0: смысле, она может ослабнуть.
1: Но... Я понимаю, когда любовь пропадает там, к гречке, когда ты просто наелся гречки и больше не можешь есть ее.
2: А ты не можешь наесться человеком?
0: Может.
1: Это тоже можешь, но здесь отношения, они развиваются, и определенные этапы просто нужно уметь пережить. Да, наверное, надо уметь как-то поддержать, подпитывать. Это любовь. Бывает сложно, бывает, может быть, надо просто даже ничего не делать, а просто переждать, я не знаю, и потом уже как-то все наладится, потом уже, может, захочется что-то делать.
0: А если нет?
1: Рано или поздно заходит. Надо перебороть тогда себя.
0: Не знаю, вот если
1: надо перебороть, если ты хочешь, если ты не хочешь.
2: В общем, Богдан за то, чтобы бороться.
1: Естественно.
2: Наташа, ты считаешь, что если ты борешься, и ничего не появляется опять, то...
0: Бывает и такое иногда, что действительно людям надо разойтись.
2: Совсем.
0: Если вот у них не получается сойтись, не получается эти чувства, они вот... конечно, если пробовать их восстановить, они не восстанавливаются, то... Зачем?
1: Глупо страдать, не надо. Смысл всю жизнь на это тратить, если ничего не получится, в итоге. Но, вообще, в принципе, отношения, они такие, отношения без проблем же не бывает, правильно? Вот. И поэтому просто каждый этап надо преодолевать с трудом, потому что любовь строится именно, наверное, на каком-то труде, когда два человека трудятся. Это только тогда. Любовь она не приходит, что все, люблю.
2: А Надя? Все пока говорили, ты пока молчала. Давай, ты готовилась.
3: Я согласна с тем, что отношения — это все-таки больше работа и чувства. А любовь, мне кажется, просто так пройти не может, потому что любовь — это тоже какая-то определенная работа над собой и работа другого человека тоже над собой. И поэтому, если ты понимаешь, что ты больше не можешь общаться с этим человеком, какая-то стена между вами или чувства прошли. Мне кажется, просто так это не бывает. Все равно нужно выяснить, поговорить с человеком, потому что, может быть, что-то тебя задело, какая-то вещь, и ты промолчал, не сказал, но это потом все равно сказывается на отношениях. Либо это просто, гормоны, какие-то эмоции, которые тоже прошли, но отношения, они все равно же остались. И мне кажется... Нужно все равно общаться.
1: Например, мама меня любит же, или у нее чувства ко мне какие-то есть. Она меня растила с детства, она в меня вкладывала, трудилась. Она не может меня не любить, она меня любит, просто реально. Так же и в отношениях, когда ты строишь, стараешься, трудишься ради этого, ты не можешь потом просто взять, и отречься.
2: Если ты уже человека впустил в свое сердце сколько-то, да?
1: Ты трудился ради этого, тогда да, я на этом примере просто прикольно получил.
2: Скажите, а можно ли или нужно человеку говорить, что ты его разлюбил?
0: Конечно, потому что, это неприятно, как один человек говорил, что, бывает, что такое, не знаю, он сказал, что он недолюбил человека.
2: Недолюбил.
0: Даже
2: так. Не дошел до той стадии, когда он полюбил его.
0: Видимо, да.
2: Шел, вроде все хорошо.
0: Чувства сильные были, и он не может идти дальше. Не получается полюбить этого человека. И обязательно ему нужно об этом говорить, потому что ты тратишь и время, и силы. И чем дальше это заходит,
2: для него,
0: тем потом тебе сложнее будет из этого выбираться. Потому что, если ты понимаешь, что тебе надо из этого выбираться, ты потом не выберешься еще дальше.
1: Общаться-то, конечно, надо. Рассказывать, да, ведь? Но если ты скажешь, что я тебя разлюбил, это может даже показаться какой-то ложью, потому что, если ты еще, не полюбил, например, или вообще на самом деле это была не любовь, то, это будет, по сути, это даже и неправда, это раз. А во-вторых, человек, по человеку, это может ударить, если ты так скажешь. Ты можешь, в принципе, может быть, не так грубо сказать, или, может быть, как-то решить этот вопрос по-другому, но когда ты скажешь, что человек не разлюбил, все, для этого человека может настать такой момент, что все, так, если, например, она мне сказала, что меня разлюбила, все тогда, до свидания.
0: Конечно, прежде чем идти на такой разговор с человеком, нужно разобраться в себе. Потому что ты можешь на каких-то эмоциях думать одно, а на деле может быть другое. И когда ты начинаешь в себе копаться, в общем, смотреть, как все есть на самом деле, может быть, действительно какая-то такая сложность, которую можно пережить, и все будет нормально. А может быть то, что назад пути нет, и тогда уже нужно идти на разговор.
1: Ну, в принципе, да, потому что, ну, как бы это факт остается фактом, что люди могут расстаться, найти себе других людей, с которыми, в принципе, ну, и получится лучше. Правильно. Как-то же этот момент должен произойти, поэтому, в принципе, этот, ну, механизм тоже работает.
3: Ну, мне кажется, конкретно я тебя разлюбил. Мне кажется,
2: это жестко.
3: Это какая-то очень громкая и жесткая фраза, поэтому, мне кажется, если говорить с человеком, то, может быть, скорее всего, в первую очередь разобраться в себе и в своих чувствах, а только потом это говорить, чтобы это не было действительно вранье какое-то. И честно, откровенно, все-таки, мне кажется, стоит поговорить, но слова подбирать, мне кажется, тоже...
1: Ну, в отношениях вообще очень важно быть искренним. Всегда да. Надо как-то, ну, высказываться.
2: Вообще, на своем опыте скажу, как это было в моей жизни. Всегда, когда ты строишь общение с девушкой, парни, в первую очередь, как мы говорили в одной из программ здесь, в Питстопе, смотрят на внешность, глазами начинают любить. То есть, в любом случае, тебя девушка привлекает внешне, ты зажигаешься, она тебе нравится, и ты вливаешься в этот поток любви и привязанности. То есть, ты начинаешь, даешь себе отмашку, все, вперед, иди, там, да, завоевывай, общайся, там, влюбляйся. Потом, когда вы общаетесь, вот уже, так скажем, начинаешь узнавать человека. Уже начинается стадия узнавания человека, и здраво оцениваешь обстоятельства, которые, ну, складываются. Какой человек, какой семьей он вырос, какое у него качество характера и так далее. И вот здесь, на этой стадии, уже включаются не только там эмоции, а включается уже здравый ум, по идее, должен включаться. Некоторые, многие, может быть, здесь, на этом месте его не включают. Или, видя его, так скажем, он начинает апеллировать здравый ум, поэт, подожди, ты посмотри, какая она, ты посмотри, какой он, посмотри, что... И ты говоришь, нет, у меня эмоции, у меня пока чувство работает, отстань. И вот здесь, на этом моменте, когда ты себе не осознаешь, да, то есть кроме моих эмоций, чувств и внешней красоты, этот человек еще, у него хороший характер, он еще такой-то, такой-то. И у тебя тут сходится, и ты дальше себе опять позволяешь идти на следующие стадии. Потому что если ты переходишь на следующую стадию без вот этого решения важного, дальше будет, как сказали вот здесь, не помню, кто Наташа или Надя, очень жестко и сложно расстаться и сказать «извини, я разлюбил». По сути, по мне, так разлюбил – это все-таки это просто решение. Это решение, которое после вот этого момента осознания человека с его стороны не только внешне, но и его характер, как тебе будет с ним дальше, каков он, обстоятельства, что вас ждет, если ты не принимаешь решение идти с ним дальше, тогда ты уже не можешь сказать «я тебя разлюбил», потому что это решение. Вот. А если ты понимаешь, что это будет сложно, тогда нужно, так скажем, наши чувства, которые, может быть, еще горят пока, подумать и разумно оценить. Вот. Я почему говорю, потому что мне как-то в жизни что-то подобное случалось у меня, когда приходилось говорить. Это очень сложно, и лучше не говорить, я согласен с Надей. Это будет сложно. Я тебя разлюбил. Но это, во-первых, для человека травма большая, да?
3: Больно очень.
2: Вот.
0: Но... Жизнь так устроена, что уж лучше ты сейчас пострадаешь, и, ну, будут раны, но они потом заживут, чем потом, когда вы проживете там 40 лет вместе, а ты всю жизнь... Вы...
2: Дай бог, если 40
0: лет. Да, и ты еще потом будешь умирать, и такой, я прожил жизнь с нелюбимым человеком. Это, наверное, худшее осознание вообще, которое может прийти в голову.
3: Ну, можно просто сказать по-другому, чтобы раны были, ну, не настолько глубокими.
0: Конечно, сказать можно помягче, прости.
1: Но или страдать как... однозначно не надо.
0: Ну, можно пострадать, выплеснуть эмоции, почему бы нет?
2: Я хочу попросить Надю.
0: В плане, да.
2: Надю, попрошу прочитать стих из Библии, 1 Коринфянам, 13 глава, 8 стих. Пожалуйста, прочитай. Здесь кое-что сказано о любви, и мы сейчас это обсудим.
3: Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится.
2: Любовь никогда не перестает. Мы тут говорим, ну вот если любовь ушла, если что-то там это, то можно все остановить. Любовь. Вопрос, что тогда подразумевает апостол Павел в Библии, да, написав эти тексты, любовь никогда не перестает.
1: Я тоже сейчас подумал, да, потому что вот я привел в начале программы пример с гречкой. Но
2: она, гречка, да, перестает.
1: А на самом деле она мне просто нравится. Нравится вкус. Я не люблю ее. Это совсем не то. И любовь — это вот просто какой-то, наверное, прям такой вот...
2: Ну, что это?
1: Это когда ты уже, ну, бескорыстный, когда ты просто просто делаешь для человека, ты просто хочешь, как бы, чтобы этому человеку было хорошо. Ты стараешься ради него, а не ради себя. Вот, наверное, как-то вот прям... Ну, это очень же сложно вообще, в принципе. Вот.
2: Это ответственность своего рода.
1: Ну, да, конечно.
2: Это решение.
0: Человек сказал то, что это как маленькое такое живое существо, которое нужно кормить, за ним нужно ухаживать, его нужно растить. И, ну, любовь — это как, не знаю... что-то твое родное.
2: Отлично, то, что ты вот как-то об этом сказала. Скажите, вот парни с девушкой общаются, да? Вроде бы в любовь появляется. Скажите, мы от нас как-то зависит, от них зависит вообще, будет ли их любовь расти, или она когда-нибудь погаснет, или они когда-нибудь разлюбят? От них зависит это?
0: Конечно. Только от них и зависит.
2: Только от них и зависит.
0: Ну, не только.
2: То есть, по сути, можно делать все, чтобы не разлюбить никогда.
1: Ну, да, дом сам строиться не будет без строителей. И дом сам не раз... дом сам развалит. Ну, смотря как строили, правильно?
2: Как строили, да. Как фундамент закладывать, какой фундамент закладывать.
1: Поэтому все зависит именно от людей.
0: Ну, иногда бывает, что строители, вот если строители не сходятся, и не понимают, что они могут что-то ладное построить,
1: да,
0: то им лучше уже
2: полдома она построила, да, из соломы, а он полдома из кирпича.
0: И они такие, так...
2: Ты живи в своем полдоме, я в своем. У меня опыт такой тоже был в моей жизни с моей женой, когда мы общались, встречались. Я уверен, что у каждого всегда в жизни будет момент, когда вы подумаете, что вы разлюбили. Я также подумал, когда мы общались, мы жили далеко друг от друга, общались каждый день по телефону. И вы знаете, в Библии есть такой стих, он сработал у нас. Там написано, там не совсем о любви, там в принципе об отношениях. Там написано, я не буду точно, я просто пример скажу. Не приходи в гости к ближнему твоему каждый день, чтобы не наскучить ему, чтобы не претить ему уже. То есть рано или поздно он тебя выгонит, потому что ты ему надоешь. Так же случилось, мы каждый день с ней общались, и просто какой-то момент, пришло время, что я понимаю, что ну вот не о чем больше говорить, и как-то уже как-то не хочет разговаривать, скучно, неинтересно. Как будто я разлюбил ее, да? Ну как ты неинтересна человеком, которого ты любишь? А я уже давно ей сказал, что я тебя люблю. Ну вот стало неинтересно общаться. На тот момент мы осознали, что нам нужно переходить на следующую стадию. На следующую стадию в отношениях. И когда вот этот момент... То есть два варианта событий. Как Наташа сказала, правильно, нужно осознать все и понять, что если не получается, то значит надо расходиться. То есть или расходиться... А в моем случае, как я понимаю, или второе решение, или нужно переходить на следующую стадию. Нужно друг с другом поговорить. Ты знаешь, вот сейчас наше время такой момент в отношениях, что нам как-то что-то нужно менять. Нам нужно или сойтись, или нужно переходить на следующую стадию. И если у вас осознанно решаете переходить на следующую стадию, да, вы строите более качественно другие отношения, более близкие, может быть, стоит говорить о другом, не только о том, что у тебя произошло сегодня, что у тебя произошло, как на работе, как в школе, как на учебе, как все отлично.
1: Ну, тут еще очень много зависит же от твоего личного пространства. Да, конечно, если вы будете на завтрак, на обед, на ужин созваниваться, ну, уже просто не о чем будет разговаривать. Надо просто как бы, понимать, что у человека, у меня есть какие-то, да, свой круг общения, у другого человека есть свой круг общения. Как бы не надо влазить в него и как бы надоедать. Я думаю, есть третий выход. Просто как бы дать человеку личное пространство просто, не забивать его.
0: Ну, кстати, вот это правильно. Вот, допустим, люди, вот они уже тошнит друг от друга, они понимают, что они как бы что-то у них не то. И вот, допустим, им разойтись, чтобы понять, могут они друг без друга или не могут.
1: Называется пауза, да?
0: Ну да, допустим, взять в паузу, такой типа эксперимент. Как вообще это, правильно так делать или неправильно?
3: Мне кажется, это очень опасно.
2: И такое было в моей жизни.
0: Ну вот разошлись, значит...
2: я говорю...
1: С огнем игра, возможно.
2: Это, возможно, игра с огнем, но, как мне сказала моя будущая теща, если она твоя, то никуда вы друг от друга не денетесь. И это было действительно так, то есть и расходились, и просто говорили, что все, больше не будем общаться. Причем расходились с целью больше не общаться. И через какое-то время стали общаться еще больше, потому что друг без друга, к как
1: это как с вредными привычками. Сначала бросаешь,
2: да,
1: а потом, когда срываешься, еще
0: только раз больше. Привычки.
2: В конце хочу опять прийти к тексту, который мы читали. Надя прочитала. Любовь никогда не перестает. Если любовь никогда не перестает, тогда это что? Это эмоции, это нравится, гречка не нравится, да? Это что?
3: Это ваши действия.
0: Ну, ошибки. Может.
2: В каком смысле ошибки?
0: Ну, не знаю, все ошибаются. Может, показалось, ну, что человек твой, а не твой он совсем.
2: Угу. Опять хочу сказать, что здесь любовь, наверное, подразумевается под не существительным, а под глаголом «любить». Я люблю тебя. И важно, когда человек говорит друг другу, потому что сегодня в наше время мы обычно говорим это с надобностью и ненадобностью, очень часто не осознавая, что это такое. То есть, наверное, любить – это все-таки принять решение любить человека, принять решение любить его, несмотря ни на что. И это решение должно приняться, должен принять человек уже после того, как он проанализировал не только свои эмоции и восприятие внешности человека, но еще и принял решение любить его вот с таким характером, как он есть, с такими обстоятельствами, которые вместе с ним он получит бонусами. Да, это его семью, его друзей, его интересы, его привязанности. Это теперь становится и твоими интересами, твоими друзьями, твоей семьей и так далее, и так далее. И вот когда ты это принял, получается, ты принял решение любить человека. И, как мне кажется, Павел говорит уже о любви, которая вот после этого, когда ты принял решение, вот она уже никогда не перестает, потому что это решение было принято. Вот, для таких людей. Если вы что-то хотите в конце еще добавить, пожалуйста, и мы будем заканчивать.
1: Ну что, любите, будьте любимы.
0: Расставайтесь, если надо.
2: Если надо, расставайтесь, да.
1: Да, не надо зацикливаться просто.
0: Конечно. Море полно рыбы.
2: Проанализировать, общаться друг с другом важно. Общаться друг с другом, не бояться говорить, что вот как-то чувства уходят, да, что они гаснут, что нам нужно что-то делать, или переходить на следующий уровень, или даже расстаться. А вот, может быть, и нам не стоит общаться, да? Потому
1: что проблемы, они на то и возникают, что их нужно решать.
0: Конечно, если не будет проблемы, то еще хуже, что не, ну, если пара, у которой все хорошо, хорошо, хорошо, это вообще гибель полная.
2: Это скучно, да?
1: Это тоже проблема.
0: Ну, это даже не скучно, это какие-то, не знаю, мертвые...
2: Мертвые души, мертвые отношения.
0: Мертвые живые люди.
2: Спасибо большое, ребят, что вы были с нами сегодня, немножко починили наши мысли своими мнениями, своими высказываниями, опытами из жизни. С вами была программа «Питстоп». Сегодня мы говорили о том, что делать, если разлюбил. Я думаю, что я больше не буду ничего добавлять. Сегодня было много сказано. Я вам желаю любить и быть любимыми. Пусть вас Господь в этом благословит. Пока.
1: Пока. Пока.
4: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Приветствую вас еще раз, дорогая церковь. Кто из вас знает такое приложение или программу Excel? О, ну есть, кто знает. Кто умеет пользоваться? Ага. Ну, немного, но умеет. Отлично. Я расскажу немножко свой опыт, как я научился пользоваться этой программой. Знаете, вот всегда меня удивляло, что люди умеют, ну, те специалисты, программисты, создавать различные таблицы и настолько очень удобные, ну, и удобными пользоваться. Я всегда думал, как вот им вообще это удается создать различные таблицы, да, разные отчеты, причем туда забиваешь какие-то цифры, они сами все высчитывают, все делают за тебя уже фактически, да? И мне очень хотелось освоить программу Excel и попробовать самому делать таблички, создавать какие-то, ну, нужные документы, которые мне будут помогать что-то там, ну, высчитывать, рассчитывать и так далее. Ну и вы знаете, что происходило? Всякий раз, когда я пробовал, ну и пытался открыть эту программу и мышкой там что-то тыкать, у меня ничего не получалось. Вот делаю вроде, что-то там черчу, вырисовываю, что-то там пытаюсь создать, но, знаете, такое ощущение, что я как баран на новые ворота смотрю. И вроде бы даже скачал несколько, ну, таких видеоуроков, и, знаете, где каждую какую-то функцию нужно было прорабатывать. Но у меня никогда не хватало вот терпения, да, чтобы что-то сделать. И, с одной стороны, это немножко так злило. Ну, почему не получается? Да, ну, что это такое, совсем, что ли? Вот. Но в то же время было какое-то вот желание все-таки научиться и освоить. Ну, не получается. Вот один раз, два, три, четыре. И где-то вот раз 20 у меня было попыток попробовать все-таки пользоваться программой Excel. И я помню один день, что произошло. Не знаю. Я открыл приложение, стал что-то делать, создавать. И вы понимаете, вдруг произошел инсайт. Озарение. Я вдруг понял, знаете, такое ощущение, как будто все это время ты был вне крепости и пытался ее захватить, но никак не получалось. А тут вдруг неожиданно ты прошел через такой какой-то секретный лаз, и ты оказался внутри. То есть для тебя открылся целый мир Excel. И вот здесь пошло, знаете, как говорится, поперло. Я стал одну табличку создавать, другую, формулы вставлять различные, пробовать, как это получается. И это работает. Это работает. Вау, я теперь могу пользоваться Excel. Это просто был потрясающий момент. Вот действительно озарение, когда вдруг ты... Весь этот мир цифровой, да, все эти таблички, они вдруг стали тебе подвластны. Ты научился, ты вошел в этот мир, и этот мир стал частью тебя. Сегодня я хотел бы с вами продолжить говорить о благой вести, но только в понимании апостола Павла, то есть как апостол Павел получил это откровение или этот инсайт. Да, вообще это слово английское. Но впервые это слово использовал французский математик в 1910 году, когда он очень много работал над различными, ну, делал исследования, и вдруг его озарило. В какой-то момент вдруг получается озарение. Ты делаешь, делаешь, делаешь, делаешь, и все безрезультатно, ты никак не можешь вникнуть и понять, но вдруг в какой-то момент происходит это озарение, этот инсайт. Вот это английское слово «инсайт» означает, ну, как это, внутреннее понимание, да, понимание сути. Ты вдруг начал понимать суть, и ты в этом уже, эта суть стала частью тебя. И мы попробуем именно над этим поразмышлять. Как же апостол Павел пришел вот к этому Божьему инсайту, да, я так и назвал свою тему «Божий инсайт», ну, или как апостол Павел понимал благую весть. И для этого нам нужно... С вами вначале, помните, я просил, чтобы мы читали с вами послание к римлянам, но мы пока чуть попозже его откроем. Я хотел бы пригласить вас, чтобы мы посмотрели послание к Галатам, первую главу. Это самое первое письмо, если я не ошибаюсь, апостола Павла, послание к Галатам. И вот мы посмотрим, здесь свежо еще его это понимание, и нам нужно уловить, что же апостол Павел здесь пишет. Итак, послание к Галатам, первая глава, и мы с вами прочитаем 6 стиха. Вот он пишет письмо галатийским церквям и говорит: «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благовествованию, которое, впрочем, не иное, а только есть люди, смущающие вас и желающие превратить благовествование Христово». Ну, то есть извратить, изменить, исказить благовествование Христово, да, Евангелие. «Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, то да будет анафема». Вы представляете? Это вообще потрясающе. Даже если ангел с неба придет, да, или мы снова придем и вам будем говорить не то, что мы вам в самом начале сказали, да, ту благую весть, которую вам донесли, да будет проклят. Понимаете? Анафеме предан. Если ты не то благовествуешь. Вообще потрясающая вещь. И дальше мы читаем. «Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю. Кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождаясь стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христовым». И вот дальше Павел говорит потрясающие вещи. «Возвещаю вам, братья, что Евангелие, которое я благовествовал, не есть человеческое. Ибо я принял его и научился не от человеков». Еще раз. Смотрите, апостол Павел хочет сказать, что Евангелие или благую весть, которую он возвещает и которую он говорит, оно от кого? Оно человеческое. И научился он, наверное, от людей, да, сел в школе, и ему учителя все рассказали про благую весть. Понял теперь, Павел? Понял. Вот тебе пятерочка, все, ты сдал экзамен. Нет. Он хочет сказать, что вот эту благую весть он принял от кого? Но, говорит он, принял через откровение, инсайт Иисуса Христа. Вот через это действие Иисуса Христа он понял благую весть. Еще раз, это очень важно. Почему я на этом делаю акцент? Потому что апостол Павел благую весть понял не путем интеллектуальным, хотя я не отрицаю важность интеллектуального осмысления Евангелия. Вы понимаете, о чем я говорю, да? Он понял это через откровение. Ему действительно явился Христос живой, и воскресший, настоящий, живой Христос, и открылся ему. И апостол Павел осмыслил это, понял и пережил удивительный опыт встречи со Христом. И теперь именно живой Христос и стал центром благовестия апостола Павла. Не люди ему научили, не люди ему истолковали, не люди его как-то наставили, да? Но именно это произошло через откровение Иисуса Христа. И вот это важная деталь, которую я хотел бы, чтобы вы поняли и запомнили. Теперь давайте мы посмотрим, как же апостол Павел вообще понимает благую весть. У апостола Павла, ну, на самом деле тем много в Евангелии, да, они, как я сказал, это оно многогранно, но есть четыре великих темы в Евангелии апостола Павла, которые нам нужно понять. Итак, четыре великих темы. Давайте мы посмотрим вначале на первое послание к Коринфянам, и прочитаем первую главу, стих 17. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать, не в премудрости слова, чтобы не упразднить креста Христова». Ну и пропустим несколько текстов, А посмотрим 23-24 стих. «А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие. Для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божью силу и Божью премудрость». Что здесь у апостола Павла является ключевой темой? Крест Христов или Христос распятый. Вот Иисус распятый – это первая тема его Евангелия. Но нам нужно понять, что значит распятие Христа. Посмотрим на вторую главу, стих 2, где апостол Павел говорит: «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Важно понять вот эту идею именно распятия, потому что очень часто мы ее не совсем понимаем. Мы думаем, что сказать о распятии Христа – это сказать о его страдании, да, как он мучился и так далее. Я согласен, что позорная казнь и мучительная, не спорю. Но сутью, когда апостолы говорят о Христе распятом, когда они говорят о смерти Иисуса, вот что они хотят сказать этими словами. Послушайте внимательно. Это послание апостола Павла к римлянам, 5 глава, с 8 стиха. Еще раз, это очень важно понять, что вкладывали апостолы, когда они говорили о смерти Иисуса, о кресте, о распятии, о крови Христа. Что они говорили, когда вот эти образы и символы использовали.

Читаем внимательно. «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему, тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, так спасаемся им от гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасаемся жизнью Его, то есть Его воскресением». Вы понимаете, что хотят апостолы сказать? На самом деле, простите меня, но крест, распятие, кровь – это язык Божьей любви. Здесь показана Божья любовь. Это метафора, которая, да, в реальности воплотилась в римской казни, но это демонстрация, это доказательство любви Бога, что вот как Бог любит, на какую Он вообще пошел меру, чтобы нас спасти, до какой степени Он нас полюбил. Вот это демонстрация. И смерть – это демонстрация Божьей любви. Это не кара, это не поражение, это не трагедия, это доказательство любви Бога, что Бог любит. И здесь очень важный момент, который я хотел просто рассказать из своего опыта. Ну, вообще, скажем так, благовестия, да, потому что это важно, чтобы мы поняли, потому что когда иногда слушаешь иногда проповедь евангелистов разных, вообще разных конфессий, ну, диву даешься, как понимается, как идет, ну, чистой воды буквализм. Просто сказать людям, что Иисус умер, да, и вот об этом надо обязательно говорить. Нет, сказать о кресте нужно тогда, когда действительно аудитория понимает вообще, о чем идет речь. И апостолы, они используют этот образ любви Божией, чтобы показать, потому что в первом веке это была очень хорошо знакомая сцена, когда римляне распинали людей, да, и показывали, что это такое, свою власть и свою силу. Но апостолы использовали это именно для другого, чтобы показать Божью любовь. Хотя это для язычников некоторых было безумием. Просто расскажу один опыт, чтобы вы поняли, что значит крест крестов, Христос распятый, да, и что это значит, Он умер за нас и проявил эту любовь. Просто на примере, как это может происходить. Я поехал на пасторскую встречу, вот, и приехал на вокзал, чтобы купить билет, а билетов нет. А мне нужно, ну, попасть. То есть я вечером уже где-то в поезд должен отправляться, по-моему, отправлялся в 10 часов, вот. А мне нужно, ну, было приехать уже туда с утром, чтобы я был утром. Это единственный вот поезд как раз вот в это время, чтобы мне утром оказаться там на этой встрече. И нет билетов, нет мест. Ну, мне говорят на кассе, ну, чуть попозже подойдите, могут появиться. Но это было уже лет, наверное, не помню уж, лет 10-15 назад где-то вот так. Ну, ладно, я сижу, жду на вокзале, когда смотрю, уже время-то подходишь, скоро поезд придет. Я подхожу к кассе, говорю, ну как, есть билеты? Нет билетов. Я ухожу, сажусь и думаю, что делать? Я говорю, Господи, вот что мне делать? Вот что мне делать, Господь? Вот подскажи. Мне надо навстречу, билетов нет. Вот как еще? И он мне говорит, ты подойди к администратору и скажи, что ты священнослужитель. Там было окошечко, администратор. Хорошо. Я подхожу к администратору, говорю, здравствуйте, я священнослужитель, показываю ей удостоверение, мне нужно на встречу, ну, на совещание обязательно, вот попасть, чтобы завтра утром. И говорят, что нету мест. Сейчас я уточню. Она уходит, через какое-то время приходит и говорит, ну, я вам могу только купе дать, вот, больше других нету. Одно место вот как раз. Ну, говорю, хорошо, ладно, давайте мне купе. Все, я купил билет, захожу в вагон, в вагон. Мне проводник проводит меня, где это место, открывает это купе. А там, знаете, оно странное, очень интересное. С одной стороны стена, а с другой стороны только два места, то есть нижнее и верхнее. Вот такое вот. Но не четырехместное купе, а вот такое мне досталось. Я думаю, слушайте, вот интересно про себя. Вот ведь Бог как может решать проблемы, да? И место какое приготовил. Ну ладно, еду и сам размышляю, думаю, вот, ну, радуюсь и восхищаюсь, Бога благодарю вообще. Как вот, ну, впервые в жизни такое было. Стучит проводница, открывает дверь и говорит, слушайте, вы не могли бы жить?

Женщину с соседнего купе, ну, я ее как бы принять, я ее к вам подселю, потому что там мужчина напился, вообще все перегородил, буянит, хулиганит, а она боится. А он, видимо, лег вот поперек вообще все. Вот. Ну, я говорю, ладно, хорошо, место как бы есть, без проблем. И она, ну, открывается дверь, и вот заходит женщина, такая немножко напуганная, смущенная, сама, видимо, увидела, что... И тут еще от одного мужчины убежал, а теперь тут другой мужчина сидит. Вот. Ну ладно, вроде бы она так успокоилась, немножко села, и мы потихонечку стали разговаривать. Так шел такой разговор. И она спрашивает меня, это всегда, кстати, когда мне это, люди вопрос мне этот задают, после этого мне всегда начинается благовестие. Все. Какой вопрос, да? Кем вы работаете? Я говорю, я священнослужитель. Священнослужитель, да. И идет разговор. То есть мы начинаем говорить сразу на духовные темы. Но потихонечку из-за разных тем она видит, что я, ну, как бы человек такой, которому можно довериться. И она начинает говорить о ее беде, что у нее больной сын. И она мучается в виде его страданий, болезни. И она мне задает вопрос, правда ли, что вот из-за того, что я сделал аборт, это Бог меня наказал за это? Когда-то по молодости она сделала аборт, и теперь она раскаивается в том, что она это сделала. Вот ее мучает чувство вины уже много-много лет, и она не может от этого освободиться. И как вы думаете, что я ей рассказал? Вот в этот момент я как раз и сказал, что 2000 лет назад на кресте Иисус умер за ее грех и взял ее чувство вины на себя, что ей нужно освободиться. И вот передо мной сидит женщина и рыдает, и раскаивается в том, что она сделала. Плачет. И, как вы видите, купе такое, как исповедальня. Сидит священник и человек, который... мучается. Сколько лет мучается уже человек? Лет, по-моему, 10 она мучилась от этого. Или больше. И я ей предложил, говорю, давайте я с вами помолюсь, чтобы Господь взял ваш грех, взял чувство вины, и вы обрели спокойствие души. Потому что Он умер за вас. И Он показал, как Он вас любит. Он вас не наказывает. Он вас любит. И мы с ней вместе помолились. Я помолился о том, чтобы Бог простил ей грехи и снял эту вину. И, понимаете, она обрела покой. Вот что значит крест Христов. Когда, как сказать о кресте? Не то, что «ах, ты несчастный! За тебя Христос умирал, а ты упорствуешь в своих грехах, тьма и невежество». Нет, это не об этом вообще. Не нужно людей запугивать крестом. Крест – это не кара, понимаете, и не оружие, и не угроза. Это любовь Божия. Вторая великая тема, которая была для Павла откровением. Но мы это увидим как раз в послании к римлянам. Давайте уже теперь посмотрим. Вы, надеюсь, читали, размышляли и увидели одну особенность в послании апостола Павла к римлянам. Очень часто апостол Павел начинает свои письма, вначале говорит о том, кто он такой, передает привет от кого-то, да, потом благодарит Бога, ну, приветствие, да, там, приветствую вас, благодать вам и мир, и так далее, и потом переходит к благодарности, ну, адресатам за то, что они что-то для него сделали, а потом переходит к каким-то важным вещам. И вот здесь с посланием к римлянам происходит такая очень удивительная особенность, что многие люди, ну, читатели послания Павла, пробегают вот именно эти ключевые тексты, просто пропускают их и идут дальше. Ну, там приветствие, там привет-привет, как дела, благодарю и тому подобное. И люди пропускают. Но здесь, прямо в самом начале, послание к римлянам, Павел говорит о том, как он понимает благую весть. Вы представляете, как он мыслит, что такое Евангелие? Давайте посмотрим. Павел, раб Иисуса Христа, призванный апостол, избранный к чему? К благовестию Божьему. Здесь стоит греческое слово «евангелион».
Павел говорит сразу, что я, Павел, Божий слуга, который был избран и призван к чему? К благой вести. И теперь, что это за благая весть Бога? Читаем. Которого Бог, ну, который, точнее, Бог, вот эта благую весть, да, который Бог прежде обещал через пророков своих в святых писаниях, о ком или о чем эта благая весть, скажите? Скажите, пожалуйста, о Сыне Божьем. Вот почему я в прошлый раз вас спрашивал, благая весть – это что или кто, скажите? Кто? Благая весть ни о чем, и не она о ком, она о личности. Центром для апостола Павла является Сын Божий. И давайте дальше читать. «О Сыне Божьем, который родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе по Духу святости через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе, Господе нашим». Вторая великая тема – это Иисус воскресший. Да, Он умер, но этой смертью Он показал, как Он тебя любит и насколько Он тебя любит. Но Он поднялся и воскрес, и таким образом победил. И если мы посмотрим, как апостол Павел дальше мыслит воскресение, то мы, ну, вообще, ну, восхитительные слова он пишет. Ну, например, давайте посмотрим на послание апостола Павла к Тимофею, когда он пишет ему, Тимофею самому, да? Так. Второй к Тимофею, где наставляет он Тимофея. Он потрясающие вещи пишет о благой вести. Посмотрите. С 8 стиха. И также, где он подчеркивает именно силу воскресения. Читаем, да? Итак. «Не стыди свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым», то есть с Евангелием Христовым страдай, силой Бога, да? Силой Бога. «Спасшего нас и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен, и открывшийся ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа», смотрите, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через что? Через благовестие, то есть через Евангелие. Павел хочет сказать, что Христос принес жизнь. Чем Он ее принес, эту жизнь? Он разрушил смерть и восстал из мертвых. И тем самым вот Он эту жизнь нам подарил. То есть воскресение Иисуса Христа. И ниже, если мы посмотрим вторую главу, то мы увидим, Павел прям на этом акцентирует внимание и говорит Тимофею в 8 стихе. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему». То есть по Евангелию. Вот она суть Евангелия. Иисус воскресший. Первая тема – Иисус распятый, а вторая – Иисус воскресший. И, наконец, еще третья тема – Иисус царь. Это мы видим с вами, но мы читали, если мы вернемся к посланию к римлянам, да, то есть к самой первой главе, то мы это прямо увидим, что Павел прям показывает и говорит, что на самом деле Сын Божий, да, который родился от семени Давида. То есть он потомок Давида, и не просто потомок Давида, да, а потом он и говорит о том, что Иисус – Мессия, Христос, потому что это Мессия, да, показывает тем самым, что Христос является тем обещанным царем, долгожданным царем, да, которого ждут. Ждал Божий народ, да, и теперь вот он пришел, Мессия, царь. Помазанник Божий, через кого Бог будет править. И мы с вами это знаем вообще в истории. Когда Христос возносится, то куда Он садится? Образ, куда Он садится? Ну, после своего вознесения. Куда? На престоле Отца. Вот. А что это значит, на престоле Отца сел? Воцарился. Да, это очень такой яркий образ того, что Христос царь. Ну и последняя тема, Иисус Господь. Это тоже очень важная тема.
Если мы посмотрим здесь на

Он покоряет вере, то есть приводит в послушание людей к самому Христу. И очень интересный гимн, который я хотел бы, чтобы мы прочитали с вами из послания к Фессалоникийцам 2 главе. Давайте посмотрим этот гимн. Так, Фессалоникийцам. Сейчас я его найду. Ой, не Фессалоникийцам, простите, к Филиппийцам. Да, что-то я... К Филиппийцам. Филиппийцам. Мы просмотрим с вами вторую главу. Послание к Филиппийцам, вторая глава. Здесь тоже Евангелие. Да, Павел, конечно, не использует уже слово «Евангелие» или глагол «благовествовать», но тем не менее здесь смысл этот. Читаем. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Смотрите, потрясающе, да? «Был царем и себя смирил. Отказался от своей божественности, не стал за это держаться, стал как мы, да? И дальше. И смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонило всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедовал, что исповедовал? Что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Вот оно! Иисус распятый, Иисус воскресший, Иисус Царь, Иисус Господь. И это четыре великих темы Евангелия в понимании апостола Павла. Вот инсайт, который апостол Павел получил. Озарение. Он увидел Иисуса действительно как царя, как господина. И здесь важно понять, что значит вообще господин, потому что очень часто, даже если мы говорим, как это Евангелие работает теперь сейчас для нас, ну, крест мы поняли, да? Крест – это что? Это Божья любовь. Воскресение – это что? Это торжество жизни над смертью. Это победа. Поэтому, когда Иисус воскрес из мертвых, Он победил. И для нас это означает, что я могу тоже силою Божией побеждать. Что побеждать? Грех, страсть, тяжелые жизненные обстоятельства, страдания, что угодно. Побеждать и преодолевать их силою Божией. Царь и Господь. Вот это надо теперь понять, как это работает в жизни христиан. Знаете, мне вообще очень удивительно, как верующие из Иисуса Господа сделали Иисусу слугу. Это как? А так, Господи, сделай то, Господи, подай мне это, Господи, пошли то-то, Господи, пойди туда, не знаю куда, Господи, принеси мне то, не знаю что. Мы, когда молимся, мы сами иногда не знаем, чего мы вообще хотим у Бога, молимся Ему. И Бог для нас – это действительно как какая-то, знаете, маленький такой божок, которого потер, и что? И получил какой-нибудь ответ, какое-то чудо, да? То есть у нас вот Бог – это действительно какой-то аппарат, куда монетку закинул. Сейчас вот много таких аппаратов есть в разных фитнес-залах, торговых центров, да, вы подходите с банковской карты, что вам нужно, водичку? Водичку, что нужно еще? Шоколадочку, да, или печенюшку какую-нибудь, или сэндвич. Раз выбрал, номерок нажал, карточкой оплатил, пум, открываешь и из лотка берешь что? Бутылочку, сэндвич какой-нибудь, сникерс, какую-нибудь шоколадочку и тому подобное. Вот и Господь у нас тоже стал таким же, да, аппаратик такой. Важно совершить какое-то некое заклинание Господу Иисусу Христу, сказать, это значит такое, это правильная молитва, чтобы была, по пунктикам каким-нибудь, правильно, вот я правильно помолился, как нужно, да, потер как следует, и что? И вот вам, да, и является Иисус как джинн из лампы и говорит, что? «Слушаюсь и повинуюсь». «Я Джим, раб лампы» и так далее. И вот у нас Господь Иисус стал вот именно таким. Знаете, почему Он стал таким? Потому что мы забыли благую весть. А может быть, даже мы ее не услышали.
за все время, когда мы были в церкви.

мы ее не услышали. Мы привыкли манипулировать Богом, играть им, вытирать у него что-то, выпрашивать, вымаливать. Не, я понимаю прекрасно, что есть жизненные трудности. Когда мы просим Божьей помощи, Божьей защиты, я понимаю. Я сейчас не об этом, вы меня тоже правильно поймите, да? А то у нас, знаете, братья и сестры всегда в какую-то крайность впадают. Я что-то одно такое сказал, сразу оп, куда-то занесло. Я вообще это не имел в виду, уже понесло. Вообще диву даюсь. Как у нас так получается? Я говорю о самой сути, что если Господь Иисус, если Он Господь, то есть если Он Господин твой, то значит ты-то кто? Ты слуга. Кто чью команду выполняет? Кто чье повеление? Ну, проясните мне, я что-то не понял просто. Меня научите, пастор. Кто Господин, кто слуга? Мы слуги. Значит, кто выполняет волю Божью? Мы. Это значит, что когда мы молимся утром в течение этого дня, ну, на день, благословение просим на день, надо спрашивать, не говорить: «Господи, вот сделай то на сегодня и это сделай для меня». Хорошо? Иисус, ты меня как следует услышал? Если ты меня плохо услышал, я десятину не принесу. Да-да-да, однажды, или я еще что-нибудь сделаю. Однажды один пастор, не буду говорить, какой конфессии, он стал молиться об исцелении. Ну, в этой деноминации очень сильно провозглашали как бы исцеление, да, и он стал молиться об исцелении, но не происходит как бы этих чудес. И у него очень сильно заболел сын. И вот он молится об исцелении, и вот он, просто я слышал эту историю, вот он молится об исцелении, и, видимо, и ничего не получается. Знаете, что он, и он тогда в молитве прям так сказал: «Знаешь что, если ты сейчас сына моего не исцелишь, я вообще уйду и не буду пастором». Вот. Вот это как раз говорит о том, что Иисус не Господь. Что Иисус – это какая-то, ну, палочка-выручалочка. Понимаете? По щучьему велению, по моему хотению. А вот если ты признаешь Иисуса, что Он Господь, ты тогда утром встаешь на колени и говоришь: «Господи, что велишь мне сегодня сделать?» Вот тогда ты живешь Евангелием. Потому что Иисус – Господь. Ты встаешь и говоришь: что мне сегодня сделать, Господь? Что мне сделать по Твоей воле сегодня? Чего угодно Тебе? Чего Ты жаждешь больше всего? Вот это важный момент. И поэтому, дорогие братья и сестры, это очень важно. Я почему об этом говорю и говорю цикл вот этих проповедей о Благой Вести, потому что в одной церкви я проповедовал о Благой Вести, где-то тем 5 я говорил подряд, больше, чем здесь. И на 5-ю тему ко мне после проповеди подошла сестричка и говорит: «Пастор, спасибо вам большое. Я 5 лет ходила в церковь и поняла, что я не слышала Благой Вести ни разу». Да, я уверовала во что-то. Я во что-то уверовала. Я приняла смену парадигмы, то есть эти плохие, у них нет истины, мы хорошие, у нас что? У нас истина. И вот она в это уверовала. Она поменяла просто мировоззрение. Было одно мировоззрение, стало другое. Ходила в один храм, стала ходить в другой. Все. Но вдруг она для себя обнаруживает, что 5 лет ходит в церковь, и Христа Иисуса, живого, распятого и воскресшего, царя и Господа, она так и не встретила. Она так и не пережила встречу, не поняла, что это. Вот это важная деталь, на которую я хочу делать акцент. Мы можем принять доктрину умом. Это одно. И это в этом в плане в нас вступает такое понятие, как вера, как убеждение. То есть я убедился, что это истина, и я ее принял умом, и все. И человек может действительно ходить годами в церковь, тихонечко пить, курить, лупить жену по полной, по страшной, и даже иногда быть пастором и лидером церкви каким-нибудь, пресвитером. Серьезно. Но зато он верен в десятине, зато он не кушает свинину, правда, и соблюдает субботу, но мочит жену свою по полной программе и детей, вставляет своим кулачищем. Нормально.
такой вот порядочный христианин, так сказать. Вы можете в это поверить? Разве такого не бывает? Бывает. Это сплошь и рядом может быть. И можно истории таких привести массу, когда люди становятся религиозными людьми, но они не встретили Иисуса. Потому что для них Христос – это не живой. Для них Христос просто какая-то далекая вот эта вот формулировка где-то правильная, на бумажке написанная. Они ее в день крещения, когда озвучивали вероисповедание, согласен ли ты? Согласен, с этим тоже, пунктики, галочки поставил, принял. Ты пережить должен Божий инсайт, Божие откровение пережить. Тебе лично Христос открыться должен. Вот, вот тогда ты поймешь, что такое Евангелие. Оно станет частью тебя, всей твоей жизни. Она тебя охватит, освободит от страстей, от грехов, от каких-то привычек, от каких-то шаблонов и стереотипов, от рамок, которые тебе навешивали люди, пусть даже религиозные, но навесили тебе и наложили, обложили тебя именно живой Христос. И если ты эту встречу с Ним переживешь, это будет самым главным в твоей жизни, событием, к которому ты всегда можешь потом вернуться, если вдруг ты что-то отойдешь и потеряешь. Потому что этот момент, яркий момент в твоей жизни будет. И если он случился в твоей жизни, то аллилуйя, слава Богу. А если он не произошел, то прими эту жизнь сейчас, Божью жизнь, которая явилась нам во Христе Иисусе. Вот эту жизнь, чтобы вот вдохни ее, чтобы она ворвалась внутренность твою, и там все преобразило, наполнило миром, наполнило счастьем, смыслом наполнило, настоящим содержанием, и ты понял, вот она жизнь. Только давайте без крайности, хорошо? Потому что есть люди-фанатики, которые, от слова, кстати, фанаты, знаете, откуда происходит фанатик? От греческого слова «танатос» – смерть. Фанатик – это человек, который настолько вот так истово верит, что умереть готов. И мир, который живет во грехе, и мы сами знаем прекрасно, с чем расплачивается грех. Он расплачивается смертью. И то, и другое – смерть. Это крайности. Что в мир я в миру, с миром связался, что я ударился в религию, рьяно. Это крайности. Христос – это центр. Он и должен быть тем стержнем моим, моим путеводителем и моим пастором. Ну и в заключение. Много лет назад умер один богатый англичанин, и когда его дочь прочитала оставленное отцом завещание, она горько заплакала, потому что оставил отец ей всего лишь навсего Библию и все, что в ней. Ну, леди разочарована была, рассчитывала на то, что получит большое какое-то состояние, но она ни разу не взглянула в Библию, и поэтому положила ее в сундук с другими вещами и про это забыла. А жизнь у нее не ладилась, и все как-то шло не так. И житейские какие-то неурядицы наваливались, и превратности судьбы изломали ее жизнь, и она подорвала здоровье, и в итоге материальное состояние ее тоже ухудшилось. И вот в такой нужде она вдруг вспоминает об отцовском подарке и думает, что если она возьмет Библию почитать, то хотя бы это ее как-то утешит. И вот она находит Библию в этом сундуке, запылившуюся, открывает ее, прочитывает несколько страниц, пролистывает, и вдруг видит, в Библии лежит чек на большую сумму. Какое же было ее огромное удивление. Она видит Библию и все, что внутри. И только сейчас ее посетило действительно озарение. Она поняла смысл слов отца. «Завещаю Библию и все, что в ней». Библию и все, что в ней. Поэтому, братья и сестры, давайте мы вернемся. Если у тебя нету такой точки в твоей жизни, где ты увидел Христа, давайте помолимся о том, чтобы она случилась как можно быстрее в твоей жизни. А если ты помнишь этот момент, тогда вернись к тому состоянию, когда ты видел Господа Иисуса Христа, умершего за тебя и воскресшего.
Помолимся. Господь наш, Ты умер за наши грехи и показал тем самым всю силу Твоей любви. И Ты восстал из мертвых и победил смерть, зло и грех. И нам даешь эту надежду, что мы можем победить и преодолеть все жизненные невзгоды и преграды, которые встанут на нашем пути. Потому что Ты истинный Царь и Господь. Боже, будь нашим Царем и нашим Господином. Помоги, чтобы мы возвеличили Тебя и склонились перед Тобой, признали Твое величие и признали Твое могущество, Твою силу. Это Ты управляй нашей жизнью, Господь. Это Ты нас контролируй и веди. Ты веди нас, Боже, но не чтобы мы всем управляли и всем владели. Боже, царствуй в жизни нашей, царствуй в нашем сердце, в наших мыслях. Будь Господом сегодня и сейчас. Откройся нам и яви себя, как живой Господь и Спаситель. Аминь.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.
2: Для вас поет Игорь Козлов.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Здравствуйте. Порой может казаться, что человек имеет крепкую веру, и все внешние признаки будут говорить об этом. Но что может происходить в этот момент в душе человека? И как обрести искреннюю веру? Сегодня поговорим об этом. И сегодня у нас в гостях Виолетта Макокина из города Аксай. Виолетта, здравствуйте. Слава Богу, что вы приехали. Спасибо, что нашли время. Виолетта, вы родились в верующей семье. Вы ходили в церковь, потом крестились. Расскажите, что произошло потом? Почему вы решили оставить это?
2: Оно произошло плавно. И это произошло по причине того, что не было отношений с Богом. Вот таких близких, глубинных. Оно всегда так происходит. Со всеми, буквально.
1: Ваши родители, они как раз были, можно сказать, миссионерами, глубоко верующими людьми. А вот расскажите о них немного.
2: Ну, мой отец был пастором, и он... Они настолько были близки к Богу. Столько я видела чудес в жизни своих родителей. Чудес я не хочу, чтобы это звучало как-то эмоционально. Я хочу, чтобы это прозвучало в прямом смысле. Но если вкратце, то были исцеления. Допустим, несколько раковых больных было исцелено на самой последней стадии. Люди, которые не должны жить, они после молитв, не только моего отца, моей матери, но и там объединялась, конечно же, вся церковь. И эти люди выздоравливали. Там два прозрения было. Представляете, человек слепой, и вдруг он видит.
1: Это действительно
2: и так далее.
1: Чудо.
2: И когда ты видишь чудеса Божьи, ты привыкаешь к этим чудесам, и твоя бдительность как бы успокаивается, несмотря на то, что это-то не по моей молитве чудеса были, не по моим отношениям с Богом. Вот родители, конечно, мои были настолько близки с Богом, что, смотря на них, я понимала, что это настоящее. Это не нарисованное. Это вот прям, это вот Бог, это вот мои родители, это их отношения.
1: Это... Они вас вдохновляли своим примером, можно так сказать?
2: Это безусловно. Даже когда я была далека от Бога, очень далека, на меня очень сильное влияние оказывала вера моих родителей, несмотря на то, что их не стало в живых. То есть для меня это очень сильное влияние на меня оказывало. Это меня возвращало, это меня беспокоило, будоражило. Это, конечно, причиняло боль, но бывает, вернее, не бывает, в данном конкретном случае это боль к исцелению. Естественно. И когда мне люди некоторые задавали вопрос или так вот кидали мне, ну, конечно, твои родители верующие, а почему тебе, ну, естественно, ты тоже верующая, у тебя, мол, нет выбора. Неправда. Это неправда. У меня был выбор, я в определенные периоды своей жизни делала далеко неправильный выбор в своей жизни. И это так было, потому что у меня не было личных отношений с Богом. Я просто опиралась на отношения с Богом моих родителей.
1: Да, вот вы смотрели на своих родителей, они для вас были примером вот этой вот живой веры. И несмотря на то, что многие говорили, вы ходили в церковь, и что для вас значило ходить в церковь? Вот что вы испытывали, на каком уровне была ваша вера?
2: Ну, знаете, в детстве я, конечно же, смотря на родителей, я очень верила в Бога. То есть у меня такая детская вера была, и Бог отвечал на мои молитвы. Там тоже были чудеса, когда я попросила, допустим, чтобы автобус поехал по другому маршруту, удобному для меня. И он поехал. То есть водитель забыл о том, что ему надо ехать прямо, а не налево. И то есть вот такие вот много таких моментов было, когда Бог отвечал на мои молитвы. И я училась, смотря на родителей, училась, конечно же, этой вере. Но потом время шло, происходили определенные события в моей семье, в которой я родилась. И в моей личной жизни происходили события. И в конце концов, самое страшное, что начало происходить в моей жизни, в общем-то, просто не появились отношения с Богом, такие близкие. Они были, знаете, на уровне таком, на уровне «я помолилась, он ответил», но это не было регулярным. И это было проблемой для меня.
1: Интересен момент вот еще по поводу регулярности, да, вот молитву. Я просто слышала вот такую вы вещь, сказали, что молиться не только по субботам, а желательно это делать действительно регулярно, чтобы это было постоянно. То есть это вот тесная связь с отцом, она у вас уже потом, да, постепенно через какие-то опыты жизненные произошла.
2: Получается,
1: да. Так. Ага. Да. Я вас поняла. Но вот мне интересен момент еще относительно детства, когда вы пели, читали стихи, вы это вот с искренностью делали, да, я так понимаю, потому что вы же сказали, что вас это все вдохновляло, и тем более пример родителей был.
2: Да.
1: А вот момент крещения. Расскажите немного об этом, потому что мне интересно, это также было искренне? То, что произошло вот на крещение, или это все-таки по чьей-то инициативе произошло?
2: Знаете, я была такой маленькой, когда приняла крещение. Мне было всего лишь 11 лет. Скорее, это было неосознанно. Но это было очень искренне, по-детски. Но чтобы теперь зная, что такое осознанность, я не могу сказать, что это было осознанно. Но я при этом уверена, что это было правильно. Это было правильно. Детская вера, она другая, чем взрослая. И это правильно. Бог нам сказал, будьте как дети. И это нормально.
1: А что произошло потом, после крещения? Что испытали?
2: Ну, это долгий такой путь был, конечно же. Как всегда, много всяких событий было. И именно непосредственно после самого крещения, что я испытала, сразу же, или в течение
1: лет? Это может быть постепенно, это может происходить, какие-то внутренние изменения. Мне интересно просто, что же начало в вашей душе происходить?
2: Бог настолько, знаете, Он настолько милостив, что Он общается с человеком на его уровне. И я всегда знала, что Он рядом. Вот даже когда я была очень далека от Бога, всегда знала, что Он рядом. И, знаете, были такие моменты в моей жизни, когда происходили страшные вещи. Ну, допустим, один за другим начали уходить из жизни мои родные. Вот мои родители. Самое страшное — это была моя мама, когда она умерла, уход моей мамы.
1: Кстати говоря, относительно вот этого очень печального случая, я просто знаю эту историю. Я сама видела видео, где поющая женщина, поет она очень красиво, от души, и через какой-то момент она падает. И потом я узнаю, что, оказывается, это ваша мама. И вот потерять маму, и вот в такой момент, когда она прославляет Бога, она поет о Боге, она славит Его, и останавливается ее время. Что в этот момент вы испытываете?
2: Ой, вы знаете, вот это просто момент славы. Потому что моя мама очень сильно боялась умирать, страдания. И здесь получается, что ее жизнь остановилась так, как она хотела. Вы понимаете, для верующего человека уйти из жизни в такой момент. Это особенно, когда ты хотел раз уйти из жизни, это великая честь. Это просто сразу понятно, куда она пошла. Нет здесь сомнений, куда она пошла. Я за полгода до того, как она ушла из жизни, я ехала в маршрутке, и была в маршрутке, играла песня, ну, радио звучало, и там мужской голос. Мужчина пел для матери такую песню, такие слова там были, что «Мама, если бы чуть раньше, я бы пришел к тебе. Но тебя уже нет, а я ничего сделать не могу». И знаете, я тогда вот просто раз, и меня озарило, вдруг мама не станет. Хотя ничего не предвещало. Просто я поняла, что ее может не стать. И я потом, уже спустя время, я поняла, что меня Бог готовил к этому событию. И я прихожу к маме, говорю: «Мама, а вдруг тебя не станет? Вдруг ты уйдешь? Вдруг тебя просто не будет рядом, ты умрешь, допустим». Она всегда серьезно воспринимала наши даже самые такие вопросы, которые... Ну, другая мама может сказать: «Ой, да что ж ты там, отмахнуться и пойти дальше». Она села и начала
1: мне
2: размышлять, говорит: «Виолочка, ты знаешь, я на самом деле так устала жить так, как я живу». В плане, она внешне демонстрировала человека здорового. Я непроницательная была. И я не видела, что она, допустим, ночами встает, у нее часто сердце болит. Что ей нужно днем отдохнуть, чтобы она дальше пошла по пути, да? Чтобы она бодрствовала, чтобы она служила Богу. Она очень много, и Бог через нее очень много сделает. Кто ее знает, тот подтвердит. Где бы она ни была, Бог через нее такие вещи организовал, такие великие дела. Ну, допустим, дом ночного пребывания, там, где без места жительства люди приходят, она организовала раз в неделю, кормила этих людей, рассказывала им о Боге после того, как покормит. Или в травмпункт она приходила там несколько раз в неделю, просто пела им на гитаре песни, просто там рассказывала о Боге, просто поддерживала. Кому-то не пела, просто рядом сидела. Бог такие вещи через нее творил. И вот если вернуться к этому разговору, что она говорит: «Виолочка, я на самом деле, вот я живу, я не хочу, чтобы ты обо мне переживала. На самом деле мне не очень-то просто живется». И физически я имею в виду, физически. И для меня это будет просто встреча со Христом. Я буду счастлива, просто знаешь, что я буду счастливой. Я буду в объятиях у Христа. Я сразу открою глаза, и я его увижу в следующее мгновение. И потом через полгода ее раз, вот как вы сказали, она, это был вечер, там соседи собрали и пели песни для людей, которые хотели познакомиться с Иисусом. И она играла на гитаре, и раз, и ушла из жизни. Она улыбалась, ее пытались привести в чувство. Минут 40 врачи боролись за ее жизнь. И в какой-то момент она даже улыбнулась, куда-то смотря в небо. То есть вы понимаете, о чем я говорю? То есть это для человека верующего, который взор его направлен в небо, взор его направлен вперед, не назад. Мы боимся стареть. В смысле, люди, которые не приняли Бога в свое сердце, мы боимся, такие люди боятся стареть. До того, как я по-настоящему приняла Бога, я смотрела не вперед, а назад. Да, мне хотелось молодой остаться, мне хотелось красивой остаться и так далее. Вот мои приоритеты, да? Работа, успех там, и так далее. А когда ты Бога принимаешь, ты живешь уже будущим. Ты вперед смотришь. Тебя не пугает старость. Тебя, конечно, не пугает смерть. Потому что смерть для тебя — это встреча с Иисусом. Так было у моей мамы.
1: Это, конечно, потрясающий опыт.
2: Сильное впечатление оказывало.
1: Очень сильное. Вот то, что вы рассказали, это просто действительно чудо для вас. Я думаю, что это сыграло огромную роль. Но мне вот интересно именно в этот момент, что вы ощущали и что произошло в вашей душе. Вот расскажите поподробнее.
2: Для меня это был крах. Вот когда мне сказали, что ее не стало, это просто, это такой стресс был, у меня все оборвалось. Я просто думала, моя жизнь закончилась. Но при этом Бог дал мне... У вас был как-то в гостях мой дядя Анатолий Дмитриевич Тарасюк. Именно он мне сообщил об этом. И он мне тогда сказал такие хорошие слова, правильные. Говорит: «Если, Виола, ты хочешь помочь себе, то помоги тому, кому сложнее, чем тебе сейчас». И я поняла, что это мой отец. моя сестра на тот момент замуж вышла, у нее сыночек родился маленький, она была, ну, она не одна была, да? А мой отец, он остался один. И я, знаете, я настолько была в таком ужасном состоянии, что единственное, что я нашла для себя, какой выход, это попробовать. Попробовать жить вот так, как мне мой дядя посоветовал. И я перенаправила свой взор себя, какая я бедная, вот я одна осталась. Я тогда в Ростов переехала из Волгодонска, тогда мы в Волгодонске жили, в Ростов. И я училась на парикмахера. И это, то есть я одна была. Мне много поводов было пожалеть себя и так далее. А здесь я поняла, что мне никак нельзя себя жалеть. Я взяла просто волю в кулак. И поняла, что мне надо сейчас заботиться о своем отце. Вот что я чувствовала на тот момент.
1: Вот то, что вы сейчас рассказываете, очень откликается вот у меня в сердце, потому что ну, мой муж, он тоже с Волгодонска, и у вас образовалась церковь там. Угу. И он с огромным воодушевлением и всегда с огромной радостью вспоминает об этой церкви и помнит, как играли на гитаре и пели песни. Угу. Вот. И я хотела бы еще подвести немного к творческому направлению, угу. потому что вы часто исполняете песни, и сейчас тоже это делаете, и читаете стихи. И я знаю, что есть удивительное стихотворение, угу. которое вы хотели бы нам сейчас озвучить.
2: Да, это стихотворение, которое вот в принципе отображает состояние моей души, когда я... когда я была без Бога. Знаете, верующий человек может быть без Бога. Это просто поразительно, но это факт. Я поняла, что это может произойти с каждым, и это у многих такое происходит. И вот это состояние как раз-таки отображено вот в этом стихотворении. Я его продекламирую, да?
1: Да, конечно, обязательно.
2: Угу. «Томлюсь в оковах одиночества». И в сердце ночь. Как разорвать мне цепи хочется, увы, не смочь. Пойти к порогу материнскому, печаль излить, но трудно даже сердцу близкому всю боль открыть. Не огорчу слезами жалости седую мать, и друга нет, от мысли сжалась я. Чтоб смог понять, чтобы пришел и на столе моем зажег свечу, и мы могли бы помолчать вдвоем, плечом к плечу. Нет, не пойду за утешением ни в чьи дома. Огонь я спичкою последнюю зажгу сама. И может кто-нибудь нечаянно на свет в окне с бедой похожей отчаянием зайдет ко мне. Знаете, я, наверное, здесь остановлюсь. Это именно то, что было во мне. Знаете, человек, который особенно сотворил какую-то ошибку, ему хочется прятаться автоматически. Всегда. Так у всех работает. Нет такого вот у Виолочки так, а вот, допустим, у Анночки по-другому. Нет, у всех так. Я однажды обратила внимание на то, как себя повели Ева и Адам. Все знают эту историю, да? Прискорбную, грустную историю. Когда они согрешили, первым делом что они сделали?
1: Спрятались.
2: Они побежали от Бога. Бог первый идет к ним навстречу и говорит: «Адам, где ты?» Не он пошел первый. «Ой, пойду Господа разыщу». Нет, ему хочется спрятаться. Это симптом. И я обратила внимание на этот симптом. И то, что я сейчас рассказала в стихотворении, это именно было то, что происходило так же и со мной, как и со многими. Тут нет, чтобы пойти в свет, нет, чтобы пойти к Богу. Вот какой есть пойти и сказать: «Господи, я тут набедокурил. Я не знаю, что с этим делать, но я знаю, что ты можешь помочь». Тем более, что у Евы с Адамом не было Библии, не было этой истории, да, которая у нас есть. Не было вот этих вот, анализа не было того, что произошло. Мы можем проанализировать, что происходит после того, как человек согрешает, да? такие последствия. Вот у них не было этих последствий, а у нас есть. То есть мы смело можем пойти к Богу. Ну вот такие у меня размышления сейчас родились.
1: А ваш дядя вам дал совет. Переключись. Угу. Помогло вообще в жизни?
2: Ой, это меня спасло. Это просто меня спасло. Знаете, в день похорон, когда полный дом родственников, и мой отец, он стоял у окна, он был такой, знаете, такой кремень. Он проводил такие похороны, где у людей разрывались сердца. Там были такие моменты, когда один хотел убить другого. Там одна девочка, не одна девочка, по вине родителей сгорели маленькие дети и родители. Только одна сиротка осталась. То есть несколько детей сгорело. И там родственники хотели просто разорвать на части. А тот виновник, прошу прощения, по вине которого все сгорели, он алкоголик был, и вот он как раз-таки остался в живых. Уже много времени прошло, я эти, прошу прощения, нюансы забыла. И вот мой отец такие похороны проводил. То есть там надо быть кремнем. И представьте, я смотрю, мой отец, он просто... Я должна опираться на него, а он стоит, смотрит в окно и просто рыдает. Тихо так, он не громко там. Просто я вижу, что плечи его сотрясаются. И я понимаю, что я вообще ничего не могу сделать. Вот как я могу помочь ему, да? Ну, вообще ничем. И вот первое, что мне пришло в голову, я понимаю, что это Господь. Это взять гитару, взять субботнюю школу на тот момент для меня. Тогда Библия ценности такой, как сейчас, не играла. И что-то, в общем, я взяла и еще покрывала. Она, знаете, за нашим домом было такое огромное поле, мы на окраине жили. И мама каждое утро выходила, так она и набирала сил, и общалась с Богом. И я поняла, что вот она где силы брала. И тяжело было. Я вспомнила тот разговор полгода назад. Вот она где черпала силу. Я пойду туда же. И я просто ничего папе не сказала, я просто взяла и вышла. Вышла, а он как раз-таки смотрел в то окно, которое выходило на то поле. Угу. И он, видимо, увидел, куда я пошла. Но пока он шел, пока он понял, куда я пошла, у меня было время. Минут, я не знаю сколько, неважно. Но суть в том, что Бог меня уже наполнил. И когда папа пришел, уже Бог моими устами, он просто был в моем сердце, и он утешал моего отца. И мы вдвоем встали после нашего разговора. Встали, я говорю тогда... «Папочка, ты знаешь, для нас это великая честь была жить с такой женщиной. Бог нам и так много времени подарил. Она уже давно плохо себя чувствовала. И живя рядом с ней, было приятно купаться в лучах Божьей славы. И, может быть, другими словами, но смысл такой». И тогда на своем уровне вот эти мысли передавала.
1: Очень хорошо, что такое осознание происходит в жизни, когда в этом человек находит именно Божье провидение и видит вот эту славу Бога. Да? И вот после этого снова трагическое событие, касаемое уже непосредственно вас, вашего здоровья, когда вы сели за руль с дочкой, и у вас произошла авария.
2: Ну да, было дело.
1: Расскажите, пожалуйста, понятно, что сейчас уже после уже того, что случилось, вы на это тоже смотрите, да, по-своему, уже исходя из этих опытов, да, уже более рассудительно. Но тогда, на тот момент, что происходило в вашей жизни? Почему? Вообще, как вы думаете, почему так произошло? Почему Бог допустил, да, или, может быть, это... Вы как-то по своей неосторожности, вот расскажите об этом.
2: Ну, произошла такая авария, в которой я вообще не должна была остаться в живых. Как будто целились именно в меня. Я разворачивалась, я не увидела машину сзади меня идущую, летящую, точнее, не идущую, она просто летела. И я оказалась для той машины препятствием. Я просто вот... Вот так было по отношению, перпендикуляр по отношению к той машине. И он въехал прямо в мою дверь. Меня сразу же, я отключилась, и Я, конечно, ничего не чувствовала, но потом, когда я пришла в чувство, моя дочь, которая сидела сзади, надо отметить, что с ней вообще все в порядке, все хорошо. Единственное, что она стрессанула в тот момент, потому что она одна осталась. Она осталась трехлетний ребенок без мамы, в смысле без разговаривающей мамы. Она была без чувств. Вот. И здесь можно много деталей рассказать, но просто если вкратце, это было чудо, что я была жива, потому что машина по всем раскладкам должна была загореться, были нужные люди там, оказались рядом, которые были, понимали, что надо сделать, как предотвратить. И эти люди предотвратили продолжение этой аварии.
1: Да, слава богу, что они оказались рядом в этот момент.
2: Да, а потом, когда я уже лежала в больнице, буквально на следующий день, по-моему, я в пятницу попала в аварию, а в субботу я лежу в реанимационной палате. И я вручила одной из медсестер, подарила ей альбом песен моей сестры. Вы знаете, просто поразительно, но этот альбом уже был у меня. То есть в пятницу я попала в аварию, значит, я попросила мужа утром привезти, наверное, так. Да, потому что у меня другого нет ответа. Я помню, что на следующий день после аварии уже звучала в этом отделении глубокая песня о смерти Иисуса Христа. И я тогда поняла, просто даже ради этого стоило вот попасть в эту историю. Почему так произошло, я не знаю. Я могу лишь догадываться, что у меня тогда не было отношений с Богом, уже были ошибки в жизни. Но я, знаете, я не могу сказать, что вот Бог вот так вот наказывает. Вот вообще не могу так сказать. Я знаю, что Он допускает какие-то вещи, какие-то даже самые страшные вещи. Но Он умеет поворачивать самое ужасное, что может быть на белом свете, самое прекрасное. Даже то, что я сейчас сижу здесь и говорю о Боге. Вот все, что произошло в моей жизни, это то, что привело меня к этому. И не стоит, ну, как бы сразу воспринимать на свой счет и говорить, что «О, не-не-не, я к Богу не пойду, это надо похоронить там родственников своих». Нет! Бог допускает только то, что человек способен перенести. Только это, не больше. И я, когда это происходило со мной, я знала, что я способна это перенести. То есть Бог даст силы. Для чего-то это, почему-то. Я когда-нибудь об этом узнаю. И я сейчас много ответов знаю на мои вопросы, такие, знаете, глубинные. И у меня нет вопросов по поводу там этой аварии, а по поводу матери. Еще несколько происшествий было, да?
1: Я хотела бы сказать еще об одном происшествии, которое уже потом произошло. Это как раз уход из жизни вашей талантливейшей сестры. Почему талантливая? Вот как раз через нее Бог прославился
2: в той палате.
1: И она писала стихи, писала музыку. И, кстати говоря, на ее стихи, на ее музыку вы исполняли песни.
2: Да, я приезжала к вам.
1: И наши зрители могут посмотреть на нашем сайте в исполнении Виолетты Макокиной потрясающие песни, которые очень воодушевляют и очень вдохновляют. Я думаю, что «На пути к Богу» — это потрясающая просто музыка, которую необходимо слушать нам всем. И песни действительно очень красивые. Она была талантливым человеком.
2: Да.
1: Ее уход не был неожиданностью, потому что вы все прекрасно знали, что она смертельно больна. Как вы со стороны вашей веры, тех испытаний, которые наложились да, один за другим, что с вами происходило в тот момент? Что вы испытывали?
2: Я тогда была беременна своей первой дочерью, и меня жалели. И мне не говорили, что у нее рак такой стадии, что она уйдет из жизни очень быстро. Потому что ей сказали об этом, и сказали, что ей осталось 3 недели жить. А тогда это был 8-й где-то месяц беременности. И мне не сказали, вот эту информацию мне не рассказали. Ну, по понятным причинам не рассказали. И я, если честно, вот не могу сказать, что вот я знала. То есть я была в каких-то, пребывала в каких-то облаках. Я думала, все в порядке, все хорошо, я об этом не буду думать. Очень легкомысленно я относилась к ее болезни, ну, по правде сказать. То есть вот такая реакция. Может быть, я беременна была, а может быть, это такая защитная реакция была после смерти матери. Ну, еще раз переносить это просто, просто ад какой-то. И потом через время я узнаю, что, оказывается, все об этом знали. И у меня возникла обида. И я, конечно, сейчас сторонник того, чтобы... Я сторонник правды. Но на самом-то деле я решила вопрос этой обиды. Я просто знаю, что обида — это грех. Тогда я этого не знала. Но Бог помог мне с этой обидой, Он убрал ее. Я все поняла. Я поняла, почему. Так надо было. И я, если кратко скажу, что отношение было легкомысленное. Осознание пришло потом. Что ее не стало, что она ушла. Очень много потом пришло. Даже через много лет. Некоторые вещи вскрылись. Допустим, недавно только Бог мне открыл. Знаете, Бог разговаривает с человеком. Я думаю, каждый может это сказать. И так и я могу сказать об этом. И Он мне открыл, что я, несмотря на то, что Анжелы, моей сестры, уже давно нет, я, оказывается, на нее была обижена. Представляете? Вот просто я была обижена на нее. И более того, Он мне открыл, что я обиделась на нее. Это знаете, как произошло? Она так себя вела по причине того, что я ее обидела. Знаете, когда нас обижают, мы начинаем себя вести определенным образом. Мы начинаем цеплять, там, язвить. Может быть, это будет очень в легкой степени, а может быть, наоборот, да? И вот у нее это так отражалось, ну, в нашем общении, что она жестко себя вела. По отношению ко мне делала такие вещи, которые меня очень сильно на много лет обидели. И оказывается, Бог открыл мне, что это я вначале ее обидела. Я просто об этом забыла. Это было лет мне 8-9. Сильно ее обидела.
3: То есть еще с детства?
2: Да, все происходит с детства. Mm-hmm. Мы просто в себе не разбираемся.
3: Получается, какие-то были недоговоренности все-таки с сестрой?
2: Это просто удивительно, но я об этом не знала. Mm-hmm. Я просто не думала об этом.
3: И это она, получается, потом копила вот эту обиду?
2: Я не про нее сейчас говорю, я про себя говорю. Она решила вопрос со своей обидой. Она ушла в Боге, она тоже улыбалась. Она тоже вот в момент ее ухода, она, знаете, она была в таком ужасном состоянии уже. В какой-то момент она не могла говорить, уже сил у нее не было. В какой-то момент она громко сказала: «Да, Господи!» И так куда-то посмотрела. И мой отец понял, что она уже уходит. И потом она сказала... Она что-то сказала: «Да, Господи», несколько раз повторила: «Да, да, я готова». Mm-hmm. Что-то вылетело у меня из головы, я всегда знала об этом. Но не суть. Смысл в том, что она разговаривала с кем-то. И она ушла из жизни, решив все вопросы с Богом. Я касательно нее вообще не сомневаюсь.
3: Да, мне интересен ваш опыт и интересен момент, так как познание Бога, оно у вас постепенно росло, да. Интересен момент ухода из церкви. Вы оставляете церковь, оставляете служение, правильно?
2: Да, да.
3: Все оставляете.
2: Правильно.
3: Можно ли сказать, что вы оставляете при этом и самого Господа?
2: Вы знаете, однозначно. То есть я настолько... Я была в таком плачевном состоянии, в духовном. Все происходило постепенно, естественно. Настолько в ужасном состоянии находилась уже, что для меня важнее было то, что я хотела, каким путем хотела идти. Вот это для меня было самое важное. Что Бог уже прямым текстом сказал: «Виола, мне что, надо самому явиться, чтобы ты поняла, что тебе туда идти не надо?» Я просто увидела такой стенд, которого не должно было быть. То есть там такие слова были написаны, которые не должны были быть там написаны. Это, ну, нелогично, это не реклама, это ко мне было обращено. Я говорю: «Господи, неужели это ты?» И вот он мне сказал вот эти слова: «Мне что, надо явиться? Я уже тебе прямым текстом говорю». И тогда я ему ответила, я говорю: «Господи, я слишком далеко зашла. Я не вернусь». Но Бог так повернул такие обстоятельства в жизни. За меня церковь молилась, не сдавалась, за меня мой муж молился. В тот момент, когда уже просто надо было отказаться от меня, за меня сражались. И Господь достучался. И чтобы мне, знаете, ведь уйти из церкви, что значит уйти из церкви? Это заявить. Заявить о чем-то. Сказать что-то. Почему ты уходишь? И я сказала, почему я ухожу.
3: Что вы сказали?
2: Ну, я призналась в том, что происходило в моей жизни на тот момент.
3: Вы
2: это
3: были
2: был
3: честны?
2: Грех. Да,
3: вы
2: я,
3: были честны?
2: Я честно сказала о грехе, заявила о грехе своем. Я вышла в свет, я просто призналась. А что мне теперь бояться? Все знают и так обо мне. Мне нечего скрывать, понимаете? Мне не надо в кустах сидеть, в которых Адам и Ева сидели. Я уже открыта, как открытая книга.
3: Виолетта, кстати говоря, я сейчас вот вижу уже на фоне, да, всех тех даже трагических событий, всех испытаний, которые в вашей жизни произошли, благодарность. Вот вы с такой какой-то вот благодарностью это все озвучиваете, и при этом вы, по-моему, даже воодушевлены вот собственным опытом. Это для вас действительно был огромный опыт. У вас сейчас есть телеграм-канал свой, который вы активно ведете.
2: Да.
3: Я читала многие ваши размышления и особенно хотела бы...
2: Это для меня сюрприз.
3: Особенно хотела бы сейчас отметить слова, которые глубоко коснулись моего сердца, и прочитать их. «Однажды Иисус спустился в этот безумный мир, чтобы вернуть меня, избавив от рабства. Ему очень важен мой выбор. Он не хочет насильно меня взять в свой дом, но спрашивает моего мнения. Иисус не захотел навсегда расстаться со мной и отказался от своего великолепного трона, от своей силы, которой он творил мириады планет. Он унизился, приняв образ раба, чтобы возвысить меня и подарить вечную жизнь, посадив рядом с собой. Он хочет одеть меня в царские одежды. Он отдал мне все, даже свою жизнь. Когда я смотрю на то, что Он сделал ради меня, та самая привязанность, которая покрыта толстым слоем льда, начинает во мне оттаивать. Чем больше я смотрю на крест, тем больше нуждаюсь в Нем, и во мне возрождается желание искать Его. Он творит во мне свое спасение, вкладывая в меня свою любовь. Я настолько изранена, что не способна любить даже Бога, достойного любви. Он знает эту правду обо мне и первый идет навстречу. Бог невероятный, прекрасный, чудесный».
2: Так и есть.
3: И мне кажется, невозможно так размышлять, не преодолев какие-то глубокие познания, искреннее раскаяние. И в этом, наверное, и зарождается, собственно, вот эта вот искренняя вера. То, что мы озвучили в начале программы, где же она? Где же она, та самая искренняя вера? Вот она, когда ты начинаешь раскрывать Иисуса, царя, который спустился, да, и умер за наши грехи. Виолетта, спойте для нас.
2: С радостью. Эта песня тоже, знаете, она... Я ее давно пою, эту песенку, и она настолько... Это то, что поддерживало меня вот в эти периоды, которые мы сегодня озвучили.

0: прекрасно. Спасибо вам, Виолетта.
1: Слава Богу.
0: Виолетта, большое вам спасибо за то, что вы так искренне рассказали нам

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Триангела» желает вам мира и добра.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Пауль Бенефиль.

0: «Земля обетованная». Ведущий Александр Болотников.
1: «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратится к Богу, который дал его. Суета, сует, сказал экклезиаст. Все суета. Такова реальная ситуация. Смерть является частью любой человеческой биографии. Интересное наблюдение. Когда археолог исследует развалины древнего города, больше всего он находит останков человеческих костей. Какой страшный парадокс. Один археолог сказал: археология больше всего материала находит на кладбище. Страшно, не правда ли? Для того, чтобы найти следы человеческой жизни, надо исследовать захоронение, исследовать смерть. Сейчас мы находимся на стене Иерусалима. С этой стены открывается панорама самого большого кладбища в городе. Кладбище, расположенного на склоне Елеонской горы. На этом кладбище есть могилы пророков Агея и Захарии. На этом кладбище на протяжении многих веков хоронили известных людей. И сейчас люди, имеющие деньги, стремятся заплатить любую сумму для того, чтобы оказаться похороненными там. Наше путешествие сегодня так и называется – «По гробницам Иерусалима». Какие тайны содержат могилы Иерусалима? Какие секреты до сих пор не раскрыты и хранятся там? Это цель нашего сегодняшнего размышления.

В основании горы Елеонской находится одна из самых первых могил. Высеченный в скале склеп последнего библейского пророка, пророка Захарии. Именно он сказал и произнес пророчество о последнем времени, где сказал следующие слова. «Тогда выступит Господь и ополчится против этих народов, как ополчится в день брани. И станут ноги его в этот день на горе Елеонская, которая пред лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Елеонская от востока к западу, весьма большой долиной. И половина горы отойдет к северу, а половина к югу». Традиция истолкования Священного Писания, которое пользуется иудеи, Мидраш, говорит, что Мессия придет и коснется своими ногами Елеонской горы. Тогда исполнится пророчество Захарии. Тогда всякий, кто лежит во гробах, на этой горе воскреснет. Именно поэтому очень многие люди любой ценой стремятся быть похороненными там. Перспективой вечной смерти мало кто может согласиться.

0: Рядом с могилой пророка Захарии находится могила Авессалома. Это одна из самых древних могил, находящаяся здесь, у подножия Елеонской горы. Авессалом был сыном Давида, который был кандидатом на царство, однако ему было не втерпеж. Он решил поднять руку на собственного отца, дабы, умертвив его, захватить престол поскорее. Вот уж такая интересная особенность этой жизни. Вот человек Божий, а вот преступник. И оба они покоятся вместе. Смерть касается каждого человека на этой земле. «Ибо проклята земля за тебя», сказано было Адаму после того, как он согрешил. «Будешь ее обрабатывать в поте лица, в поте лица будешь есть хлеб свой, пока не возвратишься в землю, из которой был взят ты. Ибо прах ты есть, и в прах возвратишься». Вот такой круговорот и получается. Получается он после грехопадения, которое совершилось с человеком. Адам был сотворен из праха земного для вечной жизни. Но ослушавшись Бога, он возвратился в прах. Однако вернемся опять к Авессалому. Давид, когда узнал о том, что Авессалом умер в сражении, опечалился. Он не хотел смерти сына своего, несмотря на то, что сын его хотел убить. Он просил: «Сохраните сына жизнь. Я хочу поговорить с ним. Я хочу посмотреть ему в глаза». Но Авессалом погиб. Погиб случайно, погиб нелепою смертью, как бы наказанный за свою гордость, за свою надменность, за эту наглую попытку поднять руку на своего отца. Но Давид не рад этому. Узнав о смерти сына, он горько плачет. «Увы, увы, Авессалом мой, Авессалом!» Так плакал Давид. Так плачет и Господь о смерти всякого человека, даже самого отпетого грешника и преступника. Ведь это его дитя. Господь все равно плачет о каждом. Возникает естественный вопрос. Неужели этот порочный круг рождения и смерти бесконечен? Есть ли какой-то выход из этого? Можно ли разомкнуть этот круг? Что ж, попробуем узнать. Может быть, ответ мы найдем в Священном Писании. Продолжим исследовать могилы старого Иерусалима.
1: Земля обетованная.
0: В 2 километрах от могилы Авессалома находится могила его отца, Давида. В Библии написано: «И умер царь Давид, и был похоронен на горе Сион». Мы находимся с вами на горе Сион. Здесь одно из святых мест иудейской религии. Мы не знаем, насколько действительно правда, что Давид похоронен именно здесь. Но люди приходят сюда на поклонение на поклонение могиле Давида. Какое страшное слово в действительности. Поклонение могилам. Мы так часто привыкли слышать это. Мы настолько привыкли к понятию смерть, что без нее мы не представляем свою собственную жизнь. Именно поэтому стремимся поклоняться могилам, независимо от того, есть там эти люди или нет их там. Несмотря на большое количество различий, которые существуют между христианством и иудаизмом, очень интересно заметить вот эту общую особенность. И в той, и в другой религии на могилах ставят свечи. Здесь, на могиле Давида, ставят свечи погибшим во времена Великой Отечественной и Второй мировой войны евреям в память о них. Удивительно все-таки. Могила – место памяти. Однако, как ни парадоксально это может звучать, но место памяти очень часто может превратиться в горячую точку. Мы, к сожалению, не можем посетить с вами могилу Рахили. Там тоже стоят свечки. Однако эта могила находится в Вифлееме. И в связи с эскалацией арабо-израильского конфликта посещение этого места невозможно. Как ни странно, но именно вокруг этого места, в Вифлееме, очень часто возникает столкновение между иудеями и мусульманами. Точно так же, как они возникают и в Хевроне, пожалуй, самой горячей точке Израиля. Потому что на этом месте упорно держится небольшая группа поселенцев. Несмотря ни на что, они готовы выдержать любую осаду и любые условия, лишь бы только сохранить за собой право поклонения могиле Авраама, который в иудейской традиции так называется, а в мусульманской называется Ибрагимом. И именно за это, за право поклонения мертвым, идет непримиримая война.

Такое впечатление, что на горе Сион буквально-таки самая большая концентрация могил всевозможных вероисповеданий. В 20 метрах от могилы царя Давида находится могила Марии, матери Иисуса, которая является одним из самых святейших мест для католической церкви. Церкви, которая исповедует догмат о воскресении Девы Марии.

На месте предполагаемого захоронения Марии Матери Иисуса была выстроена прекрасная церковь, которая своим ансамблем сейчас венчает гору Сион и является воистину ее украшением и символом. Глядя на ее прекрасный архитектурный ансамбль, невольно задумываешься. Воистину, смерть вдохновляет многих художников. Многие шедевры архитектуры выстроены на месте чьей-то могилы, вместе чьей-то смерти. И кажется, что если бы люди не умирали, так не было бы этих шедевров архитектуры.

0: А вот и самая главная могила для миллионов христиан. Это гроб Господень. Место, которое, предполагаемо, является местом захоронения Иисуса Христа. Она расположена в так называемой ротонде Иисуса, которая состоит из двух отделений. Первое отделение – это место, где ангел сообщил Марии о том, что Иисус воскрес. Второе отделение – сам гроб. Весьма странным является место расположения этой ротонды. Она как будто бы стоит ни на чем. Нет здесь ни горы, ничего, хотя бы отдаленно напоминающего какое-то еврейское захоронение. Хотя сторонники этой концепции говорят о том, что здесь была когда-то отвесная скала, но ее срыли. Оставим это на их суд. Однако, большому сожалению, это место было камнем преткновения, начиная с X века, когда Папа Римский по всей Европе разослал призыв: «Вооружаемся и идем отнимем гроб Господень из рук неверных». С этого момента начинается непримиримая борьба между христианами и мусульманами за право обладанием гробом Господним. Какое странное словосочетание. Гроб того, кто жив. Однако это, к сожалению, факт. Еще один факт, написавший не одну страницу кровавой истории.
1: Если есть какой-то факт, подтверждающий, что действительно в этом районе находилось когда-то место захоронения Иисуса Христа, то это вот это отверстие в стене, в часовне, принадлежащей сирийскому патриарху. К сожалению, в связи с арабо-израильским конфликтом состояние этой часовни оставляет желать лучшего. Престол патриарха не отремонтирован, стены некому было покрасить к 2000-летию. Однако это отверстие ведет нас в разветвленную сеть пещер, где археологи обнаружили множество останков человеческих костей. Это старое кладбище, происхождение которого мы, к сожалению, не знаем.
2: В путешествии по святым местам нас сопровождает магистр богословия Александр Болотников.
0: Есть еще одна гробница в Иерусалиме. Могила, о которой хотелось бы рассказать. Эта могила расположена в саду в 300 метрах к востоку от Иерусалима, Дамасских воротах. Были проведены раскопки здесь. И было найдено, что, по-видимому, этот сад принадлежал богатому человеку. Здесь выращивались оливки. Впереди, справа от меня, находится большое пресс, где производилось оливковое масло. Однако, вот что еще было открыто. Вот здесь находится фундамент одной из очень старых христианских церквей. Люди здесь собирались на поклонение Господу. Рядом со входом вот в эту пещеру, которая явно служила могилой, но в ней не было обнаружено человеческих костей. Именно об этом гласит Евангелие. Благая весть, которую апостол Павел определяет конкретно. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором вы утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, что погребен был и воскрес в третий день по Писанию.

0: Его нет здесь, он воскрес. Вот это сердцевина вести Евангелия. Весть об Иисусе Христе, воскресшем из мертвых. Мы знаем о разных религиях. Каждая религия имеет лидера. И у каждого лидера есть своя могила. Могила Мухаммеда в Мекке. Могила Будды в Гималае. Но эта могила пуста. Мы даже не знаем, была ли это действительно могила Иисуса Христа. Потому что для нас это не столь важно. Для нас важно знать, что Он жив. Весть о воскресении из мертвых красной нитью проходит через все Священное Писание. Вот как говорит апостол Павел. 1 Коринфянам, 15 глава. Он продолжает говорить о том, что такое Евангелие. 12 стих. Если же Христос проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения из мертвых. Как это может быть? Иными словами, говорит апостол Павел. Если нет воскресения из мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. Зачем соблюдать обряды? Зачем читать Писание? Зачем ходить в церковь, если не понимаем того, что мы служим живому Богу? А что дает нам это понимание? Оно дает нам все. Апостол Павел продолжает свою мысль и переводит фокус на нас. Как эта весть о воскресении Иисуса Христа касается нас лично? А вот как. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся, ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному облечься в бессмертие. Вот ради чего стоит жить и верить. Преодолевать трудности этой жизни, терпеть страдания. Потому что у нас есть будущее, о котором мы не будем сожалеть. Когда-то один известный французский философ Рене Декарт сказал такие слова. «У верующего человека есть всегда преимущество перед неверующим. Потому что если Бога нет, то и верующие, и неверующие умрут, и никто не узнает о своей правоте. Но если Господь есть, если Он действительно жив и выполнит свое обетование, то верующий человек получит исполнение своей надежды, а неверующий будет горько сожалеть. Весть о воскресении из мертвых является центральной вестью Библии. От первой ее книги до последней. В самой первой книге Священного Писания записано. Говорит Иов, тот, который много страдал. Он сказал, в своих страданиях и муках он произнес замечательные слова. «А я знаю, что Искупитель мой жив, и что Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою силу. И я во плоти увижу Его, мои глаза ни глаза другого увидят его. Ожидаем ли мы сегодня воскресшего Господа? Надеемся ли мы воскреснуть вместе с Ним? Я приглашаю вас над этим задуматься, ибо это самый главный вопрос. В этом вопросе смысл нашей жизни.
1: Путешествие по Святой Земле провел магистр богословия Александр Болотников.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
4: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Мы и наше окружение.
1: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущий Роман Маринин.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей студии клинический психолог Ольга Лебедева. Здравствуйте, Ольга.
3: Здравствуйте, Роман.
2: Мы продолжаем обсуждать вопросы, связанные с 6 периодами брака. И сегодня говорим о 2-м периоде – молодожены. Очень удивительно, но лично мне интересно, почему вот этот период вообще находится в стадии или в периодах брака, молодожены. Вроде же еще брака не было.
3: Потому что уже есть регистрация отношений, и до появления ребенка есть определенные задачи. Людям нужно научиться.
2: Молодожены — это еще до бракосочетания?
3: Нет, это уже после бракосочетания. То есть стадия молодоженов, периодизация — это как раз вот факт заключения брака до появления ребенка. Этот период, пока у молодой пары нет детей, как раз называется молодожены. Вот. Ну, сейчас мы идем по такой достаточно как бы идеальной ситуации, может быть, да, классической схемы. Сейчас мы рассказываем так, как будто бы у людей есть время проходить стадию молодожены, да, стадии появления ребенка. Понятно, что на практике эти периоды могут пересекаться. То есть стадия появления ребенка может пересечься со стадией молодожены. Но тут просто нужно знать, что это просто людям сложнее будет. Вот и все.
2: Ну вот вы говорите о стадии молодожены. В прошлой программе мы говорили о стадии начала выбор супруга.
3: Да.
2: Вот две этих стадии, первая и вторая, где их граница, где ее искать?
3: Граница бракосочетания, штамп в паспорте, да, это граница.
2: А, все, ну, наверное, сейчас в умах наших зрителей картинка более так понятна стала. Хорошо, вот такой вопрос. Мы обычно говорим о том, что все эти периоды, они чем-то проблемы создают в семьях. Ну, все-таки, мы же чаще говорим...
3: Кризисный этап.
2: Кризисные этапы, этап. Связаны с проблемами, с какими-то переживаниями в семье. Вот с какими переживаниями могут столкнуться муж и жена вот в этот период?
3: Какие сложности, да?
2: Какие сложности
3: данной стадии. Ага. Но вообще хочу сказать основную задачу, главную, первейшую задачу этой стадии. Что нужно сделать? Это создать команду двух людей, команду именно, думающих вместе, живущих вместе, вместе решающих проблемы. То есть сложнейшая задача – объединение два мира в один. Вот. И как говорят, что брак это сделать достаточно сложно, достаточно непросто, потому что брак это не просто соединение двух людей, это слияние двух миров. То есть каждый мир содержит множество верований, требований, ожиданий, представлений в отношении себя, в отношении супруга, распределение ролей, как должны кто себя вести. Эти представления подчас не совпадают, очень часто не совпадают. Это очень такой болезненный процесс соединения вот этого два мира в один и выработка своих собственных каких-то, ну, правил внутрисемейных. Не обязательно брать под копирку то, что было в родительской семье. А люди как раз неосознанно воспринимают то, что было в родительской семье, так правильно, по таким шаблонам. И на этой почве возникает очень много конфликтов. Но еще задача, как бы даже первичные условия для того, чтобы произошло именно такое хорошее соединение вот этого двух миров и переход от «я» к «мы». То есть нужно до, допустим, начала, да, выбор партнера – это «я» и «я», ну, как бы отдельные личности. Когда мы уже в браке, когда уже штамп в паспорте есть, да, там бракосочетание, уже... Я не просто я, а я уже часть мы. Ну и мой супруг тоже не просто сам по себе единый человек, а часть мы. И важно понимать, что раньше все решения, которые я принимала, которые он принимал, касались только меня саму, либо него самого. А сейчас каждое мое решение касается другого человека. Это нужно ставить в учет. Ну и это очень большая работа, ну как сказать, работа нашей психики. Вот. И так вот, еще вот условие необходимое, при котором это возможно, вот как бы слить два мира в один, выработать свои

0: собственные правила, своей собственной семьи. Вот эту самую идентификацию «мы» найти. Это возможно только в том случае, если человеку, ну, если людям реально получится отделиться от своей родительской семьи, то есть отделиться от родителей. Причем отделение должно произойти на всех уровнях. На материальном, на физическом, на психологическом. Потому что это... Когда человек является маленьким ребенком, он живет на территории родителей, родители его обеспечивают, и с эмоциональными проблемами он бежит сразу же к ним. И это нормально совершенно. Для ребенка это нормально. Но когда человек вырастает во взрослую личность, он уже становится самостоятельный, и желательно вот отделиться, оставить родителей. Потому что если этого не произойдет, то не получится создать вот такую полноценную связь со своим супругом. И если... допустить ну, такую ситуацию, что родители вмешиваются в семью, родители постоянно вмешиваются в семью, это очень будет аукаться потом на других стадиях. Появление ребенка будет очень тяжело. На стадии ведь семейных уз.
1: Многие люди, родители, как раз-таки не хотят отпускать своих детей. И часто говорят, вот, выйдешь замуж, уедешь, или женишься, уедешь от меня, больше внимания будешь уделять супруге, нежели родителям, все, родители для тебя теперь не существуют. Мы часто это слышим, и многие родители сами не хотят отпускать своих детей.
0: Да, да. Мы об этом, вот что должно произойти со стороны родителей, да, мы будем говорить на стадии опустевшего гнезда, как родители себя вести, да, как вообще себя настраивать изначально, свой мозг. Но здесь, как бы, этот процесс такой двоякий. То есть понятно, что задача родителей отпустить ребенка, отпустить его в самостоятельную жизнь. Задача ребенка отделиться. Ответственность взрослого человека тоже есть. Вот, потому что это совершенно нормально. Мозг развивается до 21-25 лет. После этого взрослый, самостоятельный человек. И, по сути, если человек вот вышел во взрослую позицию, он уже способен взять ответственность за свою жизнь на себя, он уже способен зарабатывать, он уже способен не жить на территории родителя. Если он способен принимать самостоятельные решения. Если этого нет, это значит, что человек находится пока в детской позиции, а ребенку создавать семью пока рано.
1: Вот сейчас существует такая статистика, и часто она приводится, цитируется, мужчина позже взрослеет. Это проблема вот для данной стадии?
0: Для данной стадии, я бы сказала, знаете, в чем проблема состоит именно для мужчин? Мужчине трудно налаживать совместную жизнь, потому что мужчины все-таки больше боятся потерять свою независимость и сформированные до брака привычки. Ну, какие-то привычки вот той вот жизни еще холостяцкой.
1: Боится что-то потерять, да?
0: Боится, да. Ну, как бы, ну, для мужчины может воспринимать это как хомуту какую-то, что его там охомутовали. Ну, даже есть такие, как бы, пословицы, поговорки, такие шутки. Вот. Женщине же сложно принять новое «мы», сформировать, потому что они не могут отказаться, и женщине сложнее отказаться от старого «мы», от родительской семьи. Потому что для женщины очень важно взаимоотношения, она постоянно находится в системе взаимоотношений, и ей кажется, что если она сейчас будет отрываться, это предательство ее семьи.
1: Кому больше, мужу молодому или молодой жене хочется вот эту вот модель своей семьи родительской и в свою семью перенести?
0: Я думаю, что это неосознанные вещи. Люди приносят эти модели просто на автомате. И вот поэтому тоже задача этой стадии пересмотреть свои вот просто какие-то фундаментальные верования и привычки.
1: Но с этим стоит бороться или все-таки нужно как-то идти и
0: надо,
1: искать мировую?
0: Я думаю, надо, да, искать мировую, конечно, надо выработать что-то новое. То есть если устраивает, если это, в принципе, хорошо, то давайте это оставим, а вот это, вот, может быть, уже к нашей семье конкретно не подходит.
1: Но это нужно обсуждать? Или
0: конечно.
1: Оно должно приходить как-то так, тихонечко?
0: Конечно, конечно, это нужно обсуждать. Вот тоже задача, одна из задач главной стадии, вот этой стадии, что нужно сделать для того, чтобы эту стадию пройти хорошо и на других, как бы, стадиях проблем, чтобы не было. Это умение решать конфликты. Умение решать конфликты и научиться общаться. Потому что очень часто люди не умеют общаться. Просто вот выражать свои желания, ну, то есть прямо говорить без намеков, говорить свои чувства, говорить «я» сообщением. То есть люди это как-то, ну, не умеют делать на самом деле. Это очень большой барьер потом создает. Потому что когда, например, если люди... Это как раз период дается для того, чтобы люди научились, ну, в идеале, общению друг с другом и навыкам разрешения конфликтов. Потому что если люди не научатся здесь решать конфликты, а стадия, допустим, потом пойдет дальше, появление ребенка, там уже совсем другие задачи. Людям будет очень сложно. Они просто не смогут договориться, кто будет там, ну, за ребенком в данный момент там следить, заботиться.

0: сидеть. Ну, да. Вот, то есть, и это как снежный ком, и если еще плюс люди не отделятся от своей родительской семьи, и создаться такая ситуация, когда родители будут вмешиваться постоянно в жизнь, либо люди будут эмоционально как-то зависеть от родителей, то это тоже не очень хорошая ситуация создает ну, на дальнейших стадиях брака. И вот даже вот если переход к «мы» осуществлен успешно, то люди чувствуют в течение времени очень большое ну, как удовлетворение. Они находят свой брак очень таким ну, удовлетворяющим, крепким, позитивным. Он приносит очень много радости. Если вот этот вот переход к «мы» так и не осуществлен, то есть а это происходит в том случае, если человек не смог оторваться от своей родительской семьи, вот, то люди чувствуют на более поздних стадиях брака одиночество, то есть больше одиночества.
1: А что может способствовать к тому, чтобы кто-то из членов этой молодой семьи притормаживал вот это развитие? Слишком сильно я любил свою семью, ну это банально. Не хочу создавать чего-то нового. Давай вот полностью смоделирую то, что было в моей семье. Вот что может способствовать?
0: А вот опять же таки, вот сейчас, да, то, что вы перечислили, это зрелость, во-первых, да? Слишком сильно любил свою семью. То есть если взрослый человек, ну, по сути, ему это не мешает, да, он вырос, он взял ответственность. Давай будем, как у меня было, ну, все возьмем под копирку. Этот человек демонстрирует негибкость просто. Опять же, мы приходим к этой зрелости и гибкости, которая, ну, по сути, очень желательно, чтобы у людей была.
1: А нежелание менять?
0: Тоже негибкость.
1: То есть держаться за какие-то было свои... хорошо, но в моей семье было хорошо, вот скажем. Почему мы должны что-то менять? Давай сделаем так, как у меня было.
0: Если жена с этим согласна, то проблем нет. Если, да. если жена тоже так же считает, ну что, вот это хорошо, да, давай это так оставим, без проблем. Если, допустим, жена так не считает, ну, партнер так не считает, надо как-то переговариваться, да, учиться переговариваться и что-то новое создавать, свои новые правила. Потому что так, как было в нашей семье, это было у них, у моих мамы с папой. А сейчас я с другим человеком, и мой партнер — это не копия моего папы, например, да, вот моего папу это устраивало. Ну и также то же самое там про жену, ой, про мужа и про маму, про его.
1: Вот. А существуют ли такие ситуации, когда заведомо все идеально? Вот и он, и она, ну просто вот ни к чему подкопаться невозможно. Они поженились после штампа в паспорте, у них все как по рельсам пошло. Такое бывает? И как вообще этого достичь, если это возможно?
0: Ну, опять же таки, от личной зрелости каждого человека. Если люди очень зрелые, если они готовы идти на уступки, на компромиссы, готовы решать проблемы, то, конечно, почему бы нет? Этот период можно пройти легко, то есть не обязательно, ну, как бы, у кого-то этот период более сложный, у кого-то он не особо сложный.
1: А вот что сделать для того, чтобы вот этот период был максимально продуктивным? Чтобы в это время... можно было бы сделать нечто, что повлияло бы на всю последующую жизнь.
0: Ну, я бы сказала, научиться общаться — раз, навыком общения. Научиться решать конфликты — два. Перейти от «я» вот к этой вот связке «мы». Создать вот команду действительно двух людей. И то есть получается брак, интересы брака поставить в приоритет. Выработать новые правила. И еще плюс важнейшая задача — донести новый уклад нашей семьи до семьи расширенной родительских семей. Что, конечно же, может тоже не проходить без трений. Что как бы может сопровождаться конфликтами. Потому что каждая родительская семья, она почему-то вот априори, ну, неосознанно ожидает, что новая семья... ну, как будет принимать именно их правила, их устои. Но так не происходит.
1: Их советы, да?
0: Их советы, да.
1: А вот, кстати, относительно советов. Насколько важно их просить, и потом, когда они уже даны, стоит прислушиваться, либо где-то стоит вот прям четко рубить эти советы на корню и говорить родителям: вы уж извините, но тут мы вынуждены вот по-своему как-то.
0: Ну, советы у родителей, конечно, просить можно, ну, в каких-то случаях даже нужно, потому что, как бы, отделиться от родителей — это не значит там куда-то их послать и совершенно неуважительно там отрезать их от себя, да. Но советы просить можно, а дальше, когда совет дан, это уже ваша ответственность, ну, как бы, понять, подходит вам совет или нет. И родители, они не вправе как бы требовать, чтобы, ну, вы исполняли их советы.
1: Ну да, действительно, мы будем говорить об этом чуть-чуть позже, именно о родителях, а вот о молодоженах. Ну, скажем, простая ситуация. Мама приходит, его мама приходит домой и говорит, вот ты знаешь, он любит вот так и так. Вот ты лучше сделай вот это вот так, а вот это сделай вот так. Она как? Должна делать вид, говорить спасибо. Я, конечно, конечно, все сделаю. И при этом делать по-своему? Или все-таки нужно прислушиваться?
0: Вообще такое правило, что взрослому человеку, ведь муж и жена, да, это, по сути, взрослые люди. Взрослому человеку нежелательно давать никаких советов, когда он не просит. Потому что это получается нарушение границ.
1: Это, наверное, родителям совет.
0: Нарушение границ личности, да. Это тоже, ну, важно понимать, что все, как бы, ребенок покинул дом, ушел в самостоятельную жизнь. И дальше это уже его ответственность строить свою жизнь.
1: Я понял.
0: Так, как он считает нужным.
1: Да, а вот такая ситуация, поскольку мы говорим о вот этом рубеже брак, свадьба, наверное, свадьба тоже для многих является ключевым моментом, и существует вот такой стереотип, и часто готовят молодых к этому, и мне лично тоже говорили, ты ж смотри, когда свадьба будет, вы со своей супругой обязательно поругаетесь, обязательно. Без этого еще никто никогда не обходился, хотя я знаю такие семьи, где не было никаких недопониманий, но тем не менее. Что можно сделать, чтобы при переходе из первой стадии брака во вторую вот этого конфликта не было?
0: Во-первых, как я предполагаю, почему люди ругаются перед свадьбой или на свадьбе, да? Потому что свадьба – это событие, само свадьба – это стресс. Это очень большой стресс. Это вот весь организационный стресс. Это все вот... Нужно очень много задач сделать, людей пригласить, очень много вопросов решить организационных. Это очень сильный стресс. И потом люди еще боятся, ну, как такой мандраж, да, ну, так, изменить свою жизнь, то есть вступить в брак. Это уже новый статус получается. И все вот это копится напряжение. И ссора — это не что иное, как просто слив вот этого вот напряжения накопившегося. Но это не значит, что партнер в чем-то виноват. Это не значит, что я ошибку делаю, что я там не из-за того замуж выхожу. Тут опять же таки нужно понимать, что происходит.
1: Ну да, действительно, проблема очень актуальная, и, наверное, многие бы хотели бы найти легкого решения, но, как мы понимаем, не всегда это так легко. Действительно, к браку нужно готовиться и очень планомерно, мудро подходить. Спасибо, Ольга, действительно, очень хорошие, добрые советы. Мы в следующей нашей программе будем говорить о следующей стадии появления ребенка, потому что приходит время, ребенок появляется, и молодые папа и мама, они сталкиваются с определенными проблемами. В следующей нашей программе Ольга будет отвечать на вопросы и проблемы этой стадии. А сейчас мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, до новых встреч.

0: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. В эфире программа «Контрасты души». Тема нашей беседы сегодня – непростительный грех. У нас в гостях священнослужитель Вадим Кочкарев. Вадим, рады видеть и приветствовать вас здесь, в этой студии. Так что же должен совершить такой ужасный человек, чтобы Бог ему это простить не мог? Изнасиловать ребенка маленького, убить старушку. Что такое непростительный грех?
2: Да, действительно, люди, которые не читают Священного Писания, они теряются в догадках, особенно вот в этом вопросе. И им очень сложно понять порой, бывает, Бога, всепрощающего, милосердного, человеколюбивого, и вдруг Бога, который что-то простить человека не может. Но, наверное, чтобы ответить на этот вопрос, нужно рассмотреть еще один очень важный вопрос, касающийся трех личностей Божества, о которых говорит Священное Писание. Потому что этот непростительный грех, он касается непосредственно третьей личности Божества, которую мы знаем как Святой Дух. Вы были когда-нибудь у врача, стоматолога?
1: Наверняка, был, к сожалению. Да?
2: К сожалению, мы там время от времени бываем. И вот, когда мы обращаемся к нему с зубной болью, он начинает с нашим зубом проводить некоторые манипуляции. Он начинает сверлить, он начинает вкладывать в это рассверленное дупло мышьяк, который должен убить нерв. Нерв, который не дает нам ночью спать своими болями и так далее, да? Вот что же такое непростительный грех? Дело в том, что внутри человеческого сознания, сотворенного Богом человеческого сознания, есть некий механизм, который мы называем совестью. Совесть – это механизм, посредством которого Бог общается с человеком, с его естеством, с его внутренностью, с его духовным миром. И от того, насколько совесть человеческая будет активна, зависит то, насколько правильно будут выстроены отношения между человеком и Богом.
1: Вы сказали, что вот непростительный грех – это грех против Святого Духа. Угу. Но ведь человек, обычный человек, может и не разбираться вот в таких тонкостях. Он может просто и не знать ничего о Святой Троице, о Боге Отце. Вот грешит он против Бога Отца или против Святого Духа. Да. То есть это что-то из области богословия, которое совершенно непонятно большинству зрителей наших точно.
2: Но многие люди ведь, не зная Бога, не зная Библии, знают, что такое совесть.
1: Вы хотите сказать, что совесть каким-то образом связана с Духом Святым?
2: Обязательно. Это как раз-таки тот самый механизм внутри человеческого сознания, посредством которого Дух Святой пытается воздействовать на человека как на личность, сотворенную Богом, на личность, в которой должен явиться образ и подобие Творца.
1: Вадим, а вы не допускаете мысли, что этот механизм может быть ржавый, испорченный?
2: Вот, я об этом вот как раз...
1: Представим себе воровское сообщество, например, да, и там тоже есть свои понятия, по понятиям люди живут.
2: Да,
1: там
2: да,
1: своя
2: да.
1: совесть.
2: Вот, совершенно верно. Есть, конечно, определенные принципы, по которым мы оцениваем, здоровая ли совесть у человека, или она больная, как вы выразились, ржавая совесть. Вот я недаром упомянул врача-стоматолога. Ведь что происходит? Пока жив нерв внутри зуба, мы чувствуем, что с ним что-то не в порядке.

0: По мере того, как нерв умирает, мы перестаем чувствовать, что с зубом что-то не в порядке. Он может гнить, он может умирать, он может заражать десну, кровь, но мы не почувствуем этого, потому что нет механизма, который бы подавал бы сигналы мозгу о том, что здесь, в этой части тела, что-то не в порядке. Совесть – это как раз-таки вот тот самый тончайший нерв, который помогает человеку осознавать, в правильном ли направлении он движется, живя, соблюдает ли он те принципы, которые делают его Божьим творением. Не просто каким-то биологическим организмом здесь на Земле, а именно Божьим творением.
1: Вадим, согласитесь, совесть формируется как бы под влиянием окружающей культуры, окружающей среды. Угу. Среда – это греховно очень часто. Угу. В зависимости от того, где растет человек, с кем он общается. Много ли людей, у которых вот такая чистая совесть, о которой вы говорите?
0: Дело в том, что, видите ли, здесь зависит от многих факторов. Действительно, и окружение, которое вокруг человека, и воспитание, которое он получает в родительской семье. Но в большей степени этот вопрос зависит от того, общается ли человек с Богом.
1: Так и если не общается?
0: Если он не общается с Богом, тогда он находится в группе огромного риска в вопросах, сможет ли он действительно отразить ту волю своего Творца, сможет ли он явить образ и подобие своего Творца. Потому что человек является сотворенным Богом существом. Возвращаясь к теме о этом непростительном грехе, хочется сказать, что в нашем мире идет великая борьба между добром и злом. И силы зла, о которых говорит все Священное Писание, весь свой коварный и злостный интеллект направляют на то, чтобы вот этот механизм, который мы называем совесть, внутри нашего сознания повредить. Если силам зла удается повредить этот механизм, значит, им удается разрушить взаимоотношения между Богом и человеком. И вот когда это происходит, когда силам зла удается усыпить человеческую совесть или, так скажем, сжечь ее, в этом случае человек напрочь теряет взаимоотношения с Богом, теряет с ним контакт, он больше не может управляться
1: Богом. То есть вы хотите сказать,
0: Богом.
1: Что вот как бы бессовестный человек – это человек, вот, который как раз и совершил вот этот непростительный грех, да?
0: Совершенно верно. Совершенно верно. Но есть здесь один такой момент. Мы можем назвать человека бессовестным, но это не означает, что он действительно человек, потерявший совесть или человек.
1: Ну, смотрите, давайте порассуждаем. Хорошо. Давайте. Ну, бывает совесть опережающая. Ну, вот человек, допустим, захотел украсть у вас кошелек и усовестился.
0: Так.
1: Ну, стыдно ему стало.
0: Так.
1: Вот опережающая совесть. Бывает совесть догоняющая. Человек захотел у вас кошелек украсть и украл,
0: а потом
1: усовестился.
0: Но,
1: бывает вообще как бы совесть такая мертвая или сожженная, и украл, и захотел, и все нормально, и ничего.
0: В любом случае, опережающая она или догоняющая она, если такое с человеком происходит, если ему стало до этого поступка стыдно или после этого поступка стыдно, если сам факт стыда внутри него произошел, то это означает, что он имеет совесть, и у него еще ничего не потеряно.
1: Да, но кошелек-то он у вас украл.
0: Да, но это уже вопрос другой, из другой области. Он может раскаяться и вернуть мне этот кошелек, в конце концов, да, если вот так посмотреть. Видите ли, а если человек и до, и после не делает никаких выводов, и ничего внутри его не мучает уже от содеянного зла, вот здесь этому человеку нужно задуматься. И вопрос, может ли он задуматься, если у него отсутствует совесть? Потому что совесть – это как раз-таки вот тот самый механизм, который побуждает человека задуматься о собственном зле, который живет внутри него. И механизм, который не просто дает возможность задуматься, а который еще и наставит, как это зло победить.
1: Потому что вы уверены, что такой механизм есть у каждого человека?
0: Я уверен. Я уверен в этом. Такой механизм есть у каждого человека. Но, опять-таки повторюсь, человеку не дано судить другого человека и определить, является ли он человеком с сожженной совестью или человеком, потерявшим совесть. Об этом может судить один Бог, потому что этот вопрос касается лично взаимоотношений этого человека и Бога. Если Дух Святой продолжает влиять на человека, и человек под его влиянием меняется, это прекрасно, это говорит о том, что совесть его жива. Если Дух Святой не в состоянии влиять на человека, и ничто не происходит с ним доброго, это большой вопрос. Но опять-таки мы, люди, посторонние, окружающие, мы не в силах и не в состоянии определить.
1: Хорошо, а как же так получается, что вот один человек в состоянии меняться, да, вот по вашим словам, другой человек не в состоянии меняться. У одного совесть сожженная, у другого как бы какой-то механизм там действует, да?
0: Так.
1: Почему вот такая разница?
0: Почему такая разница?
1: Допустим так, Бог справедлив, да, Бог любит каждого человека, и того, и другого. Но, тем не менее, этот человек находится в таком состоянии, этот находится в таком состоянии.
0: Хорошо, я приведу тогда другой пример. Представьте себе двух людей, например, вы и я. Каждому из нас дали гитару с одной струной и сказали... Сыграйте что-нибудь.
1: Я точно не смогу ничего сыграть.
0: Ну, подождите, не торопитесь. Во всяком случае, перед тем, как сыграть, вы попытаетесь ведь настроить этот инструмент, правильно? В чем состоит настройка гитары? Нужно натянуть струну. И обратите внимание, чем сильнее вы натянете струну, тем протяжнее и выше, звонче она будет звучать. Чем сильнее вы опустите струну, тем быстрее прекратит она свое звучание, и тем ниже будет ее тональность, ее тон. Да? С совестью происходит то же самое. Человек может либо настраивать, натягивать свою совесть, я сейчас объясню, каким образом, да? Либо расслаблять ее. Это находится в воле человеческой. Чем чаще человек послушен влиянию Духа Святого, чем чаще он подчиняет себя этому влиянию, тем совесть человеческая настраивается все выше и выше, и сильнее, и сильнее. То есть звучит она гораздо звонче.
1: Пример какой-то приведите.
0: Ну, вот пример я привел с гитарой.
1: Ну, с гитарой это как бы, да, образ такой. Вот, ага. Вот жизненный какой-то пример.
0: Жизненный пример. Допустим, вы идете по городу, и на тротуаре лежит кошелек. По всей видимости, он наполнен деньгами. Рядом с вами иду я. Допустим, я человек, у которого совесть расслаблена до невозможности. А вы очень совестливый человек, да? Вы крестьянин, вы читаете Священное Писание, вы регулярно обращаетесь к Богу в молитве, вы общаетесь с верующими людьми. Все это, кстати, помогает совесть содержать в таком напряженном состоянии, и она всегда звучит в человеке. Да? И вот мы идем, мы оказываемся с вами в одинаковой ситуации. Вы, смотря на этот кошелек, первое, что приходит вам в сознание – вы смотрите по сторонам и ищете человека, который его потерял. А потом вы берете и кричите: «Люди, кто потерял?» То есть у вас не возникает мысли положить этот кошелек себе в карман. Это говорит о том, что ваша совесть весьма активна. Если же у вас возникают мысли положить этот кошелек в карман и тихонечко уйти с этого места, и вы успокаиваете себя тем, что «ну я же нашел его». Понимаете, что происходит? Это говорит о том, что совесть ваша ослаблена и очень сильно ослаблена, потому что в данный момент вы успокаиваете себя тем, что поступите против принципов неба, так скажем, против принципов честности, справедливости и так далее. Вот вам элементарный
1: пример. Вадим, а мне кажется, что планку слишком высоко вы поднимаете. Много ли людей таких сегодня, так по-честному, да, которые, найдя кошелек, будут поднимать его и трясти им, кто потерял кошелек?
0: Вы знаете...
1: Много ли таких людей?
0: Но планку не я поднимаю. Планку однажды, 2000 лет тому назад, поднял Христос. Своим поведением.
1: Так можно ли жить так сегодня?
0: Можно, конечно. А если бы невозможно было бы жить так, как жил Христос, какой смысл вообще его пребывания здесь? Зачем он 30 лет прожил? Для чего? Какой смысл, что он воплотился в человеческую природу и прожил целых 30 лет? Ведь 30 лет живя, будучи ребенком, будучи подростком, будучи юношей, будучи взрослым молодым человеком, он на каждом этапе своей жизни продемонстрировал, что человек способен подчиняться влиянию Святого Духа и прислушиваться голосу своей совести и поступать так, как ему рекомендует совесть, возбуждаемая Духом Святым. Понимаете? Поэтому жизнь Христа является самым лучшим свидетельством.
1: Вы считаете, что так жить возможно?
0: Конечно.
1: В России, например.
0: Не то, что возможно, так жить нужно.
1: В России, например.
0: Да, и в России в том числе.
1: Которая характеризовалась одним словом – воруют.
0: Да, да. Но дело в том, что в России воруют. Там, например, в Соединенных Штатах Америки студенты расстреливают одноклассников. В какой-то там, например, в Швеции распространены другие пороки какие-то и так далее. Дело не в том, что где воруют или что. Дух Святой влияет исключительно на всех людей. И Иисус Христос является эталоном для каждого человека, живущего здесь, на этой планете. Поэтому влияние Духа Святого распространяется на каждого человека,
1: который здесь живет. Так почему же тогда один все-таки оказывается бессовестным, да, а другой... Вот,
0: Потому что один прислушивается к голосу Духа Святого, а другой систематически этому голосу сопротивляется. Чем чаще вы сопротивляетесь влиянию добра, влиянию справедливости, влиянию Бога, тем больше, сильнее вы ослабляете свою совесть. Тем хуже она звучит, тем менее протяжно она звучит, тем ниже она звучит. И приходит такой момент в вашей жизни, когда она вообще перестает звучать. Вот тот момент, когда она вообще перестает звучать, и назван в Библии грехом к смерти. А почему? Потому что когда перестает звучать совесть, человек не в состоянии приходить к Богу в покаянии.
1: Хорошо, вы говорите, грех к смерти – это состояние человека, к которому он приходит.
0: Да, это процесс. Процесс.
1: Да, не слушается Бога человек, да. Отвергает голос Духа Святого и приходит вот к этому состоянию.
0: Приходит к этому состоянию, но есть черта.
1: Смотрите, грех, да, к смерти – это что-то конкретное.
0: Да.
1: Это не состояние, это какой-то конкретный грех.
0: Почему?
1: В Священном Писании написано, есть грех к смерти, есть грех не к смерти.
0: А, это зависит от того вообще, как посмотреть на грех. Дело в том, что я не воспринимаю грех как какой-то поступок, хотя мы привыкли к греху относиться как к какому-то поступку.
1: А что же такое грех, если не
0: грех,
1: поступок?
0: Грех как раз-таки и есть это состояние души человеческой. Грех как раз-таки и есть это состояние человеческой психики, человеческого сознания, когда он находится в бунте против Бога, когда человек находится в состоянии сопротивления заповедям Божьим, принципам добра, принципам справедливости. Вот это и есть грех. А убить, уколоться шприцем с наркотиком, закурить, выпить на Новый год там и так далее, там, все это является последствием. Последствием сделанного человеком выбора вот в результате вот этого греховного, бунтарского состояния.
1: А вы считаете, что выпить на Новый год – это тоже грех?
0: Ну, это может быть и другая какая-то тема, но дело в том, что выпить на любой праздник, в любом месте, в любом состоянии, оно противоречит вообще принципам добра, показанным в Священном Писании. Но это отдельная тема. Дело в том, что все это человек делает в результате своих неправильных отношений с Богом, в результате ослабленной совести, в результате своего систематического нежелания слушаться Бога и исполнять, соблюдать Его заповеди и так далее. Поэтому вот это состояние, это процесс, по которому движется человек, это путь, это ложный путь, по которому человек идет к собственной погибели. И есть черта.
1: Вот как ее увидеть, эту черту?
0: Эту черту очень сложно в действительности увидеть. И как бы есть, конечно, в Библии несколько примеров. Вот, например, возьмем Иуду Искариота. Да? Последний шанс ему был дан на вечере Господней, когда апостолы собрались в верхней горнице. Последний шанс ему дан был тогда, и он его не использовал для того, чтобы стать по-настоящему другом Иисуса Христа. Он там принял решение предать Иисуса Христа, и это было, это был последний его шаг, который перешагивал вот эту черту. Дух Святой отходит от этого человека, он совершает поступок из ряда вон выходящий и заканчивает жизнь самоубийством. Ну, в частности, если говорить об Иуде, да? Например, о царе Сауле мы говорим. Сколько Дух Святой побуждал этого человека успокоиться и принять Давида, например, как своего преемника, просто смириться перед волей Божьей. Я говорю об этой истории, конечно, она весьма сложная и долгая, но все те, кто читает Священное Писание, они знают. Но этот человек не захотел смириться перед волей Божьей, и в результате Дух Святой отступает от него, этот человек в скором времени погибает.
1: Вадим, завершается, к сожалению, время нашей программы.
0: Да.
1: Как не оказаться вдруг вот в этом самом состоянии ужасном, да, о котором вы говорили, состоянии сожженной совести или непрощенного греха?
0: Я хотел бы пожелать прежде всего то, чтобы они искали настоящего добра и что есть хорошо по истине. Это они могут найти только в Священном Писании. Зная, что такое добро, систематически прислушиваясь к голосу своей совести, на который влияет Дух Святой, они становятся крепче духовно, и им ничего не грозит. В противном случае каждый человек на этой земле имеет опасность такую похулить Духа Святого и погибнуть навсегда.
1: Спасибо. Спасибо за эту встречу, за беседу. Всего доброго. До встречи.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Привет, друзья!
1: Привет! Сегодня мы будем играть в «Рыбе-бега». Сначала надо взять папиросную бумагу и нарисовать на ней несколько рыбок. Вот, у нас уже нарисованы.
0: Марк, давай я тебе помогу.
1: Да не надо, я сам справлюсь.
0: Ну ладно. А я тогда расскажу о том, что такое равнодушие. И хорошо это или плохо. Вот ты, Марк, знаешь, что такое равнодушие?
1: Конечно, знаю. Равнодушие – это когда ты поступаешь с другими так, как они с тобой. Даже в Библии есть такие слова. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой.
0: Ну да, в Библии есть такие слова. Но равнодушие – это совсем наоборот. Это когда другим плохо, а ты не обращаешь на это никакого внимания. Ну, например, у кого-то на улице развязался шнурок, а он не видит. А ты идешь и молчишь, ждешь, когда он запнется и упадет. Вот это и есть равнодушие.
1: А что нужно сделать?
0: Ну как что? Подсказать, а в каких-то случаях может даже помочь.
1: Что, шнурки завязать?
0: Ну, допустим, это маленький мальчик, не умеет завязывать шнурки.
1: Точно! Вчера сосед привязывал к Мурке консервную банку, а я равнодушно прошел мимо.
0: Вот именно.
1: Надо было подойти и помочь ему. Он ведь еще маленький, узел завязывать не научился.
0: Надо было помочь Мурке. И вообще, помогать надо только в хороших делах.
1: А, значит, когда я даю списать Витьке контрольную по математике, я поступаю неравнодушно? Контрольная по математике – это ведь хорошее дело.
0: Так твой Витька никогда не выучит математику. Неравнодушно будет остаться с ним после уроков и объяснить ему все то, что непонятно. Тогда он и сам два счета решит любую контрольную по математике.
1: Кто? Витька? Да Витька никогда не решит.
0: А ты провал?
1: Да.
0: Сколько раз?
1: Ну, если честно, нисколько.
0: Все ясно. Сейчас я расскажу одну историю из Библии.
1: А я тебе помогу, чтобы ты не подумала, что я равнодушна.
0: Хорошо.

0: Вы, наверное, знаете, кто такие пророки?
1: Ну, про них написано в Библии.
0: Если Бог хотел о чем-то сообщить людям, Он сначала говорил об этом пророку, а те уже пересказывали Божьи послания всем остальным.
1: И сегодня мы расскажем историю об одном таком пророке.
0: Жил-был пророк Иона. Однажды Бог поручил ему пойти в город под названием Ниневия. Жители этого города забыли, что такое добро. Они часто ссорились, обманывали, обижали друг друга.
1: И он должен был их предупредить, что если они не исправят свою жизнь, то их город будет разрушен.
0: Но Иона не захотел идти в Ниневию. Все равно эти люди никогда не исправятся, думал он.
1: Иона пришел к морю, дождался ближайшего корабля. Потом он сел на этот корабль и поплыл в дальние края.
0: Жителям Ниневии грозила большая беда, но Иона не захотел им помогать, поэтому Бог решил остановить этого пророка.
1: Во время плавания разыгралась страшная буря. Волны бросали корабль из стороны в сторону. Еще немножко, и корабль должен был утонуть.
0: Иона догадался, что это Бог хочет его остановить. Тогда он попросил матросов выбросить его за борт. Только так можно было спасти корабль и людей от гибели.
1: Едва Иона оказался в воде, буря утихла. Но в этот момент случилось неожиданное.
0: Из морской пучины появилась огромная рыба. Она подплывала ближе и ближе и в конце концов проглотила Иону. Не пугайтесь, Иона не погиб. Он провел внутри рыбы 3 дня и 3 ночи. Все это время он просил прощения у Бога за свое равнодушие.
1: Бог услышал эту молитву и повелел огромной рыбе отпустить Иону на свободу.
0: Оказавшись на берегу, Иона возблагодарил Бога за чудесное спасение и пошел в Ниневию.
1: Когда жители города узнали, что к ним пришел пророк Божий, они все собрались на главной площади.
0: Узнав, что им грозит беда, они очень опечалились и стали просить прощения у Бога за все зло, которое совершили. Они перестали ссориться, обижать друг друга, и в городе воцарился мир.
1: Так Ниневия была спасена, а Иона в конце концов понял, что нельзя оставаться равнодушным, когда можешь кому-то помочь.
2: Итак, все готово к старту. Кстати, как твою рыбу зовут?
0: У меня кит. А у тебя?
2: У меня килька.
0: Килька? Ну и название.
2: А что тут смешного? Сейчас она докажет всем рыбам, что кильки самые быстрые.
0: Ну, мы это еще посмотрим.
2: А у тебя что такой кит маленький? Он что, болеет?
0: У меня нормальный кит. Это просто твоя килька слишком большая.
2: Ну ладно, на старт. Внимание, марш!
1: Давай!
2: Ура, моя рыба победила!
0: А по-моему, это моя рыба победила, Марк.
2: А кит — это не рыба.
0: Ах да, это, наверное, птичка.
2: Эх ты, кит — млекопитающее, он же не мечет круг, как рыбы.
0: Кстати, и киты не бежат, как все рыбы под водой, а каждый раз выныривают на поверхность за воздухом.
2: Слушай, а как они спят? Это же всю ночь надо за воздухом выныривать.
0: Ты знаешь, никогда не думала об этом. Может быть, ребята знают?
2: Ребята, напишите нам, как спят киты и как им удается дышать во время сна.
0: Марк, а ты знаешь, каким размером киты?
2: Ну, кажется, с 5-этажный дом.
0: Я читала, что самый большой кит – синий кит. С 9-этажный дом, а весит он столько же, сколько и 20 слонов, или же огромный самолет.
2: Интересно, если бы у меня было столько мороженого, сколько весит синий кит, мне бы надолго хватило.
0: Но тебе бы хватило его на 100 лет, и причем в день ты мог бы есть по 50 мороженых.
2: А ты хотела бы на живого кита посмотреть?
0: Я видела по телевизору.
2: По телевизору неинтересно, а вот бы по-настоящему.
0: Ну, это надо в открытое море выходить, на корабле. Настоящий кит далеко, А вот на маленьких рыбок посмотреть можно в аквариуме.
2: И представь, что это китенок, а мы на него смотрим издалека.

0: теперь наше задание. Вы еще не забыли историю про Иону? Нарисуйте нам то, что вам особенно понравилось в этой истории. А мы обязательно покажем ваши рисунки в нашей программе.
1: Будем ждать ваших писем.
0: До свидания.
1: Пока.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Песня «Бог помощник» исполняет Марк Латухин.

0: Лицемерию. Нет. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую, друзья. У нас начинается новый цикл, называется «Лицемерию. Нет». И мы в рамках этого цикла будем обсуждать очень много острых, таких очень скользких вопросов, я бы сказал. Но полагаю, что надо начать с самого определения. Что такое лицемерие?
2: Андрей Юнак, священнослужитель. Любит изучать характеры людей, дискутировать на случайные темы. Наслаждается тишиной и темнотой. Девиз «Счастье не зависит от обстоятельств».
3: Конечно, много есть точек зрения, определений по этому непростому вопросу. Но кто-то сказал очень просто. Лицемерие – это пирог, начинка которого совершенно не соответствует заявленной.
4: Виталий Бахтин – священнослужитель. Любит природу, путешествия и красивую музыку. Ненавидит грязь, ненормативную речь, грубость, фальшь и табачный смрад.
5: Ну а вот само понятие лицемерия появилось еще в Древнем Риме. Когда актеры выходили на сцену, они примеряли маски с различными выражениями эмоций. То есть это, по сути, было все равно, что как примерять лицо. Это когда внутреннее не соответствует внешнему и наоборот.
2: Алексей Львов, бакалавр богословия. Любит плавание, спорт и путешествия. Любит жизнь, не любит неискренность в людях.
1: Хорошо им было, наверное, не надо было напрягаться там из себя строить.
5: Ну вот одел такую маску, и вот все, пожалуйста, ты выразил нужную эмоцию, которую ждут от тебя или которую требуется выразить.
1: В театральном сейчас сложнее. Ну, да. А словарь нас что говорит там?
6: Словарь говорит, что лицемерие – это несоответствие слов, действий человека, его истинным чувствам, убеждениям и намерениям.
4: Дмитрий Булатов, доктор практического служения. Любит собирать грибы, отдыхать на природе. Ценит в людях доброжелательность и открытость.
1: То есть, получается, я говорю или делаю что-то одно, а внутри меня я считаю, что нужно по-другому. То есть внутри меня совершенно другое творится, противоположное. Я скрыл свои истинные чувства. Но всегда ли это будет вообще неправильно? Потому что я так понимаю, что лицемерие – это негативное вообще слово, негативное чувство.
3: Существует еще вот одно определение лицемерия. Наряду с тем расхожим, определенным, которое уже известно. Да, лицемер – тот, который говорит одно, делает другое, живет по-третьему, допустим. Да? А еще есть определение такое. Лицемер – это тот, который и не думает менять что-либо в своей жизни. Ему нравится быть таким. Ему это удобно, комфортно. Он бойко взбирается по вот этой лестнице послужной, да? Карьеры достигает. В обществе он замечательный человек. Он нашел свою нишу, занял ее. И ему менять ничего не надо. Ему нормально, замечательно и здорово.
1: Закоренелый лицемер.
3: Получается так.
5: А почему? Может быть, это и нормально, что человек двигается по служебной лестнице и ничего не собирается менять, у него и так все хорошо в жизни. Почему это плохо?
3: Мы не говорим, что это плохо. А мы говорим, достигает какими средствами и методами. Это лицемерие. Вот. Не собирается менять. Вот, наверное, самое страшное. Одно дело, человек понимает. Вот он делает одно, говорит другое, и понимает, что это плохо, менять бы надо. А не получается, а он и не думает менять.
6: Тогда он должен отрицательные какие-то там плохие методы использовать, то есть антиморальные какие-то методы. Если все он честным путем идет, все что-то...
1: Вот, например, этика, да, то есть человек обязан вести себя прилично в обществе. Ему не хочется, у него настроение такое, что он бы сейчас разнес здесь все. Но ему надо, и он вынужден в некотором роде. И он ведет себя прилично, потому что понимает, что за неадекватность будут определенные последствия потом. Угу. И он себя сдерживает. Это лицемерие или нет?
3: Оно может быть лицемерием, но это продиктовано культурой и воспитанием этого человека. Он по-другому поступить в данной ситуации не может. Иначе это будет все равно, что дразнить, или не дразнить, вернее, а щекотать пятки тигру. Угу. Вот, в той ситуации. Поэтому он сдерживается.
1: Так он, получается, сдерживается по причине того, что будут последствия нежелательные для него. А если бы этих последствий не было, он бы не сдерживался.
5: Но
1: чем не лицемер? Под определение подходит.
5: Чего-то боится, страх какой-то, значит, у человека заставляет его вести себя не так, как он хотел бы на самом деле.
3: Вот почему Христос, например, не говорил нигде Иуде, что он вор? Христос знал, что Иуда вор?
1: Ну, не мог не знать.
3: Знал. В Евангелии прямо написано об этом. На где-нибудь Христос сказал об этом ученикам, кому-то еще, что Иуда вор?
5: Нигде не сказал.
3: Почему?
1: Ну, вот и получается, что в определенных ситуациях надо себя каким-то образом вести. И не всегда это неправильно выходит. Раз у нас Христос как пример определенный.
3: Так вот, это говорит о чем? О его высокой культуре, как Бога, который пришел в этот мир. И не обязательно пальцем показывать вот всякий раз и везде на человека, который явно грешит или скрыто грешит. Как пример Христа показывает об этом? И это не лицемерие? Или это лицемерие Христа?
6: Это сфера, когда один по отношению к другому, да? А вот вначале-то мы подняли вопрос, когда ты сам поступил бы по-другому, но культура другая. Вот это лицемерие или нет? Или вот еще, например, такая ситуация. Очень часто люди, встречаясь друг с другом, задают вопрос. Там, встречаясь друг с другом, спрашивают, как дела? Привет, как дела? Да?
3: Ну, дежурная фраза.
6: Дежурная фраза. Ну, на самом деле, почти никто никогда не интересуется, как на самом деле дела. Это что, лицемерие
3: привет,
6: или нет?
3: Привет,
6: да?
3: Все привет. Хорошо?
6: Привет.
3: Хорошо.
6: Это культура. Это определенные правила поведения, стандарты поведения, которые, например, показывают мою доброжелательность по отношению к этому человеку. И когда я прихожу и спрашиваю, Алексей, как дела, это, и даже если я не сильно интересуюсь, да, это говорит, что я к нему положительно настроен, хорошо к нему отношусь, что у нас отношения нормальные. Но если я плохо себя чувствую или еще что-то, и не спрошу, как дела, он потом будет думать, что случилось.
1: Но, я не вижу в этом вообще лицемерия как такового, потому что здесь, я так понимаю, изменяется немножко даже смысл самого слова. То есть сама фраза, допустим, «как дела», она подразумевает вопрос, на который там, ты ожидаешь ответ. Но в контексте этой ситуации эта фраза меняет свое значение. Она подразумевает то же самое, что мы говорим там, «здравствуйте», то есть, да. Мы тоже желаем здоровья.
6: Как в английском языке,
1: вот,
6: «how do you do», да? «Здравствуйте», дословно «как дела».
3: Ну вот все-таки рассматривать лицемерие с точки зрения Евангелия. Вот 23 глава от Матфея. Вот слова Христа, они вот настолько, мне кажется, яркие, емкие и сильные, где Христос прямо говорит: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете». И так далее. Вот вся вот 23 глава преимущественно вот говорит об этом. Горе, горе, горе, горе, горе. Что такое горе? Вот русское слово «горе», что оно означает, определяет?
1: Беда, беда однозначно.
3: Беда, да. Вот в словаре Ожегова «увы» еще это переводится, или греческое «анай». «Увы». Что значит «увы»? Вроде такое простое «увы», «увы мне», «увы вам». Что такое «увы»? А «увы» – это определенное, обязательное, погибель и неизбежное бедствие. Неизбежное бедствие. В простом слове «горе вам» или «увы вам». И где? Лицемером. Лицемером. Каким лицемером?
1: Вот поэтому и хочется разобраться в данном случае с этим понятием, потому что...
6: Где же лицемерие, а где нет?
1: Да, как-то подпасть.
6: Вот. Под «увы».
1: Да.
6: Вот где же лицемерие, а где нет? Где лицемерие, да? Где граница лицемерия, например, между культурой, да? Между долгом, между просто каким-то здравомыслящим поступком и все-таки лицемерием? Где вот эта граница проходит?
1: Ну, если по порядку разбирая, вот мы сейчас сказали, когда здороваешься, там спрашиваешь, как дела, это нормально. То есть это у нас культура определенная. Да. Этика, там, допустим, профессиональная этика или еще какая-то, где ты вынужден там, правильно одеться, правильно там, подать руку, правильно сесть, правильно встать и вообще тоже правильно себя вести. Может ли это считаться лицемерием? Или мы тоже исключение сделаем?
3: Ну, это, наверное, не та форма лицемерия, о которой Христос говорил. Угу. Вот в 23 главе Евангелия от Матфея. Здесь он прямо говорит, кому? Фарисеям, книжникам. Кто такие книжники и фарисеи? Это привилегированная каста в израильском народе, да? Которые считали себя проводниками Божьего Царства. И по определению они бы и должны так жить. На что он говорит, вы препятствуете, сами не входите и препятствуете другим. Почему? Каким образом? Каким образом можно саму не войти и другому препятствовать? Вот человек христианин называется, я христианин. Вот там, мы не говорим о конфессиях, деноминациях, христианин. Да. А его жизнь абсолютно не соответствует вот той заявленной оценке, вот той заявленной системе ценностей, которую он даже, может быть, проповедует с кафедры.
1: препятствие в данном случае, я так понимаю, что люди, видя его поступки, теперь не хотят иметь ни с ним ничего общего, ни с христианством, да, раз мы говорим о христианстве, которое он представляет.
3: Естественно.
1: То есть по нему они уже суют обо всех остальных.
3: Да.
5: Получается, если я сдерживаю себя, какие-то свои эмоции для того, чтобы не причинить боль другому человеку, это же не лицемерие, это считается, ну, воспитанность, сдержанность, там, понимание сути происходящего, там, да? А вот если я уже, скажем, скрываю свои чувства с целью какой-то, ну, приобрести для себя что-то там, вот выгоду какую-то извлечь в отношениях с человеком или с несколькими людьми, то вот это уже и есть то лицемерие в негативном понимании, которое мы, ну, как бы вот привыкли.
1: Получается, надо добавить мотив к тому определению, который нам...
6: Да, вот можно я библейский текст прочитаю к тому, что вот Алексей сейчас сказал, как раз про фарисеев, да? Mm-hmm. «И когда молишься, не будь как лицемеры, говорит Христос», да? 6 глава Евангелия от Матфея, «которые любят в синагогах и на улицах, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми». Вот эта вот фраза ключевая – «показаться перед людьми». На самом деле они бы, может, и не молились. Угу. Их молитва – это не их диалог с Богом, это не их отношения с Богом.
5: Желание показать себя.
6: Да. Но желание выказать себя или показать себя молящимися, такими благочестивыми, такими там суперверующими, да, вот это и есть лицемерие.
5: Вот почему горе? Горе как раз тем, наверное, которые вот преследуют свою какую-то корысть. Поэтому для меня вот в принципе лицемерие в негативном вот таком понимании определение было бы вот, ну, верным или правильным. Лицемерие – это корыстная ложь. Вот когда ложь корыстная, потому что когда я, ну вот как сказать, когда я Диме, например, ну, просто говорю «привет, как дела?», там, да, или что-то пытаюсь такое, ну, скрыть свои какие-то чувства с целью только, чтобы, ну, ему плохо, хуже не сделать. Или врачи, например, когда говорят больному, что у вас все еще впереди, вы еще можете восстановиться, хотя у него там, например, диагноз такой вот рак. Это же не корысть, это же не лицемерие.
3: Это не лицемерие.
5: Это не лицемерие.
3: Это фактически ложь, но не лицемерие.
5: Ложь, но не лицемерие.
3: Но ложь во имя чего-то, да, наверное, уже это не относится к нашим размышлениям сегодня, но это ложь. А вот лицемерие именно то, как одного английского сенатора спросили о религии. Он говорит, религия? О, это какое раздолье для всякого рода извращений. Оказывается... Религия является раздольем для всякого рода извращений. И для осуществления христианства, кто-то сказал, недостает только одного – уничтожение его извращения. Вот уничтожьте извращение, христианство будет его осуществление. Но как это на практике сделать? Христиан в мире 2 миллиарда, 300 миллионов.
1: Да, и начинает. И что ж теперь? А по какому мерилу? А судьи кто?
3: Вот так вот, да. Насколько все это непросто, оказывается. И поэтому вопрос вот этой темы лицемерия, он важен, он значим, очень значим. Но вот самое страшное, что может быть у человека, когда действительно он выдает себя за одно, это пропагандирует, об этом говорит с высоких трибун, а на самом деле он не таков совершенно. Вот это и есть страшно. Вот почему Бог говорит Давиду, нашел я мужа по сердцу своему, сына Иессеева. А что это за муж по сердцу? Давид. Вот вопрос, был Давид лицемером? Вот Псалом 138. Вот взять вот и процитировать этот Псалом 138, это момент такой есть, да? «Мне ли, Господи, не возненавидеть ненавидящих тебя? Лютою ненавистью ненавижу их, враги они мне».
1: А потом
3: здесь
1: вдруг осёкся?
5: Да нет, конечно.
3: О, такого лицемерия. Вот важно что. Никакого есть лицемерия. Ненависть. Это плохо. Угу. Но Давид искренен перед Богом. Он говорит, так вот есть у меня сегодня. Да, я такой, я их ненавижу. Правильно это или, Господи, испытай меня, изри, не на опасном ли я пути? Вот это здорово. Вот если б так.
1: Наверное, не зря многие религии в определении лицемерия указывают, что это лицемерие – это хуже, чем неверие, хуже, чем какие-то другие грехи. Это один из самых
6: Получается, ярких. Что мы коснулись еще одной сферы, да, получается, лицемерие есть перед людьми, А есть еще лицемерие пред Богом, вот Виталий Семенович сказал, да? То есть неискренность моя пред Богом, это тоже какая-то...
1: А лицемерие перед самим собой? Всегда ли я понимаю себя как следует? То есть, когда... по-другому сказать, да, действительно ли я такой, какой я, когда я один? Действительно ли я на самом деле такой? То есть, когда я веду себя сам с собой так? И в итоге, когда начинаешь сам себя к чему-то смирять или чем-то заниматься, или какую-то цель перед собой ставишь, и потом понимаешь, что ты не можешь, ты понимаешь, что ты начинаешь сам себя обманывать в каких-то своих достижениях.
5: Мне кажется, по внутренним качествам человек всегда должен оставаться таким, какой он есть. И в любом случае, всегда, если он где-то попытается это скрыть, все равно оно вылезет рано или поздно. Придет такая ситуация и покажет, каков он на самом деле. Вот. Но вот внутренний человек должен по своим качествам всегда оставаться таким, какой есть. Что касается его поведения, поступков, вот здесь уже вступают в правила, в силу правила приличия, там, воспитанности. Потому что в одном месте я могу вести себя так, я могу положить ногу на ногу, и никто меня за это не осудит, и не будет это предосудительным там считаться. А в другом месте, ну, извините, я должен быть одет соответствующим
6: соответствовать.
5: Образом. Слова подбирать в беседе
3: соответствующим. Это этика, культура поведения, да?
5: Да.
3: Это все правильно. Но вот, наверное, самая страшная форма лицемерия – это действительно перед Богом.
5: Перед Богом.
3: Если перед Богом она есть, то я никуда не деть и перед людьми. Тут ничего уже не сделать.
1: Он все равно будет вылазить.
3: Она обязательно где-то, да, действительно, сквозь вот эти вот швы лад, христианских вот норм, да, оно обязательно высветится наружу и будет очевидно перед всеми. Хотя человек может долгое время это скрывать.
1: Ну, как написано,
5: долгое, но не бесконечно.
1: Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. То есть,
5: да.
1: рано или поздно. И что самое интересное, это рано или поздно обычно бывает самый, что ни на есть, неподходящий момент.
6: Да. Вот я из того, что услышал, все-таки для себя такой вывод сделаю. Словом лицемерие все-таки не нужно называть все подряд, когда твои истинные желания расходятся, например, с поведением. Даже вот тот пример, который Алексей привел с Римом и масками, откуда берет начало термин лицемерие. Ведь это же не было... плохо. Это был театр. Это была профессиональная деятельность актеров. Они, они фактически исполняли свои профессиональные обязанности. И слово «лицемерие», я так понимаю, оно носило не отрицательный тогда смысл, как сегодня,
1: была профессия.
6: Была профессия, актер. Да. Поэтому сегодня есть профессия, да, как вот мы уже, в принципе, это разделили. Есть мудрость, есть культура, а есть лицемерие, да. Есть лицемерие, оно приобрело сегодня уже негативный такой характер. Это уже ложь ради определенной какой-то выгоды, когда присутствует корыстный какой-то мотив, когда ты пытаешься обмануть других, иногда обмануть себя, и, может быть, перед Богом тоже лицемеришь.
1: Так получается, в том определении, в классическом, не хватает мотива для того, чтобы это определение действительно было верным, в том смысле, в котором это слово понимает большинство. Вот.
5: Но это очень хорошо, что мы о мотивах заговорили, потому что здесь, в этом случае, мы можем говорить о лицемерии, и прежде всего говорить о лицемерии применимо к себе, потому что мы же не знаем мотивы другого человека.
1: Да.
5: Очень легко уличить человека в лицемерии, не зная его истинных мотивов, ты можешь ошибиться.
1: Да, да.
5: Но вот говоря о лицемерии, мне кажется, каждый прежде всего и сначала должен говорить это применимо к себе.
3: Вот Петр Первый еще сказал интересное высказывание о лицемерии. «Лучше открытый враг, нежели скрытый льстец и лицемер. Такой безобразит человечество».
1: Угу.
3: О, как безобразит, то есть Петр Первый. Вот эти слова ему принадлежат. Безобразит человечество. А если он человечество безобразит, то безобразит и все небо. Вот это вот настолько опасно, и поэтому христианам, как, наверное, никому, учиться на великой науке, вот той великой науке, быть чистыми и открытыми перед Богом прежде всего, а уж перед людьми так оно и получится. Как мой сосед говорит, делай хорошо, а плохо всегда получится.
1: У меня здесь был вопрос такой, который я хотел обсудить, но он как бы сам собой отпал. То есть почему лицемерие – это плохо и всегда ли лицемерие плохо? И он отпал, потому что мы просто увидели, что не все то, что называется лицемерием, лицемерием является.
3: Да.
1: Вот, и здесь надо... какие-то грани проводить. Ну и о границах. А возможно ли найти эти границы и где мы их проведем? То есть где заканчивается мой долг, допустим, там стюардесса, которая вынуждена всегда улыбаться и, несмотря на капризы там, пассажиров, должна как-то это все удовлетворять. И начинается лицемерие, когда она уже открыто ненавидит этого человека, но в то же самое время вот она с масочкой, улыбаясь, подает ему то, что он попросил.
5: Но она обязана это делать.
1: Так а лицемерит или нет? И мотив? Или она будет лицемерить тогда, когда она, подавая ему воду, подаст ему что-то другое?
5: А вот, кстати, да. Подавая воду, чашу холодной воды, или там Христос говорит в Евангелии, да, если враг твой голоден, накорми его, если жаждет, напои его. Я считаю, что это совсем не значит, что ты не испытываешь по отношению к этому врагу, которому подаешь чашу воды, какие-то негативные чувства. Угу. Даже страх, может быть, перед ним у тебя есть, это тоже негативное чувство.
6: Борьба, противоречие.
5: Борьба, там. Противоречие. Но ты должен это сделать.
3: Поучение Евангелия, по сути, самой жизни, это нужно делать, потому что он тоже человек.
6: И это не лицемерие.
1: Это работа над собой, это преодоление
6: себя.
1: Если ты себя.
6: Искренне хочешь этому человеку сделать добро, это не лицемерие. Но если ты это делаешь ради выгоды какой-то определенной, да, ради там того, чтобы подняться в обществе, или преследуя какую-то цель, войти там в доверие и потом ему сделать плохо, то, конечно, лицемерие.
5: В этом смысле стюардесса нисколько не лицемерит, когда ведет себя вот таким образом, вежливо отвечает на вопросы, хотя, может быть, рейс задерживается, люди в самолете устали, возмущаться начинают, там, высказываются в адрес стюардессы и других там пилотов. А она вот вынуждена...
1: Быть буфером вот этим сдерживать.
5: Да, это вежливо.
3: Профессиональная деятельность. Дмитрий задал вопрос о выгоде. Кстати, о выгоде.
1: Ага,
3: вот если это рассматривать в целом христиан в мире, ну, как мы уже говорили, 2 миллиарда 300 миллионов, из них 90% служат Богу либо из-за выгоды, либо из-за страха. 90% из-за выгоды. Какая выгода? У христиан служить Богу.
6: Царство Божие.
3: О, Царство Божие. Выгода.
1: То есть я подаю своему врагу стакан воды.
3: Получить Царство Божие.
1: Получить Царство Божие. Выгода. У меня выгода есть.
5: Значит, лицемерие всегда там, где выгода.
3: Ну, получается так.
5: Ну.
3: Получается, что больше всего лицемерят христиане. Взять атеиста. Он не верит в Бога, он открыто об этом говорит. Вот он честнее в данном случае поступает, чем христианин, который вот просто вот так вот заискивает, лукавит, лицемерит, преследует выгоду, вечная жизнь. Если я, как христианин, делаю добрые дела в этом мире и пытаюсь как-то вот там все это сглаживать, да, как уже было сказано об этом, но моя главная прерогатива – это вечная жизнь, и ради этого я готов на все стерпеть, перенести, получить только вечную жизнь. Зачем она мне? Если в Божьем царстве там не будет лицемерия. А я 100% лицемер, потому что делаю все из-за выгоды.
1: Ну, с другой стороны, эта выгода в Священном Писании представлена. Тот же самый апостол Павел говорит, я там забываю заднее, стремлюсь к цели, к почести, к высшему званию. То есть он перед собой видит

0: и Павла. Вот это...
1: Значит, выгода не всегда тоже определитель лицемерия. То есть выгода может присутствовать, и это не будет.
2: Иногда выгода сопровождается не обязательно лицемерием,
1: я думаю. Вот я Павла к этому и привел. Потому что выгода вечной жизни, выгода быть в вечности с Господом, там еще что-то, она очевидна
0: тоже. А мотивация какая у него была? У Павла?
1: Угодить Богу. А она, между прочим, и до обращения та же была.
2: Давайте разделим, знаете что, давайте разделим положительную выгоду и отрицательную выгоду. Получить Царство Божие – это положительная выгода. Конечно, я согласен, что это неправильный мотив для христианина.
0: Вот.
2: Я вот буквально на днях размышлял и говорю: Господи, я лучше буду, пусть лучше по отношению ко мне ты будешь проявлять милость, чем я буду от тебя требовать награду. Какая мне награда грешнику? А вот милость твоя, мне этого достаточно.
0: Это лучше всего.
2: Да, это лучше всего.
0: Это дороже всех благ на этой земле.
2: Но, тем не менее, бывает положительная выгода. Да? Вот человек работает для того, чтобы служить обществу, он получает за это зарплату. Зарплата – это выгода. Выгода – это разве плохо?
0: Это средство к существованию.
2: Да.
0: Всего лишь навсего.
2: Но...
0: Какая тут выгода?
2: Поэтому не всегда выгода бывает отрицательная. А вот когда ты, например, преследуя там какие-то эгоистические свои мотивы, начинаешь обманывать, лицемерить, скрывать свою истинную сущность, да? Вот это уже плохо, наверное. Так?
1: Да, то есть получается... Ну, о выгодах, на самом деле, я предполагаю, что у нас еще будет тема относительно выгоды, относительно преодоления самого себя, насколько это связано с лицемерием. И мы, я думаю, поглубже еще в этот вопрос вникнем, потому что мы сейчас коснулись, что я, может быть, не хочу, но я это делаю ради чего-то с целью, что когда-то, может быть, мне это понравится, когда-то я изменюсь, и когда-то мне не придется себя заставлять быть добрым, заставлять улыбаться, заставлять себя же, вот, когда-то это станет частью моего естества, вот этот мир и доброта.
0: Да, это вопрос мотивации, получается, да?
1: Да.
0: Это вопрос мотивации, это самый главный вопрос, это, значит, во имя чего или кого я это делаю?
1: Угу.
0: И вопрос, вот та же вечная жизнь, вернемся к ней, да? А как говорят богословы, есть ведь три ключевых слова. Вот тут богословы сидят. Как сатириология, эсхатология и доксология, да? Три ключевых слова. Так, значит, сатириология – наука о спасении, эсхатология – это учение конца света, связанное с восхищением церкви остатка, ну а доксология – это прославление. Какое из этих ключевых слов важное, самое главное? Вот они есть, три ключевых слова, все они важны. А какое из них самое главное?
3: Доксология.
0: Доксология. Почему доксология?
3: Ну, потому что конечный результат.
0: То есть моя главная цель в жизни – это прославление Бога. Если на земле здесь я не научился этой науке прославлять Бога, то есть не освободился от лицемерия я в грубой форме его, какой смысл, для чего мне нужна эта вечная жизнь? Там ее не будет, а лицемерия не будет.
3: А возможно ли освободиться от лицемерия вообще?
0: Но как Павел написал?
1: Я вижу уже задатки на следующие темы, где надо будет
0: обсуждать. Как Павел написал, все могу, укрепляющий меня Иисусе Христе. Главная мотивация – то есть я это делаю во имя прославления Бога. И моя жизнь на земле не дана для того, чтобы я научился за эти короткие годы жизни прославлять Бога. Самое главное.
1: У нас наше первое такое определение подошло к концу. Вот. Я думаю, мы еще соберемся и еще будем обсуждать дополнительные темы, которые у нас здесь есть. Всем спасибо, друзья.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Девять десятых счастья. Ведущая Анастасия Сергеева.
3: Здравствуйте! Цивилизация с каждым годом делает нашу жизнь комфортнее. Но тем самым она отбирает необходимость в достаточной мере двигаться, лишая нас значительных преимуществ.

0: Давайте мы посмотрим влияние физических упражнений на каждую систему нашего организма. Влияние на сердце. Вот очень интересный момент. Сердечные артерии расширяются в диаметре, улучшается кровоснабжение сердечной мышцы, укрепляется сама по себе сердечная мышца. Вот этот эффект, он очень интересен. Когда у человека проблемы с сердцем, когда у него, например, атеросклероз, то есть это процесс, когда в сосудах настолько много бляшек, атеросклеротических бляшек, что кровь, она ухудшается, ее циркуляция по этим сосудам, потому что они узкие. Что получается? Недостаток крови, он ведет к боли в сердце. Если мы начинаем повышать нагрузку, то сердце начинает сопротивляться, оно начинает говорить, что мне не хватает крови, оно начинает болеть. И может показаться, что если оно болит в ответ на нагрузку, то какое может быть движение, какие могут быть изменения. Но тем не менее определенные движения все равно должны быть, определенное количество, индивидуально может быть, подобранная программа, она должна быть. Я бы хотела рассказать такой эксперимент, который проводился в одном из институтов здоровья. Это было в Институте здоровья Лома-Линда несколько лет назад. Эксперимент состоял в следующем. Вообще в этом институте есть возможность делать операции на сердце, пересаживать новые сосуды, так называемые операции аортокоронарное шунтирование. То есть когда вместо больных таких склеротических сосудов пересаживают новые сосуды. И вот брали группу людей, у которых были проблемы с сердцем. Для всех них было показание делать операцию. Но для одной группы сделали операцию, а второй группе предложили операцию не делать. Предложили эксперимент. И эксперимент состоял в том, что они должны были перейти на ту самую программу, которую каждый из вас имеет здесь, на программу «Новый старт». То есть у них были определенные изменения в питании. Их посадили, так скажем, на полную вегетарианскую диету, когда они не получали холестерина извне, потому что холестерин, он есть только в животных продуктах. Следующее. Для них, для каждого была разработана программа индивидуальных физических упражнений. И они должны были двигаться, какое-то количество, вот активность у них была. Для каждого было подобрано. Они должны были пить воду, они должны были гулять, и они должны были соблюдать режим дня. Когда оценили результаты, то оказалось, что в первой группе, там, где была сделана операция, у многих людей стали возвращаться признаки стенокардии, то есть возобновились боли в сердце. В то время как другая группа, у которой не было операции, у них была только программа «Новый старт», у них наблюдалось прогрессивное улучшение состояния, постоянное улучшение. То есть они начинали с малого, но потом все лучше, лучше и лучше. И в итоге вторая группа, она стала себя чувствовать намного лучше, чем группа после операции. И движения там играли не последнюю роль. Дело в том, что работа мышц, когда мышцы работают при физической нагрузке, они облегчают работу сердца. Если мышцы не работают, то сердце, оно должно работать и за себя, и за мышцы. Следующее – это улучшается циркуляция крови по капиллярам и венам. Знаете, сегодня существует очень большое количество препаратов таких, медицинских препаратов, которые направлены на улучшение микроциркуляции в организме. То есть люди тратят большие деньги, чтобы улучшить микроциркуляцию в мозге, например, в глазах, в каких-то органах других. Но физическая активность, она в этом плане является часто хорошей альтернативой. Следующее – это нормализуется артериальное давление. Тоже очень интересный эффект. Очень часто наших гостей мы просим прогуляться, например, если у них есть такое повышенное давление. Не криз гипертонический, когда нужно там процедуру, например, какую-то сделать, а просто умеренное такое повышение артериального давления. Вот как раз в этом случае мы применяем вот этот несложный, в общем-то, метод. И, как правило, люди возвращаются с уже пониженным давлением. Конечно, они не должны бежать в это время за какими-то достижениями спортивными, а просто прогуляться, просто спокойно пройтись. И это очень хороший эффект оказывает. Следующее – это снижается уровень холестерина в крови. повышается способность гемоглобина присоединять кислород и переносить кислород. Вот это свойство физической активности обязательно нужно использовать, когда у человека анемия, то есть состояние низкий, когда у него есть низкий гемоглобин, анемия, не хватает того вещества, которое переносит кислород в организме. И в этом случае физическая активность, она может помочь. Она может приводить к тому, что у гемоглобина вот это свойство переносить кислород, оно повышается, улучшается. Следующий эффект – это влияние физической активности на пищеварение. Перед едой, непосредственно перед едой и сразу после еды желательно такая небольшая, умеренная физическая нагрузка, потому что она, во-первых, готовит органы пищеварения к приему пищи, и, во-вторых, если мы говорим после еды, такая небольшая, скажем, прогулка, она запускает процесс пищеварения, потому что усиливает перистальтику, усиливает движение желудочно-кишечного тракта, и организму легче становится переваривать пищу. Поэтому нашим гостям мы всегда советуем после еды гулять. Следующее – это влияние на костно-мышечную систему. Все процессы в нашем организме, они проходят, в принципе, по потребности. То есть, если этот процесс нужен, то он идет. Если он не нужен, в нем нет потребности, то он не идет, он затормаживается. И поэтому, когда человек съедает много кальция, этот кальций поступает в клетки, к клеткам подходит, но они его не принимают. То есть, если человек мало двигается, то у него нет необходимости в большом количестве кальция, и он просто не усваивается. В результате человек получает такой риск остеопороза. Уменьшается потребность в инсулине под действием физических упражнений. Мышечные клетки, они обладают одним интересным свойством, что когда они работают, мышечные клетки работают, то им вообще не нужен инсулин для того, чтобы принять глюкозу. Они как бы открывают эти двери, и глюкоза может зайти вообще вот просто так. И поэтому при физических упражнениях происходит уменьшение расхода инсулина, уменьшение потребности в инсулине. То есть можно так сказать, что физическая активность является очень важным фактором для профилактики сахарного диабета и для лечения его, если он уже есть. Давайте мы с вами дальше посмотрим. Регулируется вес тела. Еще один эффект очень важный – это влияние на иммунную систему. И даже цифры такие вот исследователи приводят. Риск простудных заболеваний уменьшается на 25%. Это при определенной норме физической активности. Риск онкологических заболеваний уменьшается на 30%, на 1/3. Физическая активность, она обладает очень сильным таким положительным влиянием на нервную систему. Вообще физическая активность является общепризнанным антистрессовым фактором. Если человек не двигается, то не происходит достаточно хорошей циркуляции крови по всему организму. И если при этом человек много думает, например, у него умственная нагрузка, много переживает, эмоциональная нагрузка, то что получается? Получается, что такой застой крови, можно так сказать, в головном мозге. И нету способа, который бы отвлекал вот эту кровь оттуда, то есть разгонял ее. А как раз вот физическая активность, она может это делать. Дальше. Развиваются умственные способности. Кстати, это очень важно для людей, которые выполняют умственную работу. Для детей это очень важно, потому что если ребенок целый день, например, сидит у телевизора, у компьютера, потом он в школе сидит, то от него не стоит ожидать очень больших, высоких таких умственных достижений.
1: Лыжные прогулки два раза в год и периодические пробежки за уходящей маршруткой не решают проблемы малоподвижности. Но что делать, если нет времени на регулярные походы в фитнес-клуб? Для того, чтобы быть здоровым, не обязательно тратить много времени. Главное в физкультуре – это не длительность, а регулярность занятий.

0: Дорогие телезрители, сейчас я хочу познакомить вас с комплексом упражнений для позвоночника. Итак, первое упражнение – это наклоны головы. Делаем их медленно и стараемся вытягивать шею и прижали подбородок к груди. Теперь назад. Упражнение делаем очень медленно. Растягиваем мышцы к одному плечу и к другому плечу. Хорошо. Следующее упражнение. Мы стараемся подбородком достать правое плечо. При этом старайтесь, чтобы плечи у вас не поднимались. Потянули. Исходное положение. Теперь то же самое. Левое плечо. Прочувствуйте, как тянется у вас мышца. Исходное положение. Хорошо. Следующее упражнение. Руки сцеплены в замочек за головой на шее. И исходное положение. Расслаблены. На счет раз отводим локти назад и слегка запрокидываем голову. Сводим лопатки. Задержались. Расслабились. Отвели локоточки. Соединили лопатки, задержались и расслабились. Следующее упражнение. У нас также руки сцеплены за головой, но на затылке. Голова немножко наклонена вперед. Поднимая голову, вы делаете сопротивление головой рукам, а руки, в свою очередь, давят на голову. То есть даем такую нагрузку для мышц шеи. Итак, руки сцеплены за головой на затылке. Голова наклонена вперед. Поднимаемся и оказывает сопротивление. Раз. Расслабились. И еще раз. Поднимаем и напрягаем мышцы. Расслабились. Хорошо. То же упражнение мы делаем уже на другую группу мышц шеи. При этом ладошки мы соединяем и кладем на лоб. При этом вы стараетесь лбом как бы противодействовать ладоням. То есть ладони давят на лоб, а лоб пытается как препятствие преодолеть ладони. Делаем это упражнение 3 секунды. Раз, два, три и расслабились. Повторите несколько раз. То же самое можете делать с упором ладони в боковую поверхность головы. То есть ладонь давит на голову, а голова сопротивляется. Тем самым мы напрягаем мышцы. То же самое с другой стороны. Раз, два, три и расслабились. Вот эти простые упражнения вы можете делать каждый день и укреплять свое здоровье. Удачи!
1: Суть человеческого естества в движении. Полный покой означает смерть. Так писал Блэс Паскаль. Мы в любом случае растрачиваем жизненные часы. Быть в движении – это просто тратить их с пользой. Ученые примерно подсчитали, сколько времени уходит у человека на ту или иную деятельность. При средней продолжительности около 20 лет уходит на сон, еще 20 на компьютер и телевизор, 9,5 месяцев на стирку и глажку и только 2 недели на молитву. На походы по магазинам человек в среднем тратит около 2 лет своей жизни. Некоторые особо одаренные люди занимаются шопингом целых 3 года. При этом многие покупки, которые мы приносим домой, оплачиваются не только деньгами и нашим временем, но и, к сожалению, нашим здоровьем.

0: Здравствуйте! Сегодня я предлагаю вам запомнить небольшой список наиболее нездоровых видов пищевых продуктов. Он составлен российскими врачами-диетологами и подтвержден практикой современного общества. Рассмотрим по порядку эти продукты. Избегайте покупать картофельные чипсы, особенно приготовленные не из цельной картошки, а из пюре. Это в сущности смесь углеводов и жира, плюс искусственные красители и заменители вкуса. Сюда же стоит отнести и картофель фри. Обилие неперевариваемых трансжиров – главная опасность такой еды. Это прямой путь к онкологическим образованиям в человеческом организме. Следующее место по праву занимают колбасные изделия. Это продукты с так называемыми скрытыми жирами. В их состав входят сало, нутряной жир, свиная шкурка и так далее. Если вы считаете, что они занимают лишь малую долю розовой массы, то глубоко ошибаетесь. Скрытые жиры занимают до 40% веса, но маскируются под мясо, в том числе и с помощью вкусовых добавок. Таким образом, вкушающий эту массу получает двойной удар – жирами – раз, обилием ароматизаторов и консервантов – два. Результатом ежедневного потребления сосисок, сарделек и вареных сортов колбасы является в первую очередь избыточный вес. За тучностью тянется целый букет заболеваний, прежде всего сердечно-сосудистых. А это причина смертности номер один как в мире, так и в нашей стране. И пусть никого не обманет беззащитный нежно-розовый цвет колбасы. Естественный цвет вареного мяса – серый. Розовый цвет – результат действия нитродобавок, чей переизбыток в организме чрезвычайно опасен. Надо сказать, что норма присутствия нитродобавок в импортных колбасах выше, чем в отечественных. Добавьте к этому набор ароматизаторов, эмульгаторов, усилителей вкуса – и мы получаем совсем неаппетитную картину. Шоколадные батончики. Сочетание огромного количества сахара и различных химических добавок обеспечивают высочайшую калорийность и желание есть их снова и снова. Кариес – самая безобидная расплата за увлечение шоколадными батончиками. Очень вредна газировка. Сладкие газированные напитки, смесь сахара, химии, газов, чтобы быстрее распределить по организму вредные вещества. Они созданы вовсе не для утоления жажды, а для ее вызывания. Отличаются огромным количеством сахара. В одном литре может быть до 25 ложек сахара. Газированные напитки не обходятся без красителей и ароматизаторов. Того, что составляет саму привлекательную сущность напитка. В каждой бутылке можно обнаружить и консерванты. Чаще всего это известный бензонат натрия, о вреде которого уже велось много разговоров. Но особенно опасны такие напитки с содержанием аспартама, синтетического подсластителя. Если они хоть раз за время пути до прилавка нагрелись выше плюс 30 градусов, то аспартам расщепляется на токсические вещества. Многие сладкие воды имеют кислую активную реакцию. Такой водой можно мыть чайники от накипи и обрабатывать огород от вредителей. Задумайтесь, прежде чем украшать ею праздничный стол. Вообще малопригодные в пищу продукты – лапша быстрого приготовления, многочисленные растворимые супы, картофельное пюре, растворимые соки типа «только добавь воды» – все это чистая химия, наносящая только вред организму. Жевательные конфеты. пастила в яркой упаковке, яркие леденцы. Все это, без сомнения, вредные продукты. Мало того, что все они содержат огромное количество сахара, так еще и химические добавки, красители, заменители и так далее. И самое главное, никогда не давайте эти сладкие бомбочки детям. Растущему организму они принесут больше вреда. Алкоголь. Даже в минимальных количествах мешает усвоению организмом витаминов. Кроме того, в алкоголе очень много калорий. А влияние алкоголя на печень, почки, мозг уже много сказано. И не стоит полагаться на то, что определенное количество алкоголя идет на пользу. Это самообман. Запомните, эти 7 видов наиболее вредной пищи. Алкоголь, растворимые супы и макароны, чипсы, колбасы, шоколадные батончики, газировка, жевательные конфеты и леденцы. Отказ от этих продуктов принесет оздоровление организму и освободит бюджет от неоправданных расходов. Окажутся ли они в будущем в наших корзинках, когда мы пойдем в магазин, зависит теперь только от нас. Всего вам доброго. Будьте внимательны и здоровы.
1: Список дел, на которые мы тратим свою жизнь, не очень-то вдохновляет. Но ведь без них нельзя прожить. Выбор человека не в том, чтобы отказаться от всех повседневных дел, а в том, чтобы наполнить время смыслом. И тогда получается, что движение – это не всегда действие. Иногда наиболее осмысленным движением будет не какое-то дело, а возможность остановиться среди дел и почувствовать саму жизнь.

Наше время малоподвижное и одновременно очень суетливое. Есть много способов, помогающих вовремя останавливаться. Один из них немного забавный и незаслуженно вышедший из моды. Это старинный дедовский способ лузгания семечек.

0: Золотое сечение – это одна из тайн нашего мироздания. Это совершенное соотношение, которое встречается в строении человека, окружающего мира и даже космоса. Оказывается, что даже такой простой цветок, как подсолнух, тоже является носителем совершенной пропорции. Воздействие семян подсолнуха на здоровье человека тоже приближается к совершенному. Оказывается, лузгание семечек – это не только необременительное времяпрепровождение, но и работа над своим здоровьем и настроением. Даже сам процесс, который действует сродни перебиранию четок, полезен, так как он успокаивает нервы. Эта приятная процедура может стать неплохой поддержкой при необходимости отвлечься. Например, семечки придут на помощь человеку, бросающему курить. Успокаивающее воздействие семечек связано не только с монотонностью движений, но и со сбалансированным сочетанием витаминов и минералов. Большое количество витамина Е, которым они богаты, предотвращают мышечную слабость и утомление. Селен повышает иммунитет. Магний помогает сердечной мышце работать без перебоев. А благодаря жесткой скорлупе все это богатство не исчезает при хранении, как в большинстве фруктов или овощей, а может храниться всю зиму, как в живой консерве. Полезные жирные кислоты и витамины делают скраб, приготовленный из семян подсолнечника, очень эффективным. Возьмите полстакана очищенных семечек и измельчите их в кофемолке. Скраб наносите на лицо по массажным линиям. Особенно эта процедура будет, кстати, во время вечернего умывания. Говоря о пользе семян, хочется вспомнить и менее популярные, но великолепные по своему составу тыквенные семечки. Как и подсолнечные, они имеют сбалансированный состав, но у них есть свои отдельные преимущества. У подростков и юношей при нехватке цинка могут появиться угри и жирная перхоть. Конечно, это сильно вредит внешности и вообще доставляет массу неприятностей. Реклама предлагает для решения этих проблем лечебные лосьоны и шампуни. Но все эти средства предлагают только лечение симптомов, а значит, могут помочь лишь на время. Зато семена тыквы помогут избавиться от корня проблемы, так как в них находится избыток цинка. Этот элемент делает семена тыквы также популярным и эффективным средством для поддержания здоровья простаты. Любые семечки – это ответ вредному фастфуду. Они не только помогают быстро перекусить, но при этом еще и прибавляют здоровье. Основное ограничение, которое они несут, связано с их высокой калорийностью. Почти все семена несут в себе скрытую энергию, которая используется растением в первой фазе жизни, как источник для роста. Всеми этими веществами семена делятся с человеком. При этом все полезные вещества находятся в той форме, которая легко усваивается организмом. Если вы не очень любите семечки в привычной форме, можно попробовать обогащать ими салаты, добавлять в паштеты или выпечку. А из кунжута можно делать знаменитую корейскую приправу, которая состоит из обжаренных, размолотых кунжутных семян и соли. Экспериментируйте! Вкус привычных блюд обогатится, и они принесут вам больше пользы.
1: Есть бег, а есть беготня. Есть движение, а есть суета. Желаю вам побольше первого и, по возможности, меньше второго. Как сказал Гильвеций, любовь для человека – это самый мощный источник деятельности. Поэтому любви вам, дорогие друзья, плодотворности, ну и, конечно же, счастья!

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Приветствую вас, дорогие мои друзья, дорогие подписчики и все, кто сегодня согласились с тем, что нужно открывать Священное Писание и не довольствоваться тем, что мы слышали какие-то тексты типа Иоанна 3:16, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И думая, что этого достаточно для спасения. Где-то, возможно, де юре этого будет достаточно. Но я хочу с другой стороны сегодня зайти на наше с вами библейское духовное размышление. Ну, отвечая на вопрос, а зачем мне это надо? Если вы смотрите впервые, а зачем мне это надо? Ответ очень интересный. Он заключен в вопросе, будешь ли ты спасен? Что такое спасение? Спасение – это наука, сотериология, она изучает вопросы спасения. И вот когда ты начинаешь изучать вопросы спасения, они настолько емкие, что они включают в себя вопросы, связанные с эволюцией, например. Почему я не могу принять точку зрения эволюционную, что из ничего когда-то появилась бульон, пустота, взрыв, потом формы, потом ласты, потом чешуя, потом перья, копыта, рога, усы, хвост. И вот в результате появилось нечто подобное на человека, и этот человек вдруг решил, что он высокоморальное существо, homo sapiens, думающий. У него появляются такие вещи, как верность, например, да? И опять же, среди людей мы видим абсолютно не исповедующих людей эти ценности. И есть люди, которые очень даже эти ценности исповедуют. И таким образом мы как бы должны поверить, что я это почти обезьяна, но просто некий, скажем, такой образ приняв человеческий, очеловечная обезьяна. И теперь меня принуждают жить по каким-то законам. Вводят закон, что вот эти обезьяны, они решили жить вот так. И у них это нормально, а у тебя это ненормально. А эти решили жить вот так. Ну, то есть, понимаете, да, как бы надо очень много веры, чтобы в это поверить и это принять. Ну, а если посмотреть с другой стороны, что такое спасение? А если человек умирает? Вот что ждет человека, когда он умер? Ну, анатомически мы понимаем, что его ждет, то есть разложение всей таблицы Менделеева должно сделать свое дело, и прах превращается в прах, и мы это видим, раскапывая захоронение, там, за исключением, может быть, кости как-то еще держатся какие-то годы, но суть остается сутью, что человек разложился, неужели это все? Если это все, вот все, человек умер и больше ничего, ну, тогда, естественно, возникает вопрос, а зачем вот эти все моральные надстройки, знаете, человек живет, работает на работе, работает честно, за то, что он работал честно, его подсидел тот, кто работает нечестно, и все его годы, стаж, уважение, авторитет рассыпались, и в результате он имеет большие проблемы, там какие-то болезни, безденежье, еще. И вот этот ком накатился, и потом все равно человек умер. И умер, рядом лежит богатый человек, да, состоятельный человек, уважаемый человек, очень с большим статусом и так далее. Если все равны одинаково, то зачем тогда вот эта гонка, какой смысл вести честную игру, честную борьбу, ну и так далее, и так далее. Вот тут, знаете, появляется масса вопросов. И когда ты задаешь вопрос, а что будет потом? Так вот, я хочу поделиться с вами очень красивой истиной о том, что у меня есть очень интересное прошлое, у меня есть не менее интересное настоящее и прекрасное будущее. И это прекрасное будущее, оно определяется не столько тем, что у меня сейчас есть, или тем, что я могу иметь вот из того, чего у меня нет сейчас, а именно глобальное великое будущее. Не вещественное, а глобальное великое будущее. Ну, а давайте теперь об этом два слова подтвердим библейски. Я хочу сегодня изучить с вами 9 главу, и не просто несколько текстов из главы, хотя на каждом из них можно сделать отдельную мощную тему, но прочитаем всю главу, 9 главу послания к евреям. И вот тут мы увидим, а кто такой Христос для тебя и для меня? Потому что когда мы поймем на самом деле, кто такой Христос для меня, то, поверьте, очень много-много вопросов будет решаться, ну, если не сказать автоматически, то по умолчанию будет стоять совершенно другая настройка. А теперь возникает еще один интересный вопрос. А кто же заинтересован в том, чтобы я никогда не узнал, а какой Христос по-настоящему? Конечно, это дьявол и сатана, и это великая борьба, которая разразилась на небе, или началась на небе, потом переместилась на землю. Она еще не закончилась. Поэтому наивно думать, что я сегодня я и Бог. Есть ты, Бог и дьявол, потому что не случайно в молитве «Отче наш» написано, что нужно просить Бога избавить нас от лукавого, не ввести нас во искушение. Это очень важный аспект. Ну, 9 глава, она рассказывает историю Ветхого Завета. Но уверяю вас, без этой истории Ветхого Завета в Новом Завете одни нестыковки, просто вообще абсурдные вещи. Читаем 9 главу послания апостола Павла к евреям. Первый стих. И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное, ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое. За вторую же завесу была скиния, называемая святое святых. Кстати, интересно, что один раз употребляется это слово, называется оно «хагиа хагион». То есть это важно, это самое святое место. В английском переводе это место называется «most holy place», то есть самое святое место. И вот это самое святое место, имевшее золотую кадильницу, обложенный со всех сторон золотой золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манной, жезл Ааронов, расцветший, и скрижали завета. И над ним херувимы славы, осеняющие очистилище, о чем не нужно теперь говорить подробно. При таком устройстве в первую скинию всегда входят священники совершать богослужение, а во вторую однажды в год один только первосвященник, не без крови, которую приносит за себя и за грехи неведения народа. Обратите внимание, первосвященник заходит во святое святых один раз в год с кровью, за себя и за грехи неведения народа. То есть он приносит грехи за народ, то есть жертву за народ, за грехи, которые они совершают. И дальше он пишет здесь. «Сим Дух Святой показывает, что еще не открыт путь во святилище, доколе стоит прежняя скиния. Она есть образ настоящего времени, в которое приносятся дары и жертвы, не могущие сделать в совести совершенными приносящего». Вот интересно, да? Казалось бы, я хочу сейчас поставить некие такие путевые столбы между первым и ветхим так называемым заветом и новым, вторым заветом. Мне лично, допустим, не очень нравится выражение «ветхий и новый завет». Ну, на мое мнение, это неправильное утверждение, потому что, хотя есть в Библии косвенный текст, но ветхий – это не означает старый, дряхлый, бесполезный, ненужный, глупый, такой, знаете, ну, это вот как ветхое жилье, мы часто слышим, да, выражение, реновация жилья, то есть все старье сносим, а новое строим. Нет, это правильно было бы сказать первый завет и второй завет. Почему так было бы правильно? Потому что, когда мы слышим ветхое, мы всегда, знаете, воодушевляемся на бульдозер. Снести, убрать, выбросить и поставить новое. Но дело в том, что у Бога есть этапы от сотворения до восстановления. Вот человек появился, и когда Христос придет, и опять греха не было, и греха не будет. Вот это важный период. Вот здесь между нами яма, и в самой глубине этой ямы находился Иисус, когда Он пришел в мир, и Его как Бога не приняли, и Он взял на Себя грехи людей, и когда Он любил грешников и предложил ему спасение, это и есть новая заповедь, о которой мы читаем в Евангелии от Иоанна. Об этом, кстати, есть отдельная у меня проповедь. Я думаю, мы обязательно ее с вами обсудим, потому что там речь идет о верхней горнице, когда они помыли. Он помыл ноги ученикам, приготовился к вечеру. Иуда предал его, уже знал Христос об этом, и он ему омыл ноги, и он отнесся к нему как к дорогому гостю. И вот как раз-таки в том ключе он говорит: заповедь новую даю вам, любите друг друга, как я возлюбил вас. То есть вот теперь у вас есть пример, на что сослаться. Также будет относительно соблюдения закона Божьего, потому что он говорит: «Я иду исполнить волю Твою, Боже, и закон Твой у меня в сердце». Так говорит псалмист, И Христос говорит, я исполнил волю твою, и ни одна йота не должна пропасть. И мы потом еще поговорим, какие есть подмены в этом вопросе. Но, возвращаясь в текст, мы видим, что Ветхий Завет или Первый Завет, он был основан на земном святилище, на крови жертвенных животных, которые приносились за грех, для очищения, чтобы человек был чист. То есть это как бы нормальный язык. Ты сделал что-то не то, ты должен принести жертву. Бог принимает этот дар от тебя, и таким образом ты получаешь прощение. Но почему не просто откуп? Почему это все-таки связано с жертвой, с исповеданием, с кровью? Оказывается, жертва, приносимая грешником, она приучала его, что грех – это дорого, грех – это плохо, и греха не должно быть. И вот интересно, что, читая дальше, посмотрите, что мы теперь находим. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и, заметьте, какое слово стоит, совершеннейшею скинией, нерукотворенной, то есть не такого устроения, и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Оказывается, мои грехи – это не просто решение проблемы, когда мне говорит Господь: «О, ты нагрешил, да? Как же жалко. Ну, ладно, давай так, скажем, тебе можно». Это же тоже решение проблема. Как вот мы: «А пропустите, пожалуйста». «Нет, тут надо пропуск». «А, ну ты, ладно, проходи». То есть всем можно, а нельзя, то есть а тебе можно. Это неправильно. Он здесь говорит о том, что есть первая скиния, и она должна была быть. Вот это все должны были люди пройти. Это была такая эпоха, такое время, когда Бог выстраивал отношения с человеком и его отношение ко греху вот таким определенным интересным образом. Но потом, когда мы смотрим на продолжение, он говорит: «И он теперь вошел с новой скинией, совершеннейшей», то есть совершенная в превосходной степени. То есть это, ну, нет аналогов такого на земле. То есть слабая копия есть на земле, но остальное на небе. И теперь, говорит, со своей кровью и приобрел вечное искупление. Вот это очень важно понять, что значит вечное искупление. Это... Ну, здесь надо немножко, наверное, еще два слова сказать. Вечное искупление – это не просто решение моих проблем здесь на земле. Это нет, это временная ситуация. И опять же, посмотрите, мне понравилось выражение одного богослова, когда он говорит: «Как я рад, что Бог не отвечает на все мои молитвы. Как я рад, иначе что бы было, если вот так себя начинаешь анализировать, и когда бывает, ты под вдохновением просишь одного, а проходит, ну не знаю, несколько месяцев, ты уже говоришь: ой, не-не, мне это не надо. А если бы тебе Бог это дал, как ты просил?» Понимаете, а если Бог сразу отвечал? А можем ли мы сегодня сказать, что у меня очень тесное отношение с Богом? Знаете, я прям с Ним как беседую, вот утром встаю, молюсь, читаю, вечером обращаюсь к Нему, днем мысленно молюсь, ну как бы благодарю за все Бога. Тоже так не всегда получается. И вот поэтому он здесь говорит дальше: «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, чтобы чисто было тело». Смотрите, какой язык. Язык Ветхого Завета, а именно, что они приходили в скинию, очищались, приносили жертвы и таким образом становились чистыми, да, то есть очистый, это значит принятый Богом. То теперь он добавляет еще одно слово с превосходнейшей степенью, и он говорит: «То кольми патчи кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел». Заметьте, для чего? Для служения Богу живому и истинному. Один этот текст – это огромная глубина. Посмотрите, что здесь есть. Он говорит: все то, что было раньше, превосходит в разы кровь Иисуса Христа, который Духом Святым. Вот вам, пожалуйста, три ипостаси, которыми Бог открылся за всю историю человечества. Сначала лично общался с Адамом и Евой в саду Эдемском. После грехопадения он уже не мог, он скрыл свою славу и сияние. И когда Моисей поднялся на гору и общался с Богом, как написано, лицом к лицу, но он был во сверхъестественном состоянии, потому что написано о Моисее, что он 40 дней постился, то есть он ничего не ел. И таким образом, когда он спустился, у него лицо продолжало светиться. Он был как будто бы, не знаю, знаете, как вот наэлектризованный, да, вот этим добротой или светом. И он покрывало по какое-то время, чтобы люди могли с ним нормально общаться. Потом появляется эпоха времени, ну, Бог через пророков давал видение и с ними общался. Потом приходит Иисус, лично общается как представитель Бога. И апостол Павел так и не понял, кто это был, потому что он говорит, великое благочестие тайна, Бог явился во плоти. Как это может быть? Ну да, мы видим результат, мы с этим соглашаемся, но мы не знаем, как это устроено. Бог явился во плоти, и потом целая система, он говорит, оправдал себя в духе, а кому он должен был себя оправдать? Проповедан в народах, а для чего его надо проповедовать? А что значит принят верою в мире? Ну верю я в Иисуса, верю, что он был. Велика ли эта вера? Ну, был. Так это историческая справка, это факт. Ну, был Иисус. Оказывается, это важно для моего спасения, для моей веры глобальной. То есть, и вот тут его не стало. И он говорит, вы не подумайте, что если я ушел, меня не стало, Бога не стало с вами. Он говорит, утешитель Дух Святой. А почему утешитель? Почему не учитель, наставитель? Потому что, оказывается, будете иметь скорбь. Потому что время ближе к концу, сатана будет злее. И вот утешитель Дух Святой, он вам напомнит истину, которую я проповедовал, и потом говорит, ибо он не от себя будет говорить, чтобы никто не пытался противопоставить Духа Святого, Христа, Бога. Поэтому Христос говорит, я не свое проповедую, то, что дано мне Отцом. А Духе Святом говорит, он от моего возьмет и возвестит вам. То есть он показал вот эту очень красивую взаимосвязь. Буду честен, будем откровенны. Я не знаю, как выглядят три личности Божества. Но придет время, и мы увидим, когда мы будем способны видеть, и наши мозги будут способны понимать. Потому что фраза Филиппа, это очень интересная такая глубокая мысль. «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Но это равносильно, как сегодня бы кто-то сказал, съезди там, ну, мы знаем, да, в Мекку, посети святое служение, и все, в принципе, твоя жизнь удалась. Дерево посадил, сына, помните, дом построил, съездил в Мекку, все. Точно так же и здесь. Увидеть, вот побывать, например, в Иерусалиме, окунуться в Иордании, я не знаю, пройти по дороге Виа Долороса, сделать еще какие-то манипуляции, и все, как бы я спасен, я счастлив. Нет, Христос говорит, оно так не работает. Филипп, видевший меня, видел Отца. То есть, значит, для Филиппа он открыл красивую часть истины и говорит, ты не думай, что что-то там важнее, а я не главный, потому что я в плоти человеческой, я Бог воплощенный. Но потом ты все поймешь. Сейчас тебе очень сложно объяснить, ну много чего сложно объяснить, но потом ты поймешь. И вот точно так же и здесь. И вот мы находим эту истину о том, что он говорит, он может нас очистить для совесть нашу от порочных дел, для служения Богу живому и истинному. Обратите внимание, то есть спасение, оно имеет два этапа или два измерения. Спасение местное, локальное, временное и спасение глобальное. То есть, зачем мне очищать мою совесть, чтобы я здесь послужил Богу, и потом у меня не было будущего после того, как я умру? То есть, как бы нелогично, да, Бог как-то так вот создал людей, ограничил им срок жизни. Вот он тут должен пожить, Богу послужить, потом умер, Бог говорит, ну, хороший человек, фотографии сохранились, надгробие сохранилось, да. То же как-то не вяжется это все. То есть, значит, я буду жить вечно. Так вот, если я буду жить вечно, тогда вопрос, а как я живу сегодня? Это тоже важный вопрос, потому что многие люди говорят, Христос все во всем. Аминь, Христос все во всем. Нет никого лучше, выше, круче и, скажем, для моего спасения пример, чем Христос. Аминь. Я спасаюсь не законом, не субботой, не свининой, ну, точнее, не употреблением свинины и прочим вещам. Нет, не это спасает. Спасает кровь Иисуса Христа. Так написано. Поэтому, говорит, тем кольми паче кровь Иисуса, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, для чего? Чтобы очистить нашу совесть для служения. То есть, если он это не делал, то я это не буду делать. Если он это делал, то я буду делать. Поэтому Христос говорит, следуй за мной. Вот почему он помыл ноги ученикам и говорит, и ты то же самое делай. Блажен будешь в своем действовании. Я дал вам пример, чтобы вы делали так же. И так будет во многих вопросах. В вопросах доброты, жертвенности, участия. Вот эти все притчи о самарянине добром. Да, ну и так далее, и так далее. То есть это уроки для нас, чтобы мы, как здесь написано, для служения Богу живому истинному. Это ключевой факт. И теперь к чему мы приходим? 15 стих. Забивается гвоздь, сильнейший гвоздь основания, который будет держать мою и вашу веру. И потому он есть ходатай Нового Завета, дабы вследствие смерти его, бывший для искупления от преступлений, сделанных в Первом Завете, призванный к вечному.

Ты мне припомнишь, когда я вот тогда один раз все-таки мясо съел, сорвался, господи, как-то вот. А вот еще был случай у меня, там с женой поссорились, а кто-то сказал, господи, а у меня аборт был в жизни. Припомнишь или не припомнишь? Дай мне гарантию, что не припомнишь. Пожалуйста. Понимаете, это не так работает. Только незнание Священного Писания, оно ведет к тому, что люди начинают, знаете, или Бог добрячий такой, знаете, белый мишка, простите за такую, может быть, неправильную к Богу аллегорию, но который вот любит, обнимает, Тедди такой, знаете, или все-таки Бог, он такой, знаете, скрупулезный, как вот кто из нас пользуется компьютером, чуть-чуть там одну запятую не ввел в пароль, сразу красным выскакивает, неверный пароль. И ты такой думаешь, Господи, да пожалуйста, я тебя умоляю, только не цепляйся, я недостойный. И вот отсюда начинаются вот эти качели, извините за такое слово, когда я недостоин, меня Бог не простит, да куда мне до спасения, да нет. Или наоборот, все нормально, я спасен. И потом даже Дух Святой, обличая человека, говорит, ну если ты спасен, почему так живешь? Почему так веришь? Почему так поступаешь? Почему соблюдаешь? Почему не соблюдаешь? Ну я же спасен. Ну подожди, ты читай, может быть и не будешь спасен. Это самоуверенность. То есть вот тут мы и учимся каждый раз. Вот почему мы один день в неделю выделяем для того, чтобы познать Бога. И вот он и говорит теперь дальше. Ибо где завещание? Там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив. Почему и первый завет был утвержден не без крови? Ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою, шерстью червлена и иссопом и окропил как самую книгу, так и весь народ. Вы видите, какую книгу закона? Какая была книга несовершенного закона или, скажем, вот того временного первого закона, который не мог довести меня до совершенства, именно вот эта кровь тельца? Потому что ее постоянно надо приносить. И вот он здесь говорит, что это была книга, не скрижали. А что мы читали было в ковчеге? В золотом ковчеге был золотой сосуд с манной, жезл короткий Ааронов расцветший. И что потом еще написано? И скрижали завета. Это самое святое было. Память, чтобы ты не забыл путь, когда Бог тебя вел по пустыне и кормил, это манна. Жезл – это чудо Божье, что Бог может сделать для тебя невероятное чудо, когда сухая палка расцветает. И потом, что мы еще здесь находим, это то, что здесь скрижали вечного Божьего завета, закона. И он здесь говорит, ибо говоря, это кровь завета, который заповедал вам Бог. Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Итак, образы небесного должны были очищаться сими, самое же небесное лучшее сих жертвами. То есть, тут иллюстрация того, что происходит, а есть самое главное, это когда принесена истинная жертва за каждого грешника. Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище по образу истинного устроено, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лицо Божье. Когда, кстати, он вошел в храм земной, ему не понравилось то, что там происходит. Он очистил вот этот рынок продающих. И кто-то скажет, если так отойти от вопроса, сказать, подождите, ну это же хорошо, это же для удобства было. Ты приходишь сдалека, ты не можешь везти овцу там 200 километров, она не дойдет кормить. Ты пришел, купил овечку, принес жертву, это же все для удобства. Христос говорит, нет, это как вертеп сделался, то есть пещера разбойников. Рынок, столы миновщиков, высокий курс, базар. А он говорит, а это место, где человек должен встретиться со своим Творцом. Я для этого пришел. И вот поэтому здесь заканчивается глава следующими словами. И не для того, чтобы многократно приносить себя. Как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужою кровью. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою своею. Вот для чего он пришел, для уничтожения греха. А дальше, и как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, в оригинале стоит слово «искупить грехи многих», во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Итак, делаем вывод.

0: Так для чего же он придет? Он к концу веков явился для уничтожения греха жертвой своей. Первое. И второе, как здесь написано, он явится для ожидающих его во спасение. Как это важно! Он придет за тобой и за мной. Он придет за каждым человеком, кто принял Иисуса, кто поверил Иисусу. И говорит: Господи, я верю тебе, но меня грехи одолевают. Он снимет эти грехи и спасет нас. И больше никогда во вселенной не будет ни греха, ни грешников, ни плача, ни слез, ни горя, ни болезни, ни смерти не будет. Все, что связано с грехом, исчезнет. Вот он план спасения Господа. А то, что мы делаем на земле, живем праведной жизнью, потому что мы искуплены кровью. И когда ты рожден свыше, когда ты пришел к Иисусу, когда ты общаешься с Иисусом, когда ты видишь, как Он жил, ты начинаешь становиться чище, чище, чище. Совесть очищается для служения. Вот это очень важно. Каждый может послужить. Не только проповедник словом с кафедры, не только человек, который состоит, может чем-то помочь бедному, нуждающемуся или на благое, доброе дело. Бог абсолютно для каждого нашел дело. Даже бедный ослик, который жил в Палестине, и то был надобен Господу, и Христос на нем въехал в Иерусалим. Каждому найдется работа. Женщина шила рубашки Тавифа, и все ее помнят. Эта бедная женщина пожертвовала 2 лепты, и Христос сказал везде о ней. Этот пример очень важен, остался в истории. Мария мыла ноги, скажем, слезами отерла. То есть послужила Христу, он говорит, она приготовила меня к погребению. Везде о ней будет сказано. То есть есть дело для каждого. Поэтому пусть Господь нас благословит правильно понимать план Божьего спасения человека и от греха на земле. И глобального спасения, когда мы все будем в небесном царстве, в небесных дворах. Мы будем жить. Вот как Христос, как Бог, точнее, да, задумал от начала, как Христос нас к этому ведет, вот так должно быть. Как бы сатана не испортил вот это. Мне это напоминает, знаете, когда купил человек новую машину, а потом там стукнул ее или зацепил. И вот он видел, какая она была новая, красивая, лакированная. И потом видит вот эти следы удара, скрежета, разбитых фар, там всего. И потом ему ее восстановили. И он смотрит, он говорит, она как новая. То есть вот так же будет с нашей планетой. Так же будет со мной и с вами. Не будет следов тления, падения, разочарования. Будет только одно – радость во Святом Духе. И жизнь на обновленной земле для того, чтобы радоваться и восхищаться. Пусть Господь нас благословит всегда помнить об этом глобальном спасении. Помолимся. Отец Небесный, я так благодарен Тебе за то, что эту истину, она несложная, но, может быть, не совсем понятным языком иногда она подается, но Господи, Ты ее сделал такой понятной, что в древности это были образы, но они были взяты с главного образца, а потом пришел самый главный Иисус и принес самую лучшую жертву. А теперь мне не нужно приносить жертву, мне нужно только поверить Тебе, отдать Тебе свое сердце и поступать так, как Ты поступал, и знать, что Ты придешь, очистишь вселенную от греха, и заберешь своих детей, потому что для Тебя они дороги. Господи, спасибо, что такой дорогой ценой Ты очищаешь нас от грехов. Слава Тебе, что Ты прощаешь все грехи, абсолютно все грехи. Слава, слава, слава Тебе, великому нашему Спасителю и Богу. Аминь.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.

0: духовное наследие.
1: Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым. Чтобы лживое, грязное, скучное, безобразное наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью. Александр Блок из статьи «Интеллигенция и революция». Дорогие друзья, если бы я сегодня вас спросил, кто из вас мечтал о том, чтобы ваша жизнь, жизнь нашей страны стала хоть чуть-чуть лучше, то верно вы бы ответили, ну, конечно, желали бы. Стремление к счастью, к лучшему, нежели мы имеем сегодня, оно присуще каждому из нас. И в этом мы видим нормальное, прогрессивное начало, которое не позволяет нам утонуть в рутине обыденности, погрязнуть в болоте обывальщины. Человек, оказавшийся на перепутье истории, ведущий борьбу со злыми законами времени во имя гармонии, вот такого героя мы видим в ключевом произведении Блока, его поэме «12». Зима, уличные сценки, кабак, лихачи, патруль, убийство женщин, черный ветер, белый снег, ветер, ветер, на ногах не стоит человек, ветер, ветер, на всем Божьем свете.

Ветер здесь вселенского масштаба. Вьюга смешивает белый снег с черной ночью. Черные и белые вступили в противоборство. Хаос мрака и тьмы готовы поглотить чистые и светлые. С черного неба метель обрушивается на этот город и слепит, слепит, опрокидывает, скрывает ориентиры. Вот она, революция. По улицам революционного Петрограда шествуют 12 апостолов новой веры. Революции. И идут они из этого старого страшного мира в новый, прекрасный. Гуляет ветер, порхает снег. Идут 12 человек. Кругом огни, огни, огни, а плечи ружейные ремни. Революционный, держите шаг. Неугомонный, не дремлет враг. Анархическое восприятие свободы как вседозволенности породило цель этого движения. Товарищ, винтовку держи, не трусь. Пальнем капулей святую Русь. И эти выстрелы направлены в тот старый, страшный мир, где остались поп и буржуй. В драматических событиях русской революции Блок различает святую злобу. Почему гадит в любезных сердцу барских усадьбах? Потому что там насиловали и пороли девок. Не у того барина, так у соседа. Почему валят столетние парки? Потому что 100 лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали свою власть. Тыкали в нос нищему мошной, а дураку образованностью. Из статьи «Интеллигенция и революция». Цель красногвардейцев – разрушить старые и ненавистные им. И на его руинах построить новые, прекрасные. И, к сожалению, эта цель оправдывала любые средства. Кто становится жертвой святой мести? Кульминация поэмы приходится на 6-ю главу, на убийство Катьки, возлюбленной Петрухи. Метили буржуазный мир, а попали в женщину, в человека. И на этом ли можно построить светлое будущее? В этом ли заключается революционный подвиг и цель революции? Тем более, кажется парадоксальной и неожиданной концовка поэмы. Так идут державным шагом. Позади голодный пес, впереди с кровавым флагом. И за вьюгой невидим, и от пули невредим. Нежной поступью надвьюжной, снежной россыпью жемчужной, в белом венчике из роз, впереди Иисус Христос. Николаю Гумилеву казался этот образ впереди идущего Христа перед красногвардейцами чем-то искусственно приклеенным. Блок отвечал: «Когда я закончил, я сам подумал, почему Христос? Но чем далее я взглядывался, тем яснее видел Христа».

0: Бог любит вас и желает вам счастья.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем исследование нашей темы, цикле лекций «Божий народ, Израиль, вчера, сегодня, завтра». Итак, сегодняшняя наша лекция, она посвящена одному из самых главных и, можно так сказать, одной из самых болезненных проблем. Проблеме, приносит ли Бог войны, несет ли Он ответственность за войны, побуждает ли Бог свой народ вести войны, приказывает ли Он своему народу убивать? Вы знаете, в 2003 году я очень хорошо помню эту передачу по CNN в Америке. Был еще тогда известный такой комментатор Ларри Кинг. Это было в феврале месяце, буквально за несколько недель до ввода американских войск в Ирак и начала Второй Иракской войны. Поднимался вопрос. Он, Ларри Кинг, интервьюировал служителей церкви. И там были католики, и там были евангельские проповедники, пастора вот этих больших, таких вот американских мегацерквей. И вот интересно, как разделились мнения. Удивительно, но католики выступали против войны. Католические священнослужители говорили: «Иисус не призывает нас вести войну». А вот евангелические служители, пасторы, они в один голос твердили, что вот Бог повелел Израилю уничтожить этих хананеев. Так вот, Бог сегодня и повелевает президенту Бушу уничтожить Саддама Хусейна. И вот это вопрос очень непростой сегодня в христианском мире. Как понимать эти войны? Но я хочу начать с еще более общего вопроса. Вопроса, который тоже интересует очень многих людей. Наказывает ли Бог кого-либо смертью? Потому что есть две точки зрения. И они вроде бы, как бы подтверждается Священным Писанием. Вот посмотрите, первая точка зрения. У нас записано в Псалме 10, стих 5 и 6. Говорится о том, что Господь ненавидит нечестивого, и дождем Он на нечестивых проливает горячие угли, огонь, серу и так далее. А вот второй стих посмотрите. «Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал все, что слышал от Отца моего Небесного. И вы знаете, вот здесь как бы есть два понимания характера Бога. Если посмотреть на Псалом, ну то многие люди откровенно боятся Бога. Я вам скажу больше. Многие верующие следуют воле Божьей часто просто из страха перед наказанием. Ну и им противостоят вот это вот, другая точка зрения. Ну как же? Бог же мой такой друг, понимаете? Ну, друган, понимаете, такой, вот я его сейчас обниму за плечи, и все, но он мне ничего, понимаете, плохого не может сделать. Это только я своими последствиями поступков себе делаю плохо. Типа, если я пью водку, у меня начнется цирроз печени, а Бог меня за это не будет наказывать. Он же мой такой друг, понимаете? Что делать? Где кто прав? Вопрос неоднозначный. Все зависит от контекста. Смотрите, неужели Анания упал замертво от того, что Петр раскрыл их махинацию? У него просто инфаркт случился от стресса. А египетские первенцы тогда от чего умерли? Да так вот, заразились чем-то, грипп подхватил, в осложнение перерос, понимаете? То есть, что мы видим на этих двух примерах? На этих двух примерах мы видим, и на наших прошлых лекциях мы говорили, что Бог может вызвать смерть человека. Понятно, что когда мы говорили о египетских первенцах, у их родителей были все шансы взять агнца, заколоть его, и все бы было нормально. Но вы понимаете, здесь очень тонкая грань, да? С одной стороны, мы не можем, понимаете, быть движимы, да, в нашем послушании Богу, мы не можем быть движимы только тем, что если я этого делать не буду, Бог меня посадит в адский огонь. Да, вот поэтому я, как говорится, не пью, наркотиками не колюсь. А если вдруг я узнаю, что Бог вот меня любит, о, все, можно пить водку, наркотиками колоться, да, он же меня любит, он меня все это простит. Понимаете, такого нельзя тоже, жить так нельзя. С другой стороны, нельзя тоже делать из Бога такого добренького, понимаете, что все, что угодно, может с рук сойти, да? Ой, Бог сказал, первенцев убьет. Ой, они не принесли, ну давайте не... Вы знаете, что это, какой это создаст прецедент? То есть это создаст, соответственно, прецедент, что Бог – это вообще никто. И можно, он так как он любовь, то можно, как говорится, вертеть как хотим. Это непростые вопросы. Именно поэтому, почему я эти примеры привожу? Я эти примеры привожу, Потому что, когда мы поднимаем вопросы характера Божьего, нам нельзя делать голословные какие-то утверждения. Потому что каждый случай отдельно. Анания и Сапфира – отдельный случай. Египетские первенцы – отдельный случай. Войны в Ханаане, войны, которые случались при завоевании Ханаана, кровопролитие – отдельный случай. Вот что вызывает трудности у многих читателей Библии. Вот этот текст, пожалуй, чаще всего приводят. Когда ведет тебя Господь Бог твой в землю, которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы. Да, эти семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог, и поразишь их, предай заклятию их, не вступай с ними в суд, не щади их. Это вызывает вот этот стих, друзья мои, вот этот конкретно стих вызывает у многих людей нехорошие ассоциации. И многие скептики говорят о том, что израильтяне, израилиты, завоевав Ханаан, совершили геноцид местного населения. Это, во-первых, прежде всего бьет, опять же, по характеру Бога. И поэтому нам нужно разобраться. Нам нужно разобраться, почему Бог сказал эти слова. Потому что часто мы виним Бога, но не очень любим задавать вопрос, каковы мы. Мы любим рассуждать о том, какой Бог нехороший. А мы вот всегда хорошие. И поэтому вот этот стих, книга Бытие, 15 глава, с 13 по 16 стихи. В этой главе мы уже в предыдущих лекциях ее смотрели. Бог заключает союз, завет с Авраамом, и он ему говорит: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет, а я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После сего они выйдут с большим имуществом, в четвертом роде возвратятся они сюда», имеется в виду в землю хананскую. И дальше вот это ключевое слово: «Ибо мера беззаконий амореев доселе еще не исполнилась». Что это за беззакония амореев, которые, мера которых еще не исполнилась? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо посмотреть немножечко на некоторые законы, которые Бог прописал в Торе, в частности, в книге Левит, 18 и 20 главах этой книги. Бог описывает и призывает, будем так лучше говорить, призывает народ свой не подражать обычаям народов хананейских. Левит 18 глава, 1 стих, и 2 сказано: по обычаям народов хананейских, которые вы идете, не поступайте. Я приведу вам несколько примеров. Вот первый из них. Написано о принесении детей Молоху. Что это такое? Это вот это Молох, это вот такая статуя. Это, кстати, моавитское божество плодородия. И для того, чтобы был урожай, был дождь, хананеи считали, что на раскаленные его руки ему нужно кинуть в жертву новорожденного младенца. Вы спросите себя, а какая мать своего младенца так вот отдаст? Ответ простой – специальная мать. Дело в том, что существовали вместе с культом плодородия, существовали храмы любви по всему Леванту. Вся эта восточное Средиземноморье, там были вот эти храмы, в которых совершали служение жрицы любви. И обязанностью святой каждого мужчины было прийти в эти храмы и совокупляться с этими жрицами любви. И потом рождались эти дети, которые отправлялись в жертву Молоху. Вы понимаете, как работала эта машина? Вот она фактически была запущена. Друзья мои, Бог хотел остановить эту жуткую машину деградации общества. Я не привожу вам другие примеры на экране, но вы можете почитать. Левит 18 глава. Мужеложество, скотоложество, инцест. Кстати говоря, это процветало и в Египте. Я не знаю, слышали вы или нет, такой известный фараон Рамзес II. Так вот, он был женат на двух женах. Одна из его жен, первая его жена, это была первая жена, а вторая его жена, это была дочь, рожденная от первой жены. Вы понимаете, это было официально. Они просто не видели в этом ничего предрассудительного. И это не только у фараонов. Инцест процветал повсеместно. Вот почему Бог говорит о беззакониях. И поэтому Он желал остановить эти беззакония. Это не просто было сделать. Но основной вопрос, который все-таки следует задать, посмотрев на эту ситуацию несколько с другой стороны, это вообще, что привело хананеев вот к таким беззакониям? И можно ли было вообще обойтись без этих войн и как-то изменить этот народ? Перед вами текст из 12 главы книги Бытия. О чем здесь, собственно говоря, идет речь в этом тексте? Речь идет как раз о том, и мы говорили, что Бог уже в других лекциях, что Бог повелевает Аврааму выйти из родства своего, из дома отца своего, в землю, в которую он ему повелел идти. И вот Авраам прибывает в Ханаан и поселяется в городе, возле города под названием Сихем. И что он делает? В первую очередь он там ставит жертвенник Господу. Вот, среди всех этих язычников, среди всех этих хананеев Авраам поселяется и ставит жертвенник Господу. И все на это смотрят. И вроде бы нормально воспринимают. Посмотрите, Авраам постоянно живет в земле Ханаанской и кочует по этой земле и ставит жертвенники Господу, призывает имя Господа. Что значит он призвал имя Господа? Однозначно мы видим на основании книги Бытия, что призывание имени Господа – это не какое-то, знаете, что надо задрать голову, как то волк воет на луну, и истошно кричать слово Яхве. Вот. А речь идет о жертвоприношении с времен Сифа, третьего сына Адама и Евы, призывают праведники имя Господа. Связано с жертвоприношением всегда. У жертвенника призывается имя Господа. Да, то есть оно провозглашается. То есть через эти обряды жертвоприношения провозглашается, и именно это делал Авраам, среди язычников провозглашал имя Господа Всевышнего Яхве. Как язычники это воспринимали? Давайте посмотрим на вот этот интересный стих. Это Бытие 14:13. Мы этот стих тоже уже читали про Авраама еврея, жившего тогда у Дубравы Мамре. Скажите, пожалуйста, посмотрите на этот текст и скажите, пожалуйста, что такое Мамре? Если вы внимательно посмотрите, Мамре – это не что такое, это кто такой. Дальше, видите, запятая. Аморианина. То есть Мамре – это имя Аморианина. Он брата Эшколу и брата Анеру, которые союзники Авраама. То есть этот аморианин по имени Мамре, это Дубрава, это была его усадьба. И вот в своей усадьбе, в этой Дубраве, он позволил Аврааму поставить жертвенник Богу Всевышнему Яхве, и с этого жертвенника богослужениями и жертвоприношениями провозглашать имя Господа. И еще его два брата были, которые были Аврааму союзниками. Вы видите, какая интересная ситуация. Вы видите, что успешно проходило провозглашение имени Господа через жизнь Авраама хананеем в Ханаане. Но что-то начинает меняться. Хочу, чтобы вы обратили внимание на вот эту параллель. Вот текст слева у вас. Бытие, 12 глава, который мы с вами уже прочитали. Это о том, как в Сихеме Авраам ставит жертвенник Господу. А вот у вас справа – это внук Авраама, Яков. Он тоже, что самое интересное, возвращается из Месопотамии и тоже оказывается в предместьях города Сихем и тоже ставит жертвенник Господу. Но вот тут происходит нечто интересное. История приобретает иной оттенок. Дина, дочь Лии, вышла посмотреть на дочерей с земли той. Увидел ее Сихем, сын Емора Евиянина, князя земли той, и взял ее и спал с ней. Вот тут дальше русский перевод, переводит синодальный, сделал ей насилие. Но здесь есть проблема с этим переводом, потому что дальше написано «и прилепилась душа его к Дине», и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы. То есть здесь явно речь не идет о том, что этот князь был какой-то маньяк, знаете, как сегодня. Выражение, оно многозначно в данном случае, и может быть переведено просто как «обольстил ее». Ну и полюбил ее. То есть не просто так. Он же князь, он сын царя, понимаете. Что могли делать? Ну, как говорится в песне, все могут короли, все могут короли. А он не так себя повел. Вот посмотрите, как он себя начинает дальше вести. Вот это вот Яков, вот это его семья, вот это царь местного города, да, и, понимаете, они могли просто себе сказать, вот вы на нашей территории, мы на вас все права имеем, и так далее, и так далее. Так это в феодальной Европе было, а тут не так. Вышел Емор, отец Сихемов, к Якову поговорить с ним, и вот что он начинает говорить им. «Сихем, сын мой, прилепился душою к дочери вашей. Дайте ее в жену ему, породнитесь с нами, отдавайте за нас дочерей ваших, и о наших дочерей берите себе, живите с нами, земля сия перед вами, живите, промышляйте на ней, приобретайте ее во владение». Вы знаете, почему я это подчеркиваю? В Ханаане там земли, знаете, сколько? Это вам не Россия великая. Там друг у друга люди на голове живут. Это манюсенькая территория. Если взять Ханаанскую землю, то от моря до реки Иордан, всего от Средиземного, всего каких-то 20 километров. Ну и с севера на юг, может быть, 200 километров. А народу там живет огромное количество, понимаете? И у них той земли, понимаете, совершенно нет. А они говорят, пожалуйста, приходите. В тесноте да не в обиде, породнимся с вами, будем жить. Понимаете, как настроен этот царь? Знаете, почему он так настроен? Потому что Авраама, деда Якова, знал. Поэтому Якова пустил. Поэтому хорошо люди настроены. А вот дальше что интересно. Сыновья Якова отвечают Сихему и Емору. Но тут написано с лукавством. Но вот что они говорят. «Не можем мы этого сделать, выдать сестру нашу за человека, который не обрезан». Вот. Поэтому будем это делать только если у вас весь мужской пол обрежется. Мы уже говорили об этом обрезании. Это фактически акт, не просто такая хирургическая операция. Это акт обращения. И вот смотрите, на реакцию. Смотрите на реакцию. Обратите внимание. Послушали царь и его сын об этом. Они приходят к воротам своего города. Они не так, как, извините, Владимир князь Красносолнышко всех принудил там креститься. Они идут к воротам и со своим народом разговаривают. Они им говорят: «Си люди мирны с нами, пусть они селятся, пусть промышляют на нашей земле. Земля же вот пространна, станем брать дочерей и их себе в жены, и наших дочерей выдавать за них. Ну, только в одном условии соглашаются жить с нами, чтобы у нас был обрезан весь мужской пол, как и они обрезаны». Друзья мои, вы видите, что совершает Господь? Да, происходит, конечно, изначально конфуз. И серьезный конфуз. Вот. Но Бог оборачивает этот конфуз совершенно другой стороной. Предоставляется возможность теперь действительно вот этой маленькой семье Якова, да, Яков и 12 сыновей, предоставляется сейчас эта возможность, чтобы они резко стали народом. Понимаете, готово население целого языческого хананейского города оставить свое язычество и стать частью народа Божьего. Как эта возможность была использована, мы узнаем в нашей второй части лекции.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.

0: Программа «Независимость». Нина.
1: Узнав, что у меня дочь наркоманка, я не знала, куда мне деваться. Вообще безвыходность была. Для меня это был крах, потому что я очень хотела счастья своим детям. Вот. И получилось так, что моя дочь бросила техникум. Это для меня было вообще, ну не знаю, превыше всего, потому что у меня на тот момент образования не было. Я считала, детям давала образование как могла. Я знала, где она у меня находится. Но позвонив в ту квартиру, мне сказали, ее нет. Я пошла в милицию. Хотя милиции тоже не верила. Но на тот момент попался человек, сам милиционер, говорит, иди к милиции и говори. Вот всегда попадались люди, которым я верила, хотя не это самое. И милиционер, в общем-то, смысл в том, что я когда сидела в очереди к этому милицию, женщина за мной сидела, я сказала свою ситуацию, не знаю почему. И вот мне дали адрес к родственникам наркоманов. Сказали, идите, слушайте, потому что помогло нам. Я теряюсь, я не помню, как это теперь было, но я побежала почти сразу, неделя не прошла. Мне не понравилось, потому что люди улыбались. У меня была проблема, а они улыбались, какие-то веселые были. И мне тоже не понравилось, когда я стала говорить о своей дочери. А я уже хотела было не ходить, но на тот момент очень хотела помочь своей дочери. И у меня была книжка «Ежедневник». Я прочла ее и вернулась в группу. И не жалею. И что я услышала? Что нужно мне помочь сначала самой себе. Хотя на тот момент я все проблемы не видела. Я же все старалась сделать хорошо. Я считаю, как у нас говорят, что белые пушистые.

0: чисто, я все делаю правильно. Я теперь понимаю, что это меня Бог привез, потому что однозначно. На тот момент моей дочери не было дома. Я бы бросила эту группу. Мне нужно было дочь вернуть домой. Я ходила, чтобы что-то узнать. Это самое. И пока я ходила, я поняла, что проблема-то есть у меня. Но когда мне сказали, что вот ходить надо не для дочери, а для себя, я-то подумала. Мои мысли никто не читает. Оказывается, мои мысли самая главная вещь. И постепенно я стала понимать, что проблемы во мне. Я много чего не знала, много чего не умела. И я не могу помочь, потому что сама много не могу детям дать. Я многого не знала, как детей любить, как ухаживать. Я только могла дать им материальную заботу. То, что я вот научила меня моя мама. А я никогда не давала детям одобрения, слова любви, поддержки. Это было не главным для меня, а по жизни, по сути, оказалось самым главным. Оказывается, Бог есть, я поняла это в программе. Он заботится и обо мне, об моих детях, и о всех людях. Но только я не давала ему помощи, потому что я все брала на себя. Это сверхответственность, гиперответственность, я все могу. И в результате я зашла в тупик со своей жизнью, с жизнью своей семьи. А вот эти программы созависимых, взрослых детей алкоголиков, жен алкоголиков, помогают найти правильный путь. И для себя, для своих близких. У меня столько болезней ушло, что я просто не верю сама себе. Дома у меня были отношения полностью испорчены. Я несколько дней кричала, я могла детей бить, я не могла останавливаться от этого. Я не знала, почему я не останавливаюсь. Но постепенно отношения наладились. Вот этот момент, когда с дочерью с моей произошла проблема, это был моим тупиком, моим дном, моей последней каплей. Но на сегодняшний день я благодарна за все, что произошло со мной, потому что так меняются отношения. Да, отношения сложно строить, но теперь я знаю ценность этих отношений. Теперь я верю, что я могу что-то сделать с помощью Бога. А вот когда я в первый раз время училась говорить дочери, что я тебя люблю, у меня язык не поворачивался. И когда я ей сказала первый раз, что «доченька, ты не виновата, что ты больна, и я не виновата», это я узнала в программе, но из этого есть выход, у меня язык не поворачивался. Но программа настолько замечательная, что то, что мы не умеем, нас предлагали, говорят, как будто ты любишь. И со временем я думала, почему же я не люблю свою дочь? А потому что у меня было столько много боли, обиды накоплено, что там все выжжено было. А вот постепенно это на группе все уходило, а заполнялось любовью, теплом, добротой. И вот это вещи я постепенно приносила домой. Я говорю, у меня со временем перестал муж пить, боже мой. Вот это я не заметила, что мне муж перестал пить. То, что мне нужно, я понимаю, мне да Бог даст. Главное дело мне это признать и озвучить, и отпустить. И не контролировать, что будет это, не будет. А делать какую-то часть работы, вот ту, которую я могу сделать, значит, либо как-то готовиться, либо еще что-то делать. Ну чудо, жизнь просто лучше и лучше становится.
1: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте, с вами Виталий Олейник. И этой программой мы начинаем цикл бесед, посвященных такой интереснейшей теме, как соотнесение науки и религии. Этот вопрос в Советском Союзе всегда вызывал бурный интерес и ожесточенные споры. К сожалению, нужно признать, что информации не доставало. Поскольку государство в существенной мере занималось фильтрацией источников, первоисточников по религии, и предлагало только информацию, которая соответствовала идеологической направленности государственного строя, мы во многом были лишены возможности объективно смотреть на этот очень важный и интересный вопрос. Как соотносятся между собою наука и религия? Сегодня мы поговорим с вами о том, как соотносятся между собою наука и Библия, и христианство. Разговор мы начинаем именно с Библии и христианства, поскольку это наиболее близкие к нашему мировоззрению понятия и явления. В будущем мы планируем сравнивать подход к обретению знаний и методологию обретения знаний в других религиях. Мы попытаемся посмотреть, как на этот вопрос отвечают представители разных мировоззренческих систем. Но сегодня поговорим о Библии и христианстве. Существует два очень широко распространенных мифа по этому вопросу касательно науки и касательно Библии, с другой стороны. Первый миф, миф о науке, можно сформулировать так. Наука – это безличностная интеллектуальная машина, выдающая абсолютную истину. Когда в Советском Союзе звучала фраза «наука доказала», это было самым мощным, буквально несгибаемым аргументом. Считалось, что в действительности наука представляет собой некую безошибочную систему, куда можно ввести ваш вопрос, и которая дает абсолютно точный, фактологически подтвержденный ответ. Это, как мы убедимся сегодня, миф. Наука не является безличностной интеллектуальной машиной, выдающей абсолютную истину. Возможно, вы скажете, конечно же, кто с этим будет спорить. Но когда мы начнем рассматривать какие-то утверждения, которые почитались уже доказанными в рамках идеологии Советского Союза, вы убедитесь в том, что вот этот вот миф в действительности подспудно живет во многих из нас. Второй миф касается Библии. Согласно этому мифу, Библия представляет собой сборник народного творчества, сборник мифов, легенд, песен и отражает первобытный донаучный уровень мышления. Это, как мы покажем, также является мифом. Вначале поговорим о сути науки. И для этого я буду ссылаться на книгу Айзека Азимова, которая называется «Вначале». А в этой книге он пытается предложить научный разбор или критический подход к первым 11 главам книги «Бытие» в Библии. Так вот, в предисловии к своему разбору он немного посвящает времени рассуждениям о том, какова суть науки с одной стороны и Библии с другой стороны. И вот, говоря о науке, он высказывает следующие три очень важных, на наш взгляд, положения. Первое. Существует разница между гипотезой, теорией и фактом, которую, эту разницу, многие, да, пожалуй, и большинство, не понимает достаточно ясно. Разница между гипотезой, теорией и фактом. Второе, о чем он говорит, заключается в следующем. Научное мнение – это мнение большинства ученых. Иными словами, если та или иная теория получает поддержку большинства ученых, она и становится рабочей теорией. Она и воспринимается, эта гипотеза, как закон. Она попадает в книги, она попадает в учебники, систему образования, и затем уже больше никто и не задает вопрос о том, а как получилось так, что этот взгляд стал почитаться научным. Азимов говорит о том, что механизм здесь очень прост. Если большинство из ученых «за», значит, это и есть наука. Если большинство против, а меньшинство согласно и пытается доказать, значит, это не научное мнение. И, наконец, третий постулат, который он раскрывает и показывает, заключается в следующем. Научное мнение изменчиво. Научное мнение изменчиво. Давайте подробнее поговорим об этих трех. Какова разница между гипотезой, теорией и фактом? Обратимся к этимологии этих слов. Гипотеза – слово греческое, и оно буквально означает предположение, догадка, умозрительное положение. Гипотетический – это гадательный, предполагаемый, говорит Владимир Даль. Гипотеза, по сути, представляет собой идею, которая просто возникла для попытки описать что-либо. Гипотеза – это догадка. Далее, уже на ином уровне появляется термин, который звучит как теория. Опять же, слово греческое и означает умозрение, умозаключение, вывод из чего-либо. Теория, в отличие от гипотезы, уже проверена логикой. Для того, чтобы гипотеза превратилась в теорию, следует использовать логический аппарат. И когда этот процесс прошел, то тогда теория уже выдержала какую-то критику. Она уже имеет какое-то обоснование. И, наконец, далее, третий термин «факт», слово латинское, слово «фактум», сделанное, свершившееся, обозначает просто, попросту знание, достоверность которого доказана. То, что в действительности произошло, свершенное, увиденное и подтвержденное, засвидетельствованное. Так вот, как мы сказали в начале, для большинства из нас между этими тремя терминами нет в нашем мировоззрении большого различия. Между тем, это различие является определяющим. Когда мы, например, говорим об эволюции в противовес идее о сотворении, как мы обозначили бы эволюцию? Это гипотеза, это теория или факт? В Советском Союзе на этот вопрос чаще всего отвечали, используя третий термин – факт. Эволюция – это факт. То, что это не может быть именно так, достаточно очевидно. Факт, согласно этимологии, это то, что можно наблюдать, то, что можно засвидетельствовать. До сих пор в лабораторных условиях, ни в лабораторных условиях, ни в жизни вокруг нас эволюция, макроэволюция, как процесс возникновения и развития жизни, никем не был засвидетельствован, не был зафиксирован и не был показан. Поэтому теория эволюции, она может рассматриваться как теория, в иных случаях, в иных своих положениях просто как гипотеза. Но поскольку эти понятия часто подменяются и между ними не видят разницы, это приводит к серьезным проблемам. Когда, например, берется какое-то библейское утверждение и противопоставляется эволюционной теории. Причем подразумевается, что эволюция – это доказанный факт. Методологически это является грубейшей ошибкой. Нельзя сопоставлять, желая ответить на вопрос, что есть истина по тому или иному поводу, Библию и теорию эволюции. Можно сопоставлять, для того чтобы выяснить, истина ли Библия, Библию с точно установленными фактами. И мы надеемся, что в будущем мы сможем поговорить об удивительных фактах, научных фактах, которые были записаны в Библии за многие столетия до того, как ученые нашли существование и наличие этих явлений опытным научным путем. Приведем такой пример, который показывает второй момент, предлагаемый Азимовым в своей книге в начале, то есть научное мнение – это мнение большинства. Грегор Иоанн Мендель в 1865 году открыл законы наследственности. Его принципы до сих пор используются в генетике. Однако, когда он предложил эту идею, она не пользовалась популярностью. Фактически, большинство ученых того времени отвергли эту теорию. Распространенной была иная теория. Человека по имени Жан-Батист Ламарк. Он предложил идею наследования приобретенных признаков. Грубо говоря, если, как в повествовании о Маугли, собаке отрезать хвост, то ее дети будут наследовать этот приобретенный признак. В то время ламаркизм был общепринятой теорией, а идеи Менделя отвергались большинством. Так случилось и в Советском Союзе. Вавилов Николай Иванович, который был последователем учения Менделя, автор ряда важнейших открытий в области генетики, член и почетный член многих зарубежных академий и обществ, в том числе Американского ботанического общества, который арестован был в 1940 году и скончался в заключении, его взгляды большинством не принимались в Советском Союзе. А популярными были взгляды Трофима Денисовича Лысенко, который утверждал возможность наследования приобретенных признаков и перерождения одного вида в другой. Причина была проста. Сталин разделял идеи ламаркизма. Большинство в Советском Союзе считало, что прав Лысенко. Сегодня ламаркизм отвергается как абсурд, и ясно, что Мендель был прав. Таким образом, очень важным является понимание того, что научное мнение часто – это просто мнение большинства, а оно, в свою очередь, формируется благодаря социальным, экономическим, политическим и иным предпосылкам. Ну и последний важный момент – это изменяемость научного мнения. В прошлом или в позапрошлом столетии одним из ученых была высказана идея дрейфа континентов. Если мы посмотрим на Африку и на Южную Америку и сравним линию береговую, линию побережья океанского, мы видим, что они очень схожи. Была выдвинута идея о том, что, возможно, когда-то это был единый материк, а затем они разошлись. Тогда эта идея около 100 лет назад не была принята. Сегодня же она считается научной идеей. Итак, сегодня мы начали с вами разговор о науке и религии, главным образом говоря о том, что представляет собой наука. В будущих наших программах мы поговорим о природе Библии, поговорим о научных утверждениях в ней и о многих интереснейших вопросах, о том, например, как произошла жизнь на нашей Земле, эволюционировала она или нет, и так далее. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Воскликните Господу, вся земля! Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: «Вопрос ребром». Ведущая Велина Парфенова.
1: Прежде чем начинать отношения, человек пытается понять, подходит ли ему тот, с кем он хочет прожить жизнь. Кто-то внимательно изучает этого человека, кто-то ищет совместимость в астрологии. Многие не начинают отношения, потому что боятся, что ничего не получится. Итак, как же понять, что это именно твой человек? Каждый человек — это книга с интересными сюжетами, неожиданными поворотами и, конечно, неповторимой душой. Делать выводы только по обложке не следует, поэтому больше узнавайте о своем избраннике, общайтесь на разные темы. Попробуйте вместе заняться каким-то делом, ведь именно в работе проявляется характер, выносливость, приоритеты человека и терпимость к чужому мнению. Если вам нравится что-то делать вместе, это очень хороший знак. Следующее, на что нужно обратить внимание, это комфорт. У каждого есть своя зона комфорта, и очень важно ее учитывать. Если вы терпите человека и чувствуете, что вам неприятно находиться с ним, задумайтесь. Бесспорно, он может быть хорошим человеком, но готовы ли вы всю жизнь терпеть? Фраза «стерпится, слюбится» не всегда работает. Будьте собой. Очень часто девушки и парни стараются преподнести себя лишь с хорошей стороны, что впоследствии может плохо сказаться на отношениях. Скрывать свои недостатки человек сможет недолго, и рано или поздно все выйдет наружу. Поэтому, если вы не хотите, чтобы так было с вами и вашим возлюбленным, будьте собой. Проявляя искренность со своей стороны, вы получите ее в ответ. И, конечно же, молитва поможет вам принять правильное, взвешенное решение. Бог знает, как будет лучше для каждого из нас, и Он обязательно даст понять, ваш ли это человек. Стоит только попросить. Воля Божья, чтобы мы были счастливы, а выбор остается за вами. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Вы снова вместе с нами на передаче «Небо на земле». Мы продолжаем исследование святилища. У нас в гостях вновь Егизарян Эдуард Михайлович, преподаватель Духовной академии в Заокском, магистр богословия, также Гунько Леонтий Прокофьевич, доктор богословия. И мы в прошлой передаче обсуждали борьбу Малого Рога из пророчества книги Даниила против небесного святилища. В чем он преуспел, что ему было не дано, мы понимаем, что за ним стоит сам дьявол. И у нас остались некоторые неразрешенные вопросы. Но прежде чем мы подойдем к идентификации Малого Рога, хотелось бы спросить, есть ли еще какие-то свидетельства, может быть, в Новом Завете свидетельства вот этой вот борьбы этого рога или этой власти, или этой силы против, против святилища?
2: Вы знаете, вот на этот вопрос можно отвечать очень долго, очень много, потому что тема борьбы проходит красной нитью через все Священное Писание. С самого начала, когда только человек согрешил, Господь объявил, и эти слова Он высказал в адрес змея, который искусил Адама и Еву, объявил следующее: «Вражду положу». Угу. Вражда, борьба, одно и то же. «Вражду положу между тобою, между женою». И дальше важная фраза: «Между семенем ее и семенем твоим». И вот это понятие «семени жены», оно впоследствии и у пророков и применяется к Иисусу Христу. То есть уже здесь, конечно, не явно, но, скажем так, в виде намеков было показано, что с момента, когда человек согрешил, началась эта борьба. Причем Господь говорит: «Я вступаю в эту борьбу». То есть я не просто буду стоять и пассивно наблюдать, как сатана там что-то хочет сделать, я вступаю в эту борьбу. И эта борьба прослеживается на протяжении всей истории и Израиля, и затем и в особенности христианской церкви. На эту борьбу указывали некоторые пророчества ветхозаветные, на эту борьбу указывал Иисус Христос в своих предсказаниях о событиях последнего времени. Об этой борьбе говорит апостол Павел во втором послании к Фессалоникийцам. И самое, может быть, такое яркое описание этой борьбы присутствует в книге Откровения, где агнец и зверь противостоят друг другу, и, скажем так, зверю также удается довольно многое, как и в пророчестве из Даниила 8 главы. И то, чего он достигает, кажется удивительным при всем том, что мы знаем, что Бог всесилен, могущественен и способен все это ограничить, но ему удается очень и очень многое. И это снова говорит о серьезности борьбы и о, скажем, серьезности этого вопроса, вопроса спасения. И благодаря вот этому обилию свидетельств о тех, кто борется, кто стоит во главе, с одной стороны Бог, а с другой стороны дьявол, и на земле его своего рода таким агентом по осуществлению его миссии является Малый Рог. Благодаря обилию свидетельств мы, конечно, получаем довольно ясное представление о том, что за этим Малым Рогом скрывается целая религиозная система, которую можно назвать отступившим христианством. Отступившим христианством, начиная со средневековья, христианство превращается из истинного, скажем так, в христианство поддельное. За фасадом этого христианства на самом деле скрывается вот тот самый зверь, тот самый дракон, который направляет его действия.
1: Неудивительно, что очень многие люди начинают выходить из христианства не потому, что они перестали верить в Бога, а просто потому, что они устали от того лицемерия, которое они ежедневно видят.
2: Лицемерие одно. Лицемерие можно наблюдать в разных христианских церквах. Это более такой субъективный фактор, связанный с жизнью каждого человека. Но речь идет о организованной системе, которая создала такие правила, и юридические, и религиозные, которые, по сути дела, являются вызовом Богу. Лицемер не обязательно бросает вызов Богу. Он просто как-то вот неверно сориентировался в своих представлениях, что-то неверно понял и прочее.
1: А то вот... есть лицемерие отдельно взятых служителей или членов церкви, это совершенно не значит, что стоящая за ним религиозная организация
2: конечно,
1: неверно.
2: Да, конечно. Лицемерию подвержены не только служители. Лицемерию подвержены и простые верующие. Это плохо. Нельзя сказать, что это хорошо, это плохо, с этим надо бороться. Христос с этим боролся постоянно. Но мы здесь говорим об организованной религиозно-политической, скажем так, системе, которая, которым было христианство средневекового периода. Впоследствии это христианство трансформировалось и получило название в Римско-католической церкви. То есть на момент, в эпоху Средневековья, когда христианство было неразделенным, мы говорим в целом о христианстве как таковом, потому что другого не было, здесь сложно что-то путать, но потом вот в основу именно Римско-католической церкви были взяты вот эти юридические положения и религиозные положения. Вот это очень важный момент, который нам необходимо учитывать и от которого нужно отталкиваться при анализе.
0: Далее в программе.
2: Идея заключалась в чем? Что вы жили в кущах, но при этом вы ни о чем не заботились.
3: Империя становится христианской, а христианство в этот момент начинает становиться имперским.
2: Учение о святилище – это не просто учение о каких-то ритуалах.
3: Вторым пришествием Христа завершается первая часть суда.
1: Но интересно, что Иоанн там пишет, когда начинает описывать этот Иерусалим, говорит, а храма я там не видел.
0: Небо на земле.
1: Как это можно увидеть в Священном Писании? Открыто это там или и каким образом?
3: Ну вот, смотрите, мы обычно говорим о том, что империя римская, она становится христианской. Потому что мы знаем о том, что император Константин Великий принимает христианство как на уровне государственной религии.
2: Священная Римская империя.
3: Да, это уже будет позже. Мы говорим о том, что империя становится христианской, а христианство в этот момент начинает становиться имперским. То есть она принимает все те методы, которые были присущи не столько евангельскому образцу, а которые были присущи именно имперскому такому характеру. Это попытка насилия над человеческой волей, над человеческими какими-то представлениями, какими-то верованиями и так далее. И вот поэтому смотрите, что происходит. Как раз в контексте того, что начинается на небе суд Божий, и мы об этом читаем в 11 главе книги Откровения, когда Иоанн говорит, что ему отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его, и произошли молнии, голоса, и громы, и землетрясения, и великий град. Иоанн говорит, что ему открылся ковчег завета. Всего лишь один раз открывался ковчег завета, именно во время начала следственного суда, во время дня очищения. И вот теперь на небе он видит этот открывшийся ковчег завета. И после этого, когда начинается, собственно, вот этот следственный суд, здесь, в 12 главе книги Откровения, как бы вспоминается вся вот эта прошедшая история. И начинает он с того, что на небе произошла война, Михаил и ангелы воевали против дракона, дракон и ангелы воевали против них. Потом сатана начал или пытался гнать Христа. Потом, после этого, когда не получилось со Христом, он стал гнать христианскую церковь. И в конце концов мы читаем о том, что рассвирепел дракон на жену, образ церкви, и пошел, чтобы вступить в брань с прочими от семени ее, сохраняющими заповеди Божии и имеющими свидетельство Иисуса Христа». Вот это то, о чем мы уже говорили.
1: Любопытный момент.
3: О заповедях Божьих.
1: Он рассвирепел на жену, но воевать пошел не с ней, а только с прочими.
3: Совершенно верно.
1: То есть только с некоторыми.
3: Потому что вот эта самая жена, которая когда-то была верной, она постепенно становится неверной. И то, что мы говорим о том, что вот папство, оно стало вот этим олицетворением отступления, потому что переняло вот эти имперские традиции, имперские обычаи, горели костры инквизиции во всей Европе. Мы видим, как много людей, которые просто стремились к тому, чтобы жить по совести, к тому, чтобы проповедовать Слово Божие, они их просто уничтожали. Мы вспоминаем здесь Джона Уиклифа, мы вспоминаем многих людей, таких как там, Ян Гус, Лютера, хотя и не убили, но были многочисленные попытки, и много-много других людей. То есть это не что иное, как попытка как раз продемонстрировать свою власть против тех людей, которые старались жить на основании Священного Писания. И поэтому вот та церковь, как раз та жена, которая в начале 12 главы изображается как в белом одеянии, белая, чистая, незапятнанная, фактически он идет воевать против ее каких-то последователей, потому что сама по себе эта жена, она превращается дальше вот в 17 главе в эту женщину, которая в багряное одета, и она уже гонит сама вот этих последователей Христа и так далее. И заметьте, что вся 13 глава – это описание того, как вот эта попытка вступить в брань с прочими от семени ее, то есть с остатком, как она осуществляется. И мы видим вот аллюзии многочисленные на нарушение закона, имена богохульные, пытаются делать какие-то изображения дракона, заставляет, чтобы верующие во Христа поклонились этому изображению. Это все то, что оговаривает закон Божий. Это все то, о чем предупреждают нас 10 заповедей. То есть, иначе говоря, это вот та самая попытка средневековая. И интересно, что здесь как раз говорится о времени средневековом. Причем связывается это очень хорошо с книгой пророка Даниила. Там малый рог гнал 1260 лет, или по-другому, здесь вот используется эта же дата, 3,5 года или 42 месяца. Это все один и тот же период времени. Это есть и в книге пророка Даниила, это есть и в книге Откровения. На протяжении этих 1260 лет фактически вот эта имперская церковь, которая уничтожала и пыталась не спровергнуть первосвященническое служение Христа, она вот пытается нападать на Церковь Божию, как здесь продемонстрировано.
1: То есть то, что было в книге Даниила сказано небольшими образами, в книге Откровения с теми же самыми датами, с теми же самыми периодами, открывается гораздо полнее.
3: И даже позже того, как заканчивается вот этот период 1260 лет, потому что 13 глава книги Откровения, она делится на две части. Историческая часть, то, что описывает момент Средневековья, и эсхатологическая часть, то есть то, что еще ожидает народ Божий в будущем, когда появится церковь остатка, и когда эти люди будут верны в исполнении 10 заповедей, в том, чтобы нести свидетельство Иисуса Христа. И вновь против них точно так же, точно такая же власть. Она будет делать попытку повторить вот эту средневековую власть и нападать на эту церковь.
2: Здесь еще важно что? Важно обратить внимание на цель вот той борьбы, которую ведет Малый Рог. Борьбы, которая видна, вот как уже было сказано, в период Средневековья, прежде всего, на протяжении 1260 лет. Очень важно эту борьбу проанализировать как раз с учетом Даниила 8 главы. В Даниила 8 главе показано, что эта борьба не просто ради того, чтобы досадить Богу и его последователям. Борьба заключается не в том, чтобы просто их как-то, знаете, вот уничтожить даже, может быть, а окончательная или конечная задача, которую ставит перед собой Малый Рог, это святилище. Это небесное святилище. То есть борьба используется как инструмент. Инструмент насаждения какой-то новой идеологии религиозной. Инструмент, который позволяет как-то вот вынудить людей переключить внимание с небесного святилища на что-то другое. И апостол Павел очень хорошо эту борьбу описал во втором послании Фессалоникийцам, где он говорит о человеке греха, сыне погибели. То есть вот эта фраза «человек греха» указывает на человеческую природу вот этой силы, которая стоит за малым рогом. «Сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею». Слово «святыня» здесь тоже таково, что в нем можно видеть указание на святилище. Святилище. Почему? Потому что дальше «так что в храме Божьем». Угу. Видите, то есть это тоже контекстуальный такой указатель на то, что речь идет о святилище. «В храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога». То есть, ну и дальше Павел пишет, что пока еще эта тайна беззакония не совершилась, пока Господь удерживает, но потом даст возможность и убьет его духом пришествия своего. То есть указание на то, что окончательно гибель произойдет только при втором пришествии. Но что важно, что нам очень, мы зачастую недооцениваем, насколько серьезную угрозу для сатаны представляет святилище. Недооцениваем этот момент. И насколько важно нам правильно понимать учение о святилище. Учение о святилище – это такой, я бы сказал, каркас, который объединяет в себе всю библейскую теологию как таковую. Это не только учение о спасении. В учение о святилище в целом вписывается и учение о грехе, с которого начинается история спасения нашего мира. Это и закон, это и эсхатология, это и суд, это и различного рода другие моменты, связанные с христианской жизнью и со спасением. То есть учение о святилище позволяет все эти доктрины связать воедино и представляет собой вот такую связующую как бы матрицу, благодаря которой мы можем видеть цельность всей истории искупления и цельность искупления как такового. Именно поэтому сатане так важно нанести ущерб этому учению, потому что в этом случае все как бы размывается, расплывается, и все становится каким-то таким разрозненным и не очень связанным и связанным друг с другом.
4: Получается,
2: становится трудно как бы увидеть смысл во многих вещах, которые цельность совершаются.
4: Картины, вот цельность
2: увидеть
4: картины,
2: цельность да. картины, увидеть вообще, а почему что-то совершается и для чего оно совершается. Поэтому нам важно всегда вот эту цель, на которую направлено действие Малого Рога, учитывать тогда, когда мы анализируем библейские пророчества.
0: Небо на земле.
1: Получается, только исследуя святилище, мы можем вообще всю Библию как-то воедино в одно целое собрать и увидеть полную картину всего, что там описывается.
2: Так оно и есть, так оно и есть, потому что учение о святилище – это не просто учение о каких-то ритуалах. Как мы уже неоднократно отмечали, за ритуалами всегда стоит, с одной стороны, представление о Боге, которое люди должны были получить, а с другой стороны стоят их мотивы, с которыми они должны к этому Богу идти, за прощением, за, скажем, просто для того, чтобы понять самого Бога и понять, как жить вместе с Ним. Поэтому это очень цельное.
3: Иначе говоря, это святилище – это тот язык, благодаря которому нам продемонстрирована вся идея спасения, вся идея искупления и ее субъективная часть, касающаяся каждого человека в отдельности, и ее объективная часть, касающаяся отношения Бога к этим вопросам.
1: Угу. Заканчивается ли на этом вообще все? Потому что мы приходим к тому, что вот мы идентифицировали этот малый рог, как вот эту земную силу. Вот. Дальше нам уже сказано, что эта сила не выдержит, она будет, проиграет в борьбе против Бога. Я так понимаю, следующее у нас второе пришествие. Вот. А после? Что-то есть после или на этом тишина уже?
3: Ну, собственно, само по себе действие второго пришествия, само по себе событие, оно аккуратно помещается богословски в те рамки, которые мы уже обозначили, связанные с судом. Потому что вторым пришествием Христа завершается первая часть суда, связанная с оправданием верующих, связанная со следственным судом. И поэтому, когда следственный суд подходит к концу, и нам говорится в книге Откровения в 15 главе о том, что святилище было очищено, и Христос, так скажем, туда уже больше никто не мог войти, он как раз описывает вот группу людей спасенных, которые поют песнь Моисея и Агнца. Mm-hmm. Это очень интересный образный язык, потому что из Евангелия от Иоанна мы узнаем о том, что закон был дан через Моисея, а благодать и истина произошли через Иисуса Христа. То есть, иначе говоря, люди, которые поют песнь Моисея и Агнца, это те, которые в своей жизни совмещают, с одной стороны, послушание закону, который дан через Моисея, и упование на благодать Иисуса Христа. И это повседневный опыт этих людей, поэтому этой песни никто не мог научить. Поэтому вот эта группа людей, она остается, дожидается Иисуса Христа, его второго пришествия. И, собственно, мы видим, что вторая

0: Вот после этого Иоанн видит вот эту заключительную часть книги Откровения, когда город Иерусалим сходит с неба, и он называет это скинией Господа и его народа.
1: Я Иоанн. Опять храм.
0: Совершенно верно. В 21 главе книги Откровения, во 2 стихе он говорит: «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий: «Се скиния Бога с человеками». И вот тот самый последний праздник, который евреи совершали, это был 15-й день 7-го месяца, буквально через 5 дней после Дня Очищения. Они совершали праздник Кущей, по продолжительности самый длинный, 8 дней он проводился, и больше всего жертв приносили в этот день на жертвенник, благодаря Бога за то, что Он, выведя народ израильский из Египта, Он разделил с ними условия пребывания в пустыне, Он также жил в шатре, и вот теперь Господь весь свой народ приглашает в свой так называемый небесный шатер. Это теперь уже святой город Иерусалим, который он приготовил для своего народа. И этот Иерусалим он называет своей кущей. То есть, иначе говоря, праздник кущей передает идею вот этого вечного пребывания Господа со своим народом. И, собственно, это то, чем заканчивается книга Откровения, описанием вот этого потрясающего небесного города, который иногда Иоанну даже не хватает слов, чтобы описать эти небесные реалии. Он очень часто использует как бы вот этот оборот.
1: Mm-hmm. Ну, интересно, что Иоанн там пишет, когда начинает описывать этот Иерусалим, говорит: «А храма я там не видел». То есть, с одной стороны, ему было сказано, вот скиния, то есть вот он, храм, вот. А тут, с другой стороны, он пишет, он не увидел,
0: но,
1: не разглядел в Иерусалиме храм, или но, не
0: возможно,
1: понял, что это он и есть.
0: Возможно, это было связано именно с тем, что храм, как место для решения проблемы человеческого греха, он просто перестает существовать. То есть вот в этом смысле сотериологическом храм больше не действует, поэтому он в городе храма не видел.
2: Да, здесь еще ведь есть дополнение у этой фразы: «Ибо Господь Бог Вседержитель, храм Его и Агнец». То есть для чего нужен был храм? Храм был инструментом или пространством, лучше так сказать, благодаря которому могла осуществиться встреча между Богом и человеком. Бог снисходил с небес, а человек приходил, скажем так, из своего пространства обитания. И вот эта встреча происходила на такой территории, что ли, если так можно сказать, которая определялась как храм.
1: Притом еще и нужен был посредник какой-то между Богом и человеком по причине греховности.
2: А тут что мы имеем? А тут мы имеем такую ситуацию, где нет разделения на несколько пространств, на пространство людское, скажем, мир и небо, где обитает Бог. Здесь уже эти два пространства встретились и, скажем так, совместились. Бог здесь вот обитает прямо в этом городе, он доступен, уже не нужен ни первосвященник, не нужно ни специальное пространство, которое бы выделялось для того, чтобы человек туда мог прийти и там встретиться с Богом.
1: Никакое специальное служение.
2: Нет никаких преград, нет никаких ограничений. Более того, что еще важно, когда мы смотрим на праздник Кущей, на его значение, которое описывается в Ветхом Завете, то оно связано с заботой Бога, которую он проявлял об израильтянах на протяжении всего странствования по пустыне. То есть идея заключалась в чем? Что вы жили в кущах, но при этом вы ни о чем не заботились. Одежда ваша не ветшала, обувь не изнашивалась. То есть, собственно, вам и о жилье особо заботиться не надо было. Бог обо всем позаботился, хотя условия были достаточно непростые. Вам приходилось идти и довольно долго. Но, здесь, скажем, частично эта идея снова воспроизводится. Значит, снова наступает момент, когда обувь ваша не будет ветшать, одежда ваша не будет изнашиваться.

0: когда Господь обо всем заботится, когда Господь дарует все своему народу, и уже вот этот период как раз и характеризуется тем, что мы называем Царством Божьим.
1: Получается, что в Священном Писании открыта не только борьба с грехом, не только даже победа над грехом, но и что-то большее, что там следует за ним. Вот это какая-то жизнь вечного блаженства, я не знаю, как по-другому это описать.
0: Ну, конечно, слезы будут, скажем, удалены из очей, об этом тоже говорит 21 глава. Значит, болезни не будет. То есть как раз описывается все в таких тонах, которые показывают, что Царство Божье превосходит любые периоды или этапы Божьей заботы, которые он только проявлял об Израиле на протяжении...
2: И проблема греха и зла, она решена, вот что самое главное. Да. Это та надежда, которой мы живем.
1: Спасибо, спасибо. Спасибо, дорогие друзья, что вы с нами присутствовали. Увидите, что Священное Писание разрешает все эти проблемы и показывает, что конец греху однозначно и бесповоротно наступит, и греха и зла больше никогда не будет существовать. Да благословит нас Господь участвовать в этом моменте и быть вот в этих кущах в этом Новом Иерусалиме.

0: Небо на земле.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Начиная программу, я предлагаю вам прочитать несколько библейских текстов из книги Псалмов, 26-й Псалом. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей, созерцать красоту Господню и посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя над врагами, окружающими меня, и я принес бы в его скинии жертвы славословия, стал бы петь и воспевать пред Господом». В глубокой древности, когда человек из Божьего народа приходил в храм поклониться Богу, он обязательно должен был принести жертву. Но было нечто более значимое для Бога, чем жертвоприношение. Если с человеком случалось нечто необычное, если Бог вмешался в его судьбу и помог, то вместо жертвоприношения человек мог оставить в храме описание своего жизненного опыта, который перекладывался на стихи, стихи перекладывались на мелодию, получалась песня. Песня о Божьей заботе, о Его любви и милости. Татьяна Дзюба именно такой жертвой, жертвой своих уст желает прославить сегодня Бога. Она описывает в своем письме то, что Бог сделал для нее. Вот какими словами она начинает свое письмо. «Я хочу рассказать, как Бог берег меня и спасал от смерти с самого рождения. За месяц до моего рождения мою маму боднула корова. Мама упала, а корова прошла над ней, не коснувшись ее. Когда я родилась, моя мама была в очень тяжелом состоянии, но Бог не допустил, чтобы я осталась одна и спас мою маму». В детстве Татьяна часто задумывалась о Боге, расспрашивала о нем свою бабушку, но то, что она разъясняла, ее не удовлетворяло. В школе в те времена, конечно же, твердили, что Бога нет, но Татьяна этому не верила. Она думала, если существую я, то Бог тем более должен быть. И когда Татьяна уходила в школу, бабушка ее часто провожала словами: «Иди, пойди с Богом». И Татьяна говорит, что чувствовала себя после этого спокойнее, когда слышала эти слова. Но однажды бабушка не сказала ей своего напутствия. Тогда Татьяна несколько раз возвращалась к ней и говорила: «Бабушка, я пошла в школу», до тех пор, пока не дождалась нужных слов. Несколько раз Господь спасал Татьяну от смерти. Школа у них была далеко, к тому же дорога проходила через глубокий овраг. И в то время она училась в начальной школе. И как-то раз, когда она возвращалась из школы, поднялась сильная метель. Во овраге сильным ветром ее сдуло с тропинки в сугроб. Сначала Татьяна старалась найти дорогу. Ползала по глубокому снегу, падала, вставала, но потом устала. Она села в снег и заплакала, потому что не знала, что делать дальше. Но Господь не оставил ее. В это время по тропинке проходил домой старшеклассник. Он увидел в стороне темное пятно и решил посмотреть, что же это такое. Оказывается, Татьяна была недалеко совсем от натоптанной, но совсем незаметной в снегу тропинки. И пыталась идти совсем в другом направлении, потому что из-за метели нельзя было определить, в какую сторону ты двигаешься. Как она была благодарна, что этот старшеклассник нашел ее и привел домой. В жизни Татьяны был еще и другой случай. Ее отец выкопал неподалеку от дома небольшой колодец. И одной из обязанностей Татьяны было носить воду маленьким ведерком. В тот день Это было весной, на улице было холодно. Земля вокруг колодца обледенела. Набирая воду, Татьяна поскользнулась и упала в колодец. Одежда в ней сразу намокла и стала тяжелой. Вылезти Татьяна самостоятельно не могла. И, конечно же, думала, что утонет. Но Господь вновь спас ее, послав за водой соседку. Вот что удивительно, вода в тот момент ей была не нужна. Позже соседка рассказывала, что вышла в сени, взяла ведро и пошла к колодцу как-то машинально. Соседка вытащила Татьяну из колодца и тоже привела домой живую. В деревне, где жила Татьяна, жил один рабочий фермер, который всегда приезжал домой на лошади с телегой и катал детей, когда они его об этом просили. Однажды ребята забрались, и их собралось очень много. Они забрались в эту телегу, и Татьяне не хватило места. Пришлось встать сзади и держаться за плечи стоящих. Но когда возница тронул лошадь, телега дернулась, и Татьяна навзничь упала на землю, потеряв сознание. А когда она пришла в себя, то увидела, что ее голова лежала всего в нескольких сантиметров от большого камня. Страшно подумать, что было бы с ней, если бы она упала головой прямо на камень. Заканчивает свое письмо Татьяна такими словами: «Я уверена, что Господь в тот момент послал своих ангелов, которые спасли меня. Сейчас мне 42 года. 13 лет назад я заключила завет с Господом. Я люблю размышлять о Божьей любви и милости, и каждый день вижу Его заботу. Мне очень нравится стихотворение, которое называется «Божьи букеты». К сожалению, я не знаю его автора». Мы тоже не знаем автора этого стихотворения, поэтому просто его прочитаем. «Сколько чудных букетов подарил тебе Бог. Сколько, друг мой, сегодня насчитать ты их смог? В каждом даре небесном, в каждом солнце луче Бог твой любящий, добрый, свой букет шлет тебе. Своим запахом нежным наполняют весь дом. Сколько Божьих букетов согревает теплом. Твое сердце в тревоге, твое сердце в нужде, не тревожься, а помни, Бог с тобою везде. Пусть забудется горе, пусть все муки уйдут, посчитай, сколько Божьих букетов вокруг. Всю любовь и всю нежность Бог в букеты собрал. Сколько, друг, ты сегодня их уже насчитал?» Татьяна заканчивает такой строчкой: «Я каждый день получаю букеты от Бога, и мне очень хочется, чтобы все люди оценили и откликнулись на Божью любовь». Татьяна Дзюба, поселок Придорожный, Рязанская область. Друзья, оглянитесь вокруг. Может быть, и ваша жизнь наполнена букетами Божьей любви и милости, примерами и доказательствами Его нежной заботы о вас? Несомненно, что все доброе, что есть в вашей жизни, это Его дар, это от Него. Если вы с этим согласны, не забудьте Его за это поблагодарить.

0: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Кредо». Руководитель Любовь Гусева.

0: познавая истину. Ведущий, священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Библия говорит нам о невидимом благодетели, без которого мы и не смогли бы жить. Наверное, все знают сказку «Аленький цветочек». Девушка Настенька полюбила того, кого она не видела глазами. Как же это произошло? Да, она не видела своего благодетеля, но она видела его дела. То есть она полюбила его душу. Как вы думаете, возможно ли такое? Наверное, автор Сергей Тимофеевич Аксаков был человеком верующим. Его произведение – очень хорошая иллюстрация. Верующие люди Бога не видят, но призваны его любить. Как же можно любить того, кто скрыт от нашего взора? Библия говорит о невидимом благодетели, без которого мы не смогли бы жить. Дух Святой. Наверное, разговор о Святом Духе один из самых непростых. В Священном Писании он упомянут очень часто, но больше, чем больше пытаешься его понять, тем больше вопросов возникает. В христианской среде есть много мнений о Святом Духе. Конечно же, это вызывает споры, чего мне, честно признаться, хотелось бы избежать. Чем больше тайн связано с предметом мышления, тем больше есть искушение, ну, выдать какое-то свое мнение за истину. А этих мнений на сегодняшний день довольно много. А что касается того, каков Бог, ну так это вообще самое таинственное, что только может быть. Вот как же нам, людям, сотворенным Богом, уразуметь того, кем мы созданы? Согласитесь, мы можем что-то узнать насчет этого только в том случае, ну, если сам Бог об этом нам что-то сообщил. Одним словом, мы нуждаемся в откровении свыше. Ну, значит, я думаю, так и надо поступить. Попробуем узнать, что же говорит божественное откровение непосредственно о Святом Духе. Обратимся к Священному Писанию. Однажды ученики Иисуса Христа заметили, что их учитель часто стал упоминать о том, что ему предстоит быть убитым. Поначалу на это не обращали внимания, но со временем подобные речи стали удручать. Такого из них никто не ожидал. Это вообще не входило в их планы. Мало того, они прекрасно видели, что они с их учителем совсем не пользовались авторитетом у духовных наставников их народа. Постоянно попадая в ситуации, когда с ними спорили фарисеи или кто-то еще, Иисус мудро разрешал всякий спор в свою пользу. Вместе со Христом ученики чувствовали себя, как за каменной стеной. С ним не было страшно. Он усмирял бурю, закрывал рты спорящим мудрецам, исцелял самые страшные болезни, несколько раз накормил толпу голодных людей. Он воскрешал умерших. Ну что может быть еще сильнее? Воскресение мертвых. Так у них был тот, с кем они не боялись, в общем-то, можно сказать, ничего. Настал день, когда Иисус въехал в Иерусалим на осленке, чем исполнил пророчество. Так должен был въехать в Иерусалим царь Израиля. Ученики ликовали, ведь в их понимании сейчас должно наступить царствие Господне. Они уже принялись думать о том, кто большим будет в Царстве Небесном, а кто меньше. Они делили кабинеты министров при Верховном правлении. О крестных страданиях Иисуса Христа они вовсе и не думали. Это для них было ударом. Чем ближе становился сей час, тем больше они не знали, чего ожидать. А в конце концов, Иисус и вовсе стал говорить о том, что ему предстоит пойти туда, куда они не могут пойти, то есть к своему Отцу. Все более и более возникал вопрос: «Господи, ты уйдешь, а мы как же? Нас здесь ненавидит весь мир!» Предвидя все это, Иисус сказал вот что. Это Евангелие от Иоанна, 14 глава и далее. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Когда же придет утешитель, которого я пошлю вам от Отца Духа истины, который от Отца исходит, он будет свидетельствовать о мне, а также вы будете свидетельствовать, ну, потому что вы сначала со мной, а теперь иду к пославшему меня. И никто из вас не спрашивает, куда идешь, от того, что я сказал вам, это печалью исполнилось сердце ваше. Но я истинно говорю вам, лучше бы я пошел, ибо если не пойду, утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам, и он, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде. О грехе, что не веруют в меня, о правде, что я иду к Отцу моему, и уже не увидите меня. О суде же, что, князь, мира сего осужден». Вот обещание Иисуса Христа. Он не оставил учеников. Он вместо себя обещал некоего утешителя, Святого Духа. Слово «утешитель» переведено с греческого «параклетос», что означает «адвокат», «защитник», «ходатай». То есть получается, что Иисус Христос обещал послать себе замену. И причем это должен был быть кто-то равный ему. Кто же это? Библия говорит о невидимом благодетели, без которого мы не смогли бы жить. За короткое время программы я могу только пробежать бегло взглядом, посмотреть на то, что же говорит Священное Писание о Святом Духе. Каковы его дела, представленные в Священном Писании? Ну, во-первых, только открыв Библию, мы сразу прочитаем о Духе Святом. Это Бытие, первая глава. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою». Парил над хаосом, вот по другому переводу. Мы видим его в качестве сотворца земли. И хаос, вот, постепенно видоизменяется, появляется суша, воздух, рыбы, животные и, наконец, человек. Да, Дух Святой, как третья личность Божества, является сотворцом земли и жизни на ней. Библия повествует о нем как о животворящем духе. Во всяком случае, вот свидетельство того, во что верили древние. Здесь есть цитата из книги Иова, а это древнейшая из книг Священного Писания. Эти слова принадлежат одному из друзей Иова, Елиую. Вот в 33 главе вы сможете найти такие слова. «Слова мои от искренности моего сердца, и уста мои произнесут знание чистое. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Вот так написано. А псалмопевец Давид в молитве говорит: «Пошлешь дух твой, созидаются». Эта мысль встречается у Павла. апостол Павел говорит: «Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». В 8 главе, в послании к римлянам, вы можете это увидеть. Кто же такой этот Дух, если он способен дать жизнь? Я могу говорить о нем не иначе, как о ком-то божественном, но потому что только Бог, единственный Бог и никто другой может дать жизнь. А что можно сказать по поводу того, что именно благодаря проявлению силы Святого Духа на земле в человеческом теле был рожден сам Иисус Христос? Помните, как ангел ответил Деве Марии о том, как она станет матерью Господа? Написано: «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Мы вообще говорим не столько о рождении Иисуса Христа, сколько о Его перевоплощении в человеческое тело. Ведь Иисус, существовавший до этого, стал человеком благодаря Святому Духу. Вот это сила! Только вездесущему Богу подвластны законы мира. И Он явил это в чуде зачатия Девы Марии Иисуса. О том, как это вышло, можно только фантазировать. Ну, помимо прочего, когда Иисус Христос вышел в мир, чтобы служить людям, Он пришел креститься к Иоанну Крестителю, как Он сказал, чтобы явить всякую правду. И как только Он вышел из воды, на Него сошел Святой Дух в виде голубя. И голос свыше провозгласил о том, что Иисус Христос – возлюбленный Сын Божий. Вот мы видим, вся Троица вместе – Отец, Сын и Дух Святой. Так кого же вместо себя оставил ученикам Иисус, если этот кто-то равный Ему? Как человеку понять природу Святого Духа? А никак. Для человека он неисследим. Все, что можно знать, заключается в одном слове. Ну, по-еврейски дух «руах» означает ветер. В Новом Завете, написанном на греческом языке, дух «пнеума» – тоже ветер. Может ли человек видеть ветер? Нет, не может. Не может человек видеть ветер. Да, но мы можем видеть то, что этот ветер делает. Вот такое представление мы можем иметь о том, кто назван в Библии Духом Святым. И еще интересно, что слово «Бог» по-еврейски «эль», но Бог, создавший землю, тот Бог, в которого верили патриархи Ветхого Завета, представлен во множественном числе – «Элохим». «Им» – это окончание множественного числа. Так в Ветхом Завете дух Руах встречается либо в сочетании с Элохим, либо в сочетании с божественным именем, переведенным как Иегова, либо просто как дух. Как может ли человек полюбить того, кого не видит, если знать о том, что этот невидимый создавал, если знать, что этот невидимый делал? Невольно хочется знать о нем все больше и больше. Библия говорит о невидимом благодетели, без которого мы не смогли бы жить. Так надо сказать, что само божественное откровение, само по себе божественное откровение Библии, но оно возможно благодаря Святому Духу. О Духе Святом ведь мы читаем как о том, кто вдохновлял пророков, написавших Писание. Книги Библии, второе послание Петра, первая глава. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Вот именно поэтому, прежде чем взять в руки Священное Писание, мы всегда молимся, прося Бога помочь в понимании святых слов. Я лично верю, что Дух Святой всегда рядом, и Иисус Христос это обещал, что так и будет. Затем мы можем увидеть Духа Святого в качестве того, кто заботится о своем народе. Вот как Святой Дух проявил себя в жизни царя Саула. Как только Самуил помазал Саула на царство, новоиспеченный помазанник на пути своем встречает сонм пророков и начинает пророчествовать. Мы видим, что Дух Святой может наделять пророческим даром и мудростью. Вот постоянно наставляемый пророком Самуилом Саул становится царем народа. Но под влиянием Святого Духа человек изменяется, но, с другой стороны, Бог не насилует волю человека, чего, конечно, не скажешь о сатане. В определенный момент Саул перестает служить Богу, и Господь приглашает другого претендента на престол Израиля, пастушка Давида. Да-да, того самого Давида, в роду которого в будущем родится сам Иисус Христос, истинный царь. Вот так, отказавшийся от божественного попечения Саул автоматически попадает под власть другого духа. И становится понятно, что Дух Божий – это не просто Дух, а Святой Дух. Он ведет человека к святости, если тот этого, конечно, пожелает. Но стоит человеку отказаться от путей Господних, как этот человек потеряет преимущество быть водимым Духом Святым. И вот что произошло с Саулом в Первой книге Царств. В 18 главе написано: «И было, на другой день напал злой дух на Саула, и он бесновался в доме своем. А Давид играл рукою своею на струнах, как и в другие дни. В руке у Саула было копье, и бросил Саул копье, подумав, пригвожду Давида к стене. Но Давид два раза уклонился от него». Вот интересная картина получается, что Дух Святой вдохновлял Саула, но не настолько, чтобы лишить его выбора. Как что-то Саулу не понравилось в божественном управлении, он стал делать то, что желал сам. Он вышел из-под божественной защиты, и им завладел другой дух. Написано, что это был злой дух от Бога. Ну, конечно же, в том смысле, что Бог позволил вот злому духу владеть Саулом. Ну, понятно, так как последний отверг служение воли Бога. Злой дух завладел Саулом только тогда, когда Саул отверг Бога. Но, к сожалению, человек на земле свободен только тогда, когда он выбрал Бога. Вот, находясь под божественной защитой, если, конечно, проще сказать, и позже, уже во времена Нового Завета, апостол Павел скажет: «Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода». Блажен человек, сделавший правильный выбор в жизни и идущий тем путем, который предназначен Богом. Дела Святого Духа видны в жизни покорных Богу людей. Ну вот, например, из жизни Иосифа, которого родные братья продали в рабство. Вы помните, наверное, эту историю? Бог дал мудрость Иосифу спасти от голодной смерти весь Египет, да и не только. А затем расположил фараона, и последний сделал Иосифа вторым человеком после себя. Представляете, каково Иосифу из раба вырасти до премьер-министра Египта? Есть еще нечто, о чем хочется сказать. Дела Святого Духа видны в пустыне, где Бог повелел израильтянам построить переносной храм, скинию. В народе не нашлось умельцев, которые владели бы ремеслами, Давайте прочитаем об этом в 31 главе книги «Исход». «И сказал Господь Моисею, говоря, «Смотри, я назначил именно Веселиила, сына Уриева, сына Орова, из колена Иудина, и я исполнил его Духом Божиим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставливания и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощником Аглиава, сына Ахисамахова, из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе. Скинь ее собрание и ковчег откровения, и крышку его, и все принадлежности скини, и стол, и принадлежности его, и светильник из чистого золота, и все принадлежности его, и жертвенник курения, и жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и умывальник, и подножие его, и одежды служебные, и одежды священные Аарону священнику, и одежды сынам его для священнослужения, и елей помазания, и курение благовонное для святилища. Все так, как я повелел тебе, они сделают». Вот Бог выбрал людей, и затем Дух Святой наделил их способностями, но которых раньше у них не было. В Библии о Святом Духе сказано много. Я сейчас могу в рамках этой программы сказать лишь некоторые вещи. Хотя можно было бы просто двумя словами сказать о том, что Дух Святой – это то же самое, что и сам Бог. Более того, получается, что это Бог и есть. И все это делает трудным возможность выразить о нем некоторые мысли. Все, что делает Бог, делает Святой Дух. Библия говорит о невидимом благодетели, без которого мы не смогли бы жить. Несколько минут мне хотелось бы посвятить одной проблеме, о которой сегодня многие спорят, хотя не знаю, есть ли для споров основания. Есть такое утверждение, что будто бы Дух Святой – это не личность, а некая безликая сила. Вот сила, которой руководствуется Бог в своих интересах. Я так не думаю, хотя для этой мысли, конечно, есть повод. Но если честно, я так не считал бы. Есть Божье откровение, которое имеет место в Новом Завете. Никто из писателей Ветхого Завета не ставил целью выразить то, что такое Святой Дух, но даже нет никакой идеи насчет того, что это или кто это. Есть некая недосказанность о нашей... Ну, вспомним, ведь мы зависим от откровения Бога о себе. В Ветхом Завете Дух Святой везде, это как бы Дух Бога, а далее вот объяснений нет. Но с приходом Иисуса Христа появляются и мысли, сказанные Иисусом Христом, но что передали его апостолы. Вот в книге Иоанна в 16 главе написано, «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». Что говорит Откровение? Дух услышит и передаст. Причем Иисус не сомневается в том, что Дух может говорить от себя, но в данный момент Он передаст то, что Богом Ему поручено. Написано, что Он научит. Мы видим, что у Духа Святого есть свой интеллект. В первом послании к Коринфянам в 12 главе написано: «Иному чудотворение, иному пророчество, иному развлечение духов, иному разные языки, иному истолкование языков, все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, внимание, как ему угодно. Вы заметили, мы видим, что Дух Святой сам принимает решение, а это значит, что он руководствуется своей волей. Хорошо, следующий текст. В послании к Ефесянам апостол Павел пишет в 4 главе. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Ну а из этого текста мы видим, что Духа Святого можно оскорбить. Это означает, что он имеет свои чувства. А в Евангелии от Иоанна в 16 главе тоже сказано: «И он, то есть Дух Святой, придя, обличит мир о грехе, о правде и о суде». А в послании к римлянам в 9 главе написано так: «Истину говорю вам во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». То есть апостол Иоанн говорит, что Дух Святой призван обличать, а апостол Павел подтверждает о том, что это происходит через его совесть. И это возможно только тогда, когда его совесть в Духе Святом, то есть когда сам Павел этим Духом руководствуется. То есть когда Дух Святой для Павла авторитет. Библия говорит о невидимом благодетели, без которого мы не могли бы жить. Хорошо, когда Святой Дух для человека авторитет. Он не просто такой, как сам Бог. Он сам Бог и есть. И я очень хочу узнавать его все больше и больше. А вы хотите? Однажды Иисус проповедовал людям о Царстве Небесном притчами. После его проповеди его ученики подошли и попросили, чтобы учитель объяснил им их значение. Каково же было удивление апостолов, когда Иисус заявил о том, что именно их он и избрал в качестве учеников, заранее предвидя их интерес. Сегодня Библия перестала быть дефицитом, но очень мало тех, кто имеет искреннее желание знать истину. Мы предлагаем вам Библию, Священное Писание, но не за деньги, а за ваше искреннее желание знать Слово Божие. А посему, если вы внимательны, то вы увидите, что каждая из программ цикла «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая повторяется на протяжении всей программы несколько раз как утверждение. Выпишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ на ваше письмо мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: разговор. Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте! Опять сегодня вам представляем программу по улучшению нашей памяти. Будем говорить, как устранять причины, мешающие любви и миру в наших семьях, и почему нам нехорошо в наших семьях. И Библия помогает нам в этом, потому что Библия — это Божье Слово, которое вселяет в душу нашу спокойствие, которое научило весь мир необыкновенной молитве, молитве «Отче наш», где говорятся прекрасные слова, регулирующие семейные взаимоотношения. «Прости нас, как и мы прощаем должникам нашим». Эту молитву желательно произносить каждый день и подставляйте имена ваших детей, свои имена. «Да будет воля твоя в жизни моих детей», перечисляйте их и так далее. И когда вы говорите «прости нас, как и мы прощаем должникам нашим», тоже можете вставлять имена своих детей, родных, близких, мужа или жены и говорить «дай нам сладкий дух примирения, любезное отношение друг с другом». И уповайте на Бога, который единый творит чудеса, который хочет всегда общаться с нами не только через наше сердце, но и через наш разум. И память наша должна укрепляться. Сегодня 4-й закон, закон готовности к запоминанию. И именно из-за незнания этого закона мы забываем имена, забываем лица людей, мы забываем вещи. Этот закон заключается в том, что мы должны давать себе команду на запоминание. Я положила очки на письменном столе. Мне это нужно запомнить. Если ты делаешь установку себе на запоминание какого-то текста, каких-то иностранных слов, нужно тоже установить время, за какой срок ты это выучишь, и на какой срок тебе это нужно? Например, когда была организована группа людей для изучения иврита, мне нужно было запомнить имена людей и их лица. И я делаю установку на запоминание. На какой срок мне нужно запомнить этих людей? Их имена, их внешность. Без этого закона мы будем забывать очень многие вещи. Точно так и в семье, дорогие друзья. Не нужно забывать то, чему нас учит Библия, как иметь прекрасное счастье в наших семьях. Сегодня особенно такая библейская тема. Определите для себя своего партнера, ваших детей, и тогда вам легче будет общаться с ними. Эта тема, она основана на таком необычном, скажем, методе. Мы живем в век цивилизации, и мы мало общаемся с природой, мало знаем о повадках зверей. В древности люди жили более природной жизнью, были связаны с животным миром, с растительным миром. И Библия полна этих сравнений. И здесь не нужно обижаться, потому что сам Христос сравнивал некоторых людей с животными. И это помогает нам. Вот я вам расскажу пример. Случилось такое в моей жизни. Сначала я не понимала и не реагировала, а потом меня это стало как бы огорчать, потому что я удивлялась, ну почему мужа не интересует так общение со мной, как с газетами, там, с какой-то информацией. И, казалось бы, мне хотелось вырвать из рук его газету, но этого нельзя было делать. Говорить постоянно, оставь газету, общайся со мной, тоже нехорошо. И это иногда в семьях приносит раздражение такое. Но когда я рассматривала эту тему, я увидела, что, оказывается, его и изменить нельзя, потому что в книге «Песни песней» описывается вид таких людей. «Друг мой похож на оленя. Он заглядывает сквозь решетку, он смотрит, он что-то хочет знать». Оказывается, есть люди, которые любят и ценят информацию, им это присуще. И напрасно вы будете ставить какие-то преграды, препоны в том разрезе их жизни, к чему они привыкли. Конечно же, здесь не говорим мы об игромании или о других вредных привычках. Вот. Далее мы с вами видим, что есть такой тип людей, о которых

Сам Иисус Христос сказал, Он сравнил их с лисицами, и это касалось великого царя Ирода. «Пойдите, скажите этой лисице». Но я вас прошу, дорогие друзья, чтобы вы это не высказали вслух своей тёще или своему мужу. Определите для себя, кто ваш партнер, кто ваш родственник, и знайте его нрав. И тогда вам легче будет общаться с этим человеком. Человек, который похож на лисицу, как в данном случае Ирод, это люди, которые обыгрывают ситуации и извлекают любую пользу для себя. Далее Библия говорит тоже об интересном типе людей. И это уже касалось Иисуса Христа, где говорится, что «скопище злых обступило меня, они как псы». И, конечно же, это манера нападать и те люди, которые не ценят добро. И поэтому посмотрите на своих родственников. Если это ему присуще, что он постоянно нападает, что вы можете сделать? Вы ничего не можете сделать. Вы только должны отдать его в руки Господа, потому что эфиоплянин не может изменить кожу свою, говорит Священное Писание, и леопард не может изменить пятна свои, но Господь может дать новое сердце и новый дух. И вот есть тоже сравнение интересное, о котором говорится в Евангелии, что не бросайте, здесь говорится, жемчуга вашего перед свиньями. Они не ценят это. Как часто я встречала верующих женщин, у которых неверующие мужья, неверующие дети, и они говорят, ну уже у меня музыка звучит религиозная, брошюры религиозные в доме, Библия, и я без конца только проповедую, а он не реагирует. Я бы хотела сказать, определите, а может быть это такой тип людей, перед которыми уже не нужны ваши слова? Может быть, даже ваши добрые наставления. Он все равно это не ценит. И только будет постоянные разногласия в семье. И интересно, что и апостол Петр тоже людей сравнивает с животными и говорит, что вымытая свинья снова идет валяться в грязи. Кто эти люди? А вот они ленивые, небрежные эти люди. И порой мы бессильны изменить этих людей. И вот очень интересный тоже текст, что стремление к лидерству некоторым присуще. Как козел среди стада своего. И поэтому, как вы будете укрощать свою дочь или сына, или супругу, или мужа, если он рожден лидером? И поэтому давайте ему простор в добром, а в плохом молитесь, чтобы Бог помогал ему справляться или ей. И вот тип людей, о котором говорит пророк Исаия в 53 главе, Матфея 25 главе, сам Иисус Христос сравнивается с овцой. С безгласным агнцем, которого ведут на заклание, полная покорность, полное послушание. И при пришествии Иисуса Христа тоже будут люди сравнены с животными. Овцы пойдут по правую сторону, козлы пойдут по левую. Мы еще подумаем потом и поговорим, почему же именно по правую и почему именно по левую сторону. Это, оказывается, тоже имеет свое огромное значение. И еще интересный есть текст Писания. А это люди такие необузданные, своевольные, плотские люди, которые стремятся только к удовлетворению своей плоти. И именно касается заповеди 7-й «Не прелюбодействуй». Но невозможно сдержать их порывы. И поэтому, конечно же, есть предел, где мы понимаем, что, может быть, нельзя уже и жить вместе, потому что этот человек привык только вести греховный образ жизни. И Господь говорит, что каждый из них ржет на жену чужого, перекликается с 10-й заповедью. «Не желай жены ближнего твоего, не смотри на женщину с вожделением». Но это касается и женщин. И очень интересное тоже сравнение. Вениамин, один из патриархов, сын правой руки, Бен-Ямин. Ямина – это справа. И он сравнивается с хищным волком, который ловит добычу, делит ее. И действительно, как предводитель своего колена, он имел этот характер, обладал этим. Но волк, мы знаем, он всегда ноет. Но добычу он всегда возьмет. Точно так бывают женщины, которые без конца ноют. Они говорят, ой, душа с телом расстается, там болит, здесь болит. А на самом деле пошлешь на проверку, у нее более-менее все нормально. Или мужчина, или еще кто-то. И поэтому нам нужно приноравливаться к этим типам людей, наших родных и близких. И вы знаете, еще есть тип людей, о которых говорится здесь в книге Иисуса сына Сирахова, но тем не менее это назидательно. Здесь говорится о злых людях.
И здесь говорится о женщине, о которой муж говорит, сядет и глубоко вздохнет, потому что она злая, и ему трудно жить с ней. Но такими же бывают и дети, и мужья. И вот вы знаете, здесь текст Священного Писания приводится. И то же сравнение. Все мы ревем, как медведи, стонем, как голуби, ожидаем суда, и нет его. И действительно, многих хоронят, как святых людей. Но у них есть теневые стороны их жизни. И я знаю много таких примеров, когда они запятнали свою историю своей жизни каким-то хищническим нападением, характером, и осквернили чью-то юность. И поэтому, дорогие друзья, все-таки суд нужен. Сегодня мы поговорим о нем, о часе суда Божьего. Он символически представлен и в числовых пророчествах. И вот тем более текст. «Явился ковчег Божий на небе, в храме Божьем на небе», потому что храм открылся на небе. И ковчег – это символ суда Божьего, потому что ковчег видели только один раз в году, и видел первосвященник, больше никто, и это был судный день. Следовательно, речь идет о небесном суде, раз ковчег завета уже открыт, потому что в ковчеге был закон Божий. И это перекликается с особой вестью первого ангела. Книга Откровения, 14 глава, 6 по 12 тексты, идет речь о этих трех ангельских вестях. «И увидел я ангела, который имел вечное Евангелие». И самое интересное, что же в его первой вести? «Убойтесь Бога, ибо наступил час суда его». Речь идет о конкретном времени. И люди должны знать, потому что, скажите, как и в земном суде, подсудимый знает дату своего суда. И поэтому Бог ее не скрыл от нас. Действительно, дата суда открыта в Священном Писании. И это очень интересовало пророка Даниила. Он очень тосковал по всем иудейским праздникам, будучи в плену. И он знал, что есть такой праздник, очищение святилища, судный день. И Господь говорит, на 2300 вечеров и святилище очистится. Непонятное пророчество, потому что они должны были из плена вернуться через 70 лет. А здесь день за год пророчество считает в пророческом исчислении, а здесь 2300 вечеров и утр, 2300 лет. Он не понимал. И ему ангел объясняет, что это видение относится к последним дням. Интересно, к последним дням, где же будет храм? Но мы теперь с вами знаем, что храм открылся на небе, суд должен иметь конституцию, законы, какие нарушил человек. И это есть Конституция, Царство Божие, Закон Божий, подсудимый человек, мы с вами, наши дети, наши родственники, весь мир, который живет вокруг нас. И, конечно же, должен быть судья. И пророку Даниилу был показан этот суд, что воссел ветхи днями. Но это не значит, что он старый или изможденный. Нет ни начала дней, ни конца. И описывается великолепие этого суда. Судьи сели, раскрылись книги, огненная река проходит и выходит пред ним. Тысячи тысяч стоят перед ним, и тьмы тем служат ему. Поэтому не нужно стесняться служить Богу на этой земле, потому что на самом деле вся вселенная признает его справедливость, его святость. И на каждом суде бывает адвокат. И здесь Даниилу был показан этот адвокат. И конкретно было сказано, Сын человеческий. Это уже был намек на пророчество о воплощении единородного Сына Божьего, который воскрес и стал адвокатом на этом небесном суде. И, конечно же, дорогие друзья, вопрос к нам, имеешь ли ты адвоката, имеешь ли ты заступника? Потому что этот адвокат удивительный. Он сначала совершил примирение на кресте Голгофском, а теперь, будучи адвокатом, он совершает служение оправдания. Суд для верующих – это оправдание. И, конечно, есть прокурор, о котором конкретно говорится, что он не использует факты, он использует клевету. Его ангелы тоже пишут памятную книгу на каждого жителя земли. И он предъявляет претензии Богу и говорит, «Почему же ты меня и ангелов изгнал с неба, а те, которые претендуют на наши места, они клевещут, они завистливы, они обманывают». И он сочиняет многие истории, и его работа не прекращается ни днем, ни ночью.
как избавиться от тех грехов, которые записаны в памятных книгах. Судьи сели, раскрылись книги, речь идет о памятных книгах. Когда мы исповедуемся вечером перед сном, зная, что в течение дня мы совершили какие-то ошибки, какие-то грехи, мы обязательно должны в раскаянии говорить: «Очисти, омой, святой кровью Иисуса Христа, мой вот такой и такой грех». И в памятных книгах пишется, что мы прощены. Но грех не вычеркнут до конца. Потому что нужно еще расследовать, нужно посмотреть, искренен ли был этот человек, какие были побуждения и мотивы его раскаяния и поступков. И вот поэтому служение в земном святилище, оно говорило о двух фазах. Ежедневное совершалось в первом отделении святом и в судный день во святое святых. Святилище осквернялось грехами, потому что вместе с кровью невинного агнца, невинных животных, вносились прообразно грехи на рассмотрение пред лицо Божье. И нужно было очистить это святилище, знать, что Бог истребляет эти грехи. Если они не будут истреблены те, на которых этот грех останется. Такая же схема служения Иисуса Христа в небесном святилище. И как праздник труб предшествовал судному дню, так и признаки пришествия Иисуса Христа говорят о том, что Он скоро завершит свое служение в небесном храме. Всем нам известно выражение «козел отпущения». Действительно, в судный день, в Йом-Кипур, иначе говорят Йом-Кипурим, Йом – это день, Кипур – жребий, приводили двух козлов. Один символизировал Иисуса Христа, чистый, потому что Он был перед престолом Божьим, а другой символизировал противника Божьего, который есть родоначальник всякого зла. И вот жребий выпадал на одного из козлов, и того козла называли козлом отпущения. Когда святилище очищалось, и первосвященник, побывав у ковчега завета, рассмотрев дела все, слыша одобрение или неодобрение Божие, и когда получал прощение Божие, он выносил грехи из святилища, и там уже не оставалось прообразно никакого греха, возлагал руки на козла отпущения, и его отправляли в пустыню, где он и погибал. Вы видите, что в этом служении никого Бог не убивал. Грешник оставался прощенным, левиты и священники целы, козла отпущения тоже не убивали. Он в пустыне сам погибал, потому что на него были возложены вот эти все грехи. И вы видите, почему перед ковчегом было кропление кровью? Да потому что в ковчеге лежала эта конституция правления Царства Божьего, десятисловный закон Божий. И мы, когда раскаиваемся, мы же должны понимать, какую из заповедей мы нарушили, и просить очищения кровью Иисуса Христа, потому что без пролития крови не бывает прощения. Грешник убиваем грехом. А эти грехи берет на себя Христос. И теперь образ священника и первосвященника все вместе сочетается в Иисусе Христе. Земной первосвященник символизирует Иисуса Христа, и написано, что Он со святой кровью, со своей, вошел во святое святых небесного храма. И хотя теперь стоит менора на улицах старого города Иерусалима, уже, может быть, готовы предметы для того, чтобы начать служение в храме и снова праздновать Йом-Кипур, судный день, как положено. Сейчас празднуют этот день суда, постятся в этот день, круглые сутки молятся, тишина в Израиле в этот день. Падает ли он на субботний день или на другой день, называют субботой. Вечером одевают все белые одежды, чтобы показать, что они прощены. Но мы теперь понимаем с вами по Евангелию, по древним пророчествам Танаха, то есть книг Ветхого Завета, что всю эту службу совершил Христос. Потому что именно в Ветхом Завете указан срок следственного суда на небе. Это удивительно, это потрясающе. И когда говорят, вот в Ветхом Завете нет намека на то, что придет Иисус Христос, что Христос Сын Божий, я всегда открываю 9 главу Даниила, 7 главу Даниила и говорю, посмотрите, как можно не верить этому, когда действительно такие удивительные пророчества показаны в Священном Писании. И откуда же начинать исчислять эти 2300 вечеров и утр? Слово Божие конкретно говорит: «Знай и разумей». С того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима,
до Христа Владыки. Посмотрите, как интересно. В оригинале говорится до Машиаха, до Мессии, помазанника. 7 седьмин, 62 седьмины, и потом какая-то особенная седьмина. И действительно, исторически подтверждено, что именно в 457 год до нашей эры является отправной точкой отсчета. Не хватало до новой эры почти 500 лет. Поэтому от отрезка 2300 лет мы отнимаем эти 457 лет, приходим к 1843 году плюс нулевой исторический год, и мы получаем дату 1844 год, начало следственного суда. Но, дорогие друзья, очень интересно, я хотела бы поговорить и о 70 седьминах, потому что многие теперь в христианстве думают, что последняя седьмина, седьмина – это 7 лет, она куда-то должна перенестись в конец времени, и в этом большое заблуждение. Ее нельзя отделить от этого отрезка. 70 седьмин определены для народа твоего, отрезаны. Это не значит, что спасение закончилось для Израиля. Любой, кто захочет принять Машиаха, Мессию, Спасителя своего, понимая, что он истинный Агнец Божий, он может прийти к Господу. И посмотрите, как предсказано, интересно, события, какие развернулись в течение этих 70 седьмин и особенно последней седьмины, что после 62 седьмин, 49 лет, 7 седьмин восстанавливался храм после Вавилонского плена. И предсказан конец Римской империи в этих же текстах. А потом еще 62 седьмины, это 27 год нашей эры, и помазан святой святых. Это сам Машиах, это сам Иисус Христос. Крещение Его, помазание, когда Дух Святой сошел в виде голубя на Него. И далее мы читаем, что в половине седьмины прекратится жертва и приношение. И это самое большое доказательство в пользу этого пророчества. Уже 2000 лет нет жертвоприношений, потому что прекратилась жертва и приношение. То есть пророчество о 2300 годах – это точное Божье пророчество, если мы считаем от Рождества Христова. Потому что каждое событие считалось либо от построения какого-то города, либо от какого-то известного события. Здесь отсчет времени идет от того времени, как они вышли из Вавилонского плена. И в половине седьмины, 3,5 года после смерти и вознесения Иисуса Христа, первоапостольская церковь набирала сил для того, чтобы после побиения камнями Стефана понести весть языческому миру. Дорогие друзья, прекратится жертва и приношение. Потому что Христос принес себя в жертву во искупление всех нас. И именно в 1844 году Он вошел во святое святых. Хотя, когда Он воскрес, Он уже сразу сел одесную престола величия на небесах. Но именно работу ходатайства, работу адвоката, первосвященника, вошедшего со своей кровью, Он начал совершать с этого времени. Поэтому в книге Откровения конкретно говорится: «Наступил час суда Его, блаженны умирающие в Господе». То есть суд начался над умершими во Христе. И действительно справедливо. Я раньше думала, как неинтересно, суд, заседание. На самом деле, когда я столкнулась со многими несправедливостями, даже в религиозном мире, я думала, ну кто же их призовет к ответу? Людей, которые имеют вид благочестия, которые столько зла, тайного зла, принесли некоторым надломленным душам и даже юным душам. А оказывается, не просто простятся грехи, нужно будет рассмотреть, действительно ли Авраам, Исаак, Иаков, Моисей и другие люди достойны этого спасения. Хотя мы знаем, что Моисей был взят живым на небо, воскрес из мертвых и теперь пребывает живым. Енох взят живым на небо. Но для тех, которые оставались на земле и умирали, все-таки суд должен быть. И пророчества о пришествии Христа и о судном дне, они действительно исполнились. Хотя нам кажется, не скоро совершается суд над худыми делами. От этого не страшится сердце людей этого мира делать зло.
И мы говорим, ну до каких пор, Господи, ты будешь терпеть беззаконие, которое царит в этом мире? Вы видите, что суд справедливости все-таки время от времени совершается. Вот, например, не останется здесь камня на камне, было произнесено. Осада Иерусалима была ужасной в 70-м году нашей эры, но это был суд справедливости, потому что они выбрали эту участь сами для себя. Суд справедливости был в одни потопа, и это была большая трагедия, в одни Содома и Гоморры, не дожидаясь того следственного суда или суда в тысячелетнем царстве. Господь призывал, вызывал грешников выйти из Содома, но они не хотели. И жена Лота оглянулась и стала соляным столпом, потому что она любила этот Содом. И Господь говорит, вспоминайте жену Лота. Потому что многие скажут такие слова. Прошла жатва, кончилось лето, благодати Иисуса Христа, а мы не спасены. И поэтому, дорогие друзья, сегодня еще храм на небе открыт. Сегодня Иисус Христос готов очистить нас от грехов наших, прежде чем еще откроется страница нашей жизни, если вдруг мы умрем. Потому что приходит время, когда суд начнется над живыми праведниками. Потому что небезопасно дать спасение человеку, которого грех отмечен в небесных книгах, и он не победил его и не стремился победить его. Следовательно, дорогие друзья, не просто сказано «блаженны умирающие в Господе». Они успокоились от трудов своих, потому что уже суд теперь над ними. Каждому человеку положено умереть, а потом суд. И вы видите, те, которые победят, не будут только уповать на заслуги Христа, но будут тоже понимать, что нужно стремиться к справедливости, к святости, к чистоте, к очищению этих грехов из небесного святилища путем раскаяния. Господь называет побеждающими и говорит, дам им новое имя. И поздно исправлять судьбу после смерти. Многим не нравится тема о святилище, и многим не нравится тема о суде, многим даже религиозным направлениям. И они говорят, что можно свою судьбу изменить после смерти. Но эти темы очень актуальны, потому что потом будет поздно изменить что-то. Христос перестанет ходатайствовать за грехи и придет на нашу планету Земля. Вы знаете, что же будет после 1844 года? А вот проповедование трехангельской вести, краткое время, потом время испытаний и выход Христа из святое святых небесного храма. Мир остается без благодати. Дверь, как в ковчеге Ноя, закрывается, и поздно будет говорить: «О Господи, прости мои грехи», потому что Слово Божие говорит: «Наполнился храм дымом Божьим, славой, никто не мог туда войти». Сегодня мы еще приглашаемся туда приходить, но никто потом не сможет войти, потому что оставит Христос служение ходатая первосвященника. Он будет идти на землю, как царь царей, Господь господствующих. На земле начинаются язвы. И их описание дано в книге Откровения, но Господь говорит, «Как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое грядет на всю вселенную». Но эти события не просто так наступят на нашей земле. Слово Божие предсказывает, что силы небесные поколеблются. То есть будут невероятные события, потрясения, которые будут страшить людей. И после всего этого не конец нашей планете. Явится знамение Сына Божьего на небе. Что это за знамение, мы с вами узнаем в следующий раз. Но тем не менее, и тогда еще увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках, силу и славу великую. Уже не в терновом венце, но в венце царя и победителя, судьи, который идет забрать своих спасенных. И будет провозглашено об этом сонмом ангелов, и глаз архангела поколеблет землю, и откроются гробы умерших, праведных, суд над которыми прошел, и они встают из гробов. И здесь будет великое удивление, что рядом, может быть, был похоронен тоже верующий человек, но он не встал. Поэтому как важна истина о суде, чтобы мы не забывали исповедоваться ежедневно. Когда нас совесть обличает, чтобы мы не шли на сделку с совестью, нужно это делать и детям нашим, и родным, и близким. Потом те, которые остались живые, они тоже восхищены будут вместе с ними, праведные, изменятся в мгновение ока, будут восхищены на небесах. Это большой космический корабль,
огромное облако, где будут пассажирами святые, и они будут уже в Царстве Божьем все тысячелетнее царство, не на земле, а на небе. Почему? Да потому что книга Откровения говорит, что дьявол будет, как козел отпущения в пустыне, нести на себе вот грехи всех раскаявшихся, которые отдавали грехи свои Христу, а Христос потом, как первосвященник, ходатай, который все это взял на себя, но он-то не виноват, и мы теперь не виноваты, мы оправданы. Он выносит все это и возлагает на того, который поднял восстание против Бога на небе, и сатана скован цепями обстоятельств. Некого соблазнять. Живые и праведные восхищены, нечестивые тысячу лет лежат в могилах, пока на небе суд не пройдет над нечестивыми мертвыми, где будут верующие заседателями на этом суде. И это будет интересно. Это не будет мучительно долго или неприятно. Тем не менее, каждый будет заседателем при своем поколении. И Слово Божие говорит, разве не знаете, что святые будут судить мир? Потому что пишется памятная книга на каждого человека и добрых дел, и злых дел. И всякое дело Бог приведет на суд, хорошо оно или худо. Но интересная, хорошая новость для нас. Истинно, истинно говорю вам, слушающий мое слово и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел из смерти в жизнь. Верите ли вы этим словам? Я так рада, что благодаря Иисусу Христу, благодаря тому, что Дух Божий ведет меня к покаянию, и дарует победу над грехами. Я уже перехожу из смерти в жизнь. Я перешла из смерти в жизнь, как каждый из вас. И на суд не приходит. Какая хорошая новость. Мы можем воспользоваться этим. И вот когда, как на козла отпущения, Господь после тысячелетнего царства с Новым Иерусалимом возвращается на нашу землю, наступает исполнительная фаза суда. Приговор. Мертвые и нечестивые воскресают, и Господь говорит, идите в пламень огня и стрел, зажженных вами, убьет грешника зло его, и сам зачинщик всякого зла будет истреблен тем же злом, которое тысячелетиями накапливалось в его организме, в его сердце. Христос наш Спаситель, Христос наш выбор, Христос наш заступник, наш ходатай. И мы сегодня стоим перед выбором, дорогие друзья. И это очень важно для наших семейств. Нужно говорить об этом детям. Не пугать их Богом. Вот Бог тебя накажет. Нельзя, потому что дети, они и взрослые, они боятся Бога. Бога надо любить, а не бояться. Боятся греха, который закроет двери перед нами. Но, тем не менее, сегодня, а не завтра, мы можем сделать выбор между жизнью и смертью. И причем между вечной смертью и вечной жизнью, между оправданием и между осуждением. Пусть Святой Господь Бог поможет нам сделать правильный выбор. Всего наилучшего вам!

0: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Когда человек приходит к Богу, один из первых вопросов, которым он задается, каким я должен стать? И многие люди сосредотачиваются на внешней стороне христианства. Каким же в действительности должен быть верующий человек? Сегодня мы поговорим об этом со священнослужителем, магистром богословия Романом Павловичем Гейкером. Роман Павлович, здравствуйте. Нам всем известен образ верующего человека. Это очень кроткий, смиренный человек с благостным выражением лица, который регулярно посещает церковь, который отдает хорошие пожертвования. Таким ли должен быть верующий человек? И вообще, каким должен быть настоящий, истинно верующий христианин?
3: Если говорить о внешнем проявлении религии, позвольте мне рассказать об одном религиозном феномене, который возник после Второй мировой войны. Называется он культ Карга или культ самолетопоклонников. То есть не солнцепоклонников, а именно самолетопоклонников. Дело в том, что во время Второй мировой войны, когда шла война между Америкой и Японией, то на многих Тихоокеанских островах американцы строили свои военные базы. И для туземцев, которые жили на этих островах, американские военные были, в общем-то, достаточно загадочными и необычными людьми. Один из моментов – туземцы видели, что американские солдаты не работают. То есть они не добывают пищу, они ничего не садят, не выращивают, они не охотятся, но при этом у них все есть. Свой нюанс добавило то, что американцы боялись доставлять продовольствие, обмундирование и прочие вещи морем из-за боязни подводных лодок, поэтому они просто сбрасывали все с воздуха, с самолетов. А туземцы, которые за этим наблюдали, они решили для себя вопрос того, как у этих людей все есть, следующим образом. Они видели, что эти люди занимаются какими-то своими делами, не делают то, что должен делать обычный человек, но потом они идут на аэродромы, берут в руки флажки, совершают определенные ритуалы, и, как следствие, с неба им начинают сыпаться огромные тюки со всем тем, что туземцам очень быстро понравилось, и то, что они тоже стали считать ценными. Когда Вторая мировая война закончилась, то туземцы, привыкшие уже к этим всем вещам, стали задаваться вопросом, возможно ли им получать это таким же образом. Они видели тоже такой момент, что среди американских военных были не только европейцы, но были и афроамериканцы. И они тогда сообразили, что, значит, это не привилегия только белых людей, да? То есть получается, что любой человек, который будет совершать те же самые действия,
2: махать флажками, да? Да,
3: то есть для них это тоже будет все доступно. И они стали строить свои аэродромы. В лесу они стали делать подобие авиационных вышек, они стали ставить флажки, они даже сделали деревянные самолеты, они надевали деревянные наушники на голову, они писали на телах слово USA, то есть то, что было у американских солдат, и совершали все то же самое. Когда война окончилась, американцы, уходя с этих островов, они стали раздавать то имущество, которое было. Это тоже добавило обоснованности для этих действий. Со временем у них даже появился свой мессия. Религиоведы сегодня гадают о том, откуда происхождение этой идеи. Но вот они ожидают, то есть приверженцы этого культа ожидают возвращения мессии, которого зовут Джон Фрум. Не знаю точно, откуда это слово произошло. Может быть, Джон, по-английски Джон Фром, From America, то есть Джон из Америки, может быть, оттуда. Но спустя какое-то время, где-то, по-моему, в 70-х годах, на этих островах проездом был принц Чарльз, принц Великобритании. И часть вот этих приверженцев культа отделилась, создали свою группу, которые стали считать, что вот как раз принц Чарльз – это и есть теперь мессия, он вернулся, а другие продолжают его ждать. На эти острова, приезжало множество христианских миссионеров, да, и они стремились обратить их и устраивали публичные диспуты с туземцами, пытаясь показать, что их вера, она, то есть то, во что они верят, это абсурд. Но, как ни странно, логические диспуты зачастую в глазах туземцев христианские миссионеры проигрывали. Один из аргументов, когда им говорили, что как вы можете ждать того, кто, ну, нет никаких признаков того, что некий Джон Фрум к вам вернется. А в ответ на это туземцы говорили, но ведь вы ждете Иисуса Христа 2000 лет. Он до сих пор не пришел. Почему мы не можем ждать нашего Мессии?
2: Каждый имеет право заблуждаться по-своему.
3: Этот культ продолжает сегодня существовать. И он показывает особенность, что зачастую человек стремится воссоздать внешнюю сторону религии, надеясь, что это и есть суть ее. Ну, как такой тоже известный пример. Зоологи заметили, что в Африке, когда обезьяны наблюдали за тем, как люди делали костер, потом они пытались повторять то же самое. То есть они приносили дрова, они собирались вокруг и ждали, когда же появится то тепло, которое они получали в присутствии людей. Но тепла не появлялось. Говоря о жизни верующего человека, говоря о духовной жизни, зачастую мы представляем себе веру как прежде всего набор определенных обрядов. Можно сказать даже, что существует такое представление, как достаточно распространенный миф. Очень часто, когда беседуешь с людьми, и человек начинает впервые интересоваться верой в Бога, Священным Писанием, то очень часто первые вопросы, которые звучат, как соблюдать тот или иной праздник? Что нужно есть, чего нельзя есть в пост? Что нужно делать, когда, скажем, вот в связи с похоронами? Таким образом, представление у многих людей, что жизнь верующего человека – это прежде всего набор определенных правил и обрядов, которые нужно соблюдать.
2: Ну да, но люди же понимают, что когда человек пришел к Богу, стал верующим, ведь что-то в его жизни очень кардинально изменилось. И они понимают, что это будет заметно. Поэтому часто слышны рассуждения на тему, а каким вот должен быть верующий человек? А вот верующие люди так не делают. А вот какой же ты верующий, если ты то и то?
3: Но здесь важно отметить, что в нашей психологии нам, как людям, на самом деле стремление жить по правилам, оно очень близко. И человек порой неосознанно стремится к этому. Мы имеем в Священном Писании одну книгу. Называется оно «Послание к Галатам». Написано в связи с тем, что христианский проповедник, апостол Павел, пришел в эту местность и проповедовал им о Христе. Написано, что они приняли его, ну, вот со всем жаром и пылом первой веры. Они уверовали, они стали жить так, и они увидели, что их жизнь изменилась. Когда апостол Павел покинул это место и пошел проповедовать дальше, то вслед за ним приходят другие люди и говорят этим верующим, вы знаете, Павел, конечно, хорошо, что рассказал вам о Христе, но не сказал вам самого главного. Вы знаете, что есть еще закон Моисеев, что есть определенные правила, которые важно соблюдать, и только так вы можете стать истинными верующими. И вот это послание Галатам, оно написано в связи с тем, что апостол Павел узнал о том, чему учат людей, тех, кого он, как он говорит, «я родил вас во Христе». И он увидел в этом величайшую угрозу. Он пишет
2: в том,
3: им,
2: что нужно соблюдать закон Моисеев.
3: Наверное, в том, что он видел, есть два разных направления, по которым может пойти жизнь верующего человека. Или это будет жизнь, ориентированная на правила, на внешнюю сторону. Что для меня самое главное, как я буду выглядеть в глазах других людей. Что я буду делать, что мне есть, чего не есть, что одевать, что не одевать. И при этом можно упустить самое важное, самое главное.
1: Открытая книга. книга.
3: Апостол Павел в послании Галатам приводит такой пример об апостолах. Нам иногда может показаться, что апостолы были людьми, ну, совершенно безгрешными, безупречными. Но вот в послании Галатам мы имеем пример, как то, что это были обычные люди. И там описывается такая ситуация. У евреев, согласно их представлению на тот момент, было убеждение, что есть вместе с язычником для них грех. То есть они настолько боялись соприкосновения с чем-то чуждым их убеждением. Вообще, надо сказать, что откуда это появилось. Иудаизм к тому времени стал испытывать очень сильное давление греческой культуры. Она оказалась очень привлекательной для людей. И еврейские руководители, духовные руководители, пытались этому противостоять. И они, как следствие, стремились тогда как можно дальше отдалиться, поставить как можно более высокие заборы между, оградить свой народ от этого чуждого влияния. И они ввели вот это множество вот этих правил. Но апостол Павел проповедовал, учил о том, что эти барьеры, они не нужны, Бог их не ставит, мы все люди. Самое главное, чтобы мы могли верить во Христа. И вместе с ним там был и другой основатель христианства, апостол Петр. Под влиянием проповеди Павла апостол Петр посчитал те правила уже ненужными. И он стал есть вместе со всеми. То есть те, кто не были иудеями, есть с ним за одним столом. Но потом, когда приходят туда, в эту местность, люди, вот, которые начинают говорить о важности закона Моисеева, то апостол Петр, написано, побоялся в их глазах стать, скажем так, неправильным иудеем. И стал, написано, таиться. И вот тогда апостол Павел поднялся и публично обличил их. То есть, другими словами, нам очень важно, в каком направлении пойдет наша вера. Или мы стремимся к тому, чтобы в нашей жизни было как можно больше правил, как можно больше ограничений. И нередко человек может чувствовать удовлетворение и чувство, ну, удовольствия от того, что у него так много правил.
2: Что ему еще их удается выполнять. Что ему удается, ну, идти не вразрез с этими правилами. Да. Вот сказано, не делай того, делай того. И я живу, мне удается делать то, не делать другого. И вот это, ну, может, довольство даже, собой.
3: Может возникать своеобразный, даже извращенный, может быть, такой в кавычках спортивный интерес к тому, чтобы накапливать их как можно больше. Потому что тогда человек... Ну, вообще, каков может быть механизм, да? То есть человек может чувствовать, что у него есть проблема где-то внутри. Может быть, он не может кого-то простить. Может быть, он чувствует, что он неправильно относится к своему родственнику. Но он это компенсирует тем, что он как можно тщательнее соблюдает вот эти внешние правила. И тогда он чувствует себя праведным. Он может забыть о той проблеме, которая внутри него, за счет того, что у него внешне все как можно более безупречно.
2: Роман Павлович, но разве правила так уж плохи? Ведь вся Библия наполнена правилами, наполнена Божьими наставлениями. Тот же самый Божий закон – это тоже определенные правила для верующего, ну, для любого человека, да? И наставления, которые записаны в Ветхом и в Новом Завете. Будьте добры и сострадательны друг к другу, да? Приносите в церковь десятину и так далее. Это же тоже все правило. Верующий человек ведь не живет просто по вдохновению. Я вот сегодня у меня хорошее настроение, я Бога прославляю, и я хороший. А на следующий день дождь за окном, и настроение, например, кто-то нам испортил, и мы уже теряем веру, теряем самообладание, в общем, теряем все, что нас до этого наполняло и давало радость. Мы же тоже стремимся выполнять определенный свод законов.
3: Да, совершенно верно. Но очень важно нам понимать, что эти правила являются средством, а не целью. Нашей конечной целью, если мы говорим о жизни с Богом, являются сами отношения с Богом. Правила нам важны для того, чтобы эти отношения установить, для того, чтобы их поддерживать, для того, чтобы их регулировать. А опять-таки, почему, допустим, человек, мы считаем, должен, ну, как-то прилично одеваться, да, когда он идет в церковь? Не потому, что это важно само по себе, но потому что так человек чувствует благоговение пред Богом. Это есть выражение его уважения. То есть важно то, что происходит внутри человека. Наши внешние правила и наши обряды, они имеют смысл только если они являются результатом. Результатом того, что происходит внутри, в сердце человека.
2: Так не совсем понятно все-таки, Роман Павлович. Это результаты следствия вот нашего внутреннего состояния? Или же все-таки правила и обряды, они приводят нас, наоборот, к тому, чтобы мы были более близки к Богу?
3: Наверное, вопрос можно и так поставить, что правила и вот то, против чего предостерегает нас апостол Павел в послании к Галатам, правила могут стать движущей силой моей веры. И вот тогда совершается, тогда возникает проблема. Потому что происходит подмена. Движущей силой моей жизни с Богом должны быть мои личные отношения с Богом, мое общение с Ним.
2: Мы ставим вагон впереди паровоза.
3: Да. И я вспоминаю один эпизод своей жизни, когда я был в лагере для детей, для подростков. И этот лагерь был устроен в яхт-клубе, да, то есть детей учили учиться кататься на яхтах. Тогда тоже как бы я имел возможность к этому приобщиться. И это очень захватывающее переживание, когда у тебя есть парус, и ты ловишь ветер. То есть ты знаешь, что ветер есть, но сам по себе твой корабль не движется. Тебе нужно суметь этот ветер поймать. То же самое в жизни верующего человека. Очень важно уметь жить по духу. То есть правило – это то, что находится целиком и полностью под нашим контролем. И нам хочется контролировать нашу жизнь. Но в Евангелии от Иоанна есть такие слова, что дух дышит где хочет. То есть в жизни религиозной, повторю, правила очень важны. У них есть свое место. Нельзя их ничем заменить. Но это еще не все. Потому что в духовной жизни самым важным является вот эта способность понимать движение Духа Святого, чувствовать Его, жить с Богом.
1: Открытая книга.
2: А как понять движение Духа Святого? Что это значит вообще?
3: Наверное, это одна из тех сфер, которую для того, чтобы понять, нужно пережить.
2: То есть невозможно. Это какой-то чувственный опыт. Мы испытываем какие-то эмоции, ощущения.
3: И чувственный тоже, несомненно. И потому что мы остаемся людьми, которые чувствуют, поэтому Бог так и предусмотрел, чтобы это отражалось и в чувствах наших. Но это и при этом нечто более глубокое, чем чувство. То есть это убеждение, это то, что я действительно могу... Когда человек может с уверенностью сказать, я ощущаю, что Бог вот сейчас присутствует здесь, в моем сердце, рядом. Я чувствую, что Бог ведет меня. Я могу сказать, что я понимаю, что воля Божья для меня поступить вот так. При этом я не могу сказать, что мне сегодня утром явился ангел и сказал мне, вот пойди туда и сделай это. Но через молитву, в контексте того опыта отношений, который у меня уже есть с Богом, я просто начинаю чувствовать, что действительно воля Божья именно так. Если меня спросить до конца, а вот почему ты, а может быть это случайность, то по большому счету я не могу с математической точностью вывести критерии и сказать вот так и вот так. Но это мой опыт с Богом. То же самое, наверное, как нельзя до конца и полностью разложить такое понятие, как любовь или влюбленность. Нельзя полностью. То есть можно говорить о проявлениях любви, можно изучать то, какие гормоны при этом участвуют, да. Но человеку, скажем, молодому юноше или девушке, которые еще в жизни не испытывали, что такое влюбленность, для них она будет оставаться непонятна, пока они сами это не испытают.
2: Но это тоже все-таки опыт чувств. Но есть какие-то вот очевидные, явные вещи, почему я чувствую, или, вернее, почему я знаю, что, допустим, муж меня любит. Не потому, что мы когда-то поженились, и теперь он никуда не денется и обязан меня любить до конца своих дней, а потому что он обо мне заботится, он меня поддерживает в трудную минуту, когда мы много разговариваем, он помогает заботиться о ребенке, допустим. Вот это явные проявления любви близкого человека. Так же и здесь. Да. Не просто вот дух дышит где хочет, я почувствовал что-то такое очень теплое в душе. Вот какую-то такую теплоту в душе, и как-то очень легко, и я понимаю, что Бог рядом. А вот через неделю мне трудно, и я плачу. Это значит, что Бог уже от меня отдалился или нет?
3: Совершенно верно. А то же самое, как в семейных, в супружеских отношениях, важно наличие вот этого постоянного соприкосновения друг с другом. Именно это создает любовь. То же самое и, можно сказать, в отношении веры. Что вера – это не есть разовое проявление. То же самое, как супружескую жизнь нельзя вести эпизодически. Нельзя только лишь там встречаться на какое-то время, проводить вместе завтрак, ужин и все остальное время быть совершенно далекими друг от друга. То есть так не получится. То же самое и с верой. Нельзя быть верующим человеком от того лишь, что я раз в неделю прихожу в храм и произвожу там какие-то определенные действия. Для того, чтобы быть верующим, мне верующим нужно быть каждый день.
2: То есть это образ жизни.
3: Да.
2: И образ мыслей.
3: И то же самое, что и в супружеских отношениях мы не можем сказать, что... То есть влюбленность, если супруги живут годами друг с другом, да, то есть не всегда это безоблачно и безмятежно. То есть в семейной жизни бывают недопонимания, бывают ссоры. Но это и есть любовь. Нельзя сказать, что если они ссорятся, значит, они не любят. Нет, это часть отношений. То же самое и в жизни верующего человека. Когда-то он может чувствовать всепоглощающий восторг от соприкосновения с Богом. А когда-то он может ощущать, что Бог покинул его. Но при этом он взывает к Богу. И поэтому вот если мы вернемся к тому, о чем мы говорили в начале, да, то есть сутью жизни верующего человека и является вот эта уверенность, что он...

0: ощущения в отношении, ну, или те же самые переживания в отношении Бога делают меня верующим человеком. Когда я убежден, Бог любит меня, я нужен Богу. Я чувствую это, что Бог в моей жизни есть, что у нас есть отношения с Ним. Есть такой случай, когда один человек ехал на лошади по полю, и вдруг видит, стоит крестьянин простой, преклонил колени и прямо там на поле молится. И человек спустился, подошел к нему и сказал ему, что, наверное, я вижу, что вы очень верующий человек. А этот человек ответил ему так. Да, это именно так. Я знаю, что Бог любит меня. То есть быть верующим человеком – это не просто соблюдать ряд определенных правил. Это иметь уверенность, что Бог любит меня и что я люблю Бога. То есть это нечто более глубокое, чем правило, нечто более глубокое, чем чувство. Это значит жить, ну, Писание использует такие выражения, как «жизнь в духе».
1: Жизнь в духе, да. Роман Павлович, но иногда бывает, что человек либо утрачивает вот это внутреннее чутье Духа Святого, да, либо он никогда и не испытывал, по большому счету, всего этого, но все-таки он понимает, в церкви хорошие и добрые люди, жить с Богом как-то, ну, легче, наверное. И поэтому он остается в церкви, продолжает совершать какие-то обряды. И вот как раз здесь и эти обряды и правила выходят на первый план. Человек не чувствует чего-то, не ощущает уверенности, но он понимает, что он держится вот за эти правила, они не позволяют ему утонуть. Он думает, ну, я буду все-таки продолжать соблюдать то, пятое, десятое, потому что иначе я совсем от Бога отдалюсь. А эти правила как-то помогают нам держаться на плаву, помогают себя чувствовать, по крайней мере, ну, нормальным человеком. Когда мы их соблюдаем.
0: А я бы привел такую иллюстрацию. Ну вот, предположим, если опять-таки сравнивать с супружескими отношениями, я прихожу домой, да, допустим, мы приходим с женой вдвоем, усталые, и у нас стоит, допустим, немытая посуда дома. Вот вопрос в том, если я, передо мной стоит выбор, помочь жене и помыть посуду. Если меня спросить, хочу ли я мыть посуду, то, с одной стороны, нет, не хочу, потому что я устал, я не хочу. Но если на более глубоком уровне, более глубокая мотивация, я хочу. Потому что я знаю, что я сделаю этим приятное для дорогого мне человека.
1: То есть вы все-таки заставляете себя поступить именно таким образом.
0: Но при этом это не в чистом виде, что я просто заставил. То есть я и не хочу, и в то же время у меня есть желание сделать это. Вот то же самое и в отношениях с Богом. У каждого из нас бывают моменты в жизни, в духовной жизни, когда нам не хочется молиться, не хочется приходить в церковь, когда нам не хочется встречаться с людьми в церкви. Но как часть моих отношений с Богом, я стремлюсь к этому, потому что я осознаю, что отношения с Богом для меня очень важны, я не могу им изменить. То же самое, как и в отношениях супружеских.
1: И, то есть, если у нас какой-то духовный кризис наступил, нам стоит продолжать дальше вот, соблюдать какие-то определенные правила, которые связаны с христианской жизнью? Постоянно читать Священное Писание, не переставать молиться, не переставать посещать церковные собрания?
0: Да, я бы сказал так. Нам нужно бы... То есть, нам важно сосредоточиться на поиске мотивации для этого. То есть не просто делать это механически, но вот поймать этот ветер. То есть искать, ответить себе на вопрос, почему я это делаю. И тогда мы становимся верующими людьми, потому что мы стремимся, несмотря на сомнения, на проблемы, я стремлюсь к Богу. И вот именно это само стремление в чистом виде – это и есть то, что делает меня верующим человеком.
1: Да, прекрасно, прекрасно. Роман Павлович, я благодарю вас за беседу. Спасибо вам. Спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Это была программа «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом

0: вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Бог милует и спасает.
2: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз. Руки-ноги онемели, без движения третий час.
4: Поднимайся, выпрямляйся, сделай шаг.

0: Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки. Сегодня мы продолжаем разучивать наш комплекс. Он стал немного сложнее, но я думаю, мы с вами отлично с ним справимся. Главное – делать зарядку с удовольствием. Уважаемые взрослые, присоединяйтесь к нам. Ну что же, начнем. Пожалуйста, встаем. Итак, шагаем на месте с правой ноги. И раз, два, три, четыре. Бодро шагаем. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Молодцы! Еще немножко мы походим и остановимся. Хорошо. Следующее упражнение для шеи. Руки на поясе. Следите за тем, чтобы осанка у вас была хорошая. Спина прямая. Проверьте, у всех спина прямая. Вот так. Молодцы. Пожалуйста, птичка чистит перышки. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Следующее упражнение для шеи. Маятник к правому плечу. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Закончили. Упражнение для рук. Волна. Руки перед собой. И волна пошла у нас в левую сторону. Пожалуйста. И раз от локтя. Хорошо у нас волна делает движение. Молодцы. Вот так разминаем хорошенько кисти наши, локти. Потому что часто они бывают неподвижны или устают, да, когда мы пишем. И, пожалуйста, в другую сторону. Право. От локтя у нас движение начинается. Вот так. Молодцы. 5, 6, 7 и 8. Закончили, стряхнули руки. Так, расслабились. Следующее упражнение. Птичка разминает крылья. Пожалуйста, назад крылья. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще одно упражнение для рук. Ножницы. Пожалуйста, правая рука вверх. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Энергично. Ножницы у нас лезвия прямые. Вот так. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Закончили. Дорогие ребята, продолжаем нашу зарядку. Упражнение для ступней. И правая нога. Раз, два, три, четыре. Хорошенько, да, разминаем ступни. И в другую сторону поворачиваем ступню правой ноги. Нога на носочке. Так, левая нога. В одну сторону. Так, хорошо. Молодцы. И в другую. Раз, два, три, пять, шесть, семь, восемь. Теперь колени. Наружу сначала. Раз, два, три, четыре, пять. Молодцы. Пошире. Юлечка, можно ноги поставить, тогда будет удобнее делать это упражнение. И внутрь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Хорошо. Следующее упражнение – колонна. Подтягиваем правую ногу к груди. Обхватили. Ага. Тянем носочек вниз, сохраняем равновесие. Другая нога. Пожалуйста, хорошенько подтягиваем ее к груди, насколько можете. Так, еще раз. Правая нога. И левая. Видите, как у нас уже хорошо получается. Уже почти не падаем. Молодцы. Так, следующее упражнение. Качели. Ноги широко. И приседаем на правую ногу. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Присели на правую ногу. Потянули носочек на себя. Так, на другую ногу. Хорошо. Вот как мы с вами покачались на качелях. А теперь гусиный шаг. Так, идем. Гуси, гуси, га-га-га. Пошли, пошли, пошли, пошли, пошли. Кружочек хотя бы один пройдем. Не падаем. Молодцы. Дошли. Следующее упражнение. Поклоны. Руки вверх. И наклонились. Раз, коснулись пола. Два. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. И вдох. Выдох. И чуть-чуть побегаем. Сложное упражнение, но зато оно тонизирует нас очень хорошо. Вставляет сердце хорошо работать. Пошли. И раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, четыре, шесть. Молодцы. Так, расслабить чуть-чуть ножки, стряхнули. Хорошо. И потянулись. Вверх на носочки поднялись. Потянулись и расслабились. Переходим к упражнениям на полу. Становимся на четвереньки. И вытягиваем правую руку. Так, хорошо. Другая нога и рука. Потянулись. Хорошо. Еще. Так. Немножко задержимся в этом положении. Руку вот так прямо. Хорошо, молодцы. Следующее упражнение. Садимся между ног. Можно на пятки, кому как удобно. И наклоняемся назад. Поднимаемся. Поднимаемся потихоньку. Так, хорошо. Садимся. Расставляем ноги. И сцепляем пальцы рук за головой. Упражнение маятник. Олег. Наклоняемся вправо, касаемся пола локтем, держим спину прямо, смотрим вперед, перед собой. Хорошо. Касаемся еще. Раз. Два. Еще. Три. И четыре. Молодцы. Теперь упражнения будут для пресса. Ложимся. На спину ложимся. Опять же, руки за головой. И тянемся к ногам, к носкам. Олег, носки вытянули вперед. Вот так. Приподнимаемся, поехали. И раз. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Делаем это упражнение 10-12 раз. Только тогда у нас будет хороший результат. Так. И еще разочек. Хорошо. Следующее упражнение для пресса – ножницы. Ноги прямые. Пожалуйста, поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12. Закончили. Упражнение «Мостик». Хорошенько потянулись, выпрямились в одну линию. Молодцы. Так, опустились. И заключительное упражнение «Качели». Поехали. Раз, два и три. Сели. Все. Надеюсь, что вы чувствуете себя хорошо. И настроение у вас замечательное. Мы ждем вас завтра. Делайте зарядку вместе с нами, потому что вместе
1: веселей.
0: До свидания.
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Песня «Господь придет» исполняет Марк Латухин.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник, руководитель Центра духовного просвещения. Постепенно мы подходим к завершению нашего разговора о Боге, о том, какова природа Божества, как Бог открыт в Библии, в Священном Писании. Сегодня я хочу познакомить вас с главой из книги Алистера Маграта «Понимание Троицы», которая была переведена на русский язык и издана в 1995 году Одесской богословской семинарии. Эта глава называется «Всесильное имя Троицы». Однажды моя жена и я решили купить сыну какое-нибудь домашнее животное. Мы долго думали, и, наконец, наш выбор пал на кроликов. Сначала мы купили небольшую книжечку о кроликах. Она оказалась очень полезной. В ней описывались разные породы кроликов, о которых мы никогда не слышали, включая фламандских. Читая об этих огромных кроликах, я обратил внимание на одну фразу. «Осторожно, эти кролики слишком большие для детей». И далее книга рекомендовала в качестве идеальных животных для детей карликовых кроликов, которые умещаются на ладони. Разве не так мы часто думаем о Боге? Мы пытаемся сделать из Него то, с чем мы можем справиться, чем можем управлять, тогда как на самом деле Бог есть Бог, и мы не можем управлять им. Так Лютер однажды сказал: «Это Бог управляет нами, а не мы управляем им». Мы же пытаемся относиться к Нему так, как будто мы можем Его приручить. В каком-то смысле и учение о Троице построено на нашем предположении, что мы можем вместить Бога в наши ограниченные интеллектуальные схемы. Но Бог не умещается на ладони, так чтобы мы могли удержать Его под своим контролем. Подобно дикому западному ветру в оде Шелли, Он неуправляем. Очень много философов рассматривали Бога как своего рода биологический экспериментальный экземпляр, который можно положить под микроскоп и изучать его, как нам удобно и в условиях, которые мы выбираем. Мы уже говорили, что богослов – это не геолог, изучающий камни, или палеонтолог, исследующий ископаемые. Им надо пойти и найти свои камни и ископаемые. Богослова же можно скорее сравнить с исследователем редких бабочек. Ему надо найти и поймать свои экземпляры. В противоположность камням и ископаемым, бабочки очень быстрые и отнюдь не хотят быть пойманными. Богослов должен признать, что инициатива находится в руках Бога. Мы можем видеть намеки или слышать разговоры о существовании и природе Бога из окружающего нас мира, но полное самооткровение Бога приходит так, как Он этого хочет. Иными словами, Бог предстает перед нами особым образом, и мы должны принять Его таким, каким Он есть. И именно там, где Он открывается нам. Как мы сказали выше, Бог – это не идея, о которой мы можем рассуждать в университетских аудиториях. Он есть живой Бог, который сотворил мир и нас, и который упорно отказывается лечь на наши богословские анатомические столы. Учение о Троице является ответом христианской церкви с первых веков ее существования, когда она приняла и старалась осмыслить самооткровение Божие. Всем нравятся простые религии, и всегда есть соблазн сделать христианскую религию как можно проще для понимания. Но всегда существует предел для упрощения чего-то сложного. Постарайтесь представить себе нечто очень сложное, вам хорошо известное, и подумайте, как объяснить его самым простым образом кому-либо другому. Вы почти несомненно сверхупростите свое объяснение и, может быть, подумаете: «Это совсем не то, о чем я говорю, но если я буду говорить иначе, вы просто ничего не поймете». Гораздо легче думать о Боге в простых выражениях, как, предположим, о великом властелине Вселенной, далеко отстоящем от этого мира. Но это уже не просто сверхупрощение христианского понимания Бога, а серьезное искажение его. Действительно, простые проблемы были фактически придуманы людьми. Христиане же отвечают Богу, открывшему себя в Священном Писании, в христианском опыте и в жизни. смерти и воскресении Иисуса Христа. Если бы христиане придумали идею Бога, то они, конечно же, могли бы сильно упростить ее. Но дело в том, что они не придумали ее. Они не управляют ни Богом, ни путем Его самооткровения. Это то, что дается, что уже существует даже до того, как они начинают размышлять об этом. В XI веке Ансельм Кентерберийский выразил это в формуле «вера, ищущая понимание». Иными словами, сначала приходит вера, а потом мы должны стараться понять ее. Представьте себе, что вы внезапно увидели айсберг, плывущий по направлению к вам. В каком-то смысле встреча с самооткровением Бога подобна встрече с айсбергом. Он уже существует. И когда мы встречаемся с ним, мы можем выяснить, какой он. Но мы не можем утверждать, каким он должен быть. Мы должны принять его таким, как он есть. Также мы не можем придумать то, что уже существует независимо от нас. Образ Бога, который мы придумываем, это не более чем идол. И поэтому столь важно было для новозаветных писателей, что Иисус Христос – это Богом данный образ Бога, как говорит Колоссянам 1 глава 15 стих. Иными словами, мы уполномочены Богом использовать этот Его образ. Это образ, который был дан нам Богом, а не придуман или создан нами. Когда мы размышляем о Боге, мы можем сделать две вещи. Мы можем придумать образ Бога, заявляя, каким Бог должен быть в свете сказанного о Нем в истории, либо мы можем принять Бога таким, каким Он сам открыл себя. Трудность первого пути в том, что он нереалистичен. Если посмотреть на идеи, которые люди имели в истории, то они действительно не имеют между собой ничего общего. Западная философия ставила акцент на идеи Бога, которая иногда называется классическим теизмом, но это не имеет ничего общего с идеей Бога индуизма, буддизма или африканских племенных религий. Слишком уж часто западные философы исходили из предположения, что они точно знают, что такое Бог, исходя из своих представлений о Вселенной и чтения платоновских диалогов. И потому они могут говорить обо всем, что говорят другие о Боге. Они как бы имеют доступ к своего рода непогрешимому источнику знания о Боге, который позволяет им критиковать всех, чьи взгляды не сходятся с их взглядами, как философски наивные. Однако Бог всегда оказывался загадкой для человеческого ума. Все человеческие утверждения о Боге, будь то христианского верующего или профессионального философа, основываются на вере. И это одна из причин, почему самооткровение Бога является такой благой вестью. Против тенденции людей придумать свои собственные модели Бога и затем превозносить их, что является идолопоклонством, или заявлять, что они достойны признания, что является рационализмом, мы можем выдвинуть волнующее и глубоко проникновенное христианское понимание, что Бог взял инициативу в свои руки, когда открыл себя нам. Кто или что есть Бог – это вопрос, на который Бог решил сам ответить и сказать сам последнее слово. Христианские мыслители таким образом пытаются говорить о Боге как о том, который сам открыл себя в Священном Писании, особенно в свидетельстве об Иисусе Христе. И они имеют полное право не признать критику тех, кто считает их философски наивными. В конце концов, философы, которые даже не могут прийти к общему мнению относительно существования Бога, не имеют какого-то личного и непогрешимого источника, которого не могут иметь другие. Для некоторых современных критиков совершенно очевидно, что учение о Троице основывается на ряде вопиющих ошибок, включая, если назвать самые очевидные, математическую путаницу и философскую неискушенность. Некоторые из этих критиков, по-видимому, думают, что какой-то первохристианский собор сформировал свое понимание Бога и, будучи не в состоянии прийти к единому мнению относительно количества частей, из которых состоит Бог, остановился на числе между одним и десятью и решил, что число 3 будет самым разумным компромиссом. Подобно белой королеве из «Зазеркалья» Льюиса Кэрролла, которая верила в 6 невозможных вещей каждый день перед завтраком, они получали определенное удовольствие от абсурдности своих идей. По мнению этих критиков, христианское понимание Бога, будучи как раз одной из таких вещей, умаляло Бога, поэтому было решено несколько увеличить число частей, составляющих Бога, чтобы подчеркнуть его величие и превосходство над другими богами. Первохристиане, конечно же, были очень примитивными людьми, а как показали последние научные открытия, примитивные люди могли считать только до 3. Иными словами, они понимали 3, как мы понимаем, бесконечность. Так что утверждение, что Бог триедин, на самом деле означало, что Бог бесконечен. Так появилась идея триединства Бога как выражение бесконечного превосходства христианского Бога над другими богами, считали критики. В следующий раз мы продолжим знакомство с отрывком из книги Алистера Маграта «Понимание Троицы» и посмотрим, что можно сказать об этом учении с точки зрения практики. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
4: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Живой источник.
3: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
4: Здравствуйте, дорогие друзья! «Живой источник» – это программа о нашем здоровье – физическом, нравственном, духовном. Мы продолжаем серию встреч, посвященных проблеме курения. У нас в гостях Владимир Иванов, психолог, руководитель проекта «Дышите свободно». Здравствуйте, Владимир!
5: Здравствуйте! Продолжая разговор о перспективах человека, который собирается встать на путь исправления, избавления от никотиновой зависимости, для него все-таки перспектива стать некурящим не выглядит так привлекательно.
4: Почему?
5: Мы должны понять, что у курящего человека сигареты всегда присутствуют с ним. Они помогают ему с утра проснуться. Вечером он не заснет без последней сигареты. Пищеварение после каждого обеда.
4: Да, кажется, обязательно перекур.
5: Да, кажется невыполнимой задачей, если человек не перекурит, то у него просто не произойдет тот процесс, который происходит обычно. Кроме того, мы уже отметили, наша жизнь наполнена сложностями, да. И надо с ними как-то справляться. Этот параллелепипед должен всегда быть в кармане. Он всегда должен сопутствовать, потому что отсутствие его сразу же нагнетает определенные нехорошие предчувствия. Что происходит с человеком, когда он вдруг надолго остается без сигарет? С ним начинаются происходить перемены, которые ему не очень-то нравятся. Это дискомфорт, раздражительность. Очень часто мужчины, которые уже с достаточно длительным стажем курения, они, придя на программу и принимая решение ее пройти, ожидают определенных таких невеселых последствий. И перспектива отказа от курения для курящего человека какая-то, не скажем, привлекательная. При всем при том, что мы с вами положительные аспекты отказа от курения говорим. Казалось бы, в чем тут проблема? Почему вот такое происходит? Ну что, я бы хотел сказать тем, которые вдруг стоят на пороге принятия такого решения. Все аспекты курения, которые мы перечислили, удивительным образом не вписываются в жизнь некурящего человека. Некурящему человеку не нужны сигареты для того, чтобы с утра проснуться. Ему и в голову не придет, что нужно вдохнуть порцию яда вот этого зловонного дыма. Некурящему человеку не нужны дополнительные средства для того, чтобы переваривать пищу. И он со трудностями справляется великолепно.
4: По-другому.
5: Совершенно по-другому, да. И ему не нужны какие-то дополнительные психотропные вещества для того, чтобы справляться с трудностями в жизни. Поэтому я хотел бы вот для наших слушателей сказать, что есть две точки зрения. Есть точка зрения курящего человека, есть точка зрения некурящего человека. Вся проблема в том, что курящий человек пока не видит всех достоинств той перспективы, которая ему может открыться. И она ему недоступна, только тогда он сможет это ощутить, когда он будет приближаться к
4: такому состоянию.
5: Да.
2: Живой источник.
4: Все-таки возможно повернуть назад, даже в смысле восстановления здоровья, если человек вдруг бросает курить?
5: Конечно. Организм имеет огромный восстановительный потенциал. Его только нужно использовать, предоставив организму такой шанс. И многие хронические даже заболевания легче поддаются излечению, если человек исключит только один такой фактор в своей жизни, как курение. Это огромная помощь для организма, если человек перестает курить.
4: А вообще есть какая-то статистика, которая говорит о влиянии курения на различные заболевания?
5: Да, сегодня в интернете несложно эту статистику извлечь, и там очень серьезные цифры. 300 тысяч человек в год умирают по причине курения. Это надо сравнить с чем-то. Я бы вот предложил сравнить с суммой умирающих 90 тысяч человек от всех всевозможных бактерий, например. 90 тысяч и 300 тысяч. Одна из серьезных угроз нашей жизни в техногенном нашем мире – это вот пожары и различные происшествия на дорогах. Эти жертвы несравнимы с той массой умирающих людей, которая гибнет только по причине курения.
4: Хотя сегодня различные несчастные случаи обычно вызывают у нас больше эмоций.
5: Да, да.
4: С курением все происходит тихо.
5: Да, это, скажем так, явление, которое принимается обществом, и оно выглядит достаточно безобидно. Но вот демографический кризис в нашей стране. У нас уменьшается количество населения примерно на 1 миллион с каждым годом.
4: Ежегодно в России.
5: Да, в России, надо подчеркнуть. И одна треть, получается, от этого количества уносится людей табачным дымом.
4: Вот вы, Владимир, верующий человек, христианин. Скажите, как Бог относится к курению? Это грех или нет?
5: Я сначала скажу свою точку зрения. Я считаю, что это грех. Теперь попробую аргументировать. Я понимаю тех людей, которые сомневаются. Ведь действительно, мы сегодня можем посмотреть, явление курения настолько распространено, что порой задаешься вопросом, а действительно ли это плохо? Если мы видим на каждом шагу курящих людей, мы видим, что сигареты продаются вместе с хлебом, например, в продуктовых магазинах или со свежей газетой. Мы видим на экранах телевизоров, везде положительные герои, они курят, эффектно выпускают дым, очень симпатично выглядит. И здесь невольно напрашивается, насколько это действительно соответствует категоричному определению греха.
4: Когда все-таки человек какой-то грех совершает, чаще всего внутри он чувствует свою неправоту.
5: Конечно.
4: Или окружающие.
5: Конечно. Тоже. И, скорее всего, он пытается скрыть это. Нехорошие поступки не афишируются, но так принято в нашем обществе.
3: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
5: Когда человек задумывается над вопросом, грех ли это или нет, я бы предложил рассмотреть такую сторону мнения, которая бы могла бы определить действительно. Если курение в некоторых случаях даже помогает успокаиваться, если это можно отнести и неплохо, и нехорошо, а иногда даже полезно, то постарайтесь тогда как можно раньше привить это своим детям.
4: То есть вы выдвигаете такой аргумент: если это хорошо, научите детей.
5: Да, я смотрю на отношения Бога и человека, можно сравнить как отца с сыном, об этом тоже говорил и Христос. Ни один здравомыслящий отец не захочет научить своего сына курению. Наоборот, он предпримет какие-то действия для того, чтобы уберечь сына своего от возможности, чтобы он стал курящим человеком. Уберечь его, постараться ему строгий наказ какой-то сделать. Смотри, не пробуй, смотри, не делай, как я. И в связи с этим у меня есть стихотворение, которое бы чудным образом могло бы объяснить все наши видения на этот счет. Автор неизвестен, и очень стиль похож на известное уже стихотворение «Крошка-сын пришел к отцу». «Крошка-сын пришел к отцу и спросила кроха, если я курить начну, это очень плохо?» Видимо, врасплох застал сын отца вопросом. Папа быстро с кресла встал, бросил папиросу и сказал отец тогда, глядя сыну в очи: «Да, сынок, курить табак – это плохо, очень». Сын, услышав сей ответ, снова вопрошает: «Ты ведь куришь много лет и не умираешь?» «Да, курю я много лет, отдыха не зная, я не ведал страшных бед, а вся голова седая. Я уже не побегу за тобой в припрыжку, бегать быстро не могу, мучает отдышка. Прошлым летом или забыл, что со мною было? Я в больницу угодил, сердце прихватило. Целый месяц пробыл там, еле откачали. Да, спасибо докторам, умереть не дали. Сердце, легкие больны, в этом нет сомнения. Я здоровьем заплатил за свое курение. Никотин опасный яд, сердце поражает, а смола от сигарет в бронхах оседает. А угарный газ СО, попадая с дымом, он в крови вступить готов в связь с гемоглобином. Ведь курильщика всегда гипоксия мучает. Под глазами синева, почернее тучи». «Ну и ну!» – воскликнул сын, – «как ты много знаешь, а курить, однако ж, ты все же не бросаешь. Дорогой сыночек мой, я б тебе слукавил, но, признаюсь, лишь с тобой факты сопоставил. Я бросал курить раз пять, может быть, и более. Да беда, курю опять, не хватает воли». «Нет, ты сильный мой отец, волево и смело завершишь ты, наконец, начатое дело. Я хочу, чтоб ты курить бросил эту гадость. Не курящим начал жить, всем родным на радость. Знаю, что курить бросать никогда не поздно. Трудно снова не начать, трудно, но возможно. Ты мой папа, я твой сын, справимся с бедою. Ты бросал курить один, а теперь нас двое. Я и мама не хотим, мы курить пассивно. К нам ведь тоже никотин попадает с дымом. И семейный наш бюджет станет побогаче. Купим мне велосипед, чтоб гонял на даче». Ну и кроха. Вот так сын хитрован ужасный, все проблемы в раз решил. Ладно, я согласный, но условия скорее тоже выдвигаю. Ты и пробовать не смей, а я курить бросаю. И решили впредь еще, и отец, и кроха, будем делать хорошо и не будем плохо.
4: Спасибо, Владимир. Многое сразу встало на свои места. Бог предлагает нам выбор. Он говорит: «Предлагаю вам жизнь или смерть, добро или зло, а выбор за нами. Только помните, что Он хочет, чтобы мы выбрали лучшее».
6: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
7: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
6: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
8: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Пророки в Коране. Ведущий священнослужитель Анвар Гиндулин.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Что говорит Коран об Иссе, сыне Марьям? Является ли Иса просто пророком? Почему он особенный? Как Коран открывает нам образ Иссы? На наши вопросы сегодня отвечает Вадим Качкарев, священнослужитель, магистр богословия и человек, который родился и вырос среди мусульман и очень хорошо знающий религию ислама и с большой любовью и уважением относящийся к людям, которые исповедуют ислам. Здравствуйте, Вадим Николаевич.
3: Здравствуйте.
2: Многие наши зрители задают вопрос, так кто же такой Иса, сын Марьям? Как он представлен в Коране?
3: Спасибо большое за этот вопрос. Все, что связано с Иисусом Христом, очень дорого для меня. И, конечно же, я достаточно много времени, посвятив исследованию Корана, обращал внимание или уделял внимание именно личности Иисуса Христа в Коране. Ну, прежде всего, мне хочется сказать о том, что Коран показывает эту личность не такой, как все остальные. Это нужно сразу понять. Почему? Потому что об Иисе говорится больше всех. Около 25 раз в Коране упоминается имя Иса. И все, что связано именно с ним. Это первое. Это уже говорит о том, что он не такой, как все. Потому что ему уделено больше внимания, чем всем остальным. По крайней мере, Мухаммед уделял ему больше внимания. Второй факт, очень важный, заключается в том, что Иисус появился на свет не так, как появляются все остальные, даже пророки. У всех пророков был отец земной и мать. Что касается Иисуса Христа, то в его случае это не так. Мы знаем, что Мария, мать Марьям, она была женщина, не тронутая мужчиной. Мужчина не прикасался к ней. И тем не менее, по слову Аллаха, она возымела в чреве и родила мальчика. Иисуса. Это очень важный факт, на который нам нельзя не обратить внимание. У Исы не было земного отца. Плюс ко всему, необходимо обратить внимание на высказывание, записанное в Коране, где говорится о том, что Бог общался со многими пророками, говорил с ними. Но когда речь касается Исы, то написано, что он возвел его на наивысшие степени.
2: А что это значит?
3: Вот это очень серьезный вопрос. Он, Иисус, сын Марьям, он говорит, что некоторых я возвел на наивысшие степени, и дальше стоит Иса, сын Марьям. Обратите внимание, что не к одному пророку, не по отношению ни к одному пророку таких слов сказано не было. Что это за наивысшие степени? По всей видимости, Иса был особенным посланником. По всей видимости, Иса выполнял некую миссию, которую другие пророки выполнить не могли. Ему было доверено нечто более такое важное,

0: нам делает его миссия, его предназначение. Да, вот пророк Мухаммед, на мой взгляд, это был великий человек, который сделал величайшее дело в истории. И ему честь и хвала. И я уверен, что когда придет судный день, мы увидим пророка Мухаммеда вот лицом к лицу. Угу. Почему я так ценю вот этого человека? Потому что он сделал почти невозможное. Угу. Он обратил целый народ от язычества к единому Богу. Вы знаете, что это за задача? Это просто неимоверная задача. И как ему было трудно это делать, что и ему приходилось скитаться, и ему приходилось убеждать людей. Но слава Богу, слава Аллаху, что это произошло, что арабский народ, разрозненный, языческий народ, вдруг принял идею единобожия и практически стал приверженцем Всевышнего Аллаха, за что я их очень уважаю. Угу. Очень уважаю. Религия, которая превозносит Аллаха. Это же прекрасно.
1: В суре 3, в 45-м аяте сказано об Иисусе, о Иисе, сыне Марьям, что он есть слово Аллаха. Почему Иса в данном аяте назван словом Аллаха? Как вы можете прокомментировать?
0: Очень важный вопрос. Ну, во-первых, здесь можно подойти с двух сторон к этому вопросу. Первая сторона, чтобы появился на свет человек, у Бога для этого есть, и вообще Бог обладает силой слова. Ему достаточно только сказать «будь», и это приобретает бытие. Вот, например, мы в Библии читаем, как Бог сотворил, да, нашу землю. «И сказал Бог, да будет свет, и сказал Бог, да соберется вода в одно место, и сказал Бог, да произведет земля зелень». Вот, понимаете? Потом «и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Понимаете, Бог, Божье слово, оно обладает творческой силой. Это первое. Поэтому, когда речь шла о рождении Исы, то Богу достаточно было просто сказать «будь», и Иисус появился в чреве у Марии, она его родила. Без участия мужчины.
1: Это было чудесное рождение.
0: Да. Дева Мария, говорят, да? Девственница. Это первое, это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса. Представьте себе, что вы встретились с незнакомцем. Вот перед вами совершенно незнакомый человек. Вы смотрите на него, вы видите его глаза, вы видите его выражение лица.
1: Внешность его.
0: Вы видите его внешность, да. Конечно же, что-то вы можете для себя извлечь, смотря на внешность человека. Но есть такое высказывание, что внешность может быть очень обманчивой.
1: Да.
0: Обманчивой. Поэтому до тех пор, пока человек не откроет свои уста, пока он не начнет изъясняться, пока он не начнет что-то вам объяснять, желать, говорить, вам очень трудно выяснить, чем этот человек наполнен. Вы никогда не будете знать, что у него там. в голове.

0: Поэтому слово – это средство выражения того, что у тебя внутри, что у тебя там. То есть для того, чтобы мне быть для вас понятным человеком, чтобы вы могли точно оценить, что я из себя представляю, вам необходимо со мной, вам необходимо не просто увидеть меня и посмотреть на меня, вам необходимо поговорить со мной, вам необходимо услышать мое слово.
1: Поэтому, получается, Иса, он был выражением того, что внутри Аллаха. Да,
0: да, именно. Он назван словом Аллаха. Вы понимаете? Не написано о том, что он просто родился благодаря тому, что Бог сказал. А написано о том, что он является словом Аллаха. То есть Аллах обладает словом своим, а слово Аллаха является выражением его внутреннего содержания. И вот это слово Аллаха, он, Аллах, изрекая это слово, дает возможность человеку и всем понять, кто такой Аллах, что он из себя представляет, да? И вот мы когда читаем, что написано «во имя Аллаха милостивого и милосердного», это же характеристика Аллаха, да, правильно?
1: Да.
0: И можно заявить что угодно, да, о человеке, об Аллахе, можно сказать что угодно, но очень важно, что сам человек или что сам Аллах говорит о себе, действует и так далее и тому подобное. Поэтому мы верим в Аллаха, мы верим не просто в какую-то эфемерную личность. Мы веруем в существо, которое выразилось посредством слова. Так вот, удивительно, что и Библия, и Коран в один голос говорят, что Иса, именно Иса, является словом Аллаха,
1: а
0: то есть выражением его внутренности.
1: А где в Библии мы встречаемся вот с этой истиной?
0: Ну, во-первых, вот я как-то уже упоминал это. В 17 главе Евангелия от Иоанна написано о том, описана молитва Исы.
1: Молитва.
0: Где он говорит, что я открыл им, ученикам, имя твое.
1: Имя твое.
0: Я открыл им имя твое. В послании к евреям апостол Павел говорил о том, что Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последнее время говорил нам в Сыне своем, да, то есть через Иисуса Христа, Бог открылся человеку, показал свое внутреннее содержание, кто он,
1: да,
0: что он милостивый, что он любящий, что он милосердный, что он прощающий, что он человеколюбивый. И вместе с этим, что он справедливый, что он судья, который будет судить человека по справедливости.
1: И в Евангелии от Иоанна упоминается в первой самой главе, что вначале было слово, да? И потом сказано, что слово
0: было у Бога, и слово было Богом.
1: И слово стало
0: плотью. Совершенно
1: что
0: верно.
1: Это указывает ли это на параллель?
0: Да, конечно. Это говорится об Иисе, что это слово стало плотью. Чье слово? Слово Божие. Об этом говорит и Мухаммед в Коране.
1: То есть мы говорим о том, что Иса был необыкновенным человеком,
0: нет,
1: необыкновенным пророком.
0: Однозначно нет.
1: Но, а как вы можете прокомментировать вот этот аят, сура 19 аят? Легко запомнить. 19. Там сказано, он сказал, то есть Всевышний, я только посланник Господа твоего, чтобы даровать тебе мальчика чистого.
0: Конечно же. Это тоже удивительно интересный, очень важный текст Священного Писания, потому что он, относясь к Иисусу Христу, относится именно только к Нему. Угу. Потому что больше ни к одному человеку, показанному в Коране, эти слова не были адресованы. Мальчик чистый. Угу. Мальчик чистый. Что это за мальчик чистый? Угу. Дело в том, что когда мы с вами рассуждаем на религиозные темы, мы должны понимать, что есть некий библейский или язык Писания, скажем так, да? Угу. Так вот, на этом языке Писания есть понятие «чистый» и «нечистый». Угу. Знаете, очень часто вот я встречаю такое выражение среди мусульман. Есть харам, угу. да, а есть халал или халяль в некоторых языках, как халяль выражено, в других как халал выражено. Но важно то, что вот это приемлемо, это чисто, а вот это нечисто.
1: А вот про Аллаха говорят, что вот эта фраза «Субхан Аллах», дословно она переводится как «Аллах пречист».
0: Пречистый. Вот здесь между этими словами есть определенная взаимосвязь. Угу. Что значит на языке Писания быть чистым? Угу. Быть чистым – это значит быть непорочным.
1: Святым.
0: Быть святым с точки зрения без греха. Понимаете? Быть чистым – значит быть нетронутым нечистотой, грехом. И вот только об Исе в Коране написано, что он был мальчиком чистым, был дарован мальчик чистый, такой же чистый, как и его, как и тот Творец, который сделал возможным его появление на свет. Поэтому Иса по отношению ко всем жителям земли является особенным, потому что он был безгрешен.
1: Но вот если мы читаем Писание Ветхого Завета, то там в Священном Писании сказано, что кто родится чистым от нечистого, ни один.
0: Ни один.
1: И апостол Павел пишет, что нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей.
0: Совершенно верно.
1: И мы понимаем, что на земле нет ни одного человека, который мог бы
0: похвастаться своей безгрешностью.
1: Но когда мы читаем Инжил, то мы видим, что Иисус говорит: «Вот идет князь мира сего», это Иблис, да, или шайтан, да, сатана, да. И он говорит: «И во мне он не имеет
0: ничего».
1: Ничего.
0: Он чист.
1: Он чист.
0: Он чист, потому что посредством греха и нечистоты вот этот шайтан, вот этот Иблис, да, в Коране, он входит в сердце человеческое. Но в сердце Исы он не вошел. Иса поставил ему четкое препятствие. Поэтому считать, что Иса такой же, как все, нельзя. И вот почему о нем говоря, написано, что Аллах возвел его на наивысшие степени. Никто на эти степени подняться не мог. Никто. Все остальные нуждаются в прощающей силе Аллаха. Все остальные. Потому что все были тронуты грехом. Все, совершенно все. И только один Иса. Он не нуждался в прощении, потому что у него не было греха. Он был чистым.
1: Ну и, может быть, последнее, что я хочу спросить. Здесь сказано в суре 19, 21 аяте такие слова. «Мы сделаем Ису знамением для людей и нашей милостью для всех благочестивых». Получается, Иса здесь назван милостью Аллаха.
0: Вы знаете, этот ключевой текст Корана, который открывает нам личность Исы, он предмет специального разговора, специальной нашей встречи. Я думаю, давайте мы ему посвятим отдельно внимание.
1: Спасибо, Вадим Николаевич. Дорогие друзья, сегодня мы узнали с вами о том, что Иса в Коране представлен как особая личность. И он необыкновенный пророк. Он пришел на землю от Всевышнего с особой целью. И, конечно же, мы в следующий раз с вами больше узнаем о том, что значит, что Иса является милостью Аллаха. Приглашаем вас в следующий раз присоединяться к нам. Спасибо и до свидания.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. В студии магистр богословия Василий Ничек.
2: Здравствуйте. Судьбы людей всегда уникальны. Они связаны с тем, что происходит в обществе, окружающем этого человека, а также с тем, что происходит в его личной жизни, в семье, в его переживаниях, в его желаниях, чаяниях и надеждах. Мы сегодня с вами будем говорить о первой части жизни пророка Исаии, о его молодости, когда Господь его призвал к служению. Это был 8 век до нашей эры. В это время царство иудейское было достаточно благополучным. В это время царем был Озия, царь, который любил Бога, который со своей стороны сделал все возможное для того, чтобы города израильские, стены города Иерусалима были укрепленные, и чтобы как можно более было все обезопасено от тех опасностей, которые вокруг все больше расширялись. Цари ассирийские, покорившие многие царства, они все ближе и ближе подходили к иудейской земле. Но цари иудейские чувствовали себя достаточно спокойно, потому что на их территории был Иерусалим, на их территории был храм Бога живого, которому они поклонялись, и поэтому они были уверены, что Бог не допустит, чтобы они оказались с той же участью, что и произошло с другими народами. Но царь Озия, который был благочестивым царем на протяжении многих лет, вскоре впал в самоуверенность настолько, что однажды он позволил себе взять кадильницу и пойти во святилище, куда имел право войти только священник, для того, чтобы там совершать самому служение перед Богом. Его священники начали останавливать, на что пророк, царь Озия решил дать отпор. Но в этот момент он увидел, что тело его покрылось проказой. Это не осталось секретом для всего народа. И вот в это время Бог обращается к молодому Исаии, приглашая его стать пророком. Пророк Исаия был из рода, который всегда служил Богу. Он был из царского рода. Конечно же, его образование соответствовало его роду. И поэтому, когда Бог призвал его к служению, он, помня историю своего царя, очень трепетно относился к этому призыву. Тем более, что призыв Бога произошел при уникальных обстоятельствах. Об этом мы можем с вами прочитать в 6 главе книги пророка Исаии. Пророк Исаия был в храме. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном». Молодой Исаия был в ужасном трепете, потому что только недавно похоронили отступившего или же даже покусившегося на то, что ему недостойно делать царя Озии. Исаия увидел Бога, сидящего на престоле. И он со страхом, памятуя то, что было сказано некогда Моисею Богом, что человек не может видеть Бога. Исаия пребывает в страхе. Исаия в страхе воскликнул, мы читаем с вами здесь же, в 6 главе книги пророка Исаии, 5 стих. «Горе мне! Погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа такого же с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Пророк Исаия, понимая свою греховность как человека, испытывает страх, что же теперь? Если он увидел Бога, то его может постигнуть судьба царя Озии, который был покрыт проказой. Но мы видим дальше, картина разворачивается по-другому. Один из серафимов, окружавший престол Божий, подошел к жертвеннику курения. На жертвеннику курения взял щипцами горящий уголь и прикоснулся к устам пророка. И мы читаем с вами 7 стих. «И сказал, вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». Когда огонь божественный касается человека, он не причиняет ему вреда, но он очищает, ибо Господь силою Своею способен очистить человека от всякого греха, который может разделять его с Богом. И сразу же молодой пророк получает поручение от Бога. Бог посылает его стать вестником для своего народа. Господь говорит в 9 стихе, «Пойди, и я скажу этому народу, слухом услышите и не разумеете, и очами видеть будете и не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, и ушами с трудом слышат. Очи свои сомкнули, да не узрят очами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Вскоре у молодого пророка родился сын. Имя сына пророка было удивительным, но его имя было пророчеством. Имя первенца Исаии было Мегер Шелал Хашбас, что на наш язык переводится как «спешит грабеж, ускоряет добыча». Бог дает через пророка Исаию эту весть. И вы можете представить себе, когда пророк Исаия, может быть, звал на улице своего ребенка вернуться домой, и он зовет его такими словами «спешит грабеж, ускоряет добыча». Это было предупреждение для любого человека, который слышал. Потому что Бог говорил, если люди не покаются, если иудейский народ не остановится в своей формальной религиозности, если иудейский народ продолжит жить такой жизнью самодостаточности и напыщенности, они будут преданы на разграбление языческим народам. Это была весть от Бога, это было предупреждение. Мы с вами видим, что самую большую опасность для человека всегда представляет то, что человек свое сердце не открывает для Бога. Человек в своем сердце живет по своим человеческим похотям, прихотям, а для Бога только отдает внешнюю сторону жизни. И поэтому Бог призывает через пророка Исаию его современников. Одновременно это обращение также и к нам. В первой главе книги пророка Исаии мы можем прочитать с вами с 16 стиха. «Омойтесь и очиститесь, говорит Господь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту и вступайтесь за вдову». И дальше Бог говорит, если вы в своей жизни сделаете эти преобразования, если вы в своей жизни измените свое отношение к всему, тогда у вас есть шанс, что Бог со своей стороны пойдет вам навстречу. И Бог говорит здесь же, с 18 стиха, «Тогда придите и рассудим, если ваши грехи будут как багряные, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю, если захотите и послушаетесь, то будете вкушать благо земли». Эти слова пророка, они обращены сегодня и каждому из нас. Мы можем послушаться Бога, и Бог даст нам благо земли.

0: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – лайф-коуч Александр Кузнецов.
2: Каждый создан Богом особенным. И различные методики управления временем не подходят одинаково всем. Сегодня есть немало инструментов управления временем. И мы можем выбирать наиболее подходящий лично нам. Метод Шваба. Этот инструмент называется также методом 25 тысяч долларов. Именно такую сумму заплатил Чарльз Шваб, президент крупной компании, консультанту Ivy Lee за создание данного метода, как говорится, под заказ. Шаги, предусмотренные этим методом. Записать самые важные задачи следующего дня. Определить последовательность задач и пронумеровать их. Выполнять задачи в установленной последовательности. Выполнив задачу, проверить, не сместились ли приоритеты выполнения других задач и не появились ли новые. Добавить новые задачи в список, соблюдая приоритетность. Продолжать выполнять задачи по мере убывания их важности. Метод помидора. Это название возникло благодаря кухонному таймеру. Таймер был сделан в виде помидора и отсчитывал 25 минут. Суть этой техники заключается в полной концентрации на выполнении одного дела в течение определенного отрезка времени. Этот метод позволяет добиваться высокой концентрации внимания на достижении результата и выполнении задачи в срок. Как это делается? Определитесь с задачей, которую будете выполнять. Поставьте помидор, таймер, на 25 минут. Работайте, не отвлекаясь до сигнала. После сигнала сделайте короткий перерыв на 3-5 минут, после чего вернитесь к работе. После каждого шестого помидора делайте длинный перерыв на 15-20 минут. Ограничение этого метода в том, что он подходит для решения одной задачи и не подходит для составления расписания на день. Метод Альпы. Один из самых распространенных. При использовании данного подхода необходимо выполнить ряд последовательных действий. Составить список всех задач, расставить приоритеты, определить длительность выполнения каждой задачи и общую потребность во времени, сократить общее время до 60% дня. Делегируйте, что возможно. Проконтролировать сделанное и перенести невыполненное на другой день. Метод швейцарского сыра. Швейцарский сыр, как известно, дырчатый. Если вы боитесь подступиться к какому-то делу, сделайте в нем так называемую дырку, выполнив часть работы. Причем делать дырки можно в произвольном порядке. Допустим, если вы хотите строить дом, можно начать с тех пунктов, которым сегодня больше лежит душа. Например, узнайте, сколько стоит брус или труд рабочих. Строгая последовательность не обязательно. Главное – ежедневно делать дырки. Что это дает? Чем сильнее изъедена задача, тем меньше времени уйдет на ее решение. Метод швейцарского сыра хорош для раскачки, когда с одной стороны нужно приниматься за новый проект, а с другой – лень. Втянувшись, люди начинают трудиться более последовательно. Вам остается выбрать именно тот метод, который подходит больше именно вам. Желаю успехов!

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
2: Для вас поет Игорь Козлов.

Ты прислушайся к музыке снега. Душу ввысь запрокинь и замри. Слышишь, небо летит и с разбегу исчезает у самой земли.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет. В эфире программа «Преодоление».
1: Молодежь всегда стремится отличаться от других. Ирина не была исключением. Желание быть особенной побудило ее попробовать наркотики.
2: У меня была знакомая, она работала фельдшером в обычном здравпункте на заводе, и у них там были такие 3-литровые банки опиумной настойки на спирту, она называлась «Симплекс», и у меня был свободный к ней доступ. Тут как бы я пришла к своей подруге и просила налить мне небольшую бутылочку. В этой бутылочке было 20 кубов, то есть 20 миллилитров, это очень много. И вот с этого как бы и началось. То есть в один день я уколола 1 куб, на следующий день я уколола 1,5. В 19 лет я совершила первое преступление, я со своим молодым человеком мы ограбили квартиру, потому что к 19 годам у меня уже негде было как бы взять таких денег. У меня уже была такая реальная, скажем, доза. И мы тогда торчали, скажем, таким, сленгом, что целыми компаниями. То есть мне не надо было на одну себя, мне надо было на компанию друзей, чтобы быть круче других, там, лучше других, как бы вот... В то время такая вот молодежь как бы была. И вот мы ограбили квартиру, и меня закрыли в тюрьму. Как бы я очень боялась тюрьмы, очень не хотела туда садиться. И, так думала, что первый раз как бы в таком, овольщении, я сама не лазила в эту квартиру, я как бы стояла там просто на улице. И я думала, что мне, дадут, может быть, условно, тогда как бы можно было поехать на химию. Но вот этот парень, он сказал, что я в глазах его была авторитет, и мне нужны были деньги, а не ему. И мне дали 3 года общего режима. А вот его отпустили как раз на химию. Как бы. И так вот в жизни произошло, что я поняла, что нельзя доверять людям. То есть не было страха перед самой тюрьмой, он прошел сразу, пришло ожесточение такое. Он был все-таки парень, я думала, что он возьмет все на себя. И очень серьезные произошли вещи, я замкнулась в себе. И отсидев уже, правда, я не до конца досидела, немного раньше умер Брежнев, и была большая амнистия. И, конечно, я попала под эту амнистию, меня освободили. Но вот я уже освободилась другим человеком. Я не доверяла больше никому. Если делала какие-то дела, то я предпочитала их делать одна. И таким образом я отсидела 3 срока. Последний раз освободилась в 90-м году и познакомилась с Сергеем, сейчас он мой муж. То есть такой человек был ужасный. Он никогда не смотрел в глаза вообще, но он очень здорово воровал. А мне, от контакта с людьми нужно было только 2 вещи – деньги и наркотики. Остальное не интересовало. И он меня как бы устраивал. И я так решила, что вот Сергей, он будет воровать, и мне не надо будет сидеть в тюрьме, пусть сидит он. И вот мы стали с ним вместе жить. И неожиданно для себя я на 5-м месяце узнала, что я беременна. То есть я все думала, что я, наверное, у меня очень много колет, меня все время рвет. И потом мама мне как бы посмотрела и говорит, ты беременна. И вот так я родила дочку. Родила Лизу в таком наркотическом угаре вообще. И как бы я маме обещала, что это, что роды, во время родов обновляется кровь. Я и так очень грамотно все это расписывала. Ты не переживай, я рожу, у меня обновится кровь, у меня не будет ломок, и я перестану колоться, воспитаю себе дочку. А Сергей, бог с ним, с этим Сергеем, как бы. Вот так получилось. И на самом деле, когда я родила, за 3 дня до выписки из роддома Сергея закрыли. Закрыли его за грабеж. Он тогда уже к тому времени, у него начались трофические язвы на ногах. Он как бы уже так хорошо воровать он уже не мог. То есть надо было бегать, а его подстрелили на улице. Он сорвал там с женщины цепочку или что-то еще. И мимо шел милиционер. Как-то так. И за 3 дня до того, чтобы забрать меня из роддома, его закрыли. И потом у Сергея была своя площадь, ему было 12 лет, когда у него умерли родители, и он такой, у него была площадь там у нас в центре города, неплохая квартира, комната в небольшой квартире, и мы решили, я приходила к нему на общее свидание, и мы решили, что мы, продадим ему площадь, и купим адвоката, и его там каким-то образом освободят. А у него ноги были в очень таком плачевном состоянии, эти трофические язвы. И как бы на самом деле просто уговорили врача там всякими правдами, неправдами, обещаниями этих сумасшедших денег, которых у нас еще и не было. То есть квартира, она как бы комната это была, но денег не было. И он написал такое заключение, что Сергею лучше лечиться, значит, долечиваться, значит, на свободе. И его отпустили под подписку, и тут как бы покатилось все таким очень стремительно. То есть, ну, естественно, мы продали эту комнату, и мы ее прокололи за месяц. Эти неимоверные деньги, они просто сквозь пальцы, сквозь вены. И мы проснулись однажды, когда у нас не осталось ничего. Ребенок в манеже, которому надо есть, мы сняли квартиру отдельно, ну, жили. И денег нет, и сумасшедшая доза. Доза, я даже не знаю, какая. Надо было колоться с утра до ночи, с ночи до утра. И он еще и оказался в бегах. Потому что мы никуда не ходили, никаких адвокатов мы, значит, не нанимали. Мы все прокололи, и нам надо было прятаться от ментов. Я выглядела как 70-летняя старуха, злой человек. Ко мне никто никогда не подходил на улице и не спрашивал вообще ничего, потому что мне всегда было как бы плохо. Мне было плохо от того, что у нас нет денег, мне было плохо от того, что я не знала, что мне делать с этим ребенком. Мне было плохо от того, что я вообще не знала, зачем я вообще живу. И вот, и мы решили расстаться. Вернее, я ему сказала, катись ты отсюда, потому что мне легче стало добывать наркотики на одну на себя. И меня не волновало, куда он пойдет. Мы же прокололи его площадь, ему идти было некуда. И он жил в подвале.
0: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес 603-028-028. Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
2: И вот я осталась в трехкомнатной квартире, которая превратилась вообще в притон, с маленькой дочкой на руках. К тому времени Лизе было 3 года. Ну, то, что я подохну вот-вот, я это знала как бы четко. Но мне не хотелось, чтобы ребенок видел разложившийся труп мамы и бегал, и орал, как сумасшедший по квартире. И однажды я зашла в комнату и застала ее на такой картине. Она сидит и шариковой ручкой тычет себе в колени. А я кололась везде, как бы в лицо кололась, в лоб. Вот. И тычет, кряхтит, что вот ей больно. Вот точно так, как делала я, вот мне было больно. И вот это меня поразило. Вот в таком возрасте, как бы в 3 года, в таком ужасе. Потом я заметила, что у меня пропали шприцы, большие такие десятки, и куда-то они пропали. И однажды нашла их под диваном. Она, оказывается, накачивала диван и водой, она играла вот в такие игры вообще. У нас была дача. Вот. А потом, конечно, там эта дача стала, когда родители умерли, сестры. Вот. Она меня позвала на эту дачу, ну, из-за ребенка. Как бы приезжайте, может быть, ты переломаешься. Я там шла, как бы, и сломала руку, и такая иду. И мне надо было узнать время, чтобы, значит, и там на автобус, чтобы не опоздать. И женщина одна сидела. Я как бы окликнула ее. Я говорю, вы не скажете, сколько времени? Она поворачивается, и просто такие глаза. Она так на меня смотрит, говорит, а с вами давно такое? Обратила внимание, что, ну, у нее в руках маленький Новый Завет. И она мне стала вдруг рассказывать, что можно молиться, что Бог, Он есть на небе, живой. Как бы я знала там про церковь, про иконы. Мы даже перед тем, как пойти там куда-то на особое какое-то такое, куда-то украсть что-нибудь, мы заходили, ставили свечки. И вот с Сергеем. Вот, и как-то так она сказала. И потом она мне сказала, что вот верующие жены, они, значит, во время войны получали своих мужей живыми. Вот так сильно как-то мне это... Потому что я вдруг вспомнила, что у меня у Сергея дистрофия. У него была ужасная дистрофия. У него лопалась кожа на ягодицах. Он не мог сидеть. Ну, кости прорывали кожу. И вообще я вдруг вспомнила об этом. Итак, и она мне как бы вдруг позвала меня в гости. Меня в жизни никто не звал ни в какие гости, потому что я воровала. Это вот уже мне было все равно, друзей, не друзей. И он меня позвал в гости. Я, правда, не пошла, потому что мне надо было ехать и кого-то. Вот. Но меня так это очень удивило. И она мне посоветовала, что когда вам будет вот так плохо, читайте 90-й псалом. И показала, где есть молитва «Отче наш». И она мне сказала, что она мне поможет. Ну, а тут так получилось, что, значит, у меня был притон, и у меня был сторожевик на квартире, ко мне участковый приходил каждый день. И он сказал, что, ну, потом пришли опера, сказали, что я надоела им с притоном, они меня жалеют из-за ребенка, но больше они жалеть меня не будут, и я уеду на срок, на следующий. И вот тогда я ему рассказала, что я уезжаю в центр реабилитации и попросила их, ну, как бы, дать мне возможность туда уехать. Вот они мне как бы дали месяц. Я быстренько вот за месяц сдала эти анализы. И в августе месяце, опять же, слава Богу, вообще верующие приехали. Мне было не уехать из квартиры. У меня постоянно были люди. Вот когда мне надо было уезжать, был напичкан наркотиками весь дом. Постоянно были какие-то люди, какие-то варки, парки, жарки, ничего не понятно. И мне не собраться, не уехать. И потом вот эта вот Марина, которая моя подруга, я ей позвонила и сказала, что мне не, ну, я не поеду, наверное, никуда. И она позвонила этим верующим, такая была женщина Люба в нашей церкви. Они приехали, забрали меня просто из дома, никакую вообще. Я на утро проснулась в центре и вообще не поняла, что меня опять посадили дома. Только тут обои какие-то на стенах и ребенок рядом. Они забрали нас и как бы ключи отдали там соседям от квартиры. И вот как дрова меня привезли сюда и привезли вместе с Лизой. Я ничего не понимала. Все радостные, мне было очень плохо. Вот. Но я хотела разобраться, что здесь происходит. А они мне приносили чай там, они за меня молились. Мне было все равно, кто за меня будет молиться, не молиться. Я как бы даже не понимала, что это. Ну, хотят молиться, пусть молятся. И вот потом у нас было воскресное собрание, и как бы в конце собрания, значит, ребята, ну, пастор там, не пастор, а просто проповедник, он приглашал покаяться. А ему мы сидели на заднем ряду, и вообще я ничего не слышала на этом собрании, я только увидела, что он плакал почему-то. Вот. Невозможно, у меня очень сильно болел желудок, я ничего есть не могла. Вот. И как бы вдруг я повернулась к ней и говорю, я хочу покаяться. Она говорит, тебе надо идти. А я говорю, пойдем. Она говорит, тебе надо идти со мной. Я такая думаю, нет, я не пойду одна. И вот я четко помню, как я ощутила такой толчок как бы в спину. Так, меня кто-то как подтолкнул. Сзади не было никого. Я пошла. Слава Богу, вообще. Потом вдруг мне стало так легко, я даже запела. И это, у меня был очень низкий, прокуренный голос. И я вдруг запела. После вот этого покаяния, мне там было весело что-то. Я не пела никогда в жизни, кроме там, когда на зоне какую-нибудь гадость. И то, как прикол просто какой-нибудь. А тут я запела, и я в таком шоке была. И мне так было легко и хорошо, мне подарили Библию. И вот моя старшая, она мне написала там такие слова, что верующий на суд не приходит, а перешел из смерти в жизнь.
1: Сейчас Ирина вместе с мужем Сергеем и дочерью Лизой живут в Санкт-Петербурге. Совсем недавно у них родился сын. Они очень благодарны Богу за то спасение от наркотиков, которое получили. А свою жизнь они решили посвятить помощи таким же наркоманам, какими были некогда сами. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
3: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше.
5: Дорогие друзья, вы

0: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Артем Таварян.
1: Есть знаменитые тексты Нагорной проповеди, записанные в 7 главе Евангелия от Матфея. «Просите, и дано будет вам. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Скажите, разве Господь не знает наши нужды? Зачем Он просит просить, чтобы дать нам в ответ что-то? Почему Иисус настаивает на этой необходимости искать

чтобы что-то находить. Всевышний знает сердце каждого. Он знает прошлое и будущее. Он знает даже количество волос у нас на голове. Но представьте, если бы он стал навязывать свою помощь каждому человеку. Пытались ли вы когда-нибудь сделать или причинить кому-то добро насильно? Даже помочь донести сумку незнакомому человеку. С какой реакцией можно столкнуться? Просьба, она открывает нужду. Искреннюю нужду будет видно по просьбе. Человек ведь далеко не всегда хочет признавать свою нужду. Сохранилась магнитная кассета с записью, где мне около 3 лет. Я рассказываю стих Маршака, но после каждой строчки остается пауза. Потом звучит мамин голос, цитирующий следующие слова. И потом я произношу одну и ту же фразу. «Я сам!» И повторяю в точности то, что говорит мама. Опять пауза, мамин голос, «Я сам!» И стихотворение продолжается. Насколько человеку бывает непросто признаться в том, что он не может самостоятельно сделать и пытается самостоятельно что-то осилить. Представьте, что жена собирается дать совет мужу-мастеру, как ему вбить гвоздь или держать дрель. Насколько легко он воспримет этот совет? Сможет ли он принять его без иронии? Если человек не нуждается в чем-то, то очень сложно причинить или сделать ему это добро, подарить ему что-то даже, если он не осознает своей нужды и не хочет о ней сказать. Чем сильнее осознание нужды, тем с большей настойчивостью будет выражена просьба. Вспомните, как Авраам просил о Содоме и Гоморре, а вернее о своем племяннике Лоте. С какой настойчивостью он обращался и взывал Господу. Конечно, здесь и открывается настоящая нужда. Просите и получите благо. Но знает ли человек, что на самом деле является благом? Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. А на добро ли мы просим что-то, чтобы получить? Является ли это действительно чем-то хорошим? Мы знаем, что без Бога самые прекрасные благословения на земле могут оказаться проклятием. Деньги — это хорошо или это плохо? Ножик — можно нарезать хлеб, а можно причинить и увечья. Если без Божьего Духа ты что-то получаешь, то это не всегда может оказаться благом. Богатство тоже не всегда оказывается благом, если им неразумно распоряжаться. Великий разум — в отсутствии Бога может довести до самоубийства, как случилось с Ахитофелом, мудрецом во времена Давида. Даже обыкновенный прибор может причинить большие проблемы, если неправильно им распорядиться. Даже успех на духовном поприще при отвержении Божьего Духа становится плачевным и приводит к трагедии. Но при всей этой относительности есть вполне определенный и четкий ответ, что будет самым высшим, самым великим благом. И есть критерий, что является злом. Давайте пойдем от обратного. В книге пророка Иеремии, 2 главе, 13 тексте, мы читаем: «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе другие водоемы, которые не могут держать воды». Оставление Господа и избрание себе другого господина. Вот что Священное Писание называет злом.
при любых обстоятельствах, в любой ситуации, если ты отрекаешься от Господа своим сердцем, то ты делаешь зло. Здесь нет относительности. Благословение может оказаться лишь проклятием, лишь черешками без Бога. Как писал один христианин, единственная забота дьявола — это удержать христиан от молитвы. Ему нечего бояться в безмолитвенном изучении Библии, безмолитвенной работе, безмолитвенной религии. Он смеется над нашим тяжким трудом, насмехается над нашей мудростью и дрожит, когда мы молимся. Сэмюэл Чедвик. Любые блага без Бога не могут приносить настоящего счастья. Это лишь разбитые водоемы, которые не в силах держать воды. Потому что Он и есть самое наивысшее благо. Когда один юноша подошел ко Христу с обращением «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы наследовать жизнь вечную?» то в его словах чувствовался некий поиск альтернативы тому, что ему было уже известно. Ведь ему не было открыто, что Иисус — это Господь. И он обращается «Учитель благий». Но Иисус явно показывает молодому человеку: не ищи Богу замену в доброте. Никто не благ, как только один Бог. С добротой Бога не сравнится никто из людей. Все добрые люди, все добрые мысли — это лишь капельки от Божьего океана. Нет никого добрее Бога. Он — наше самое большое благо. Самое большое благословение в жизни, которого никто и ничто не сможет лишить. Ибо я уверен, что ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни любая тварь не сможет отлучить нас от любви Божьей. Ничто от нее не отлучит, если только мы сами своим безразличием и пренебрежением не выставим преграду и не откажемся от любящего нас Отца. Он дал нам свое слово, питаемся ли мы им, ищем ли в нем руководство. Он заплатил своей жизнью даже больше. Бог не просто пожертвовал собой, но жизнью своего Сына. Сколько несчастных матерей, смотря на своих больных детей, хотели бы оказаться на их месте. Что легче — умереть самому или пожертвовать единородного Сына? Господь явил нам самую великую любовь, которую можно было бы себе представить. И Он готов нам дать все, о чем только попросим. Все, что будет действительно нам во благо. Потому что, как пишет апостол, просите — не получаете, потому что просите не на добро. Но, как мы уже убедились, наивысшим благом, благом в любой ситуации, в каждом жизненном случае, благом будет Бог. И посмотрите, как записаны эти слова Христа в параллельном Евангелии, в Евангелии от Луки, 11 глава, 13 текст. «Итак, если вы, будучи злы, умеете деяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». В Евангелии от Матфея мы читаем: «даст благо просящим у Него», а в Луки — «даст Духа Святого просящим у Него». Самым наивысшим благом является Господь. И Он готов нам дать самого Себя, если только мы раскроем эту нужду. Он уже отдал нам Себя на Голгофском кресте. И сегодня Он желает, чтобы каждое сердце ощутило свою нужду в Нем. Посмотрите, о чем просит Давид в 26-м псалме.
«Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем. Во все дни жизни моей созерцать красоту Господню, посещать храм Его». Усталой арфы горькая струна тоскливо повествует о печали. И песня так пронзительна сначала до самого конца. Стоит луна, над тихими холмами Вифлеема горит костер, лежит лепешка хлеба и мех с водой из ближнего ручья. Печаль души с луной обручена. Она поет о тайне и разлуке, о жажде видеть светлый Божий лик. Перепелов ночных плачевный клик, цимбалы обезумевших цикад взахлеб, пристрастно, звучно и не в лад поют хвалу душистой вешней ночи, устало слушающей вздохи овчьих стад. И арфа в лунный звук, вплетая звуки, вновь начинает с самого начала святую песнь о правде и печали, которую струят душа и руки, о вечной и неисцелимой муке, о страсти лицезреть священный лик и о завесе, что, скрывая славу, увидеть лик Творца не позволяет, поскольку Бог убийственно велик. Но юноша безумного мечта так далека от глупости амбиций. Она скорее мечта, желание слиться с улыбкой вещей вечного лица. Мечта уйти, как в путь в пустыню света, и созерцать без хлеба и питья глаза, лучащие закаты и рассветы, устародившие глубины бытия. Об этом плачет арфа до зари. Остыл костер, и хлеб лежит нетронут, и лунный лик бледнее не горит, и струны сердца, надрываясь, стонут. Царь вечности, что длится без конца, яви, яви нам чистый свет лица, мглу разорвав, как чистую завесу. Явись, о Яхве, тем, кто сердцем чист, терзает арфу юноша, арфист. Звучит его страданием тишина, и, опустившись с неба, шехина неосязаемо, прозрачно и светло целует отрока в горячее чело. Так нужду Давида выразила поэтесса Наталья Щеглова. Насколько это нужда и нашего сердца? Насколько необходим нам сам Бог, а не Его благо? Самое высшее и доброе — это сам Господь. И Он обещает нам отдать Себя, если только мы действительно этого хотим. Бог сегодня спрашивает каждого из нас, действительно ли мы нуждаемся в Нем, как самом главном и великом благе во Вселенной. Если да, то это будет видно из наших просьб. Это будет видно из наших молитв, которые мы возносим к небу, к Его престолу. Насколько они настойчивы, насколько они целеустремленны, просим ли мы о Его присутствии? Ведь Господь дал нам молитву точно так же, как руки, точно так же, как глаза. Нам не нужно просить Бога нажать выключатель в комнате, чтобы загорелся свет, потому что Он дал нам руки и ноги, чтобы мы могли подойти и нажать на Него. Но Он также желает нам дать свет в сердцах, дать свое присутствие. И для этого Он дал нам другой инструмент. Он дал нам молитву. Молитву, изменяющую обстоятельства. Молитву, раскрывающую нашу нужду в Нем.
просите и ищите. А когда найдете, то не переставайте стучать. И Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Он даст нам Себя, потому что это и Его желание тоже. Если вы чувствуете эту нужду и осознаете наличие в своем сердце пропасти размером с Бога, то вставайте на колени и взывайте, ищите, стучите и просите, и Отец ваш Небесный даст вам благо. Самое высшее благо во Вселенной, которое только возможно, Его присутствие в вашем сердце. Пусть Господь благословит вас этим осознанием этой нужды, горячей просьбой и обретением самого наивысшего блага в мире. Аминь.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Господь — свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь — крепость жизни моей, кого мне страшиться?

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря. Ведущий Вадим Трусюк.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы приветствуем вас на программе «Иначе говоря». Если вы внимательно смотрите за нашей деятельностью, вы могли заметить, что сегодня мы снимаем в немножко нестандартном интерьере для данной программы. Дело в том, что в данный момент мы проводим запись нашего нового цикла «Территория реальности», на который приезжают 10 спикеров, 10 профессионалов, 10 мастеров своего слова. Сегодня с нами наш первый спикер, первый гость, священнослужитель, музыкант, молодежный пастор Павел Жуков. Павел, здравствуйте.
3: Приветствую.
2: Павел, прежде чем мы перейдем к теме, давайте немножечко раскроем людям, те, кто вас еще не знает, о том, кто вы, чем занимаетесь, и самое главное, почему вы этим занимаетесь.
3: Я вырос в христианской семье, и для меня жизнь, служение в церкви — это достаточно органичное явление, как бы продолжение жизни. Мои предки имели серьезные религиозные убеждения еще в середине 18-го столетия, за что были сосланы правительством. Потом в советское время тоже мои дедушки по отцовой и по материной линии, они были служителями. Один из них был в 42-м году расстрелян за убеждение. Угу. Мой дед был осужден за убеждение в военное время. По стечению обстоятельств и по проведению Божьему я встретился с внуком того человека, который руководил расстрелом моего прадеда в 42-м году. Мы с ним друзья и оба христиане. А в 10-м году я пошел на служение и очень рад тому, что это свершилось.
2: Ваши предки, родители, они были тоже служителями или они просто были верующими людьми?
3: Многие были и просто верующими, некоторые были на служении. Угу. Один из... мой дедушка по маминой линии, он был священнослужителем в Закарпатье и в течение 40 лет благовествовал на территории Венгрии и Западной Украины.
2: Угу. Для меня это интересная тема и довольно-таки близкая, потому что я тоже рос в семье священнослужителя, и очень было похоже на вашу историю, то есть мой прадедушка был в ссылке за религиозное убеждение и умер. Мой дедушка тоже сидел в тюрьме 5 лет. Тоже за... Они были пасторами, они были служителями. Мой отец был служителем. Но я, в отличие от вас, видя эту жизнь, не хотел себе такой жизни. Я люблю Бога, я хожу в церковь, но та жизнь, которая выпадает священнослужителю, даже элементарные, вот, элементарные такие вот, как бы, служения в разных городах, в разных церквях. Сколько я хапнул проблем с переездами, с новыми школами, новыми друзьями, новыми местами. Я сказал, что нет, это не для меня. Я не хочу, чтобы мой ребенок также вот скакал с места на место. Почему у вас это по-другому?
3: Ну, я просто сравниваю...
2: Давайте без вот таких вот пафосных каких-то речей, там, я люблю Бога, я хочу служить, а вот почему вам это не так?
3: Нет, 10 секунд пафоса, я люблю Бога и хочу служить.
2: Ну, это понятно.
3: Вот, а на самом деле я просто вспоминаю, что выпало моим предкам... Я смотрю на то, что они заплатили за свои убеждения, за свою веру, и сравниваю с тем, что у меня сейчас. Я чувствую небо и земля. Я не до крови сражался. Я, можно сказать, купаюсь в любви, купаюсь в шикарных условиях современной жизни мегаполиса и так далее. Даже все какие-то есть, ну, издержки или слабости, которые вы назвали в этом служении, они ничего не стоят в сравнении с тем, что испытали предки, ну или хотя бы первые христиане.
2: Вот, может быть, раньше, когда были преследования, были какие-то гонения, людей наоборот, это сплочало. Сейчас все хорошо, сейчас нет проблем, сейчас занимайся чем хочешь, и вот, может быть, это охлаждает людей.
3: Да, именно нынешнее состояние построение благоденствия и хороших комфортных условий, что я чаще всего слышу, что люди хотят служить, когда будет очень комфортно. Они ждут, когда все будет замечательно, будет время, здоровье и финансы, и тогда они послужат. Угу. Я хотел бы, чтобы не искать комфорта, а наоборот создавать ситуации, когда комфорта нет, когда надо рисковать, жертвовать, напрягаться, перенапрягаться, тратить силы. Можно сказать, это делать несколько искусственно, потому что, ну, знаете, в малом верен, над многим Господь поставит. Если впереди, согласно религиозным представлениям, тяжелые испытания, угу, последнее время, там, бедственное время Иакова и прочие термины, то надо к ним как-то готовиться. На уровне богословских умозаключений вряд ли приготовишься к подобным явлениям и выдержишь их
2: чаще всего люди, которые вот только на этом строят свою жизнь, свое служение, ну, становятся какими-то фанатиками.
3: Фанатиками в плане...
2: В плане того, что строго, вот четко так, вот и никак по-другому.
3: Нет, строго это не по отношению к другим, а по отношению к себе. Строгость к себе – это никогда не фанатизм. Строгость к себе – это, наоборот, собственное там, воспитание, попытка мобилизовать ресурсы, самообразование и так далее. А по отношению к другим, наоборот, служение другим. Я же напрягаюсь, чтобы послужить, а не чтобы всех построить. То есть этот принцип очень важен. То есть я служу для людей. Uh-huh. И когда я что-то делаю, я вижу, прежде всего, лица людей, которым я служу. Когда я вижу обратную связь и благодарность, вот это окрыляет. Вот ради этого можно напрягаться. Вот ради этого апостол Павел и на плах ушел, и на испытания, и так далее. Почему? Благовестие.
2: Смотрите, вы молодежный пастор.
3: Ну,
2: вы
3: сказать.
2: У нас записывали очень много молодежных программ. Не берем во внимание возраст. Почему молодежь? Ведь для молодежи сейчас самое сложное – это донести что-либо вообще в принципе.
3: Донести тяжело, но эффект, если донести, то будет эффект в разы больше. Потому что, когда общаешься со взрослыми людьми, имеешь... ну, понимание, что уже очень многое сделано. Многие вещи даже не исправить. Угу. При всей силе Божьей благодати многие советы уже, к сожалению, не действуют. Потому что жизнь сложилась, человек сложился, сформировался.
2: Но не кажется ли такой момент, что людей в возрасте легче стронуть, легче сдвинуть, чем молодежь? Наша молодежь сегодня ничем не проймешь. Им ничего не надо.
3: Ну, может быть, мы недооцениваем молодежь. Постмодернистская молодежь все-таки имеет некие плюсы. Допустим, искренность, желание быть востребованными, желание помогать и так далее. Надо копать. Если мы просто смотрим из классических представлений на них, то, конечно, для нас это дико. Мы их не понимаем, да? Но это наша проблема, потому что мы другое поколение, и мы не имеем права так оценивать. Надо оценивать, опускаясь на их уровень.
2: Я не буду себя к нашему поколению. Я считаю, что я еще все-таки поколение молодежи.
3: Перед сном надо паспорт почитывать чаще. Это немножко отрезвляет.
2: Да.
3: Иисус говорил с людьми на языке людей. Поэтому он воплотился. В этом вообще вся суть Евангелия. Опускаться на уровень того, кому хочешь помочь. С молодежью в этом плане действительно так. Сегодня не готово... Ну, общество вообще у него ответов нет. Uh-huh. А, может быть, скорее религиозные структуры не готовы настолько рискнуть своей идеологией и своими принципами, чаще традициями, uh-huh, чтобы опуститься на уровень молодежи и донести Евангелие и какие-то духовные ценности до молодежи. Не готовы, потому что всегда риск. Ну, знаете, если хочешь помогать человеку, упавшему в лужу, uh-huh, ты обязательно сам вымажешься.
2: Спачкаешься, да.
3: А когда ты считаешь, что ты, значит, твоя чистота – это твое личное достижение, да, синдром Каина, то тогда ты к валяющемуся в грязи прикасаться не будешь. Типа, ну я чистый. А Господь говорит, нет, ты вывались, и за то, что ты вывалился и вымазался, я тебя очищу. Это называется вера в благодать или в праведность Христа. Поэтому надо помогать. И апостол Павел это классно использует. Он говорит, ну, для чуждых закона я буду как чуждый закона, не будучи чужд закона пред Христом. Это нормально. Поэтому с молодежью нужно так, на их уровень, немножко опуститься в плане музыкальных воззрений, отношения к досугу, к ценностям и так далее.
2: Я согласен с тем, что если сдвинуть такую молодежь, то эффект может быть вау.
3: Причем молодежь, знаете, она молодеет, реально молодежь. Mm-hmm. То есть надо работать уже с детьми чуть ли не вот со школьного возраста. Потому что когда я сталкиваюсь с подростками, я просто опускаю руки.
2: Там все еще хуже.
3: Да, потому что они уже сформированы, и уже, причем еще бунтарский возраст, да, вот эти все элементы, и у меня уже нет ответа. Я чисто по-человечески иногда опускаю руки.
2: И что вы делаете в этот момент?
3: Стискиваю зубы в кулак и продолжаю дальше. То есть, ну, все равно надо что-то делать. предлагать разные формы изучения Священного Писания, разные формы христианского досуга, активность, служение.
2: И они это принимают?
3: Ну да. Они, когда это делается не на уровне такого, значит, классического представления, я сейчас вас буду учить, я ментор, да, вот, значит, вот слышь ты, вот сюда, вот так вот, по ранжиру. Нет, вместе с ними. То есть я работаю наравне, я не прораб. Когда я что-то делаю с молодежью, я делаю как все. Там, таскаю декорации, подметаю полы, значит, кашу газон. Я делаю все, как обычные люди. И это подкупает, и ребята хотят делать что-то со мной вместе. Видя, что я не птица высокого полета, а я такой же служитель. А служители вообще в церкви все. Я просто немножко чуть больше послужил, чуть-чуть больше могу посоветовать.
2: Ну да, служитель – это слово «служить».
3: Это принципиально. Не все это понимают. Многие воспринимают, значит, служитель – это такая, значит, шишка. Эманация.
2: Шишка.
3: Да. Духовная шишка с нимбом, протестантским нимбом иногда. Это проблема.
2: Понятно. Я хочу напомнить, что мы снимаем программу «Иначе говоря», и мы иначе говорим, иначе отвечаем на некоторые вопросы. Павел, давайте немножечко перейдем к той теме, которую мы разбирали на территории реальности. Это тема важная, тема бесконечная, несмотря на то, что у нас не так много времени, попытаемся как-то галопом по Европам пробежаться по тематике отношений, тематике одиночества. Вы вчера, ну, интересно заметили такой момент, что ты не один. Хуже, когда ты...
3: Ноль.
2: Да. Но все-таки вопрос именно в том, что люди привыкли, что если... Что такое одиночество? Одиночество, особенно для молодежи, у нас программа для молодежи, это одиночество чаще всего для них воспринимается как отношение. Парень с девушкой.
3: И если любовные
2: отношения. И если ты их нет, то ты одинок. Вы немножечко раскрыли эту тему по-другому, и, в принципе, об этом даже никогда не задумывался. Обрисуйте, пожалуйста, ее.
3: Мы люди, существа социальные, иначе у нас были бы персональные трансляции для монастырских келей. Мы в любом случае как-то соприкасаемся с людьми друг с другом. Мы вырабатываем, согласно своим представлениям и ценностям, отношения к другим. То есть, ну, допустим, если я вижу парня, я здороваюсь за руку с парнем. Если я вижу девушку, я не здороваюсь за руку с девушкой, если она того не пожелает, ну, как-то не принято у меня, допустим, да. Если я вижу человека женатого, замужнего, значит, у меня тема вопросов общения на уровне семьи.
2: Ага.
3: Если не замужний, соответственно, уже общение, отношения как к незамужним. Если я женат, да, и я в браке, значит, я не могу себе позволить формат общения еще какой-то. То есть даже просто поговорить с человеком уже нам диктует то, ну, отношение к нему и свой статус. И есть просто набор терминов, которые определяют то, как люди относятся к другим людям. Одни, допустим, смотрят чуть ли не на всех, как на потенциально сексуальных партнеров. Это называется озабоченность. Да. Некоторых, если вы серьезно,
2: что,
3: лечить надо в этом
2: что
3: случае.
2: Что в этом подразумевается? То есть я женатый человек. У меня красивая жена. Но я могу спокойно, идя по торговым центрам, где-то по улице, посмотреть, о, какая красивая девушка идет. Красивая девушка.
3: Ну, смотрите, что никто это не запрещал.
2: Ну, понятно, но я для себя делаю оценку.
3: Да.
2: И мне, я, может быть, скажу неправильное слово, но нравятся другие девушки. Они красивые. То ли это, о чем вы говорите?
3: Даже это важно понимать. Вы в этот момент, когда вам
2: честно,
3: нравится...
2: Честно, я по-другому, наверное, не только я. Зрители, молодежь, парни молодые по-другому не могут. Они могут встречаться, я могу даже, наверное, сказать с уверенностью, они могут встречаться, ну, конечно, кроме каких-то таких особенных людей, которых вот видят только вот свое и ничто. Но все равно, имея какие-то отношения, они все равно видят и оценивают других.
3: Ну, в данном случае мы переходим в категорию духовного восприятия, да, Иисус сказал, когда смотришь, переживай на тему, не согрешишь ли, вопрос в другом. Вы когда смотрите, у вас рука тянется инстинктивно снять колечко и начать флиртовать?
2: Нет, именно вот вопрос.
3: Уже хорошо. Потому что, к сожалению, в обществе сегодня принято, ну, вот я вспоминаю сюжет, встречаюсь с другом, с которым не виделся десятилетия, и говорю, как дела? Он говорит, все нормально, как жизнь? Вообще хорошо, я женат, две любовницы, полный комплект. И для него это норма, он этим бравирует, он хвалится, что жизнь состоялась. Понимаете? Вот в чем проблема. Я хочу обращать на это внимание, потому что многие из запретных сфер вдруг перестали быть запретными.
2: Ну да, сегодня это тенденция такая.
3: Или кто-то, девушка вот в университете, да, еще 20 лет назад, она говорит, я хочу создать семью, я хочу быть матерью-одиночкой. Типа вот я хочу там родить ребенка и сама его воспитывать одна. То есть она еще даже семью не создала, еще отношений серьезных нет, но у нее же вектор, что матерью-одиночкой быть – это нормально. И ребенок, которого она вырастет, это будет замечательно.
2: Без отца.
3: Да. Это ее ценность. В другой раз там я учился в колледже, афроамериканка на предмете антропологии, приведя своего ребенка в класс, говорит преподавателю, ну вот у меня ребенок растет, там мальчик годика 3-4, ну вырастет сам, определится, кто он, мальчик или девочка. То есть она прямым текстом заявляет на всю аудиторию, что это нормально. То есть ее ребенок, по ее уже замыслу, как взрослого человека, будет строить свою жизнь и отношения на основании возможного самоопределения, мальчик он, девочка, и как он будет относиться к
2: это
3: другим.
2: Это где, в России здесь?
3: Нет, это в Штатах.
2: В Штатах. Угу.
3: В России сегодня уже тоже такие есть элементы, когда в столичных больших городах люди строят свободные отношения.
2: Я вот это замечаю в последнее время, такая негласная пропаганда. У нас все-таки законом это запрещено, слава богу, я тоже этого придерживаюсь. Но все равно шуточки, какие-то передачи, какие-то, не знаю, какая-то реклама косвенно начинает, ну, людям навязывать это.
3: Вы знаете, из категории шуточек мы уже давно ушли. Шутки были в начале 90-х. Когда мы смотрели на какой-то западный фильм, и там был голубоватый персонаж, и мы все на это там, ухмылялись, улыбались, ой, как мило. Сейчас это все выставляется уже как серьезное достижение. То есть серьезные ток-шоу, серьезные дебаты, права, отстаиваемые на юридическом уровне, понимаете? Сейчас это же не шуточки. Мы прошли этот период. Мы смеялись над этим якобы злом, а теперь начали серьезно, потому что это уже факт. Почему? Сначала разрушалась идея отношений. То есть браком считалась любая форма сожительства какой-то период времени. Сейчас отношения для секса или какие-то встречи – это абсолютная норма. Сегодня молодежь спокойно говорит на тему, что сколько у них было сексуальных партнеров. Допустим, понятие как секс в браке, оно вообще разделилось. То есть может быть секс, может быть брак. Причем брак либо по расчету, либо по контракту, либо незарегистрированный, на самом деле это уже не брак. То есть понятия смешиваются, и во всем этом, над всем этим, парит слово «любовь». В ангельских крылышках, в сердечках и так далее. Это обман. Потому что ребенок, когда смотрит на ценности общества, он думает, о, любовь это вот это, все любовь.
2: И все это нормально.
3: А в европейских странах вот это все тоже пройденный этап. Сейчас любовь это любить неведомую зверюшку, любить родного брата и сестру и спать с ними. Сейчас идет пропаганда уже инцеста и педофилии. Потому что голубизну уже давно провели. Десятилетия как провели, узаконили, все, тема закрыта. Теперь следующий этап, он уже идет, это педофилия и инцест. И он пропагандируется. Есть реклама социальная, есть какие-то образовательные программы, это все вводится.
2: Но опять же, это не у нас.
3: Не у нас, но судя по тому, какие ценности, какое, значит, какая у нас статистика по бракам, ну, по моральному состоянию молодежи, мы идем к этому. Мы можем еще долго себя успокаивать, у нас не так плохо. Ну давайте подождем 10-15 лет, будет плохо. В 90-х годах тоже у нас было лучше, правда? Но мы-то прошли эти периоды, 20 лет прошло, и сейчас вот какая ситуация. Открытое гей-лобби, открытое гейское сообщество в среди священнослужителей. Сколько этих скандалов? Не мы их инициируем, они сами по себе эти скандалы выливаются, потому что есть пострадавшие люди. Наверное, это проблема. Наверное, люди немножко с терминами заигрались. И я вижу смысл, почему мы эту тему поднимаем. Называть вещи своими именами. Есть агамия, есть моногамия, есть полигамия, есть поливерность.
2: Давайте немножко раскроем тем, кто не знает, что это такое.
3: Ну, допустим, есть идея безбрачия. Знаете, в чем проблема? Некоторые считают, что они безбрачны, но при этом спят направо и налево. Mm-hmm. Нет. Если у человека обостренная, значит, потребность, но при этом он не создает брак, это не агамия. Это озабоченность и отношения для секса. Агамия – это человек, который способен
4: воздерживаться без всяких потрясений для организма, для психологического своего состояния. Он безбрачен, потому что в жизни он избрал что-то другое.
2: Считаете ли вы, что люди, вот, называть вещи своими именами, да? Вы назвали термины такие, ну, не скажу научные, но все-таки это термины. Современная молодежь, она не знает, что это такое. Агамия, полигамия, им все равно. Они как бы живут и спят, и все.
4: Именно поэтому я эту тему выбираю не из каких-то закрытых источников, а достаточно открытых. Есть такое понятие, как погуглить. Я думаю, что погуглить сегодня молодежи не влом. Если вдруг ты услышал какое-то слово незнакомое, включай смартфон, ищи...
2: А вы думаете, ну хорошо.
4: Но это
2: так,
4: доступно.
2: Я с кем-то живу, да. Так, как бы мне подумать, что же такое я делаю? Я вожу, я узнаю. Зачем мне это надо? Мы сейчас со стороны можем сказать им, мы должны называть вещи своими именами. Что ты там блудишь, ты там, я не знаю, у тебя то, у тебя то, у тебя то. Им-то это не надо. Вот он живет такой жизнью, ему все хорошо.
4: Хорошо. Тем, кому не надо, насильно мил не будешь.
2: Ну, согласен.
4: Я не пытаюсь установить диктатуру, когда я буду залезать в каждую комнату и в каждую спальню и диктовать, как и что. Свобода, да, добились, да, у нас свобода. Но есть люди, которые задают вопросы. Есть молодежь, которая еще не определилась и которая не понимает. Если у меня есть возможность дать им ответ, я должен это озвучить. Чтобы они в силу своего пытливого ума, своего интереса получили ответы. И когда они будут знать, это знание не даст им покоя.
2: Ну, то есть,
4: это идея.
2: Человек должен проявить какой-то, ну, первый шаг, скажем так.
4: Ну, конечно. Господь говорит, имеющий уши да слышит. Но реально очень много людей в мире ушей никаких не имеет, потому что они хотят слышать. Ну, и Господь не заставит. Поэтому не надо сейчас какими-то идеями жить, что мы сейчас скажем правду, и весь мир покается и изменится. Нет, я такой иллюзии не питаю, но я отвечаю за себя. У меня есть возможность сказать, я скажу. И, может быть... Еще важный момент. В настоящем времени человек вдруг не задумывается. Но потом, когда начинает ломаться жизнь, когда начинает сдавать здоровье...
2: Что не так со мной?
4: Человек начинает задавать вопросы. Когда дров наломал, а может быть, стоило разобраться? И он, человек, начинает разбираться. И какой-то процент, какой-то вот шанс что-то изменить у человека есть. Хотя бы поставить диагноз. Ну, вот как в больнице,
2: ну,
4: да?
2: Понятно.
4: Можно профилактикой заниматься, а можно приходить уже в реанимацию. И из профилактики можно выйти здоровым, и из реанимации тоже люди выходят, бывает, здоровыми, правда? Но просто цена другая. Поэтому ну, безнадежных практически нет. Бог дает шанс. Хотя я как-то немножко оптимистично сказал. Мне кажется, безнадеги очень много.
2: Ну да. Смотрите, тема довольно-таки серьезная, довольно-таки щепетильная и довольно такая, ну, острая. Когда мы записывали в нашей другой студии передачу «Территория реальности», присутствовало очень много молодежи. Молодежи даже больше, скажу...
4: Подростков.
2: Подростков. Но, тем не менее, вы открыто и прямо называли вещи своими именами. Считаете ли вы, что им уже пора об этом задумываться? Или все-таки вы не были готовы к тому, что будет такая молодая аудитория?
4: Нет, конечно, готов, потому что я знаю, что... Буквально со школьных лет, ну, если не с начальной школы, то со средней школы, а это 4-5 класс, молодежь уже вовсю все находится знает. под атакой пропаганды нехороших ценностей, начиная с музыки, начиная с моды. Угу. Когда я это вижу, то мой разговор на тему отношений, каких-то событий в жизни людей, все равно даже... В этой ситуации выглядит как будто рассказ о динозаврах.
2: Ну, это, наверное, как в этом, в шутке, что «Дочка, хочу с тобой поговорить о сексе». «Да, мама, что ты хочешь об этом узнать?»
4: Типа того. Более страшная картина в том, что когда делается исследование в классе, то девственница оказывается учительница, а не кто из учеников. Это проблема, да? Когда дети тратят свой жизненный потенциал, свой биологический потенциал на... якобы отношение на любовь, на самом деле это какой-то кобелизм, да, животный такой, то перспективы и светлого будущего у них очень мало. Их убивает мода, потому что обнаженка, потому что постоянное, значит, вымерзание всего и вся. Их растрачивает их здоровье питание, фастфуд или снеки популярные. их, ну, в психологическом плане вытравливают отношения. Даже если нет интима, но есть много отношений, типа игра в любовь, романтику, это выжигает. Когда они приходят к возрасту создания брака, они уже любить не способны. Они растратились.
2: Оно все больше извращено, наверное.
4: Да, потом приходит, конечно, ощущение, что брак не совсем удовлетворяет. Поэтому начинают люди экспериментировать с браком. Поэтому позволяют себе полигамические отношения или, ну, когда дозволительные многочисленные партнеры или свингерство даже. То есть, ну, страшные вещи, когда уже идея брака, она совсем себя дискредитирует. Люди не представляют. Почему? Да они в браке уже с 10 лет жили. То есть у них была романтика, подарки, ухаживание, совместное ночепровождение и так далее. Все было, все элементы брака.
2: Зачем штамп в паспорте?
4: Да, а потом, а зачем штамп в паспорте? Ну, конечно, действительно, зачем? Они правы, зачем? Вы все, что было в браке, все испытали. Остается только чадородие. И реально дети рождаются. По залету, внебрачные и так далее. Я был педагогом, у меня был... класс, классное руководство. Из 30 детей 2/3 было из неполных семей, неблагополучных. А в одной семье мама убила папу, сидит в тюрьме, мальчика воспитывает бабушка. Я когда почитал список, подумал, что за ситуация, я был в шоке. Это было 18 лет назад. Ситуация в нашей стране лучше стала по бракам, когда у нас процент разводов он невероятно высок. Лучше. Когда у нас количество сирот, отказников и абортируемых младенцев, оно дико растет.
2: С каждым годом все хуже и хуже.
4: Ну да. Наверное, надо бить тревогу хотя бы на всех уровнях, начиная от профилактики, от терминологического какого-то понимания и заканчивая уже какими-то конкретными запретными государственными мерами, которые тоже обсуждаются.
2: Ну, они есть. Слава богу, все-таки наше государство, я думаю, что из последних сил все еще держится за соломинку.
4: Есть устои. У нас есть пока еще устои, да.
2: Спасибо, Павел. Я думаю, что эта тема, она такая... бесконечное, можно о ней говорить много, несмотря на то, что у нас очень ограничено время.
4: Суть в том, что в нашей теме мы не столько пытаемся дать все ответы, мы хотим задать вектор размышлений.
2: Это самое главное.
4: Надо культивировать у молодежи стремление самим формировать на основании правильных источников взвешенное мировоззрение. А стержень очень важный в нашей стране, которая является такой христианской. Я думаю, что Священное Писание – это самый сильный фундамент для формирования представлений. И на основании правильных представлений можно, конечно же, выработать и отношения, и вести отношения, и строить семьи.
2: Спасибо, Павел. Спасибо и вам, что вы были с нами. Мы в данной программе пытаемся иначе смотреть на некоторые вопросы. Задавайте себе вопросы, смотрите на все иначе, не так, как вы привыкли. Возможно, то, как вы жили до этого, то, как вы живете сейчас, это совсем не то, что хочет от вас Бог. Спасибо вам.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
0: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Разрушенные проклятия. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
1: Пришло время, и на землю нашу пришел Спаситель, Христос Господь Иисус. Пришло время, когда древнейшие пророчества Священного Писания исполнились, и Он, Сын Божий, пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. И вот после того, как Голгофский подвиг был свершен, после того, как за все грехи было заплачено, после того, как была одержана победа на Голгофе, что в результате произошло с дьяволом, бесами и проклятием? На этот вопрос отвечают для нас апостольские писания, последние 27 книг Библии. И к ним сейчас мы и обращаемся. Мы зададим вопрос о том, действует ли дьявол по-прежнему на нашей земле, в целом в мире, за пределами общества Завета, вне общества верующих в Господа. Реален ли дьявол и продолжается ли его деятельность на земле после заключения Нового Завета, после Голгофского креста? Читаем Евангелие от Марка, 16 главу, стихи с 15 по 17. Это слова воскресшего Спасителя. Новый Завет уже заключен, уже водораздел истории состоялся. И сказал им: «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет, а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать

В 13 главе, в стихах 6 по 10 на эту тему читаем следующее. «Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, иудеянина именем Варий Иисуса, который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать Слово Божье, а Елима волхва, ибо то значит имя его, противился им, стараясь отвратить проконсула от веры. Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святого и устремив на него взор, сказал: «О, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын дьявола, враг всякой правды, перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?» Мы находим, что на пути проповеди Евангелия апостолам встречались волхвы, колдуны, маги, которых нелестным термином апостолы титуловали как «сын дьявола». Это были реальные личности. Сила дьявола реально через них являлась, и она была помехой в проповеди вести о спасении. В книге «Деяния апостолов» в 16 главе стихи 16-18 об этом повествует следующее. «Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: „Именем Иисуса Христа повелеваю тебе, выйди из нее“, и дух вышел в тот же час. Апостолам приходилось изгонять бесов, им приходилось повелевать именем Иисуса Христа, вести духовную войну. К сожалению, бесы продолжали активно действовать в мире и после заключения Нового Завета. В первом послании к Коринфянам, в 10 главе, в стихах 20 и 21, апостол Павел описывает язычество своего времени, современную ему эпоху, и говорит: «Язычники, принося жертвы, приносят кому? Бесам». Помните, мы читали в книге Второзаконии и в книге Псалтирь о том, что приносили жертвы бесам. Оказывается, ничего не изменилось. И в Новом Завете, в эпоху Нового Завета, язычники продолжали заниматься тем же самым. Духовный мир не поменялся. Они приносят бесам жертвы. «Но я не хочу, – пишет апостол, – чтобы вы, члены церкви в Коринфе, были в общении с бесами. Не можете пить чашу Господню, чашу бесовскую, не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе бесовской». В книге «Откровения», которая описывает уже заключительные аккорды в симфонии земной истории, говорится о бесах вновь. В 9 главе книги Откровения читаем стихи 20-21. «Прочие же люди, которые не умерли от этих язв, не раскаялись в делах рук своих, так, чтобы не поклоняться бесам и золотым, серебряным, медным, каменным и деревянным идолам, которые не могут ни видеть, ни слышать, ни ходить. И не раскаялись они в убийствах своих, ни в чародействах своих, ни в блудодеянии своем, ни в воровстве своем». Мы находим и действие бесов, и поклонение бесам, и чародейство вплоть до самого конца истории. В книге «Откровения» в 16 главе, в стихах 13 и 14, напротив, описывается усиление бесовской активности по мере приближения к концу. Читаем 16 глава, стихи 13 и 14 книги «Откровения». «И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст лжепророка трех духов нечистых, подобных жабам». Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям земли всей вселенной, чтобы собрать их на брань вон и великий день Бога Вседержителя. Духи, оказывается, продолжают действовать, да причем на самом высоком уровне. Кому выходят? К
царям земли, к правителям земных государств, к современным лидерам наций и народов. Они выходят для того, чтобы создать коалицию против Бога, чтобы всех их, царей земных, собрать на брань против Бога Вседержителя. Это происходит, дорогие, в наше время. Это происходит в правительстве

0: наших стран. Это реальная деятельность темных сил. Решения, которые принимаются, часто мотивированы дьявольскими планами. Вот библейская правда. В книге Откровения в 22 главе стихи 14 и 15 описывают людей, которые погибнут, которые не наследуют жизнь вечную. И там сказано: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни войти в город воротами, а вне – псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякие любящие и делающие неправду. В числе тех, кто погибнет, названы чародеи». Это представители колдовской силы. Итак, вопрос. Существуют и действуют ли дьяволы и бесы сегодня в мире? Даже несмотря на то, что Голгофская жертва уже принесена, даже несмотря на то, что Иисус Христос уже пришел, чтобы разрушить дела дьявола, к сожалению, да, дьявол и бесы продолжают действовать в мире.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Но теперь самый сложный вопрос. Вопрос, ответ на который, к сожалению, до сих пор многим неизвестен. Для того, чтобы ответить на этот вопрос честно, необходимо отбросить все предрассудки, все былое, что на эту тему нам, возможно, было известно или казалось, что известно. И мы зададим следующий вопрос. Действует ли дьявол и бесы в церкви, среди народа Божия, внутри христианства? Действует ли дьявол в церкви Божьей? Посмотрим на книгу «Деяния апостолов», 5 главу, 3 стих. «Но Петр сказал: Анания, для чего ты допустил сатане вложить в сердце твое мысль солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» Кем был Анания? Был ли он христианином? Да, был заметным христианином. Он принял решение крупную сумму денег пожертвовать на дело Господне. Он был частью Церкви Божией. И тем не менее сказано, он допустил сатане вложить мысль. И этой мысли он повиновался, и эту волю дьявольскую исполнил. И в итоге закончилось все его гибелью. Дьявол, оказывается, может атаковать членов Церкви Божьей и приводить к тому, что они, следуя его воле, гибнут. Далее. Мы находим в книге «Деяния апостолов», в 19 главе, стихи 18 и 19. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм». Давайте зададим вопрос, о каких верующих идет речь? Во-первых, это верующие или неверующие описываются, христиане или нехристиане? Сказано, многие из уверовавших. Это означает, что они уже присоединились к церкви, заключили завет с Господом, и значит, прошло какое-то время после их уверования и до осознания необходимости отречься от проклятий и выкинуть то, что представляло собой оккультные предметы. Они уверовали, и затем Дух Святой их вел дальше, и они осознали, что необходимо освободиться от этих колдовских книг, очень ценных книг, и взяв сожгли пред всеми. То есть, возможно, ситуация, при которой человек уже, может быть, несколько лет, а может быть, и многие годы в церкви, но у него по-прежнему дома есть что-то, что представляет собой оккультные предметы. И Господь желает, чтобы они, следуя вот этим первым христианам, пересмотрели этот вопрос, проанализировали свою жизнь и, если нужно, отказались от этого и истребили все это. Оказывается, и в Церкви Божьей вначале может быть для кого-то спасение, и только через какое-то время освобождение от чародейства. В первом послании апостола Петра, в 5 главе, стихи 8 и 9 на эту тему говорят следующее. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердою верою, зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». Скажите, если бы верна была точка зрения, согласно которой сила дьявола на верующих не распространяется, если верна была бы точка зрения, согласно которой заключивший завет с Господом теперь может по поводу дьявола не переживать, потому что дьявол к нему не прикасается, то был бы смысл в этом призыве. Трезвитесь, бодрствуйте. Этот призыв именно к верующим обращен, именно к христианам обращен. Более того, говорится о том, что ему нужно противостоять дьяволу, и что такая же ситуация с братьями вашими повсюду. То есть все верующие оказываются уязвимы, они призваны именно бороться с дьяволом. В противном случае они могут оказаться его жертвами. В послании к Галатам, в 3 главе, в 1 стихе есть одно очень важное место, с которым нам нужно будет поработать чуть основательнее. В синодальном переводе этот текст звучит так. «О несмысленные галаты! Кто прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус Христос, как бы у вас распятый?» Я хочу обратить ваше внимание на глагол «прельстил». В подлиннике это греческий глагол «баскаино». И он имеет в том числе и вот какое значение. Оно отражено в переводе Российского библейского общества и в переводе Кулакова в современных переводах следующим образом. «Галаты, глупцы, кто вас сглазил?» Знакомое слово? «Сглазить». А в переводе Кулакова сказано «Кто же смог заворожить вас?» Если вы откроете греческо-русский словарь, вы увидите, что глагол «баскаино» в ту эпоху использовался для описания колдовства. Кто вас заколдовал? Он задает вопрос членам церкви в Галатах. Он не говорит, может быть, кто-то вас заколдовал. Он задает вопрос, кто это сделал? Кто навел на вас заклятие? Оказывается, это может случаться и с христианами. Оказывается, не могут, к сожалению, подвергаться действию колдовства. В первом послании Фессалоникийцам, во 2 главе, в стихах 17 и 18 об этом сказано так. «Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались видеть лицо ваше. И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но...» Что дальше? «Воспрепятствовал нам сатана». Апостолу Павлу приходилось вместе со своей миссионерской командой менять свои планы о проповеди, потому что дьявол ставил преграды даже на пути апостолов. «Воспрепятствовал нам сатана». В первом послании Тимофею, в 4 главе, в 1 стихе написано, «Дух же, Дух Святый, ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским». Что значит «отступить от веры»? Кто в состоянии отступить от веры? Только тот, кто в вере, не так ли? Верующие, христиане, члены церкви, они, к сожалению, будут отступать от веры, вследствие чего? Внимая духом обольстителям и учениям бесовским. К сожалению, мы вынуждены признать на основании Священного Писания, что дьявол и бесы могут воздействовать на разум человека и внедрять свои обольщения, и внедрять свои лжеучения даже верующим. В книге Откровения, в 18 главе, в стихах 2 и 23 об этом написано так. «И воскликнул он сильно громким голосом, говоря, «Пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы, и волшебством твоим введены в заблуждение все народы». Итак, теперь ситуация. Вавилон – это место, где действуют кто? Бесы. Дальше – нечистые духи. И там присутствует волшебство. Самое удивительное, однако, заключается в том, что мы находим в 4 стихе этой главы. «И услышал я иной голос с неба говорящий, выйди от нее, выйди из Вавилона, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее». Кто находится в Вавилоне? Народ Божий. Народ Божий находится в Вавилоне, где бесы, нечистые духи и волшебство. Мы находим таким образом, что даже в среду народа Божия попали эти дьявольские явления, причем, к сожалению, в самом явном виде. Итак, вопрос. Действуют ли дьявол и бесы сегодня в церкви? К сожалению, да. И, к сожалению, учит Священное Писание, они действуют активно и успешно. Это означает, что все присутствующие в этом зале и все, кто будет слушать эту программу в записи, потенциально находятся в группе риска. Нет ни одного человека, который мог бы сказать, «Дьявол ко мне никогда не прикоснется, просто потому что я в церкви, я христианин, я верующий человек, я в завете с Богом». Библия, открывая нам правду, говорит о том, что дьявол может губить, учения свои внедрять и эффективно работать внутри церкви и даже использовать членов Церкви Божьей для своих целей.
1: Разрушенные проклятия. В студии Виталий Алиник.
0: Последний вопрос на сегодня. Реальны ли проклятия? Реальны ли они как явление в новозаветную эпоху? И реальны ли они как явление среди представителей Церкви Божьей? Для ответа на этот вопрос я приглашаю вас посмотреть, во-первых, на послание апостола Иакова, 3 главу, стихи 6, 9, 10 и 15. «И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены». Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Язык становится органом проклятия. Вопрос, у кого? Кому пишет апостол Иаков? Верующим, христианам. Он использует местоимение «мы». Он использует глаголы множественного числа, говоря о верующих. Он описывает практику своего времени. Теперь вопрос. Откуда христиане получают идею и чем подпитывается сама практика проклятия? Согласно тексту. Сказано, язык воспаляется от гиены. А гиена – это место, которое ассоциируется с дьяволом и бесами. Чуть дальше эта мысль еще яснее прослеживается. Мы читаем теперь стихи 9, 10 и далее. «Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Это не есть мудрость, сходящая свыше, но земная, душевная, бесовская». Это кто влагает проклятие в уста верующих? Бесы. Когда происходит проклятие, это означает озвучивание бесовских слов. И, к сожалению, проклятие стало реальностью для многих верующих, в том числе и сегодня. Во втором послании апостола Петра, во второй главе, стихах 14, 15 и 17, об этом сказано так. «Глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. Они прельщают неутвержденные души. Сердце их приучено к любостяжанию. Это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Васорова, о котором мы говорили уже сегодня, который возлюбил мзду неправедную. Итак, несколько ключевых терминов. Что означает фраза «сын проклятия»? Что означает, например, фраза «сын утешения»? Это словосочетание в Священном Писании передает характеристику, описывает внутреннюю сущность. Варнава – сын утешения, потому что он утешает. Сын утешения – это тот, который утешает. Сын грома – это кто? Тот, который гремит, у которого характер взрывной. Сын проклятия – это тот, кто таков по природе. Сын проклятия – это тот, кто несет в себе проклятие, который является объектом проклятия. Теперь вопрос – кто эти люди? Сказано, оставив прямой путь, они заблудились. Это верующие или неверующие? Это те, кто был на прямом пути. Это те, кто был с Господом. Но, тем не менее, они подверглись проклятию и стали сынами проклятия. Теперь проклятие является фоном их жизни. Несмотря на то, что они, возможно, продолжают считать себя верующими и принадлежать к Церкви Господней. Это безводные источники, облака и мглы, носимые, гонимые бурею, им приготовлен мрак вечной тьмы. Эти люди погибнут, несмотря на то, что однажды шли прямым путем. В Евангелии от Матфея, в 25 главе, в 41 стихе описывается пришествие Господа нашего Иисуса Христа и суд над живыми во время пришествия. И там есть такая фраза. «Тогда скажут и тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его». Даже в самом конце истории земли проклятие продолжает действовать. «И те, кто стал сынами проклятия, те, кто проклят, кто живет под проклятием, в конечном итоге разделят участь источника проклятия – дьявола». Мы находим таким образом, что проклятие остается явлением насущным и проявляющим себя на протяжении всей истории земли, вплоть до пришествия Иисуса Христа.
1: «Разрушенные проклятия». В студии Виталий Алиник.
0: Далее, в книге Откровения, в 22 главе, в стихах с 1 по 3, мы с вами находим благую весть касательно проклятия. «И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды, дающие на каждый месяц плод свой, и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». Настанет время, говорит Господь в последней книге Библии, в книге Откровения, когда проклятие будет очищено с нашей земли. Не будет уже ни проклятых, ни проклятого. Но пока, к сожалению, проклятие продолжает действовать. Доколе не наступит эпоха нового неба и новой земли, проклятие является реальностью, которая неотвратимо поражает жителей земли. Без Бога ли они живут? Тут проклятие явственнее и более понятно. В Боге ли люди живут? В церкви ли находятся? Они тоже могут по беспечности стать сынами проклятия. Они, к сожалению, несмотря на то, что находятся на истинном пути, могут внять голосу дьявола и по подпасть под колдовство, под действие бесов и стать сынами проклятия. Итак, вопрос: реально ли проклятие сегодня в мире в целом? К сожалению, да. Могут ли подпасть под проклятие верующие? К сожалению, да. Таким образом, мы ответили с вами на два главных вопроса сегодняшней темы. Реальны ли дьявол и бесы в этом мире и внутри церкви? Реально ли проклятие в мире в целом и в церкви? К сожалению, и на тот, и на другой вопрос Библия отвечает утвердительно. Это то, с чем мы с вами должны жить. И перед нами только лишь один выбор, по сути: либо согласиться со Словом Божьим, либо жить в ложной уверенности, что нас уж точно ни дьявол, ни бесы, ни проклятия не коснутся. Многие живут сегодня в такой ложной уверенности, но Священное Писание срывает маску с дьявола и показывает, какова реальность на самом деле. Теперь очень личный вопрос ко всем вам. Каковы ваши чувства по итогам исследования Священного Писания в сегодняшней теме? Как теперь у вас на душе? Правильно ли вы сделали, что пришли на программу «Разрушенное проклятие»? Не лучше ли было всего этого не знать? Может быть, спокойнее бы жилось, как говорится, с глаз долой и сердца вон? Какова ваша реакция? Послушайте, как на эту очень важную тему в свое время написал известный христианский писатель Клайв Льюис в предисловии к своей книге «Письма Баламута». Есть два равносильных и противоположных заблуждения относительно бесов. Одни не верят в них, другие верят и питают к ним ненужный и нездоровый интерес. Сами бесы рады обеим ошибкам и с одинаковым восторгом, обратите внимание на слово, и с одинаковым восторгом приветствуют и материалиста, и любителя черной магии. Есть в нашем мире две крайности: голое отрицание, бездумное, и страх. Или наоборот, занятие магии, или наоборот, заигрывание перед бесами, попытка поклоняться, вступать в контакт с ними, попытка устанавливать взаимоотношения с князем тьмы. Когда мы говорим теперь об обществе верующих в частности, мы эти две крайности находим выраженными следующими словами. В книге известного автора Елена Уайт в «Свидетельствах для церкви» в пятом томе написано так: «Злые ангелы работают везде вокруг нас, но поскольку мы не различаем их присутствие своим естественным зрением, мы не задумываемся о реальности их существования как должно, как представлено в Слове Божьем. В действительности Библия говорит нам, верующим, небезызвестны его умыслы. Мы знаем козни дьявольские, потому что они открыты на страницах Священного Писания. Но, к сожалению, представители вот этой крайней позиции, они живут так, как будто дьявола и бесов не существует. Они не задумываются о реальном присутствии их в жизни и потому не различают действия дьявола. Есть другая крайность, как часто и как фактически всегда бывает, по любому вопросу. В книге Елены Уайт «Желание веков», страница 493. Есть христиане, которые думают и говорят слишком много о силе сатаны. Они думают о своем противнике, они вспоминают его в молитве, они говорят о нем, и он кажется им все более и более могущественным. Есть те, кто на самом деле фиксирован на дьяволе и бесах. Бесы, бесы, кругом бесы. Вот их девиз. Сбалансированный подход будет заключаться в следующем. Сатана и в самом деле силен, но благодарение Богу мы имеем всемогущего Спасителя, который изгнал лукавого с небес. Сатана доволен, когда мы превозносим его силу. Почему бы не говорить об Иисусе? Почему бы не превозносить его силу и его любовь? В Священном Писании реально описывается дьявол и бесы, но также реально описывается Божья победа над ними. В Священном Писании у нас есть много чудных обетований. Послание к Римлянам, 16 глава, 20 стих. «Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь». Да благословит вас Господь на сегодняшний вечер и на последующие вечера этой программы. Приглашаю вас каждый вечер. Не пропустите ни одного из восьми, потому что мы будем рассматривать очень важные истины Слова Божия.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
3: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: Лицом к лицу. Ведущая. Директор телекомпании «Три ангела» Юлия Уткина.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады, что вы вновь в гостях у телекомпании «Три ангела». Сегодня у нас встреча с Любовью Ивановной Цыгановой. Меня эта встреча наполняет совершенно непередаваемым теплом, нежностью, любовью. Любови Ивановне 85 лет, 86-й, моей маме 90 лет. И вот то, что у нас есть такой тыл, то, что у нас есть вот эти люди, которые так много пережили, и за которыми мы, как за каменной стеной, вот это наполняет просто каким-то совершенно невероятным чувством. Спасибо большое, Любовь Ивановна, что вы пришли к нам сегодня.
2: Благодарю.
1: И тема у нас будет очень непростая, очень серьезная. И тему эту предложила сама Любовь Ивановна. Любовь Ивановна, про страдания сегодня говорим, да?
2: Да.
1: Вот скажите, пожалуйста, страдания – это какое-то недоразумение? Это какая-то случайность? Это какое-то, то, чего не должно быть? Или это не так?
2: Я бы сказала, что это немножечко не так. Страдания, вот если бы на моей жизни не было этих страданий, я бы никогда, я серьезно говорю, никогда я не познала бы Бога и не пришла бы к Нему. Потому что я в те годы была человек неверующий.
1: И... Извините, пожалуйста, я немножко вас расспрошу. Вы нижегородка?
2: Да, нижегородка. Прожила всю жизнь в Нижнем Новгороде, в Горьком.
1: Да, у вас была очень такая значимая должность, насколько я понимаю. Кем вы работали?
2: Я работала в отделе главного технолога, ведущим технологом по спецзаказу. Работал 30 лет почти на заводе.
1: В оборонной промышленности,
2: В оборонной промышленности. Ну, сейчас уже эта тема открытая, на подводках. У нас мы тогда делали подводные лодки.
1: И я... А какое у вас образование, специальность какая?
2: У меня специальность была инженер, старший инженер-технолог. Кончила я сначала техникум, кончила довольно-таки неплохо, с отличием. А потом училась в вечернем институте, но я его не закончила. Выйдя замуж, пошли дети, и мне надо было мужа немножечко подтянуть к своему образованию. И поэтому я не закончила институт, но должность у меня была прекрасная. Я по этой должности проработала много лет, я повидала... Можно сказать, всю страну, там, где были наши подводные лодочки, и на севере, и на Дальнем Востоке, и на юге. В общем, мне с работой, я бы сказала, очень повезло. Так что вот это мне, просто сказать, это моя светлая полоса той жизни, светлая полоса.
1: А вот скажите, пожалуйста, вот это ваше утверждение, что если бы не было тех страданий, то есть были не только светлые полосы, а были очень темные, черные.
2: Были.
1: Вот и вы утверждаете, что если бы не было этих страданий, то вы бы не узнали Бога, и вы считаете, что оно стоило того?
2: Стоило. Знаете, у меня в дом все было вроде бы хорошо. Но когда у меня женился сын, пришла беда через 8 лет. Родилась внучка, тут все было прекрасно. Но пришла беда в дом. Сын у меня оказался таким однолюбым. Он не смог измену жены простить, и начались у него падения в жизни. Я по тем временам, это для меня был Бог, я на сына молилась, он у меня был один. Других у меня детей не было. Так, видно, было судьбой мне предназначено. И я за своим сыном дорожила. В общем, я так по тем временам, я же говорю, что я была неверующая, а вот сын для меня, я на него молилась. И когда пришла вот эта беда, черная полоса началась вот с этого и продолжается до сих пор. Угу. И если бы не случилось с сыном, именно с, не со мной, может быть, если бы со мной, может, я бы и действительно еще и не оценила бы всего. А вот беда с сыном такая случилась. Он погибал. У него появилась тяга к спиртному. Угу. Потому что он оказался немного слабохарактерным. Когда я ему об этом спросила: «Алеша, ну почему ты такой слабохарактерный?» Он мне сказал: «Мам, а кто меня сделал таким? Ты подсадила меня под колпак, ты не давала мне дохнуть, ты окружила меня». Я говорю, он был для меня Богом. И вот не случись с ним беды, я бы действительно не познала. Продолжалось вот этот момент, вот этого падения, ну, года, может быть, 3. Я принимала все меры, чтобы его вылечить от этого. Где я только не была. В больницах я его лечила, к экстрасенсам я ходила. Я покупала билеты на экстрасенсы, чтобы только мне его вылечить. И вот в эти несчастные 3 года этой черной полосы мне пришла нехорошая мысль в голове, потому что для меня жизнь уже не имела никакого значения. Другой поддержки у меня не было, я человек неверующий была. У меня зародилась нехорошая мысль. И вот в этот момент нехорошая...
1: Скажите, какая мысль? Можете сказать?
2: Скажу. Мысль нехорошая – это уйти с сыном с этого...
1: Из этой жизни?
2: Да, уйти. И это, наверное...
1: То есть вам показалось, что это было бы легче, чем продолжать жить так, как вы жили?
2: Я бы, может быть, сама-то бы, я все бы вытерпела, но я не могла видеть гибель сына. Он все хуже и хуже. И когда он все вот это возмещал на своей единственной дочке, потому что мамы рядом не было, мама... А несчастье это все началось с того, что мама уехала, выпросившись у нас на несколько, на 3 месяца подработать, уехала за границу и не вернулась до сих пор. И она там живет 30 лет. Понимаете? И вот за это время она прожила там за границей 3 года. И вот за эти 3 года он понял, что она уже не вернется, чтобы получить там вот гражданство, я не буду говорить, в какую страну уехала. Вот. Он все ниже и ниже, он понял, что она не вернется. И вот его погибель меня страшила хуже, чем бы моя. И я не могла его отпустить куда-то одного. И я решила с ним вместе, оставив мужа своего.
1: Что помогло вам избежать?
2: Вот что помогло. Когда уже я твердо решила, вдруг в одну ночь или как ли, то ли видение это было, то ли это сон. Сейчас это мне уже трудно сказать, но это точно было призыв Бога. Такой сон. Я сижу у обрыва, гляжу вниз, там бурлит поток страшной воды. И я уже... Сына со мной рядом не было. Я уже туда гляжу. И вдруг мне в этот момент на мое вот это плечо ложится рука. Я оглядываюсь, вижу, стоит сзади мужчина, высокий, большой, в белых одеждах. И где-то там голова. И он мне сказал, положив когда руку: «Пойдем со мной». Я ему говорю: «Я замужем». Он говорит: «А я знаю». Я отворачиваюсь от него и туда. Он мне опять: «Пойдем со мной». И в этот, да, я встаю в этот момент и думаю: «Туда или туда?» Я поворачиваюсь, подошла к нему, уткнулась ему в грудь и сильно зарыдала. Сильно зарыдала. И в этот момент я просыпаюсь. Я подумала, что это за страшный сон, такой непонятный для меня. Но я в этот день, у меня был куплен билет на экстрасенса очередного. Но мысль в этот день у меня куда-то ушла нехорошая. Я решила опять поехать к экстрасенсу. Приехала, и попала я на евангельские духовные в этом самом, во дворце Ленина. Угу. И там у двери я приехала пораньше, чтобы мне к экстрасенсу пройти на первый ряд. Открываю дверь, а там очень много народу. И стояла там у двери Таня Дерюгина, которая у нас сейчас в церкви пресвитером, или там я уж должность ее точно не помню сейчас какая. Вот. И она говорит, вы хотите пройти? Я говорю, думаю, мне бы все равно только туда пробраться, чтобы занять первое местечко. Так получилось.
1: То есть вы думали, что вы пришли на экстрасенса, а вы пришли на встречи по изучению Евангелия.
2: Да, Евангелия. Угу. И вы знаете, вот какой-то, я все говорю, вот когда я уже к этой стороне стала подходить, вот эти чудеса меня прям все время удивляли. Одно единственное место оказалось в первом ряду. Угу. Весь зал был полон. Угу. Я села. Вокруг, около меня оказался молодой человек. Я ничего не понимаю, чего там говорят со сцены. Спрашиваю его. Я говорю, молодой человек, это что здесь за лекция? Он говорит, это не лекция. Это просто изучение Библии. И я говорю, вы знаете, мне это ни о чем не говорит. Он говорит, а хотите узнать побольше? Приходите. А день был субботний. Приходите в следующую субботу. Я говорю, я к экстрасенсу приехала. Он говорит, а я вам даю гарантию, что вы уйдете с него. И точно так, как и получилось. А потом, когда там, как проповедь эта закончилась, началось пение о падшем сыне. Я так зарыдала, и мне этот молодой человек сказал, вы обязательно придете. У вас что, несчастье с сыном? Я говорю, да. И так и получилось. И вот с тех пор прошло 25 лет.
0: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Можно сказать, что вот к тому моменту вы были атеисткой, да?
2: Да, я была атеисткой.
1: А что же такое произошло? Можно сказать, что вот 25 лет назад, именно вот в то мгновение, когда вот вы зарыдали, что вы поверили в Бога?
2: Нет.
1: Нет?
2: Нет, конечно. Для этого вот мне надо было, во-первых, прийти еще в следующую субботу, а у меня был сенокоз, я по тем временам козочек держала, а мне молодой человек сказал, придете в субботу к 10 часам. Думаю, как же я пойду, когда у меня сенокоз? И вы знаете, в пятницу начался такой дождь с грозой и лил всю субботу. И я утром встала, говорю, да, вот опять какое-то чудо. И я поехала туда опять. И этот молодой человек сказал, а я знал, что вы придете. Вот видите, как получается. Все складывалось, вот, чтобы я пришла, познала Бога. Он меня звал. Он же дважды меня позвал.
1: Да. А вот про один раз вы сейчас рассказали про этот сон. Про второй раз тоже расскажете?
2: А второй сон был уже, когда я к Богу пришла уже. Пришла я к Богу, привела мужа, он тоже атеист, неверующий, привела его к Богу. Это тоже сон вещей казался. И тоже, между прочим, был потоп. Мне видение такое. Потоп. В этом потопе я стою на берегу, и мой муж плывет и тонет в этом потопе. И я думаю, спасать его или не спасать. Потому что до этого у нас уже был разговор с ним о Боге. Я стала немножко Бога познавать. Он начал его отрицать. А тут вот, видите, какой опять сон вещей. И когда он... И я просыпаюсь вот при мысли, спасать или не спасать. Просыпаюсь. рассказываю мужу. И он все же со мной пошел изучать Библию. Тоже тогда, я уже не помню сейчас, кто, какую программу где-то было. И он туда все же пошел изучать Библию. Изучил. Но крещение принял. А вот Бога в сердце не пустил. И поехал в этом же году, когда принял крещение, поехал в санаторий. Он у меня участник войны. Поехал в санаторий. И там отравился. Отравился. И в этом году, и приехал, это было в марте месяце, приехал, он уже вот такой больной. И начал таять на глазах. И я стала с ним говорить. И я говорю, ты бы должен все же, ну, ты же крещеный. Он, знаете, еще что? Когда стала я ему говорить об этом, он у меня порвал Библию. Сказал, больше мне о Боге не говори. И через 5 дней уходит в мир иной. Это же тоже сон вещий. Он же тонул. И я его не смогла спасти. Хотя и тут я же вот привела его к Богу.
1: Да. Ну, спасает это... ведь все-таки не человек, спасает Дух вот. Святой. И от выбора человека зависит, принимает он это или нет.
2: Да, и вот это второй вещий сон. А третий вещий сон – это уже, когда я уже капитально познала Бога. Пройдя через все страдания, этот вещий сон уже, можно сказать, последнего времени моей жизни. Но до этого мне...
1: Сколько лет назад примерно?
2: Это было, наверное, лет 6 или 7. Это было перед моей операцией. Потому что до этого у меня ведь и с сыном были разговоры о Боге после этого, как я к Богу пришла. Но и сыну я вроде бы зернышко посеяла в его душу. Но получилось так, что он... Как бы вам сказать, у него были золотые руки, а он погибал от алкоголя. И там, куда он уехал жить, вот нашелся священник, который заказал ему трон в православной церкви. Он сделал такой огромный, красивый трон. И... Хотя священник знал, что ему нельзя принимать, расплатился вот злом, то есть
1: алкоголем.
2: В трапезную его привел, и после этого сын 3 месяца был в запое в страшном. И потом сказал: «Мама, больше мне о Боге не говори. И смотри не на меня, а смотри на небо». Не сказал на Бога, смотри на небо. А за свои грехи я сам отвечу. Вот Господь спас нас с ним от погибели, простил нам грехи, но последствия-то греха осталось, страдания-то мои через него остались. И внучка подрастала, она принесла еще тоже много страданий, поскольку мамы рядом не было. Маме до сих пор рядом нет. Понимаете, еще страдания внучки. И все вот это на меня, можно сказать, через вот это огромное страдание я открыла последнее. Еще скажу про операцию. Потому что это вот от двух смертей физических Господь спас. И когда вот мне сделали...
1: От двух смертей, это вы имеете в виду вашей и сына?
2: Вот сын, это первая смерть была физическая, он спас.
1: Да.
2: А от второй физической смерти Господь спас, вот я похоронив мужа, уже у меня было состояние упадка духовного. То есть понятно. Во мне умирала уже вера, которая, можно сказать, я не пустила еще туда, в свое сердечко. Бог шел рядом со мной. Он спасал меня от всех несчастий. Но в сердце все равно был сын. Он все равно где-то был на первом месте. А Бог был рядом, где-то рядом. А вот когда сын вот так вот сказал, И вот, вот эта вот операция...
1: А разъясните мне это, пожалуйста. Вот то, что сказал сын, это было словами доверия Богу или, наоборот, недоверия? Я вот это не очень поняла. Вам сын сказал, не смотри на меня, смотри на небо. Что означали эти слова?
2: Это он мне сказал, чтобы я с ним о Боге не разговаривала больше. Он будет, может быть, у него в душе. Я семечко-то ему зародила. Угу. Он все же, он у меня очень... очень любит много читать. Угу. Он очень в этом отношении развитый. Где-то вот он...
1: А пристрастие к алкоголю осталось у сына?
2: Остались до сих пор. А потом, когда вот он, та жена не вернулась, он женился на второй, по несчастью, тоже у нее. У нее было несчастье, умер муж, она тоже взялась.
1: Выпивать?
2: Да. И они на этой почве сошлись.
1: Угу. Все
2: видите,
1: понятно.
2: Сколько? Угу. Вот я говорю, что он спасал от смерти, а последствия-то греха остаются. Да. И оно вот продолжает до сих пор. Угу. И вот вещи, это третий сон, он уже касается моей последнего времени жизни. И перед этим, вот когда я похоронила мужа, вот после того вещего сна, вот еще и была моя операция, и вот и смерть мужа, вот эта операция, я в церкви, как бы не находила уже успокоения души. Mm. И у меня назревал вопрос, вот это очень, между прочим, это действительно очень было чудесно, исцеление. Я все, решила уйти. И вдруг...
1: У вас назревал вопрос к Богу? Почему с вами...
2: Нет. У меня к Богу все. У меня вера в Бога осталась. Она была уже твердая. Mm-hmm. Но я хотела уйти из церкви. И вдруг в этот момент, в какую-то субботу, ко мне подходит женщина в церкви и говорит, вы знаете, а я ее и не видывала до этого, и после не видела. Она говорит, вы не уходите из церкви, езжайте в Дубки. А я в то время...
1: А вы ей говорили, что вы хотите уйти из церкви?
2: Нет, я ее и не видела даже. Она вот откуда вот как появилась. Вот появилась, предупредила меня... Не уходите из церкви, езжайте в Дубки. Угу. И когда я, значит...
1: Что такое Дубки?
2: А Дубки, это в то время я о Дубках не слышала. И когда я стала спрашивать, что это за Дубки, в церкви стала спрашивать, вроде бы кто-то уже знал про Дубки, что там был оздоровительный...
1: центр.
2: Центр поддержки исцеления духа, души и тела.
1: Mm-hmm. Так там... Здорового образа жизни.
2: Здорового образа жизни. Mm-hmm. Ну и вот, я когда уже...
1: Потому что, вот действительно, я дополню то, что говорит Любовь Ивановна, все-таки наше здоровье, наш здоровый образ

0: Вот там я действительно получила исцеление духа, души и тела. Даже в первый заезд я приехала, во-первых, была весна, цвели сады, там были палатки. Нас поднимали утром пением гимнов.
1: Любовь Ивановна, перебиваю, но вы не забудете, у вас память, по-моему, лучше, чем у меня. Хотя я, ну, немножко помоложе. Скажите, пожалуйста, вот вы такую фразу сказали, что Бог шел рядом с вами, но вы его в свое сердечко не пускали.
0: Да.
1: Вот как это связано с вашим пребыванием в Дубках? Именно там вы его пустили в свое сердечко?
0: Не в первый заезд.
1: Ага.
0: Не в первый
1: Понятно.
0: Заезд. В первый заезд я поняла, что там вот эта семья дружная, они никуда не бегут после... Допустим, помолились в церкви и пошли по домам. Там, где хорошо, у кого есть семья верующая. Но ведь большинство-то в церкви идут домой-то. Люди-то там остаются неверующие. Они попадают опять вот в эту ситуацию. И получается, что полноценной веры, полноценной вот такой...
1: Всеохватывающей.
0: Нету. То есть ты в церковь пришла, помолилась Богу, сказала, а домой пришла, ты занимаешься вот этими уже неверующими своими. И с ними, можно сказать, отходишь от Бога. И это ведь не один день продолжалось, а несколько, допустим, год-два. И вот когда я попала в Дубки, я когда поняла, что вот где семья верующие, вся она тут живет одним Богом. Одними заботами, все рядышком, понимаете? Я поехала, а со мной еще из церкви Римма Алексеевна поехала. Она как... Вот мы с ней, нас там уже в Дубках прозвали два в одном. Мы 10 заездов уже сделали, было у нас 5 лет, и нам посвящали там уже это выступление два в одном. И когда вот эту семью чувствуешь, что вот она вот тут вся...
1: Можно сказать, что это семья в Господе.
0: Вот, я это и хотела сказать, что именно то 24 часа ты с Господом. Это семья. Тут других мыслей нет, тут других проблем нету, каких-то не связанных жить с Божьим направлением. Все едино. И вот это мне очень понравилось. И я после этого заезда уже, конечно, ни о каком дурных мыслей уже все ушли. Мы с ней поехали еще. Каждый год мы ездим с ней по 2 раза. Мы там нашли семью. Понимаете, вот эту духовную, вот эту вот поддержку. Там возрастает твоя вера. И вот после этого... У меня уже, и я сына поставила за Богом. И после его вот этих слов.
1: А можно сказать, вот это ведь вот очень важно, то, что вы сейчас говорите. Вы сына поставили за Богом. Для вас сын перестал быть любимым? Он
0: Нет.
1: для вас перестал быть главным?
0: Нет.
1: А что же произошло?
0: А потому что он, наоборот, стал мне больше дороже, чем он был. Но я поняла, что... Его спасает Бог, что меня спас Бог, что мы держимся только Богом. И то, что даже если он мне сказал, мама, не гляди больше на меня, гляди на небо. Но он понял, что все же надо глядеть маме на небо, чтобы за него молиться. И он сказал, я сам отвечу за свои грехи. Это
1: то
0: же
1: он
0: значит, он понял, что все же этот грех есть, а он продолжается. У них и сейчас продолжается это. Но я уже по-другому теперь на это гляжу. Я уже это отдала в руки Божьи. Всю вот эту проблему, всю эту боль мне сейчас помогает Господь выдержать.
1: Да. А сын не стал вам безразличен?
0: Нет. Он стал, наоборот, дороже. Потому что я поняла, что Господь пришел в землю не ради праведных и ну, кто хорошо живет, а ради падших, которые нуждаются вот в этом, в помощи. Я это прекрасно поняла. И поэтому мне он стал, потому что за его спасал Господь в то время, а не меня. Я бы, если бы не был такого, я бы жила и жила. А спасал-то он сына. Он спас-то мне сына. Сын-то жив.

0: Да, проблемы остались, а сын-то жив. Вот вы, вот это вот.
1: А вот можно я такой немножко философский вопрос вам задам? Вы сказали, что Бог пришел сюда не за праведными, а за падшими. А вы как считаете, есть на этой земле не падшие люди?
0: Вы знаете, не падших по видимости, не по видимости. Кажется, что это вроде бы порядочный, праведный человек. Но как только коснешься его поглубже узнать, мы все очень, как бы сказать, греховные, падшие люди.
1: Но ведь это очень безнадежно звучит. Это же звучит вообще, это отчаяние
0: Нет,
1: вызывает?
0: Нет, оно звучит отчаянно. Вот у меня, видите, какое было отчаяние. Но ведь я же познала Слово Божье. Я же поверила Господу, что Он спасает меня, Он любит меня. Он отдал Сына Своего на распятие, чтобы только не погибла я и мой Сын. И вот такие... И вы знаете, вот это, мне кажется, сейчас людям прозреть надо. Вот сейчас прозреть. Вот я смотрю, очень много свету, очень много дали свету. Сейчас Библии, пожалуйста, в каждом доме. Слово Божье и по телевизору, и по радио, и где угодно. А вот в душе... Вот он где-то идет рядом, все знают, что Бог идет. Вот он и есть, он идет. Но ты пусти его в сердце, чтобы ты уже поняла, что ты живешь и доверяешь уже Господу все свои вот эти вот невзгоды. И ты можешь побороть их именем Иисуса Христа. А своими... Вот не было бы у меня вот встречи в то время... Там, на евангельской вот этой вот программе, я бы не познала бы Бога. Я бы и не знала бы, что это такое. А теперь-то...
1: А вот скажите мне, Бог вас привел на ту евангельскую встречу. У вас был сначала сон, потом вот произошло то, что вы пришли. Да. Потом был дождь проливной, когда вы не смогли заняться...
0: Я пришла опять, второй
1: да,
0: раз.
1: Да, вы пришли опять. Вот это только для особенных людей Бог делает... Или это для всех он
0: для делает? Всех.
1: А вы можете это как-то подтвердить?
0: Вы знаете, вот с кем я в те годы, с кем я там была, все пришли. Все. И все в нашей церкви очень много. Угу. С той программы, что было вот во дворце Ленина. Угу. Вот я говорю, что там именно и люди. Вы знаете, я даже поняла, что все в нашей церкви, ни единого человека нет, который бы пришел от счастья. Угу. Абсолютно. Вот с кем не поговоришь, все пришли через какие-то страдания, через кто-то их привел, кто-то где-то они услышали, но только через страдания. Счастливому человеку на земле. Он не хочет знать Бога. Ему и так хорошо. Зачем ему Бог? У него все есть. А он счастлив. У него горя нету. Но он не знает, что он может остаться безо всего. И что может получиться что угодно. А эти люди не хотят знать.
1: Каким человеком лучше быть? Тем, который проходит через страдания и потом оказывается в церкви, или тем, у кого все хорошо и который не хочет знать Бога, но у него все хорошо?
0: Я думаю, что вот только через пройденное, как Господь прошел через Голгофский крест, спасая других, и только так, через... Я говорю, что сейчас в церкви, вот кого я знаю, у нас церковь-то большая, кого я знаю, ведь все пришли только через страдания. И все говорят, если бы не было вот этих страданий, я бы не пришел. Так что вот мне кажется, чтобы человек понял, что ему нужен Спаситель только тогда, когда у тебя безысходное состояние всего, и здоровья, и семьи, и всего, что тебя окружает. Вот только тогда ты уже начинаешь понимать, что тебе нужен Спаситель. Вот только я говорю, что через... Я лично вот пришла только через страдания.
2: В гостях у телекомпании «Три ангела».
1: Дорогие друзья, у нас в гостях Любовь Ивановна Цыганова. Если вы хотите от нее лично услышать слова ободрения, поддержки, напишите нам, позвоните, и мы постараемся сделать так, чтобы вы могли с ней встретиться. Потому что Любовь Ивановна – это тот человек, который живет тем, что поддерживает других. Любовь Ивановна, вот во время вот этого интереснейшего разговора у вас прозвучала такая мысль. Да, есть люди абсолютно счастливые, которых ничто не тревожит. Но, сказали вы, у них в любой момент может что-то произойти, и все развалится в одночасье. А вопрос я вам хочу задать вот такой. Вы прошли через столько страданий и продолжаете через них проходить, потому что сын пока не исцелился. Ну и внучка тоже. Что-то, видимо, там сложно. Вот скажите, пожалуйста, вы счастливый человек?
0: Да. Вы знаете, вот как...
1: Вы уже сказали «да». Это счастье может от вас уйти? Ваша жизнь может перемениться в худшую сторону?
0: Сейчас я полностью в руках Божьих. Я ему очень сейчас доверяю. И поэтому я и приму все, что только может, даже какие-то черные полосы могут опять быть. Но я полностью сейчас доверяюсь ему. И у меня на душе сейчас светло и радостно. Я могу прочитать, что у меня сейчас на душе?
1: Угу. Это вы сами сочинили?
0: Нет.
1: Это чьи?
0: Это вот кто сочинил, не помню, но это я тоже взяла из газетки. Угу. «Сокрытые сокровища». «Я в бессмертие иду, наступая на зло, и скорбей, и страданий моя дорога. Но на душе у меня тепло и светло, потому что я уверовала в Бога». Нет от радости слов, очень мне повезло. Мною найдена в небо дорога, и теперь на душе у меня так светло, потому что я верую в Бога. И меня теперь вот никто, никакие страдания, никакие испытания меня уже от Бога не уведут. И из его руки меня уже никто не может вырвать. Я могу еще одно стихотворение сказать?
1: Да, конечно.
0: Боже правый, я с тобой в мыслях, помыслах, в молитве. Удали из сердца боль, что сечет острее бритвы. Лишь тебе хочу служить, вызвав ярость преисподней. Не умру, но буду жить, возвещать дела Господни. Сатана столкнул в кровать, на меня навел болезни. Хочет жизнь мою прервать, оборвав на слове песню. Но оружие сложить не дает мне Бог сегодня. Не умру, но буду жить, возвещать дела Господни. Там, где Бог, там нету тьмы. Спас от гибели Всевышний. Я как будто из тюрьмы со Христом на волю вышел. Черный ворон, брось кружить. Вспыхнул свет в ночи, как в полдень. Не умру, я буду жить, прославлять дела Господни. Аллилуйя, аминь. И хотелось бы, чтобы люди пришли к Богу все. Тогда будет другая жизнь. Аллилуйя, аминь.
1: Спасибо большое, Любовь Ивановна. Слава Богу.
0: Слава Богу, что Он меня нашел и спас от погибели и от духовной. Угу. И сейчас меня уже никто, никакие трудности. Видите, трудности хотели меня от Него тащить, вырвать. А Господь не отпустил. Нашел мне дубки. Угу. И дал мне вторую духовную жизнь. Угу. Аллилуйя, аминь.
1: Еще раз хочу сказать, что если у вас есть желание написать Любови Ивановне Цыгановой, нашей сегодняшней гости, как-то с ней связаться, она живет в Нижнем Новгороде, она обязательно откликнется. Она самостоятельно приехала сегодня на эту встречу. Про нее так многие люди говорили, пригласите ее на передачу, запишите. И мы очень рады, что мы это сделали. Любовь Ивановна, огромное ободрение, огромная радость. Вот вы знаете, это возраст очень уже вот взрослый, как я называю. 85 лет, 86.
0: Господь отпустил.
1: Вот, а какой светлый разум, какая вот четкость мысли, какая вот выдержанная логика. Вот мне кажется, что...
0: Это Господь. Да. Юлечка, это Господь, моя дорогуленька, это только Он. И мне, когда хотелось прийти к вам на передачку, я только просила, Господи, положи в мои уста те слова, которые ты хочешь услышать. Это Он мне помог. Иначе я бы, наверное, не сказала. У меня слишком язык костный, как у Моисея. Мне нужен Аарон. Так что это все Господь. Я Ему очень благодарна. Слава тебе, Господь, во веки веков. И хочу, чтобы о тебе узнал весь мир, и пришли к тебе, покаялись, и спаслись. Аллилуйя, аминь.
1: Аминь. Буквально слезы на глазах вызывает Любовь Ивановна. Дай вам, Господи, здоровья, еще долгих лет жизни.
0: Хочу жить в Царстве Божьем с Господом. Я к Нему стремлюсь, я иду вот этой дорогой. Но тернистый, но иду уже Господь во мне, Он теперь во мне, Он не рядом, Он во мне. Так что я живу Святым Духом, Вадимая.
1: Слава
0: Дай Бог, Господь. Чтобы Он был со мной всегда. Да. Аллилуйя, аминь.
1: Спасибо большое. Пусть и в вашей жизни будет такое же великое счастье, познание Господа, как у нашей сегодняшней гости Любови Ивановны Цыгановой. До свидания, всего вам хорошего.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Здравствуйте. У микрофона Виталий Олейник. Вы слушаете программу «Великие религии мира». Сегодня мы продолжим знакомство с главными документами, которые являются наследием этих великих религий. По времени мы подошли к христианству, к священной книге христианства, которая является Евангелие или Новый Завет. Слово «Евангелие» греческое и переводится на русский язык как «благая весть», «радостная весть». Евангелие – это термин, который используется для определения как четырех книг Нового Завета – Евангелие от Марка, от Матфея, от Луки, от Иоанна, так и ко всему Новому Завету, ко всем 27 книгам, поскольку считается, что все книги являются благой вестью. Термин «Новый Завет» по отношению к священным книгам христианства – используется ввиду того, что они, книги Нового Завета, считаются продолжением Танака, канона священных книг иудаизма, продолжением Ветхого Завета. Интересно отметить, что сами апостолы, ученики Иисуса Христа, ранние деятели христианской церкви, они считали написанное в Новом Завете естественным продолжением Танака. Они не отделяли Новый Завет в отдельный канон. Давайте посмотрим на первое послание Тимофею, 5 главу, 18 стих из Нового Завета. 1 Тимофею 5, 18. Там сказано: «Ибо Писание говорит: не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Используется термин «Писание», и когда он используется в Библии, речь идет о богодухновенных книгах. Термин «Писание» используется для описания двух фраз. Или же сказано, что в Писании говорится, и приводятся две фразы. Первая из них «не заграждай рта у вола молотящегося» является цитатой из Ветхого Завета, из книги Второзакония, 25 главы 4 текста. Второзаконие 25:4. Вторая же цитата «трудящийся достоин награды своей» – это цитирование слов Иисуса Христа, которые мы можем найти в Евангелии от Матфея, 10 главе, 10 стихе, и в Евангелии от Луки, в 10 главе, в 7 стихе. Иными словами, слова Иисуса Христа, вот эта фраза «трудящийся достоин пропитания» или «трудящийся достоин награды своей» обозначается тем же самым словом, тем же самым техническим термином, что и цитата из Танака, из Ветхого Завета. Таким образом, мы видим, что апостолы и первые руководители христианской церкви считали деятельность Иисуса Христа и Писание Нового Завета естественным продолжением Танака, естественным продолжением Ветхого Завета. Только в середине второго столетия впервые появляется термин «Новый Завет». В 140 году один из деятелей церкви по имени Маркион создает свой канон, вошедший в историю богословия как Маркионов канон. Маркион был антисемитом по мировоззрению, и поэтому из Нового Завета он оставил только те книги, которые, по его мнению, не были связаны никак с Ветхим Заветом. Он выбросил Евангелие от Матфея, Евангелие от Иоанна, оставил Евангелие от Марка и Луки, поскольку они были написаны не евреями. Он оставил только те труды апостола Павла, которые соответствовали его мировоззрению и которые на первый взгляд воспринимаются как призывы к отмене закона Ветхого Завета. И вот когда канон Маркиона, к которому он добавил еще парочку своих книг, стал распространяться в церкви, церковь выступила против. Она знала, какие книги в действительности входят в число богодухновенных книг Священного Писания. Но в связи с этим появилась необходимость создания отдельного канона, указания того, какие именно книги могут присутствовать в Священном Писании. И вот тогда, во втором веке, появился термин «Ветхий Завет» и «Новый Завет» как определение списка книг, входящих в Священное Писание. До этого термин «Ветхий Завет» и «Новый Завет» относился к способу заключения договора или союза Бога с человеком в эпоху до рождения, служения и смерти Иисуса Христа и после. Теперь же термин «Ветхий Завет» и «Новый Завет» ассоциируется с количеством книг, написанных до служения Христа и после Его. Новый Завет, как мы упомянули, уже содержит 27 книг. Это 4 Евангелия, то есть повествование о жизни и служении Иисуса Христа, книга «Деяния апостолов», далее «Послания апостолов» и книга «Откровения». В написании Нового Завета принимали участие 8 человек, 8 авторов. Это Матфей, Марк, Лука, который написал Евангелие от Луки и книгу «Деяния апостолов», далее Иоанн, который написал Евангелие от Иоанна, три послания Иоанна и книгу «Откровения», далее Иаков, Петр, у которого два послания, Иуда, не Иуда Искариот, который был предателем, а Иуда, брат Иисуса Христа, и Павел, который написал 14 посланий. Годы составления Нового Завета – это примерно 40-й по 96-й годы нашей эры. Очень важно также отметить то, что статус книг Нового Завета изначально воспринимался очень высоко, и понятие о принадлежности этих книг к канону Священного Писания было распространено еще в Первоапостольской Церкви. Мы уже говорили о том, что цитаты из Евангелий обозначались термином «Священное Писание». Точно таким же термином обозначаются послания апостола Павла, причем не им самим, а одним из самых видных руководителей христианской церкви того времени. Давайте посмотрим, что говорится во втором послании Петра в 3 главе, в стихах 15 и 16. Второе послание Петра, 3 глава, стихи 15 и 16. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и прочие писания». Термин «писание», который обозначает богодухновенную книгу, использовался, как мы видим, в трудах Петра, одного из самых видных руководителей христианской церкви. Этот термин использовался для описания и обозначения статуса посланий апостола Павла. Итак, мы можем вполне сказать, что к концу первого века существовало достаточно определенное понятие о каноне Нового Завета – о каноне Евангелия, который присоединился к книгам Танака. В целом, христиане считают, что вся Библия, и Ветхий Завет, и Новый Завет является Богооткровением. С той лишь разницей, что Ветхий Завет теперь уже в нравственном отношении не несет той же самой нагрузки, что Новый Завет. Итак, сегодня мы поговорили об очередной священной книге мировых религий, о Евангелии. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
2: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам душевного мира и здоровья.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение –

0: «Если бы любовь». Ведущий, руководитель Центра духовного просвещения Виталий Олейник.
1: Добро пожаловать на 6-й из 8 вечеров для семьи, где мы сосредотачиваем свое внимание на теме «Если бы любовь». Троеточие. Сегодняшняя тема вновь посвящена деликатному вопросу, как и предыдущая. Мы будем говорить сегодня на тему «Интимная жизнь», двоеточие, «Разрушительные мифы». И, как у нас принято на этих вечерах, начнем с поэзии. Наталья Щеглова, 1995 год, переложение книги «Песни песней». Она, Суламита. «Не смотри на меня так нежно, я слепну под этим взглядом. Ты огонь, ты вихрь безудержный, мне непросто с тобой быть рядом. Загорюсь, полечу, онемею, растворюсь в глазах твоих, милый. Я хочу быть самой твоею из всех женщин тобою любимых». Он отвечает: «Суламита, Суламита, лодка к берегу прибита, рдеют смуглые ланиты, робость тронула уста. Суламита, Суламита, никнут юные ракиты, как ребенок ты открыта и наивна, и чиста». Вот это произведение в Священном Писании, книга «Песни песней», вдохновляло многих русских поэтов. Посмотрим, например, на одно из написанных в начале XIX века Гавриил Державин, «Соломон». «Моей молодой подруге вид всех возвышенней жен, прекрасней, Суламита, как горлик на меня он зрит, в самой невинности всех страстней, Соломон. Она мила, тенистый верх и кедр на брачный одр к нам клонит, Суламита. Он мил, и нам любовь готовит в траве душистой тьму утех». Ну, а вот начало XX века, 1915 год, Анна Ахматова. «Под крышей промерзшей пустого жилья я мертвенных дней не считаю, читаю послания апостолов я, слова псалмопевца читаю, но звезды синеют, но иней пушист, и каждая встреча чудесней, а в Библии красный кленовый лист заложен на песни песней». Книга «Песнь песней» – это разговор вслух о любви, разговор неприкрытый, разговор откровенный, разговор чувственный, разговор честный. Это книга именно о возможности наслаждаться физической составляющей любовных отношений между мужчиной и женщиной, которые соединяются в законном, благословенном, венчанном браке. И вот что интересно отметить. Когда мы сравниваем, как смотрели на эту книгу в древности, как смотрят на нее сейчас, как смотрят на эту книгу в разных направлениях религиозных, то сравнение открывает довольно любопытную информацию. Вот что написано в Мишне. Мишна – это документ, созданный приблизительно в первом-втором веке нашей эры в иудаизме. Написано: «Весь мир не стоит того дня, в который была дана Израилю песнь песней, ибо все книги святое, а песнь песней святое святых». Представляете? То есть, если все Священное Писание можно сравнить с первым отделением святилища, то песни. Песни – это святая святых, это самое святое, что есть. И потому, как гласит электронная еврейская энциклопедия, канонический порядок пяти свитков соответствует порядку праздников, в которые пять свитков читаются в синагогах. Есть такие в каноне Священного Писания, который был написан приблизительно до 4 века до нашей эры, несколько коротеньких книг. Их называют «мегилот», то есть свиточки, пять таких свитков. И вот на каждый из значительных праздников читается какой-то свиточек. И как вы думаете, на какой праздник читается свиток «Песни песней»? На праздник Пасхи. На праздник Пасхи во всеуслышание, принародно, во время богослужения читается книга «Песнь песней». Вот это взгляд традиционный у того народа, который жил с этой книгой на протяжении многих столетий. Ну, а теперь посмотрим совершенно другой взгляд. У вас изображение Оригена, годы жизни 185 по 254. Ориген был учителем и отцом церкви, который исповедовал совершенно противоположный взгляд на вопрос интимной жизни. Он предложил так называемый аллегорический подход к толкованию Священного Писания. И потому, когда он читал книгу «Песнь песней», он никак не мог себе даже и представить, что там может идти речь о буквальной плотской, романтической, физической любви. И коль скоро это не вписывалось в его такие аскетические взгляды, то он, соответственно, и истолкование предлагал вот такое духовное, аллегорическое. Ну, в качестве иллюстрации. В первой главе, в первом стихе написано: «Да лобзает он меня лобзанием уст своих». Как вы думаете, что это значит? Ориген говорил: «Это воплощение Иисуса Христа в человеческую плоть». Правда, похоже, да? То есть поцелуй, поцелуи в книге «Песни песни» – это воплощение Иисуса Христа. Так, волосы, которые описаны в 4 главе, в 1 стихе, они так вот роскошно представлены, сказано: «Царь увлечен твоими кудрями» и так далее. Вот, это, оказывается, народы, обращенные в христианство. Теперь, живот, который описан у Суламиты в 7 главе 2 стихе, живот твой, круглая чаша и так далее. Так? То есть Соломон любуется формами своей возлюбленной, оказывается, живот Суламиты – это чаша спасения, из которой, значит, народы пьют вот Божью благодать. Ну, пожалуй, он превзошел себя, когда, описывая 7 стих 7 главы, где сказано вот о иных красотах Суламиты, то две груди Суламиты, оказывается, это Ветхий и Новый Завет. Представляете? То есть вот это вот пример того, как совершенно по-разному в разных традициях воспринимается библейский текст. Те, кто не мог представить, что речь может идти о буквальной физической близости, пытались это истолковать так, чтобы вообще об этом даже мысли никакой не пришло. Существует постановление Пятого Вселенского Собора, которое анафематствует тех, придает анафеме тех, кто учит, будь то бы «Песнь песней» говорит о любви между мужчиной и женщиной. То есть анафема тем, кто будет считать, что надо верить тому, что написано. Представляете? Как далеко вот в этом взгляде зашли некоторые направления в христианстве. Но когда мы возьмем стандартную Женевскую Библию, которая уже отражает, скажем, протестантский взгляд на этот вопрос, там написано: в тексте поэмы действительно нет намеков на аллегории. Кроме того, стиль книги и определенные фрагменты текста исключают саму возможность толкования книги в аллегорически-мистическом плане. Пренебрежительное же отношение к чувственной плотской любви, лежащей в основе человеческих супружеских отношений, является пренебрежением к установлениям и заповедям Божьим, в число которых входит благословенный Господом брак между мужчиной и женщиной, именно воспеванию супружества как апофеоза земной любви посвящена песнь песни. Итак, когда мы смотрим на это без определенных неверных предпосылок, когда мы воспринимаем библейский текст, как он нам дан, то книга «Песнь песни» представляет собой, вне сомнения, самый возвышенный образец описания романтической, чувственной, телесной любви. И дана она в качестве образца для всех поколений. Ну что ж, мы с вами, надеюсь, уже готовы к тому, чтобы теперь, сделав эти вводные замечания, рассмотреть некоторые самые распространенные мифы в отношении интимной жизни. Итак, миф номер один. Многие полагают, что, согласно Библии, целью интимной жизни является исключительно деторождение. Так? Цель интимной жизни – исключительно деторождение. Вот как однажды рассказывал один старец, который уже в почтенном возрасте вот повествовал о своей семейной жизни, и ему задали вопрос, как вот в вашей жизни с этим дело обстояло? Поделитесь, пожалуйста. Он отвечает так. «Нам Господь дал 9 детей, и 2 раза мы согрешили». То есть, интимная близость исключительно для деторождения. Соответственно, математика простая – 11 раз за все годы супружеской жизни вот они приступили к этому святому делу. Итак, вот многие с таким живут. Естественно, что приводится в качестве обоснования? Книга «Бытие», 1 глава, 28 стих, Господь говорит «плодитесь и размножайтесь». То есть в действительности такая функция у интимной жизни есть, бесспорно. Однако миф как у нас формулируется? Что это единственная якобы цель. Итак, как будто бы только для деторождения. Потому давайте посмотрим на иные места Священного Писания. Ведь у нас Библия не заканчивается 1 главой книги «Бытия», верно? Книга «Притчи», 5 глава, стихи 18 и 19. «Притчи», 5 глава, 18 и 19. Написано: «Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любезною ланью и прекрасную серною. Груди ее да упояют тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно». Итак, для чего? Для услаждения, для радости. Речь идет об удовольствии, речь идет о том, что Господь создал для того, чтобы, первый глагол сказано «утешайся». В оригинале, в подлиннике глагол «самах» дословно «радуйся», «радуйся». Дальше термин «услаждайся» очень интересен. В подлиннике это древнееврейское «шага», и означает оно следующее. Вот сравним еще, где оно используется в книге «Притчи», 20 глава, 1 стих. Попытаемся вместе перевести. «Вино глумливо, секера буйна, и всякий увлекающийся ими неразумен». Как переведено древнееврейское «шага»? Увлекающийся. Что значит увлекающийся? Фактически это слово обозначает напитки, опьяняющие. То есть и всякий опьяняющийся ими неразумен. Итак, интимная жизнь сродни чему, согласно книге Божьей? Состоянию эйфории, в состоянии опьянения. Вот цель интимной жизни, помимо деторождения. То есть одни вином и секерой, а Господь говорит, нет, не ими, а чем? Женою своей, пожалуйста, наслаждайся. Женою своей радуйся, с ней проводи время. Итак, 2 глагола – утешайся, то есть радуйся в оригинале, и услаждайся. Вот о чем речь идет. Давайте теперь посмотрим на апостольские писания. 1 Коринфянам, 7 глава, 1-2 стиха. Тоже вот при невнимательном чтении часто делаются неверные выводы. Читаем 7 глава, стихи 1 и 2 первого послания к Коринфянам. «А о чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имей свою жену и каждая имей своего мужа. То есть, вот первое, на что нужно обратить внимание, слово «избежание» и перед этим «в избежании» курсивом набрано. Что это означает, дорогие? Значит, в подлиннике этого нету. Все слова, набранные курсивом в синодальном переводе, добавлены переводчиками. Потому если вы их уберете, поскольку нету их в оригинале, тогда начинает появляться вопрос, а о чем же тут на самом деле написано? Так вот, получается мысль довольно противоречивая. Хорошо человеку не касаться женщины, но потом блуда, каждый имей свою жену. Странно, странно звучит. Давайте посмотрим, как вот эта мысль выражена в современном переводе Кулакова. Он пишет: «Теперь про то, о чем вы писали мне. Вы говорите, хорошо для мужчины вообще не знать женщины». То есть вот эта вот мысль о том, что хорошо человеку не касаться женщины, это чья мысль? Это не мысль апостола Павла. Он говорит, о чем вы писали ко мне, что хорошо человеку не касаться женщины, то есть кто-то ему написал из Коринфской церкви, думая, что интимная жизнь вообще теперь уже больше не нужна. На это Павел отвечает, нет, нет. И читаем дальше, сказано, чтобы не впасть в блуд, пусть у каждого будет своя жена и у каждой женщины свой муж. То есть совершенно меняется смысл. Он реагирует на то, что ему написали. И вот ему было написано именно вот такое представление об интимной жизни, при которой считается, что этого вовсе и не нужно делать. Но если мы читаем дальше, то мы находим здесь, в 9 стихе, следующее, 1 Коринфянам 7, 9. «Если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Итак, дорогие, откровенный вопрос. Для чего нужен брак, согласно тексту? Чтобы не разжигаться, чтобы не блудить, так, во избежании блуда. То есть здесь деторождение вообще не присутствует в обсуждении этого вопроса. Апостол Павел говорит о естественном желании, о естественном стремлении к интимной близости. И его можно осуществлять, как в миру делается, развратно, путем блуда, или же можно это делать, вступив в законные отношения. И потому апостол Павел пишет еще раз, пусть вступают в брак, чтобы не разжигаться. Таким образом, цель брака достаточная для удовлетворения потребностей в интимной жизни. Это не единственная. Здесь апостол Павел частный вопрос рассматривает. Целей у брака гораздо больше. Мы говорили с вами об этом на одной из предыдущих бесед. Но вот эта цель, удовлетворение потребностей физической близости, это Божья цель, и она достойна того, чтобы ради нее вступать в брак. Итак, первый миф, который мы рассматриваем, это миф о том, что якобы интимная жизнь дана только для деторождения. На самом деле у нее минимум две цели деторождения, вне всякого сомнения, но а также цель отдельная, которая упоминается вне зависимости и вне связи с деторождением. Это радость, это удовольствие, это вот, исполнение и осуществление того естественного влечения к интимной жизни, которое Господь создал в человеке. Это первый миф. Второй миф заключается в том, что якобы интимная жизнь – это стыдно. Вот. И, конечно же, общество, в особенности вот такое традиционное общество, этим пропитано. И так интересно наблюдать было, как во время дискуссионного клуба некоторые из вас все-таки разговаривали на эту тему. Это уже само по себе большой подвиг, да? Потому что считается, как у нас этого никогда не было, и, естественно, говорить не о чем. Вообще, о чем может идти речь, так? То есть говорить об этом – это стыдно, и осуществлять. То есть считалось, что дело это какое-то вообще постыдное такое. Так, давайте посмотрим. Книга «Бытие», 2 глава, стихи 24 и 25. это описывает так. Бытие 2 глава, стих 24. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Итак, есть ли стыд в том, чтобы муж и женой были обнаженные? Что говорит Библия? Нет никакого стыда. Стыда нет никакого. Стыд появился тогда, когда грех вошел в их взаимоотношения. Бытие 3 глава 7 стих. «И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и шили смоковные листья, и сделали себе опоясание только после того, как наши прародители вкусили запретный плод, и в результате дьявол произвел в них радикальные изменения внутри их природы, только после этого они друг друга стали стыдиться. А в чистых взаимоотношениях, во взаимоотношениях, где нет греха, обнаженность не является стыдом. Я вспоминаю здесь, как один из священнослужителей рассказывал о том, как однажды он приехал в новый город, куда его пригласили для того, чтобы провести духовно-просветительские встречи. И вот братья его пригласили на разговор, прежде чем решились выпустить его, так сказать, на сцену, где были гости приглашены, жители города, чтобы вот он как раз-таки рассказывал о библейских законах супружества. Нужно было выяснить, правильных ли он взглядов. И вот там в тайной комнате его, так сказать, окружили и задают все вопросы, чтобы проверить его, все ли там канонично, все ли там нормально. И вот один задает вопрос и говорит: «А вот вы когда-нибудь свою жену видели обнаженной?» Ну и вот вопрос задает так, что уже совершенно понятно, что в представлении задающего вопрос – это великий страшный грех. И тут же добавляет: «Мы при солнечном свете никогда, никогда этим не занимались, я свою жену обнаженной никогда не видел». И вот этот служитель говорит: «Я возмолился Господу, потому что если сейчас забракуют, то не выпустят евангелизацию совершать. Если сейчас признают меня еретиком, то я не смогу к народу благую весть обращать». И вот он тогда вспомнил вот этот вот отрывочек и говорит: «Адам и Ева стали стыдиться наготы друг друга до греха или после греха?» На этом вопрос был исчерпан. Дорогие, стыдно ли это? Что говорит Священное Писание? Никоим образом не стыдились. И когда мы с вами открываем вот ту самую книгу «Песнь песней», 7 главу, первые 9 стихов, давайте вот мы сейчас устроим тест, я буду внимательно смотреть на ваши лица, и мы будем читать то, что Бог нам повелел читать, в том числе и читать вслух. И сейчас произойдет проверка того, насколько ваше понятие о стыде совпадает с Божьим понятием о стыде. Готовы? Итак, книга «Песнь песней», 7 глава, первые стихи. «Оглянись, оглянись, Суламита, оглянись, оглянись, и мы посмотрим на тебя. Что вам смотреть на Суламиту, как на хоровод Манаимский? О, как прекрасны, смотрю в зал, ноги твои в сандалиях, тщерь именитая». Пока не стыдно? Пока нормально? Замечательно. Дальше. «Округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника, живот твой – круглая чаша, в которой не истощается ароматное вино, чрево твое – ворох пшеницы, обставленный лилиями, два сосца твои, как два козленка, двойни серны, некоторые из вас уже, как говорится, по привычке потупили взор, шея твоя, как столб из слоновой

далее. Вот для Бога это не стыдно, а для вас? Бог вдохновил рабов своих пророков написать этот священный текст. Это святая святых. Потому давайте так и признаемся, что это миф. Ничего нет постыдного в самой теме об интимной близости, и тем более в реализации интимной близости в контексте супружества, благословленного Богом. А вот что стыдно, это рядышком. Книга притчей, 7 глава, стихи с 1 по 19 описывает. Притчи, 7 глава. Там описывается блудница, шумливая, необузданная, которая зазывает, которая навязывает себя. И вот там сказано, она с бесстыдной лицом. Итак, стыдно когда? Когда это блуд, когда это похоть, когда это прелюбодеяние, когда это разврат. Вот это стыдно. А интимная жизнь, которая Господом сотворена, она представляет собой удивительный Божий замысел. Еще один миф заключается в следующем. Суть в том, что как будто бы, якобы, это... то есть интимная близость, интересна и доставляет удовольствие только мужчине. Так, ну мы будем сейчас голосование проводить, нет? Ну, наверное, это еще рано, да, для нашей почтенной публики. Итак, что Библия говорит? Книга «Песнь песней», 1 глава, 3 стих. Сказано так, «Песнь песней», 1, 3. Говорит, давайте, во-первых, определим, кто говорит, он или она. 1 глава, 3 стих. «Влеки меня, мы побежим за тобою. Царь вел меня в чертоги свои. Будем восхищаться и радоваться тобою, превозносить ласки твои больше, нежели вино». Кто тут стремится к ласкам? Кто инициирует? Кто говорит? Мужчина или женщина? Женщина, вне всякого сомнения. 7 глава, стихи 11 и 12. «Я принадлежу другу моему, и ко мне обращено желание его. Приди, возлюбленный мой, выйдем в поле, побудем в селах, там я окажу ласки мои тебе». Кто говорит? Женщина. Мы продолжим разговор на эту тему во время второй половины нашей встречи.

0: выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: Иисус говорит нам, христианам, сегодня: «Одно, что я хочу, так это то, чтобы вы следовали за мной и видели меня всегда впереди себя». Вот это очень важно в жизни. И если вы будете следовать за мной, Бог говорит: «Я буду ответственным за то, где вы закончите свой жизненный путь». Но следовать за Христом не означает следовать за каким-то человеком. Это означает изучать жизнь Иисуса и поступать так, как Он поступал. Иисус говорит: «Если вы действительно любите Меня, то дальше что там написано? Тогда соблюдите Мои заповеди». В этом практический смысл христианства. Слово Божие, которое мы называем Священным Писанием или Библией, является единственным верным источником познания пути следования за Иисусом. И это тот путь, как мы можем следовать за Христом в ежедневной практической жизни. А Слово Божье, Библия, открывает нам познание о нашем Боге. Она представляет нам Бога в образе трех личностей Божества: Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа. Библия сообщает нам, что эти три личности Божества имеют единство в своем характере, целях, побуждениях. В самой первой книге Библии, в самой первой главе описывается о творении человека. Я прочту этот текст, он записан в первой главе Бытие, в 26 стихе. «И сказал Бог: сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Обратите внимание, что в данном тексте Бог представляется во множественном числе. «Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Здесь речь не идет об ангелах или о каких-то других существах, потому что человек был сотворен по образу Божьему. То, что Божество состоит из трех личностей, мы можем также видеть из многих свидетельств Священного Писания. Давайте посмотрим хотя бы на один такой пример. Я читаю Евангелие от Матфея, 3 глава, 16 стих. «И крестившись, Иисус в тот час вышел из воды, и се отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божьего, который сходил, как голубь, и не спускался на Него. И се глас с небес глаголящий: сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Как мы видим из этого текста, Бог Сын, Иисус Христос, находился в реке Иордане. Бог Дух Святой сниспускался с неба в виде голубя. И Бог Отец Небесный провозглашал Своим голосом с небес: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». И здесь мы встречаемся с тремя личностями Божества. Дорогие друзья, мы должны признать тот факт, что Бог настолько велик, что наш ограниченный разум не в состоянии познать Его в совершенстве. И сейчас, когда мы говорим о Божестве, мы должны признать, что мы не сможем познать до конца нашего Господа. Мы не сможем познать до конца величие божественного характера. Бог обладает, предположим, одним из качеств – вечность. Как вы себе представляете, что такое вечность? Вечность – это значит без начала и без конца. Я не знаю, может быть, вы каким-то образом можете это в своем разуме как-то упорядочить, но для меня это очень сложно воспринять эту информацию, что значит без начала, что значит без конца. Наш мозг, наш ум не приспособлен к этим измерениям. В книге «Откровения», в последней книге Библии, говорится, что Иисус Христос стоит у двери нашего сердца, и Он стучит, чтобы мы могли открыть и пригласить Его для того, чтобы Он вошел в наше сердце. Каждый раз, когда я читаю этот текст, в моем сознании это производит особое впечатление. Творец Вселенной, Бог, великий Спаситель, Иисус Христос. И Он стучит, просит нашего разрешения открыть Ему дверь. Это великая картина божественной любви, той свободы, которую Бог дает каждому человеку в деле его собственного спасения. Сегодня мы с вами еще раз прикоснулись к той великой истине познания нашего Господа, к той истине, которая говорит о том, что не нужно бояться делать первый шаг, второй шаг в следовании за Иисусом.
0: Пусть это искреннее желание будет практикой каждого нашего дня. Да благословит нас в этом Бог. Аминь.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых дел.

0: Ну-ка, стой, безобразник. А?
1: Да.
0: Ну-ка, стой, стой. Иди сюда.
1: Да.
0: Иди сюда, иди. Иди.
1: Да.
0: Это вот что?
1: Фантик.
0: А вот это вот что? А?
1: Один фантик. Ну, человек.
0: Какой фантик? Ну-ка, поднимай.
1: Это что?
0: Это что еще такое, а?
1: Ну, что такое?
0: Ты погляди.
2: Марья Ивановна, что у вас произошло? Привет, Валерий.
0: Что произошло? Это вот вы его спросите, а? Я тут все утро мила, мила, взапрела вся аж. Пошла чуть передохнуть. И на тебе. Валера... Фантик среди
1: двора. Да, Афанасий, я не специально. Конфетка.
0: Угу. Вы поглядите, стыда, совесть нет, стоит и не краснеет даже. Ой, а метла-то моя где? Так, стой здесь, мы еще не закончили, я сейчас вернусь.
2: Вы не переживайте, Марья Ивановна, я за ним посмотрю. Валера, ну что же ты в самом деле? Марья Ивановна убиралась, подметала.
1: Дядя Афанасий,
2: ну, иди сюда, иди, иди. Сядь-ка. Ну, под самым носом бросил у нее бумажку. Ну, разве так можно? Ну, ты же знаешь, как она чистоту любит. Ну, в самом деле, я как маленький. И что теперь делать? Она вот обиделась.
1: Ну, что делать?
2: Что делать, что делать?
1: Я не знаю, что.
2: Кажется, я знаю, что нужно делать. Если ты провинился и в чем-то виноват,

0: виноват, нужно просто взять и попросить прощения.
1: Дядя Афанасий, она простит меня?
0: Конечно, простит. Ты же знаешь, поворчит и подобреет, вот увидишь.
2: А вот и я. И на чем же мы остановились?
1: Ну, вы остановились так. Я тебя.
2: Точно, точно. Я тебя. Еще издеваться будешь, да?
0: Марья Ивановна, подождите, не торопитесь. Валера вам готов что-то сказать. Ну.
2: И что? Что он мне может сказать? То, что он помусорить любит? Да я и так это вижу. О, пожалуйста.
0: Да нет же,
1: Марья Ивановна, простите меня, пожалуйста, я больше не буду.
2: Да, простите меня, пожалуйста. Ты так говоришь, чтобы я не ругалась, а не потому, что сожалеешь.
0: Марья Ивановна, неужели вы не простите этого милого мальчугана? Посмотрите на него, а?
2: Ни за что.
0: Марья Ивановна.
2: Никогда.
0: Вы мне напомнили одну историю, которая как нельзя кстати уместна вот в этой ситуации. Я просто хочу вам ее рассказать, если вы, конечно, не против.
1: Мы не против, дядя Афанась, мы ее послушаем с удовольствием.
0: Эта история, правда, умалчивает имена главных героев, но я их придумал сам, чтобы мы могли не запутаться.
3: Жил-был царь, и однажды к нему привели человека по имени Левий. Он должен был царю большую сумму денег и долго не мог вернуть долг. Но Левию нечем было отдавать, потому что денег у него не было. И тогда государь приказал продать Левия и его жену, и детей, и все, что он имеет, и заплатить его долг. Тогда бедный Левий упал перед царем на колени и сказал: «Государь, потерпи немного, и все заплачу тебе». И государь, умилосердившись над рабом тем, сказал: «Прощаю тебе долг твой, ступай с миром». И когда Левий вышел от царя, ему встретился Симеон, его товарищ. Симеон должен был Левию небольшую сумму денег. И Левий схватил его за горло и стал душить, говоря: «Отдай мне долг!» И тогда Симеон пал перед ним на колени и сказал: «Подожди, еще немного, и все отдам тебе!» Но Левий не захотел ждать и посадил должника в темницу до тех пор, пока Симеон не отдаст долг. Люди, находившиеся рядом, увидели всю жестокость Левия и рассказали все царю. Тогда позвал правитель Левия и спросил: «Злой раб, весь долг я тебе простил и помиловал семью твою. Не должен ли и ты простить долг товарища твоего Симеона?» И разгневался государь на Левия и отдал его под стражу до тех пор, пока не отдаст весь долг.
0: Вот такая вот история.
2: Ох уж мне этот неверный раб. Его простили, а он и простить не захотел, и поделом ему.
0: Так вот поэтому и Господь прощает нам наши ошибки для того, чтобы мы, в свою очередь, могли бы простить своих близких.
2: Вот. Ну, конечно, нас Господь прощает всех, да.
1: Так вы меня прощаете?
2: Да, конечно, Валер, прощаю. Ты не смотри, что я такая строгая. Поворчу, да перестану.
0: Я ж тебе говорил.
2: Слушайте, засиделась я тут с вами, работать мне пора. И вы давайте не сидите, идите работайте. А мне сейчас тут подметать надо, давайте-ка.
0: Да, в самом деле.
1: До свидания, дядя Афанасий. До свидания, Марья Ивановна.
2: До свидания, Валер. Какой хороший мальчуган. Чудо, а не ребенок.
0: Ну вот, ребята, пора и нам с вами прощаться. Но ненадолго. До скорых встреч.
4: А вы, дорогие радиослушатели, обязательно пишите мне по адресу 603-028.

0: Нижний Новгород, абонентский ящик 9, мастеру Афанасию.
1: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
2: Жив Господь и благословен защитник мой.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Песня о дружбе исполняет Марк Латухин.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: Вначале сотворил Бог небо и землю.
2: Земля – планета, созданная Богом для обитания человека. Согласно книге «Бытие», Бог сотворил и обустроил землю за 6 буквальных дней. Людям, сотворенным из праха земного, Бог повелел наполнять землю и обладать ею, благословляя все окружающее и прославляя Творца. После грехопадения они потеряли Эдемский сад, а землю постигло проклятие. В том числе она утратила былое плодородие, и люди оказались вынуждены работать в поте лица, возделывая почву, чтобы добывать себе пропитание. В Ветхом Завете состояние земли служило для израильтян духовным барометром, показывающим, как обстоят дела в их отношениях с Богом. Засуха и бесплодие земли были признаком того, что эти отношения нарушены. Человеческие преступления оскверняют и растлевают землю. У ветхозаветных пророков Осии, Иеремии и Амоса земля стенает из-за злых дел человека. Библия также содержит обетование о новом небе и новой земле. Исаия в 11 главе своей книги рисует замечательную картину обновленной земли, которая будет наполнена познанием Господа, как воды наполняют море. Смерть и проклятие сменят жизнь. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мирт.
1: Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Помните, раньше, когда мы не имели такого изобилия сладостей, нашим лакомством была клюква в сахаре. Кислая ягода, которая помогает нашей мочеполовой системе. Научный журнал «Достижения медицины» опубликовал результаты 13 испытаний с участием более 1500 участников. Все они испытывали действие клюквы, которая издавна считалась народным средством лечения различных болезней. Те, кто использовал клюкву, были на 38% менее подвержены риску инфекций мочевыводящих путей, особенно среди женщин. Те, кто употребляли порцию продуктов из клюквы или выпивали сок клюквы, больше чем в 2 раза в день получили наибольшую пользу от этой ягоды. А вот другое исследование, которое также связано с мочеполовой системой. На протяжении 11 лет 50 тысяч шведов наблюдали специалистами. Они изучали действие витамина С. Оказалось, что употребление добавок с этим витамином почти вдвое увеличивает риск образования камней в почках. В Швеции в среднем одна таблетка содержит 1000 миллиграммов витамина С. Одна или более таблеток в день увеличивает риск образования камней в почках. Люди, у которых ранее наблюдались камни в почках, должны быть особо осторожными с большими дозами аскорбиновой кислоты. Лучше всего получать витамин С из фруктов и овощей. Берегите свои почки. Будьте здоровы!

0: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Начало мудрости – страх Господень.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: эфире программа «Тайна жизни».
1: Разумный замысел или эволюция? Что стало причиной возникновения жизни на Земле? Сегодня мы продолжаем разговор об этом, и на наши вопросы отвечает Олег Викторович Трифонов, кандидат биологических наук. Здравствуйте, Олег.
2: Здравствуйте.
1: Викторович. Рада вас вновь приветствовать в нашей студии. Согласно теории Чарльза Дарвина, виды формируются постепенно, путем накопления мелких изменений. И поэтому, так скажем, на пути от одного к другому, да, к более совершенному представителю данного вида, должны встречаться переходные формы. Что такое переходная форма?
2: Да, совершенно верно. Поскольку основной дарвиновским постулатом это было постепенное изменение вида и переход его в другой вид, то, несомненно, должны существовать переходные формы, как бы промежуточные стадии, которые нам и должны раскрывать, каким образом один вид превращался в другой. И если эти промежуточные виды мы можем представить, продемонстрировать, то эволюция будет блестяще доказана.
1: Но то есть Дарвина... они, эти переходные формы, отличаются одна от другой, потому что эти изменения, накапливающиеся, да, согласно
2: совершенно
1: теории
2: верно.
1: Дарвина,
2: да, мы могли бы
1: есть,
2: их выстроить.
1: Потом они, да, появляются, да, развиваются,
2: совершенно
1: новые
2: верно, да,
1: появляются.
2: Мы их можем выстроить и показать, вот как изменяется вид, и вот как происходит другой вид. Но вся проблема была в том, что у Дарвина не было примеров переходных форм. Он не мог представить их, привести в своей книге «Происхождение видов». И на это обратили внимание критики Дарвина. Они спрашивали, а где переходные формы, почему Дарвин их не привел. И мало этого, они говорили, что у некоторых организмов при их эволюции переходные формы были бы совершенно нежизнеспособны. Вот, например, летучие мыши. У них, как вы знаете, большая перепонка летательная, да, в общем-то, и сложно себе представить, как из обычной мыши могла возникнуть летучая мышь, и какие должны быть промежуточные стадии. И вот этот вопрос был задан Чарльзу Дарвину. И вот что он ответил. Он говорит: противники тех взглядов, которых я держусь, спрашивают, каким образом, например, из четвероногого могла образоваться летучая мышь. Я думаю, что подобные трудности не имеют большого веса. Посмотрите на семейство белок. Вы встречаете здесь тончайшие градации от животных с хвостом слегка сплюснутым к так называемым летучим белкам, у которых конечности соединены друг с другом и даже с основанием хвоста широкой складкой кожи, служащим им парашютом. Таким образом, Дарвин говорит, как бы здесь нет никаких возражений. Да? Мы все знаем белок-летяк, у которых имеется кожная складка, и благодаря этому они как бы парашютируют, да, летая с одного дерева на другое. Точно так же он, точно таким же путем он предлагает решить проблему возникновения летучих мышей.
1: То есть, возможно, вот такая же перепонка была,
2: да,
1: у них,
2: да,
1: только она потом видоизменилась.
2: Совершенно верно. И когда обыденный человек читает, кажется, ну, вполне нормально, да, у белок же вот появилось, есть же такие как бы промежуточные стадии. Точно так же и у летучих мышей. Но Николай Данилевский, да, мы говорили, что человек с пытливым умом, да, очень такой грамотный, который вникает в суть вопросов, он останавливает Дарвина и спрашивает. Ведь, да, совершенно верно, у белок существует эта перепонка, но посмотрите на мышей, у них совершенно другое устройство. Ведь у них перепонка не между предплечьем верхней конечности и голенью нижней конечности, а между пальцами. То есть пальцы у них как бы удлиняются, и между ними формируется перепонка. И совершенно понятно, что когда перепонка начнет формироваться или пальцы начнут удлиняться, то конечность не способна будет функционировать в качестве лапы, да, точно так же, как она функционирует у белок. То есть они не способны будут лазить на деревья.
1: То есть они еще и не летают,
2: они совершенно
1: и лазить
2: верно.
1: Они,
2: да,
1: не могут, да, уже, и еще не могут
2: и еще
1: летать.
2: Не летают. И как он возникает, для чего им нужен этот парашют, когда они не смогут забраться на это дерево, чтобы слететь с него.
1: Ну да, да.
2: И вопрос, в общем-то, повис в воздухе. И действительно, на самом деле происхождение летучих мышей – это большая загадка, и для сегодняшнего времени. В частности, известный российский зоолог Игорь Попов, он занимается именно непосредственно эволюцией летучих мышей, он написал такую статью «Загадка теории эволюции происхождения рукокрылых», в которой, это обзорная статья, в которой он говорит о том, что происхождению рукокрылых посвящена огромная литература, однако вся она говорит о выяснении родственных связей между различными группами. Но ни в одной статье нету вопроса происхождения самой группы рукокрылых. И в палеонтологии, в летописи окаменелости мы можем увидеть летучих мышей полностью сформированы с крыльями, и никаких промежуточных стадий обнаружить не удалось.
1: То есть, скорее всего, их и не было. Их бы нашли хотя бы одну.
2: Совершенно верно. Я тоже так считаю.
1: Нет ни одной, да, и поэтому действительно это большой
2: самые,
1: пробел.
2: Да, самые ранние летучие мыши, они с полностью сформированными крыльями.
1: И это что касается летучих мышей, а сколько разных видов животных и птиц вообще существует, живых организмов, и нет нигде переходных форм,
2: совершенно
1: так?
2: Верно, да. И самое интересное, что это было показано еще во времена Дарвина, и первые критики Дарвина, они как раз-таки были палеонтологами, и все дружно они указывали на отсутствие промежуточных форм. Вот в частности, во времена Дарвина уже была известна такая ископаемая группа членистоногих, как трилобиты. Это организмы, которые жили в море, но полностью вымерли. Эта группа очень обширная. На сегодняшний день насчитывается около 10 тысяч видов ископаемых трилобитов. На то время, конечно, было известно меньше, но тоже довольно много. И интересно, что эта группа очень разнообразная. Да, это как бы такие вот членистоногие, похожие на современных мокриц внешне, да, но форма их панциря, их тела была настолько разнообразна, столько различных форм, столько выростов, и все это было найдено в ископаемом состоянии. И палеонтологи обращают внимание, что все эти формы, они четко отличаются друг от друга. И нельзя ни одну форму поставить как бы в промежутке между ними. То есть все эти формы, как бы, они сформировались, получается, сразу. И нет никаких промежуточных стадий. И при том самое интересное, что были найдены все личиночные стадии развития. То есть удалось даже проследить, как в эмбриональном развитии формируется этот организм. И получается, что сохранились личинки, а промежуточные стадии не сохранились.
1: Да, да, как злой рок, да, который стер все промежуточные.
2: Да, и это касается не только трилобитов, и моллюсков. Тогда, кстати, было исследование палеонтолога Альберса на острове Мадеры, Порто-Санто, сухопутные моллюски, когда он тоже показал, что нет никаких промежуточных стадий. То есть информация об отсутствии было достаточно у Дарвина. И тем не менее, все-таки он стал констатировать наличие промежуточных форм.
1: Как вообще Дарвин, он же не мог игнорировать этот факт, да? Как вообще он объяснил отсутствие переходных форм?
2: А вы знаете, он объяснил очень хитро. Он сказал, что палеонтологи просто еще не нашли промежуточные формы. Пройдет время, подождите, и промежуточные формы обязательно найдутся. Вот таков был ответ Дарвина.
1: Просто будем в это верить.
2: Да, будем ждать и верить, что будут промежуточные формы. Потому что, ну, действительно, палеонтология тогда не была все-таки так развита, как сегодня. Не было описано столько видов, сколько описано сегодня, хотя она, в общем-то, активно развивалась. И хотелось бы отметить, что большой вклад в ее развитие внес известный такой французский палеонтолог Жорж Кювье, который был креационистом, стоял на твердых креационистских позициях. Он практически всю вот эту геологическую колонку разработал он, ту колонку, которую сегодня используют эволюционисты. И, в общем-то, никакой эволюции он, как мы видим, в ней не нашел.
0: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Мы из школьного курса знаем о таком ископаемом существе, как Археоптерикс, да? И ее называют вот той самой переходной формой между рептилией, да, и птицей. Что вы на этот счет скажете?
2: Совершенно верно. В школьных учебниках, если вы откроете, то мы можем увидеть некоторые примеры так называемых переходных форм. Но опять-таки все эти примеры, они рассчитаны для школьников, то есть людей, которые, ну, слабо, будем так говорить, разбираются в этих вопросах. На самом же деле, если взять труды палеонтологов, которые описывают вот эти так называемые переходные формы, то мы можем увидеть, что переходными формами их не называют. Например, известный палеонтолог Дебир, он их называет мозаичными формами.
1: Что это значит?
2: Это формы, в которых действительно сочетаются признаки различных отрядов и там различных классов организмов, но они не являются переходными. Точно так же, как сегодня, скажем, есть такие организмы, как утконос. Да? Угу. Это млекопитающее, которое откладывает яйца, как и птица, содержит, как и пресмыкающее, имеет такой нос утиный, да, откуда и произошло это название. Вот. Однако вскармливает детенышей молоком. И можно было бы считать его переходным организмом между пресмыкающимся и млекопитающим. Но сегодня никто из эволюционистов так не считает, и виной тому, может быть, могли бы считать палеонтология, потому что в ископаемых породах он появляется значительно позже, после того, как уже сформировалась группа млекопитающих. А в нем, вы видите, сочетаются эти признаки. То есть есть какая-то мозаика, а переходности, опять-таки, нет.
1: И, вы знаете, и он продолжает существовать по сей день в той форме, в которой были найдены его останки, когда там.
2: И он никуда не эволюционировал.
1: Очень давно. Да, да. Если, может быть, и из того утконоса и эволюционировало там в кого-то, да, непонятно в кого, то вот все равно же как бы переходная форма, так называемая, она продолжает жить в том виде, в каком мы
2: Да, совершенно верно. И точно такая же ситуация и с археоптериксом.
1: Удалось ли все-таки ученым за 150 лет, которые прошли со времени опубликования труда Дарвина, обнаружить хотя бы одну переходную форму?
2: Знаете, не удалось. После длительного периода затишья, связанного с ожиданием переходных форм, о которых говорил Дарвин, эволюционисты вынуждены были признать поражение. И впервые это произошло на одной из конференций в 1972 году. Известные американские палеонтологи, это Гулд и Элдридж, в своем докладе, представленном на этом конференции, сказали следующее. Вот я себе позволю процитировать их слова. «Чрезвычайная редкость переходных форм в летописи окаменелости остается профессиональным секретом палеонтологов. Эволюционные деревья, украшающие наши учебники, имеют подтвержденные данные только на концах и в узлах ветвей. Все остальное лишь подразумевается, хотя, возможно, и обоснованно, но не является свидетельством окаменелости. Я никоим образом не хочу оспаривать потенциальную обоснованность градуализма, да, то есть постепенности. Я хочу лишь подчеркнуть, что она никогда не была замечена в породах. Палеонтологи чрезмерно дорого заплатили за приверженность аргументации Дарвина. Мы вообразили себя единственными истинными исследователями естественной истории. Хотя, желая сберечь нашу излюбленную идею эволюции посредством естественного отбора, мы признаем, что полученные нами же данные настолько плохи, что мы никогда не видели тот самый процесс, который якобы изучаем». Видите, какое откровенное признание.
1: Да, и не видели, и сами своими глазами, понятно, никто не видел. И не можем найти подтверждение тому, что было действительно так, как вот считают эволюционисты.
2: Да, совершенно верно.
1: Можем ли мы сказать, что отсутствие промежуточных форм – это главный аргумент против теории Дарвина?
2: Я считаю, что это так. Ведь дело в том, что в летописи окаменелости современные формы, они представлены довольно полно. Например, семейства, представленные, наземных млекопитающих, представлены на 79%, а семейства вообще на 89%. То есть процент довольно высок. И в этой выборке, если бы промежуточные формы были, то они должны были бы быть найдены. Но этого нет. Летопись окаменелостей закончена, а промежуточные формы так и не найдены. И это, я считаю, что это основной, и не только я, и другие ученые считают, что это основной аргумент против дарвиновской теории эволюции.
1: Угу. Но, тем не менее, его последователи продолжают настаивать на своем.
2: Знаете, на этот счет существуют многие теории. Уже начинают отходить от дарвиновского градуализма и предлагают скачкообразную эволюцию, когда для которой не требуется никаких промежуточных. То есть вот произошел скачок, был один вид, и резко произошел.
1: Угу. А благодаря какому механизму он произошел?
2: Сие неведомо. Как говорил один палеонтолог известный, первая птица вылупилась из яйца рептилии.
1: Вот таким образом. Да. А как вот что стало пусковым механизмом и что запустило, кто, что вот это было, что за высший разум может быть? Или это опять тот же случай, как римский историк Салюстий писал: прихоть случая управляет миром. Да, если бы действительно случай был настолько разумен, настолько мудр и велик, да, мы могли бы поклоняться случаю, но, увы, случай, он и есть случай, чтобы просто быть чем-то неупорядоченным и хаотичным.
2: Да, и самое интересное, да, что вот эти теории новые, они показывают, насколько слаба эволюционная теория.
1: Угу, понятно, но в то же время приверженцы креационного учения, да, те, кто верит в то, что Господь создал наш мир, они ведь тоже не могут предоставить доказательства этому.
2: Совершенно верно. Мы говорим о вере. Мы верим в то, что Господь, Бог, сотворил весь этот мир. И мы не утверждаем, как эволюционисты, что это доказано научно. Мы верим. А эволюционисты говорят, что их теория, она доказана научно. И, соответственно, креационисты спрашивают, а где же эти доказательства? Предоставьте их.
1: Но их нет. Угу. Мы продолжим эту тему в наших следующих программах. За участие в этой передаче, Олег Викторович, я вас благодарю. Спасибо. Спасибо за то, что провели это время с нами. Если вас заинтересовала тема данной передачи, звоните, пишите нам, заходите на наш сайт, оставляйте сообщения на нашем форуме. Мы будем рады вашим откликам, пожеланиям и вопросам. Всего доброго. До свидания.
0: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
0: Для вас играет камерный оркестр «Кредо».

Проза жизни и поэзия судьбы. Возможно ли такое сочетание в окружающем нас мире? Как раз только такое целостное мироощущение и позволяет возвышенной душе подняться над повседневной суетой и рутиной забот. Ведь каждый человек в душе поэт, и каждому творец дарит вдохновение. Только не все могут найти для него время и сил. Бог – великий поэт. Он пишет свои поэмы, и они остаются в виде наших судеб. Нам надо только эту поэму выразительно и вдохновенно прочитать.

0: Твой взгляд звучит, как музыка, Господь. Мне от него уютней и светлее. Душа моя становится щедрее, покорней духу немощная плоть. Душевный мир и правда неразлучны, когда глядятся в сердце небеса. Страх Божий — с Богом жить глаза в глаза, боясь нарушить чудное созвучие. Первые страницы книги нашей жизни обычно самые красочные и определяющие. Ведь в детстве в нас закладывается та мера любви и познания, которая потом тебе будет помогать жить. Детство христианской поэтессы Натальи Щегловой прошло на Крайнем Севере. Отец Илья Ильич работал там директором оленеводческого совхоза. Брался за любое дело ради общего блага. Причем и слово было крепким, и никогда с делом не расходилось. Смерть в суровом северном крае всегда бок о бок с человеком. Илья Ильич не раз вступал в поединок со смертью и выходил победителем из этой схватки. Выживал благодаря силе духа и молитвам жены, Любови Георгиевны, которая верила, надеялась и любила.
1: Мама – противоположность папе полная. Они любят друг друга безумно. Так вот, мама, она отдает себя всю людям. Она принимает их, какие они есть. Ей плевать, насколько жизнь кого изуродовала. Она видит в каждом сокровище. Она всю жизнь привыкла его терять. И на самом деле он погибал много раз в жизни, и ей всегда снились сны, когда он погибал, и она вставала, молилась, и он выживал, возвращался. Под лед уходит с вездеходом, выплывает, возвращается. Пешком трое суток по тундре идет, где реки вскрываются, мама рожает, не увезли ее в район, рожает в неприспособленной больнице в нашем поселке. Роды тяжелые, она плакала 3 дня, потому что он пропал без вести, а он пропал, потому что вышел к этому сроку, зная, что нужно прийти. Нет его, приходит.

0: заросший в этих косматых чукотских одеждах. Вот такой папа, такой он, подвижник.
1: Наташа – первый ребенок в семье, старшая сестра. Достались все преимущества и все тяготы ответственности за трех младших сестренок и братишку. Кстати, сама Наташа родилась почти мертвой. Думали, не выживет. А она чудом Божьей милости осталась на этой земле. И уже это считает знаком свыше. Видимо, нужна здесь. И верно суждено сделать ей что-то важное в жизни. Под этим знаком и живет.

0: ностальгией трудно бегать в прятки. Так угодно, видимо, судьбе. Моя маленькая родина Камчатка, я всегда тоскую о тебе. Сдержанная, строгая, простая, мужество тебе не занимать. Твой народ без слез умеет плакать и страдать, и молча умирать. Холодность твоя снегов лазурью не сумеет обмануть меня. У вулкана под заснеженную грудью бьется сердце жаркого огня. Ты умеешь быть горячей, страстной и порывистой, как гейзера струя. Я лечу к тебе в слезах от счастья, что ты мать, ты родина моя.
1: Может быть, вот это мужество Чукчи, которое я видела, сила духа, мужество папы, оно наложило какой-то серьезный отпечаток и мне трудно в жизни. Потому что когда ты видел людей таких сильных, и чукчи на самом деле очень честные внутренние люди, они не лгут друг другу, они не умеют позировать, они не умеют быть корыстными, они не умеют мстить за себя. Это удивительные люди. Они не умеют лгать. Ты так болезненно потом воспринимаешь обратное. И если ты видишь проявление малодушия первое время, когда я приехала на материк, вот это все тебя так убивает и шокирует. Очень-очень трудно. Потом мне христианство помогло принять людей такими, какие они есть, и любить
0: их. Тогда в детстве мир был огромным, целостным, светлым. Любить так любить, работать, верить так верить. Так жили ее родители. И она видела, как честно переносили они тяготы жизни, как брали на себя заботу о других людях, работали не за деньги, на совесть. Как сначала маму за веру отстранили от преподавания в школе, потом отца, когда он принял крещение, лишили ордена и тоже отстранили от работы. Все это было на ее глазах. Они верили и молились. Мир делился, кололся на мелкие кусочки добра и зла. Ее испытания веры были впереди. Потом уже спустя много лет Наташа напишет в цикле «Преодоление» стихотворение и посвятит его маме. Самое несложное – порвать. Самое простое – погубить. Самое нелегкое – понять. Самое тяжелое – любить. Самое ужасное – пройти. Самое преступное – не внять. Самое отрадное – найти. Самое великое – поднять.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой. Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Топол.
3: В одной старой советской песне есть такие слова: «Есть только миг между прошлым и будущим, и этот миг называется жизнь». Ученые нашли измерение мигу. Миг — это фактическая единица времени, равная 1/100 секунды. Я аллегорически могу согласиться с этим предположением, что наша жизнь — это миг в глазах вечного Бога. Но то, что наша жизнь скоротечна, эта аксиома не требует никаких доказательств. На протяжении жизни каждый из нас делает достаточно ошибок, и порой хочется что-то исправить, но, увы, прошлое не вернуть. И все-таки, если бы была такая возможность прожить свою жизнь заново, согласились бы вы на этот эксперимент и прожили бы вы ее так же, или что-то изменили бы в ней? Я этот вопрос задавал разным людям при разных обстоятельствах. И одна женщина, отбывающая наказание в исправительной колонии, которую я посещаю один раз в месяц, сказала мне, что ничего не хотела бы менять в своей жизни, потому что именно таким сложным путем она пришла ко Христу и нашла покой на Его груди. Другая пожилая христианка, которая за всю свою жизнь ни разу не пропустила ни одного богослужения в Церкви Божией, расплакалась и не смогла дать положительный ответ на этот вопрос. Ее сын, наркоман, неоднократно избивал ее только за то, что она часть своих денег жертвовала на благотворительность в церкви и не давала ему на приобретение наркотиков. Священное Писание говорит в книге Притчей, 30 глава, 17 текст. «Глаз, насмехающийся над отцом и пренебрегающий покорностью к матери, выклюют вороны дольные и сожрут птенцы орлиные». И все-таки кто-то изменяет цвет волос, кто-то цвет глаз, а кто-то меняет свою ориентацию, пол, чтобы полностью изменить свою жизнь. Зачем? Вы спросите, чтобы получить удовольствие от жизни. И действительно, некоторые получают от этого удовольствие, но потом опять погружаются в состояние неудовлетворенности. Что говорит Библия? Можно ли человеку измениться, при этом остаться удовлетворенным навсегда? И не, а не временно. Есть ли какие-то законы, которые могут помочь нам? Вот об этом сегодня мы и поговорим в свете Слова Божия. 4 закона преображения человека в образ и подобие Божие открывает нам Священное Писание. Обратимся к Библии. 1 закон записан во 2 послании Коринфской церкви, 4 глава, 16 текст. «Посему мы не унываем, но если наш внешний человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». Этот закон учит нас о необходимости уделять равное внимание как внешнему, так и внутреннему человеку. Чтобы предстать пред вами, уважаемый зритель, мне сегодня пришлось совершить очень много разных процедур, чтобы внешний человек мой был доволен. А 1 закон учит нас тому, чтобы мы вытащили нашего внутреннего человека наружу и дали ему равные права со внешним человеком. И тогда мы будем счастливы. Как говорит Священное Писание, не унываем. Послание к Ефесской церкви, 5 глава, 29 текст, мы читаем. «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее. Если вы припомните все годы своей жизни, вы не вспомните, когда бы вы пренебрегали собой. то, что временное, то, что умирает, мы его ежедневно питаем, греем, посвящаем все свое время. Апостол Иаков возмущается, и это возмущение мы можем прочесть с вами в его послании, в 4 главе, 1 текст. «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, воюющих членах ваших?» А наша душа, которая тянет нас в небо, в вечность, питаем ли мы ее? Греем ли? Библия — это книга, которая кормит нашего внутреннего человека. Дело в том, что наша душа, она гораздо скромнее нашего внешнего человека. Она как мать обогревает детей своих, как птица, которая пытается собрать птенцов своих под крылья свои во время опасности. Помните слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Матфея, 23 глава, 37 текст. Он говорит об Иерусалиме. «И Иерусалим, и Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели». Второй закон открывает нам Священное Писание в послании к Ефесской Церкви, 4 глава, с 22 текста мы будем читать. Второй закон говорит нам о том, чтобы мы должны отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в обольстительных похотях, и дальше обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу, в праведности и святости и истине. Духовное обновление, обновиться духом ума, значит быть способным оценить ситуацию. Молодежь сейчас употребляет такое выражение, как «включить разум». Меньше смотреть на мир, порвать всякую связь с дьяволом. Новое отношение к жизни. Второй закон побуждает нас поставить интересы духовного человека на первое место, облечься в этого нового человека. Как? Ответ мы находим в Слове Божьем. В этом же послании, немного ниже, в 4 главе 25 текста мы читаем: «Посему, отвергнув ложь, говорите истину, каждый ближнему своему, потому что мы члены друг другу. Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». И самое важное – не давайте места дьяволу. Третий закон написан в послании к Колоссянам, 3 глава, 10 текст. «И облёкшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его». То есть духовное обновление выражает замысел Божий, вложенный в духовного человека при его творении. Важный момент записан в книге Иова, 38 глава, 4 текст. Вы помните, когда Иов пришел к Богу со своими проблемами, своими переживаниями и говорит: «Господи, за что такие события происходят в моей жизни?» И как отвечает ему Господь? Он говорит: «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь». Почему так интересно отвечает Господь Иову? Сегодня Бог ожидает от нас доверия и благодарности к Нему. Четвертый закон. Четвертый закон мы открываем во втором послании Коринфской церкви, 3 глава, 18 текст. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ, от славы в славу, как от Господня Духа. Взирая, преображаемся». Вот рецепт нашего изменения, о котором мы говорили в начале. Духовное обновление ведет к обретению славы Божией. Шехина, так на еврейском языке звучит «слава Господня». Августин, которого историки записали как блаженный, в юные годы не был блаженным. Он был бунтарем, но мать его была благочестивой женщиной, молилась о нем день и ночь, чтобы Господь остановил его в бунтарстве, вразумил его. И вот однажды Святой Дух касается сердца этого молодого человека. И он раскаялся в своих грехах и обратился к Господу. После своего покаяния и рождения свыше, он, идя по дороге, встречает женщину, с которой недавно до своего обращения к Богу прелюбодействовал. И, узнав ее, он поворачивается от нее, начинает уходить. Женщина узнала его, кричит: «Августин, Августин, это же я! Куда ты уходишь? Ты что, не узнал меня?» На что Августин начинает прибавлять шаг, и вскоре шаг его переходит в бег. Эта женщина не отстает от него, бежит и продолжает звать его: «Августин, куда это ты?» Убегая, крикнул он ей в ответ: «Это уже не я». В беседе с Никодимом Иисус Христос говорит Никодиму о рождении свыше. И Никодим никак не может понять. И потребовалось около 3 лет, чтобы это действие Духа Святого произошло в человеческом сердце Никодима. Цитируя слова апостола Павла во 2 послании Тимофею, 1 глава, 12 текст, мы читаем: «Я знаю, в кого уверовал». Я знаю, в кого уверовал, и хочу этим сказать, что если мы будем применять эти 4 закона по отношению к своей жизни, мы обязательно изменимся и будем подобны Ему. Будьте благословенны.
4: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Хвалите Господа! Аллилуйя!
6: Для вас поет Любовь Гусева.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
2: Здравствуйте! Где находятся источники вашего стресса? Внутри или вне вас? Даже если вы испытываете какой-либо стресс, порождаемый внешними факторами, которые вообще не поддаются какому-то вашему влиянию, вы успешнее справитесь с ним, если будете убеждены, что способ решения проблемы отчасти в ваших руках. Я хочу рассказать о докторе Гарольде Гринвальде, который занимался лечебной практикой в течение 30 лет. Он сидел и выслушивал жалобы своих пациентов, которые все время приходили и ныли, и стонали, и сопереживания просили от него. С подобными просьбами прежде никто не обращался к этому доктору, когда пришла очень веселая и улыбающаяся женщина. И она сказала, что ее ничего не беспокоит. Она ответила, что никаких серьезных жалоб у нее нет. Она считала себя счастливой и пришла к этому доктору лишь за рекомендациями, следуя которым она рассчитывала стать еще счастливее. В этот момент доктор Гринвальд оторопел от такой просьбы. Он просто не мог представить, что на самом деле происходит. В следующее мгновение его посетила мысль, что он стал знатоком по части несчастья. Он умел помочь людям пережить беду, но ни малейшего понятия не имел о том, как помочь женщине, которая была счастлива и хотела еще больше стать счастливой. И вот вопрос, который он задал себе, что делает людей счастливыми? На этот вопрос он стал искать ответ, продолжая консультировать людей. Так он занялся исследованием счастья. В результате Гарольд Гринвальд написал интереснейшую книгу под названием «Счастливый человек». Исследование привело к удивительному открытию, о котором он повествует в начале этой книги, из которой я хотел бы познакомить вас для того, чтобы мы испытали и поняли, в чем же понимание счастья и как это взаимосвязано с нашим стрессом. Мое самое удивительное открытие, пишет он, заключалось в том, что подавляющее большинство жизнерадостных, довольных, опрошенных мной людей испытало за свою жизнь поразительно схожие душевные муки, горькие разочарования и поражения, схожие с теми переживаниями несчастья, которые обременяли других моих пациентов. Другими словами, счастливые люди, которыми он опросил, сталкивались с теми же трудностями, что и у других людей. Причина счастья была не в том, что кто-то чудом обошел стороной какую-то беду. Беды были такими же. Счастье их объяснялось чем-то иным. И вот доктор Гринвальд продолжает свое рассуждение. Все счастливые люди, которых я опрашивал, при подготовке этой книги решили не быть жертвами. Они решили, что будут счастливы. Чаще всего решение принималось вслед за тяжелым эмоциональным или физическим надломом в их жизни. Сразу же после едва неприведенных к смерти катастрофе или губительным разводом, к примеру, люди принимали для себя решение, что они будут, несмотря на все это, счастливыми. Поэтому, если вы оказались в самом гуще какой-то жизненного кризиса, он может стать поворотным событием в вашей судьбе. Может случиться что-нибудь хорошее. Вот какой вывод делает в последующие доктор Гринвальд. Итак, бесспорно, что именно такие обстоятельства многие удрученные люди называют причиной своего уныния. Так почему же кто-то из людей не впадает в уныние? Вновь и вновь я приходил к выводу, что они воспользовались сложившимися обстоятельствами, чтобы пересмотреть свой взгляд на окружающий мир. Затем они сознательно или бессознательно принимали решение, что сами несут ответственность за свое счастье. Счастливые люди счастливы, потому что решают быть таковыми. Вопреки обстоятельствам, жизненные испытания никого не обходят стороной, но некоторые смотрят на них как на возможность, помогающую им возвыситься над испытаниями и сохранить ощущение счастья. Помните пример с человеком, который вышел из себя из-за того, что судья засчитал его мячи фальшивыми? И вы знаете, в этой истории судья дает очень четкое определение. Любой бросок – ничто, пока я не дам ему определение. Так вот, когда в жизни происходит любое грозящее нам событие, какая-то неприятность, нужно помнить, что ведь это-то событие ничего для нас не значит, ничего из себя не представляет, пока мы не дали ему определение. Определение даете вы всем событиям, происходящим в вашей жизни. Несчастные люди могут оставаться в таком состоянии, постоянно оценивая эти события в своей жизни как события, порождающие стресс. И если вы приняли решение быть счастливым человеком, развивайте духовный аспект. Он очень помогает в этом. Он поможет вам укрепиться в этом решении. Например, возьмем библейский текст, который помогает это сделать. Библейский текст записан в послании апостола Павла к римлянам, 8 главе, 28 стихе. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Человек доверяет Богу в случае беды. Развод, недостаток финансов, сообщение о неизлечимой болезни. На это нужно взглянуть через представление о том, что любящий Бог все содействует ко благу. Так стресс лишается жизнеспособности, а человек избегает тяжелейших последствий долговременного стресса. Порой человек умирает не от болезни, а от стресса, который его постиг, в результате может быть маленькой болезни. И даже может испытать приятные переживания. С помощью библейских слов о милости и о любви Бога к человеку складывается совершенно другое мировоззрение. И это мировоззрение ослабляет стресс, делает жизнь человека наполненную вдохновением. Люди сами отвечают за собственное счастье. Всех нас постигают житейские бури или задевают стрессовые раздражители. Сбивают ли они нас с ног? Или калечат, или помогают вырасти, зависит в большей степени от нашего к ним отношения. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь! Господь всегда рядом!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – психолог, бизнес-тренер Руслан Ларин.
1: Как психическое здоровье влияет на наше благополучие? И как сохранить это здоровье? Сегодня мы с вами поговорим на тему вообще в целом о психическом здоровье и нашем хорошем самочувствии. И вот, кстати говоря, ВОЗ недавно опубликовал исследование, в котором говорит о том, что каждый четвертый человек сейчас сталкивается с какими-то проблемами психического здоровья.
2: Руслан Ларин, бизнес-коуч, директор по корпоративному управлению. Любит путешествовать с семьей по разным уголкам мира. Считает, что для благополучия важно не откладывать жизнь на потом. Девиз: быть успешным и оставаться счастливым. Мария Ивачева, семейный консультант, магистр психологии. Считает, что самое ценное – отношения с родными и друзьями. Любовь – это не то, что мы чувствуем, это то, что мы делаем. Девиз: каждый новый день – это новая возможность. Евгений Скрипников, священнослужитель, лидер молодежного служения на Кубани, автор блога «Небо близко», любит катание на сноуборде и другие экстремальные виды спорта. Девиз «Небо близко». Сергей Бутов, инвестор, предприниматель, бизнес-тренер, проводит тренинги и игры на тему финансовой грамотности. Постоянно развивается, любит активный отдых и социальное служение. Написал книгу «Правда жизни». Девиз: счастливая возможность дается тому, у кого есть четкая цель и кто к ней движется.
1: А вот что лично для вас значит это понятие такое, да? Устрашающее немножко, психическое здоровье.
3: Ну, на мой взгляд, психическое здоровье – это не только отсутствие каких-то психических заболеваний, это в целом такое умение, способность человека справляться с жизненными стрессами, которые есть в жизни человека. Это умение сохранять позитивные отношения социальные, умение добиваться целей, достигать целей, ставить эти цели. То есть, ну, встречать определенные трудности жизненные и преодолевать их.
4: Я думаю, что ментальное здоровье связано с умением находить смысл жизни и повод для благодарности и радости. В Библии есть такая интересная фраза, что унылый дух сушит кости.
1: Точно.
4: И поэтому, если человек радуется, если он благодарен, не знаю, Богу, жизни, каким-то другим людям, то это будет давать ему силу двигаться вперед к тому благополучию, о котором мы говорим.
5: Да, очень интересное наблюдение, но как радоваться, если, к примеру, твой начальник псих? Да, то есть я думаю, что радости от этого мало будет испытывать, а если еще меньше радости, если ты еще являешься начальником таким. Вот, я думаю, что такое мы часто, ну, кто-то, может, встречал, не знаю, а бывает такое, что там твоя жена псих или твой муж псих, да, то есть на самом деле. И здесь я согласен, Евгений, с тобой, то, что действительно надо этот вопрос отдавать Богу, но... А в первую очередь еще нужно и к специалисту, да, Мария? То есть если у человека не все в порядке с головой, то есть очень сложно с таким человеком жить или общаться, или работать, да, то есть и здоровье – это очень важно. То есть в этом плане, если есть какие-то звоночки, нужно на это реагировать.
3: Ну, безусловно, если человек чувствует, что не справляется с тем, что на него навалилось, он чувствует тревогу, он лишается сна или еще какие-то симптомы, аппетит, там что-то еще, безусловно, ну, нужно искать помощи, не ждать, когда уже совсем, ну, будет совсем плохо.
1: Угу. А как вы понимаете вот эти звоночки, когда они происходят? Да что это такое вообще? Что значит с психическим здоровьем не все нормально? Ну, я понял, Сергей называет так, значит, псих. Это значит начинать нервничать, да, много, или там повышать тон голоса, вот как-то так ведет себя.
4: Неумение контролировать эмоции.
3: Ну да, агрессия какая-то, неумение контролировать эмоции. Сергей, вот, ну, возможно, об этом сказал, несдержанность какая-то.
1: Ну,
3: когда
1: конечно.
3: Человек после этого, может быть,
1: агрессия,
3: искренне,
1: да,
3: сожалеет, что он сорвался, но в тот момент он не может справляться с собой. Но мне кажется, этот спектр очень широкий, таких звоночков. Кто-то срывается, кто-то, наоборот, очень сильно закрывается. от общества, или появляются какие-то тревожные вещи, сигналы какие-то, отсутствие сна, аппетита, или наоборот, очень много сна, человек все время хочет спать, или все время есть, хочет заедать что-то. Mm-hmm. Мне кажется, таких симптомов очень много. И, ну, либо появляются такие вещи, когда человек понимает, что что-то не так, как было раньше. Мне кажется, вот это вот очень важный такой момент, когда ты видишь, что ты не такой, как был раньше. Что что-то у тебя не получается, как раньше, ты срываешься где-то. И вот когда такие симптомы появляются, что ты как будто бы не можешь контролировать своей жизнью, своими эмоциями или еще какой-то частью сферы твоей жизни, то это, конечно, уже сигнал, что нужно искать помощь. Угу. Что-то менять в своей жизни.
4: То есть, получается, у нас по Библии, да, человек – это дух, душа и тело. Угу. То есть, дух – это духовные взаимоотношения, эмоции и тело. Если какая-то из сфер твоей жизни дает сбой, значит, у тебя проблемы, тебе надо находить способ устранить эту проблему, обратить внимание на этот сигнал.
1: Угу. Отлично, спасибо. А вот на какие сферы, что ли, нашей жизни – если взять, да, вот у нас разные же сферы, начинает воздействовать, когда у нас проседает сторона психического здоровья. То есть мы начинаем в этом испытывать какие-то проблемы, да, проседает. Это сказывается на каких-то других сферах, нашего эмоционального состояния?
3: Мне кажется, вот как раз-таки наше ментальное здоровье, эмоциональное состояние, оно очень сильно влияет на все остальное, в том числе на духовное, я вот хочу отметить. Угу. И не секрет, что те люди, которые испытывают какие-то эмоциональные сложности, им гораздо сложнее дается и доверие Богу, и как-то молитва, как-то чтобы отдать Богу в жизни что-то, управлять молитвенной жизнью. Вот это как раз та сфера, которая, я имею в виду эмоциональное, ментальное здоровье, которая влияет очень сильно, кардинально на все остальные. Потому что если есть сложности с психическим каким-то здоровьем, тут же страдают и отношения, социальная сфера, тут же страдает и работа, саморазвитие однозначно тоже страдает. Человек не может выкладываться на полную мощь и работать, он непродуктивен. Когда у него что-то происходит, какие-то процессы в голове, он даже, ну, не в состоянии иногда трезво размышлять и принимать какие-то здравые решения. Угу. Я не говорю о каком-то прямо нездоровье психическом, но когда есть какие-то проблемы, и там уже маячит какой-то невроз или психоз или что-то еще, то, конечно, это сказывается на всех сферах однозначно.
5: Ну да, я бы сказал, мы же не говорим о каких-то уже конкретно психических
3: расстройствах,
5: да? Да. А вот можно так его обозвать — эмоциональный фон, да? Угу. То есть вот, допустим, бывает такой момент, я вот проходил, допустим, нездоровая ситуация в коллективе. Да, и если человек не может это отсекать, то он иногда, а часто это приносит домой. Угу. И, соответственно, страдает от этого семья. Или наоборот, нездоровые отношения в семье, то есть которое может вылиться также на работу в коллективе, да, там, или на бизнес. Там. Поэтому, если такое происходит, то действительно один из моментов, то есть надо наблюдать за собой, понимать, что ты не можешь это контролировать, что тебе нужен специалист, да, то есть как бы и в том числе как бы обращаться к Богу, да, и в принципе как бы все это возможно привести опять в баланс, да, и в итоге как бы и работа не будет страдать, и семья не будет от этого, да, то есть страдать. Вот главное все-таки вот как бы реагировать на это, да, а не просто запускать, то есть как бы и будет вот этот постоянно вот этот качели, если ты будешь запускать, то есть ты будешь опять приносить это на работу, и работа, так как говорю, будет страдать, или наоборот будет страдать семья там, или просто даже не обязательно семья, отношения там с друзьями там, да, то есть неважно, то есть вот ты псих по жизни, да, то есть если ты не лечишься, да, постоянно раздражаешься, то с тобой дружить никто не будет, или психи такие же будут дружить. То есть как бы зачем?
3: Ну вот мне хочется как-то, ну, какой-то пример вот привести. Все-таки не секрет, что вот нестабильность окружающего нас сегодня мира выявила очень много тревожных людей. И у очень многих тревога зашкаливает. И вот как раз, когда ее много, и человек не способен с этим стрессором жизненным быть, выдерживать вот этот, ну, напор, что невозможно гарантировать, что завтра будет как сегодня, и для многих людей это вызывает беспокойство очень сильное, то, конечно, тогда начинают страдать все сферы. Он не может на работе продуктивным быть, потому что он все время переживает, а что будет, а завтра, а что, как. Он точно так же тревожен в отношениях, а вдруг меня оставят, вдруг у меня здоровье, вдруг у меня еще что. И человека реально сносит по всем сферам жизни. И в том числе в духовной, потому что человек начинает тревожиться, а хорошо ли он там перед Богом, а достаточно ли он удовлетворил.
5: А Бог вообще слышит или нет.
3: А сможет ли он мне помочь. И тогда человека сносит, и он нуждается действительно в такой хорошей
1: поддержке
3: и помощи в том, чтобы переосмыслить вообще многие вещи в своей жизни.
4: Угу. Я вас расстрою. В Библии есть пророчество, что в последнее время, это вот тот период времени, в котором мы живем, люди будут, и там такое слово интересно используется апостолом Павлом, издыхать, то есть от ожидания бедствия, то есть даже не от самих бедствий, от пандемии или от коронавируса, или землетрясения, от ожидания. И сегодня есть такой феномен, он называется фантомные звонки, может быть, вы слышали. То есть технологии вроде бы должны нам помогать в ментальном здоровье, а они могут на самом деле вредить, потому что лежит телефон, и человеку кажется, что ему пришло сообщение или звонок, ему нужно посмотреть, взять. То есть это происходит на уровне как-то подсознания, фантомные звонки. То есть звонка не было, кажется, что он был. И ученые провели исследование, сколько раз сегодня люди берут в руки телефон. Это называется количество поднятий. И я удивился, это цифры 100-200 поднятий в день. То есть это что означает? Человек боится что-то пропустить. Вдруг что-то в мире случилось, а я об этом не знаю. И он смотрит, он заходит в соцсети.
3: Он листает ленту.
4: Есть статистика, когда человек просыпается, сразу заходит в соцсети, сколько минут проходит. То есть это говорит о том, что уровень тревоги в нашем обществе очень высокий, и если ты будешь позволять себе так жить, это будет только раскручивать маховик. Поэтому для того, чтобы сохранить свое ментальное здоровье, ты должен осознанно подходить к социальным сетям. Например, не начинать день с того, чтобы пролистать
1: новости.
4: Да, потому что все страшное и плохое, если вдруг, не дай бог, оно случается, оно тебя найдет. Вот, и тебе не надо быть в курсе всех событий. Это повод для нас выстраивать границы и беречь свое здоровье.
3: То есть получается то, что человек пытается контролировать, чтобы успокоить тревогу, наоборот, усиливает тревогу. Он же листает ленту для чего? Чтобы быть в теме, чтобы перестраховаться, чтобы обрести уверенность, но при этом он еще больше увязает, еще хуже себе делает.
5: Я скажу даже в многих компаниях, то есть успешных, вообще, в принципе, тема телефона, и социальных сетей на работе она отсутствует. То есть, в том плане, что если это только по работе не нужно, то есть отсекают все социальные вещи для того, чтобы человек сосредоточен на той задаче был, которую он выполняет. Потому что, когда его, если не отвлекает ничего, то, в принципе, ему и на все время хватает, И у него эмоциональный фон другой совсем. Потому что, если там кто-то позвонил, кто-то написал, мы говорим о том, что какую-то новость он негативную, а в принципе, больше массе информации, которая нам подается, она негативная. То есть, и человек сразу весь в негативе такой, и какой с него работник? То есть никакой, В итоге, получается, человека надо спасать. Из-за этого лучше отсекать это, то есть не допускать на работе это. И мы к чему говорим? То есть не надо ждать, чтобы это начальник тебе приказал. Ты сам это делай. То есть поэтому и в том числе, если ты хочешь нормальный эмоциональный фон иметь дома, то есть важно, мы говорили о том, что работу не надо приносить домой, но в том числе не надо приносить то, что ты не умеешь контролировать. То есть, ты не отвечаешь за те новости, которые там произошли. Они произошли, как мы говорили, Вот. Если только ты не собрался там никуда-то волонтером поехать, тогда иди и делай.
1: Да. Я вообще говорю по поводу новостей. Вот если ты владелец компании или генеральный директор, тебе разрешено читать 25 минут новостей максимум. Всем остальным должностям не нужно читать новости. Они, как ты говоришь, они все тебя узнают, найдут, догонят, ты узнаешь все, что самое важное. Вы знаете, мы говорили про звоночки. Надо же отследить, что у тебя пошло нарушение твоего ментального здоровья. И я вспоминаю себя, такого молодого, активного карьериста. И я не заметил, как у меня произошло выгорание. Когда ты там весь активно, И потом я уже узнал, что это вообще называется уже нервное истощение. Я не заметил эти звоночки, я не понял, от чего это. И у меня, Началось такое ощущение, как будто я не могу информацию нормально воспринимать. Вот она не входит в голову. Тебе уже тяжело любую новую какую-то тему, новый проект, тебе это тяжело дается. Это вот так сказывалось. И вот здесь хочется посоветовать какие-то рекомендации людям. Как им вообще заметить эти звоночки, что давай-давай, это надо заняться своим там ментальным здоровьем. Можем что-то порекомендовать?
3: Ну, мне кажется, здесь однозначно все техники какие-то осознанности, рефлексии однозначно, угу. чтобы человек анализировал, а что он чувствует, как он чувствует, что внутри сейчас происходит, что сейчас со мной. Для этого нужны какие-то остановки, когда человек анализирует, что он, как он. В том числе и вот мы упоминали как-то дневник благодарности, когда человек что-то анализирует в своей жизни. Но мне кажется, в первую очередь, все-таки это какие-то остановки, когда человек прислушивается к себе. Я иногда сталкиваюсь с тем, что я задаю вопрос человеку, как ты сейчас, что ты сейчас чувствуешь, и он говорит, нормально. И я спрашиваю, а вот это нормально, это что вот это нормально, как оно? То есть иногда люди просто не имеют навыка даже просто прислушиваться к себе, как там сейчас моя спина, как там мои ноги, как там, как, что вообще, что сейчас вообще внутри меня происходит, как я сейчас вовлечен в этот процесс или нет. Когда мы начинаем к себе вот так прислушиваться, есть больше вероятность, что мы почувствуем, что что-то не так пошло. Если мы себя не слышим, то мы как лошадь действительно несемся, и нас только могут остановить какие-то серьезные барьеры тогда в жизни.
4: Мария сказала интересную вещь, что человек потерял связь с собой. Он имеет связь, там, не знаю, с Европой, с Китаем, но потерял себя. Вот Библия, почему мне нравится вообще эта книга, потому что вроде бы она о духовных ценностях, но в то же самое время она про жизнь. И вот давным-давно был один библейский герой, пророк, который говорит, Господи, не хочу жить. Ну, там были у него определенные потрясения. И Бог ему говорит, ешь и отдыхай. Еще там нужно было ему определенную дистанцию, много километров пройти. Вот интересно, казалось бы, простой совет, но физическое здоровье, оно очень связано с ментальным здоровьем. И поэтому мы можем дать такие рекомендации, как правильное питание, сон, да, это вообще подарок, это благословение, которое есть в нашей жизни. Сон, правильное питание, физические упражнения – это то, что поможет человеку выйти из вот этой тревожности, из стресса, из переживаний, когда ты даешь нагрузку своему организму, ты чувствуешь, что тебе и на душе становится легче.
5: Да, я вообще свой опыт расскажу. Мне очень сильно помогает в этом плане баня. Вот, наверное, ничего для русского человека так недорого, да? Вот, и я это часто делаю, и мне настолько это помогает, потому что, ну, мы в стрессе живем, то есть бывает стресс на работе, еще что-то, отношения там с супругой, там, не знаю, с детьми, и я собираю мужскую компанию небольшую, мы идем в баню,

0: Вот мне нравится это.
1: Много вот, стресса, да, есть, да, силы. Да, да. Мы с друзьями ездим на Кавказ кататься на сноубордах. Это несколько дней в году. У нас нет возможности многому посвятить этому времени. Вот мы катаемся там 3 дня в году, 4 дня в году. Но ты всегда живешь этим ожиданием. Это компания, у нас там христианская молодежь едет с нами. Ты едешь по горам, ты преодолеваешь себя, ты чему-то новому учишься, смотришь на эти горы, на эту красоту. Конечно, это наполняет тебя эмоциями. Угу. И потом, когда какая-то тревога там, или, не знаю, переживания какие-то, ты вспоминаешь величие гор, как Бог все красиво создал. Вообще природа – это то, что нужно нам. Я читал, что психологи рекомендуют 2 часа в неделю находить время и быть на природе. Вот если бы мы могли следовать этим рекомендациям, мне кажется, у нас было бы все хорошо.
2: Без гаджетов только.
3: Да, ну, кстати, я следую этой рекомендации. Я изучал это исследование. Оно, кстати, говорит о том, что стресс, вот на природе, что значит еще на природе? Мы, типа, знаете, там вышли среди своих небоскребов и вроде как на свежем воздухе считаем себе и ходим, а оказывается, нет. Стресс снимает, когда ты находишься где-то на природе живой, то есть это деревья.
4: Ну, потому что небоскребы тоже давят на психику.
3: Да, оказывается, наш мозг не снижает уровень беспокойства, тревоги, если он видит эти все квадратные формы. А когда он видит там деревья, он больше на этом не фокусируется.
4: Пространство
3: есть. И он отдыхает.
4: Нет горизонта.
3: Вот, и я так делаю. Я обязательно вечером посвящаю время, мы идем там с женой на прогулку, потому что для меня, ну, наверное, один из самых таких методов снятия стресса – это прогулки на свежем воздухе. Ну, либо самостоятельно, если там днем, вечером с супругой.
0: Главное, чтобы твоя прогулка не превращалась в выяснение отношений между тобой и женой.
3: Да, но это значит, у тех, кого так, у тех, кого так, значит, им это не подойдет. Им грушу надо ходить.
1: Прогулка будет пробежкой, да.
3: Им надо грушу.
4: Да, но вот мне тоже нравится гулять, и я скажу, что у нас обычно не превращается в выяснение отношений. Как раз-таки я имею в лице мужа такого попутчика, которым я могу выговариваться, и мне действительно легчает. Для меня прогулка тоже очень важное значение имеет. Ну, и я скажу, что сон. И это тоже немаловажно вот в моем случае, потому что если я не высыпаюсь, я непродуктивна. Поэтому если я чувствую, что много стресса, я забочусь о том, чтобы в моей жизни было достаточно и питания, и сна, ну, и в том числе.
0: Ну, я вот, знаете, вот, не знаю, могу ошибаться, но вот небольшое наблюдение такое, что молодежь на сегодняшний день, ну, не только молодежь, а вообще современное общество, все сидят на кофеине. То есть кофеин, он везде, там, и в кофе, да, то есть всякие энергетики, это прям, ну, как бы вот, как отче наш, да, то есть люди там, не выпив энергетика, то есть ему как бы жизнь не мила. И я вот не специалист, да, боюсь ошибаться, но в любом случае вот это все тоже очень сильно влияет на человека. Потому что он, да, себя накачивает для того, чтобы там, быть энергичным, но в итоге организм истощается. Да,
4: ну, потому что он думает, что он наполнил, а на самом деле он уже в минус уходит.
0: Да. И в итоге как бы вот о чем мы и говорили, вот, действительно, для меня тоже прогулки раньше не являлись таким приоритетом. Как бы супруга меня, наоборот, к этому приобщила. Я действительно сейчас очень большое удовольствие получаю. Даже мне сейчас больше отдых нравится, когда мы едем за рубеж куда-то или в Россию. Мне нравится где-то гулять по улицам, нежели просто лежать на пляже там, да. То есть, хотя раньше у меня другой был отдых.
1: Можно еще сказать, чтобы в стрессе человек не зацикливался на себе. Потому что стресс, одиночество – это только то, что ухудшит ситуацию. Поэтому, когда ты можешь помогать другим, вот здорово, что сейчас очень много волонтерских фондов, есть церкви, религиозные различные организации, которые помогают людям, голодным. Там есть волонтеры, которые ищут потерявшихся людей. Не оставайтесь в одиночестве, не оставайтесь вот в этой темнице стресса. Подумайте, кому вы можете помочь. И когда ты помогаешь человеку, даже если это тебе чего-то стоит, то есть ты понимаешь смысл этого дня, ты получаешь радость, ты видишь эти благодарные глаза. Вот мы как-то проводили долгое время лагерь для деток-инвалидов, и вот ты с ними общаешься, ты видишь их радость, их слезы. Это наполняет тебя счастьем, и я бы даже сказал, что, наверное, какой-то там, не знаю, дорогостоящий отдых может даже и не сравниться с теми эмоциями, которые ты получаешь, когда ты повлиял на чью-то жизнь. Поэтому это точно поможет справиться со стрессом, если вы будете помогать другим.
4: Ну, Евгений, если можно, я все-таки скажу, что, как я вижу,

0: в практике с теми людьми, с которыми я работаю, иногда они не в состоянии децентрироваться, чтобы что-то давать другим. То есть какое-то время они нуждаются в какой-то поддержке, иногда даже они нуждаются в терапевтическом каком-то лечении, и это не зазорно обратиться за помощью. Если чувствует человек, что у него нарушен сон или что-то еще, обратиться за антидепрессантами, еще что-то к специалисту, подобрать себе оптимальное лечение, потому что иногда в такой момент он просто физически не в состоянии дать что-то. Вот когда он начинает, да, выкарабкиваться, уже ему действительно становится легче, лучше, тогда да. Но в первый момент, мне кажется, вот когда у человека сложности, он нуждается в больше, он как будто не в ресурсе давать. Да, я согласна с тем, что когда мы что-то делаем другим, когда человек что-то делает для других, он заряжается, действительно позитивный заряд этот помогает ему со многим справляться. Но мне хочется, чтобы мы все-таки понимали, что бывают моменты, когда человек не в состоянии, когда он действительно нуждается и в духовной помощи, и
1: сам
0: в том числе
1: в поддержке,
0: и в том числе помощи специалистов. Угу. И что это не зазорно обратиться за помощью. Угу. Пить антидепрессанты — это не значит, что ты навсегда будешь пить, и что ты подсядешь на это до конца жизни, будешь на этом. Но бывают периоды, когда человек не справляется, и здесь вот как раз есть несколько направлений. И терапия какая-то лекарственная, когда человек, ну, нуждается в этой помощи, и нельзя, может быть, от нее отказываться, да, другое дело, взвешенно подойти. Но и в том числе вот все то, что мы, это такая большая другая волна помощи себе, это и баня, и ходьба с палками, интенсивная ходьба, чтобы кровь циркулировала, чтобы организм обогащался, кровяные клетки, мозг. И в том числе там и дневники, ведение дневников, всех этих мыслей, всех этих ощущений внутри. Ну,
1: а вы, кстати, практикуете тему «Дневник благодарности»? Я просто практикую. Я вот скажу вам, как я сделал, чтобы это было у меня вот под рукой всегда. Я завел такой себе в Телеграм-канале, ну, отдельный канал для себя, то есть я там лично только, он не открытый, естественно, это же мой дневник, вот, и просто всегда под рукой я открыл и написал, потому что, ну, чтобы не носить с собой как дневник, а так это в телефоне всегда. И я понимаю, когда я заполняю дневник благодарности, вот прям, знаете, как отпускает, вот все стрессы уходят реально. Еще мы классно делаем, мы с семьей собираемся, мы вот соберемся и... Каждый из нас, мы три благодарности. Вот три благодарности сегодняшнего дня. Приведите там какие-то. И вот когда мы всей семьей, это не только вот настроение как-то отпускает, стресс весь, а это еще для семейных отношений классно.
0: Ну, безусловно.
2: Да, на самом деле, вот очень хорошее наблюдение. У нас есть, так скажем, ну, относительный, там, как он, не обзову его, дневник благодарности, но благодарность, когда мы корпоративно выезжаем, то есть, и мы вообще, в принципе, делаем это не только раз в год, да, и не для того, чтобы, как многие корпоративы, заканчиваются попойками и все, а то есть у нас более они здоровые, мы что-то делаем такое интересное, да, то есть, и в итоге, как бы, мы тоже подводим как раз...
1: Результаты
2: той деятельности нашей компании, отмечаем всех сотрудников без исключения, потому что каждый для нас, он индивидуален. И я еще хочу сказать один из моментов, как вот бизнесмен, я смотрю на людей, когда человек нуждается в помощи. То есть его, ну, как бы ты ему или помогаешь, там, как направляешь к специалисту, или просто даже говоришь, там, давай сегодня пойди домой отдохни, да, то есть как бы ничего не будет. То есть я все-таки говорю к тому, что любой вот человек, как бизнесмен, если он такой есть, то он должен наблюдать за своих, своими сотрудниками и не вытаскивать из него по максимуму, а что-то ему, ну, не то, что давать, а наполнять его. Тогда и, соответственно, тебе
0: отдача
2: это вернется,
0: будет.
2: Да.
1: Хорошо, коллеги, резюмируя наш разговор, можно сказать, что для нашего психического здоровья, которое влияет на наше благополучие, да, как мы уже проговорили, важно для начала замечать звоночки. То есть не пропустить момент, когда вот надо, вот, как ты говоришь, да, к медикаментозной уже терапии. Да, лучше же не доходить до этого, нужно себя поддерживать. Да?
2: Лучше медикаментозная, чем алкогольнентозная.
1: О, это мы вообще это не говорим. Да? То есть мы должны замечать звоночки и вовремя уделить внимание себе, заботе о себе, да, и добавлять вот эти моменты радости жизни, замечать, за что мы благодарны, делать какие-то вот вещи в жизни, да, когда ты говоришь там про баню или там ходьба, которые приносят тебе радость определенную, удовольствие, там, тренажерный зал пойти, да, для того, чтобы у нас всегда была эта радость, лучше не уходить в проблемы, да, а быть все-таки в радости, а не видеть весь мир в темных тонах. Спасибо вам за участие.
0: Спасибо.
3: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней.
4: Для вас поет Анжелика Виш.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Друзья, мы рады видеть сегодня здесь каждого из вас на продолжении съемок второго сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». Мы рады и всем вам, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в соцсетях. А также мы приветствуем всех тех, кто смотрит нас на своих телевизорах, записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Скажите, пожалуйста, вы знаете, что такое настоящая дружба? Особенно в свете темы, которую мы разбирали до этого. Вроде бы простая, банальная тема, но как только всерьез начинаешь о ней задумываться, то не можешь найти подходящих слов, чтобы сказать или назвать, что такое настоящая дружба. Есть ли она вообще? Существительное женского рода, единственного числа, но, наверное, это не то, что мы хотим услышать, когда такой вопрос нам задают. К пониманию настоящей дружбы приходишь со временем. Настоящая дружба объединяет ни работа, ни статус, ни материальное положение и даже не образ жизни. Друзей объединяет сходство мировоззрения. А если совсем приблизиться к идеалам, то такое даже духовное родство. Можно ли сказать, что настоящая дружба – это истинный дар? Можно? Такие взаимоотношения удается построить далеко не каждому. Но тот, кто нашел друга в своей жизни, может считать себя настоящим счастливчиком. Потому что он, этот человек, который нашел друга, он сделал большой шаг к самому важному открытию. Это к познанию самого себя. Давайте мы сегодня разберем эту тему. Наша тема звучит так. «Давай дружить» или «Качество настоящего друга». Для этого я приглашаю на эту сцену священнослужителя, консультанта по семейным взаимоотношениям Виталия Кисера. Встречайте. Виталий, здравствуй. Итак, мы продолжаем эту тему дружбы. И вкратце, о чем мы сегодня будем говорить?
2: Мы поговорим о том, какие качества нужно иметь, чтобы быть настоящим другом. То есть, что от нас требуется, как от людей, чтобы нас считали своими друзьями.
1: Хорошо, спасибо большое.
2: Будем говорить об этом.
1: Ребята, будьте активными, задавайте вопросы. Вы можете сделать это по ходу программы. Поднимайте руки, берите микрофоны. Либо вы можете сделать это чуть позже в рубрике «Вопрос-ответ». Те, кто нас смотрит онлайн, вы можете нам написать свои вопросы в чате к этому видео или в комментариях. Либо вы можете нам позвонить по телефону, который у вас сейчас виден на экране, и передать свой вопрос через нашего оператора. А после этого мы обязательно все вопросы передадим нашему специалисту. Что, Виталий, я передаю вам слово.
2: Спасибо.
1: А всех вас приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Рад вас всех приветствовать. И мы продолжим эту тему дружбы, дружеских отношений. И сейчас мы с вами поговорим о качествах, которые необходимы человеку, чтобы быть настоящим другом. Хотелось бы начать вот с какого библейского отрывка, который, мне кажется, подходит к этому больше всего. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 13 по 15 стих. Это выдающийся пример дружбы и дружеских отношений. Господь Иисус Христос является критерием, наверное, истинной дружбы. И мы читаем вот следующие слова. «Нет большей той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего». То есть, если мы говорим о примере дружеских отношений, о примере такой настоящей дружбы, то можно сказать, что Иисус Христос является самым настоящим другом. И если Он будет вашим другом, то вы знаете, что Он никогда вас не подведет, никогда не оставит в беде, и Он будет с вами верным до самого конца. Но мне хотелось вместе с вами сегодня разобрать те качества, которые необходимы для того, чтобы быть настоящим другом. Итак, мы с вами затрагивали библейские истории, рассматривали историю между Давидом и Нафаном. Библия вообще полна вот этих дружеских отношений, и сегодня не будем о них говорить, но хочу вам сказать, что есть одна книга в Библии, которая называется «Книга притчи», которая также рассказывает о дружеских отношениях, что такое дружба и как быть настоящим другом. Вот книга притчи 17.17, нравится мне текст. «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Как быть хорошим другом? Притчи, 18 глава, 25 стих. Мне кажется, это вот основание, с которого нужно начать. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть человеком дружелюбным. Правда? Очень в нашей жизни, когда вы идете по городу, когда вы там, я не знаю, стоите на автобусной остановке, ждете своего транспорта, и вдруг вот вы видите, стоит ваш ровесник, и если его лицо серьезное, и он смотрит на вас из-под лобья, и он очень так, вы смотрите на него, он даже какой-то агрессивный какой-то, то не очень захочется с таким человеком знакомиться. Да? То есть будь дружелюбным, будь человеком открытым, жизнерадостным, имея такую хорошую жизнерадостную позицию. Итак, первое, что нужно, чтобы быть хорошим другом, чтобы быть дружелюбным человеком. Псалтырь 14:4. Мы будем говорить о тех качествах, которые необходимы, чтобы мы с вами были настоящими друзьями. Псалтырь 14:4. «Тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящихся Господа славит». И вот здесь как раз вот скрывается самое главное, что нам с вами нужно в дружеских отношениях. «Кто клянется хотя бы злому и не изменяет». «Кто клянется хотя бы злому и не изменяет». Речь идет о том, что человек дает определенное обещание, и это обещание он сдерживает. То есть от настоящего друга требуется выполнять обещания, которые вы даете. Я не знаю, как у вас, но у меня был определенный период в жизни, когда ко мне подходил любой человек, мог ко мне подойти, который знаком был со мной и спрашивал меня: «Вы бы не могли мне помочь?» И я говорил: «Что надо?» И он говорит: «Приходите в понедельник, там во столько-то, нужно там мне помочь перевести, там, я не знаю, чемоданчики какие-то». Я говорил: «Хорошо». Тут же ко мне подходил кто-то другой и говорил: «Вы бы не могли мне помочь?» Я говорю: «Что надо?» Они мне говорили: «В понедельник нужно встретить там такую-то, такую-то на остановке». И я говорил: «Хорошо». Кто бы у меня что ни спрашивал, я всем говорил: «Хорошо». Вы такое не испытывали в своей жизни? Мне было очень трудно человеку сказать слово «нет». У меня не было вот этих границ. Прошло очень много времени, прежде чем я научился выстраивать эти границы. И всем я обещал, что я обязательно сделаю, что обязательно приду, что обязательно помогу. Но чаще всего получалось так, что я наобещал и не сделал. И как вы думаете, в глазах этих людей каким я был человеком? Ненадежным. Более того, обещалким, да? Это обещает и никогда не делает. А когда мне звонили и говорили: ты почему не пришел?» И мне звонят и говорят: «Ты почему не пришел?» И меня осеняло. Я должен был прийти. Вау! И мне нужно тут же было отмазулю какую-то придумывать. Я говорил: «Ой, я ногу подвернул, что-то со мной произошло». Итак, у меня, видите, сразу первое качество. То есть не мог человеку отказать, обещал и не выполнял. И второе, еще придумывал какие-то вещи, чтобы сохранить свое достоинство в лице тех людей, кому наобещал. Итак, первое, что необходимо. Если вы даете какое-то обещание, обязательно его выполняйте. Если не можете выполнить это обещание, да, подумайте, сможете вы его выполнить или нет? Если не можете выполнить, помните, мы с вами говорили, что друг – это тот человек, который, ну, он не будет давить на вас, он не будет там требовать что-то от вас. Он вас принимает такой, какой вы есть. И если вы не можете исполнить или не можете помочь, скажите: «Слушай, я не могу». Или если вы можете это сделать, скажите: «Да, я это сделаю». То есть если вы даете обещание, то обязательно его выполняйте. Это первое качество, которое необходимо для дружеских отношений. Еще какое-то качество нужно. Давайте прочитаем притчи 18:24. «Бывают друзья, от которых одни беды, а бывает друг, что любит сильнее брата». И притчи 17:17. «Друг любит во всякое время, как брат явится во время несчастья». Надежность – одно из важнейших качеств дружеских отношений. Никому не нравятся люди ветреные, ненадежные, Сегодня он с вами дружит, завтра он с кем-то другим дружит, сегодня он с вами хотел там куда-то пойти на футбол, вы с ним договорились пойти, а завтра он вам звонит, вернее, вы завтра договорились идти на футбол, он звонит и говорит: «Леша, я с тобой не иду на футбол, я со Светой иду на рыбалку», там, или не знаю, с Сережей иду на рыбалку. Ненадежный человек, да? Тут важно быть надежным человеком. И особенно важно, когда ваши друзья попадают в какую-то трудную ситуацию, быть рядом с ними. То есть надежность – это также одно из качеств, которое требуется для хороших дружеских отношений. Следующее качество, которое нужно для настоящей дружбы. Притча, 27 глава, 6 стих. «Искренне укоризны от любящего и лживы поцелуи от ненавидящего». И еще один текст. Притча 27:17. «Железо железо острит, а человек изощряет взгляд друга своего». О чем идет речь? Как вы думаете, о чем идет речь? Вот слушайте. «Искренне укоризны от любящего». Что от нас требуется, как от настоящих друзей? Микрофончик говорите, чтобы можно было.
3: Уметь обличать друга своего.
2: Уметь обличать друга, да? То есть да. Или делать замечания какие-то, да, определенные. Да. Ну, давайте мы с вами посмотрим, что за замечания можно делать. Какие замечания можно делать? Допустим, приходят две подруги, дружат между друг другом. Она приходит и говорит: «Ну, ты сегодня и платье надела, да? Фу!» Так замечания делаются? Или какие можно делать замечания? Речь идет о том, что действительно надо делать замечания, обличать. Но о чем идет речь? Что нужно обличать? Какие качества, может, не то, что человек... Ну да, давайте.
4: Ну, может быть, ну вот судя по опыту моему, например, да, вы в какой-то общей компании, и вы заметили, что там ваш друг или подруга как-то грубо кому-то ответил, например, не подумал о чувствах другого. Вот потом, после этого, можно с ним поговорить. Слушай, например, мне кажется, ты был груб с ним. Он мог обидеться, например.
2: То есть сделать замечание, когда вы видите, что человек ведет себя неправильно, неправильное поведение, да? Человек не в правильном направлении идет. Ну, к примеру, еще можно привести пример такой, когда вам кто-то говорит, или вы видите своего друга, что он решил что-то сделать отрицательное, ну, некрасивое, плохое, обмануть, или, я не знаю, там, решил зайти в кальянную, кальян покурить. И вы должны что сделать? С ним пойти. Нет, вот вы понимаете, мы когда говорили с вами о отношениях, да, о качестве дружбы, то мы говорили, что друзья – это те люди, которые способствуют развитию, двигаться в правильном, в хорошем направлении. Если вы видите, что ваш друг, человек, который делает что-то или стремится в каком-то неправильном направлении, вы должны ему сделать замечание. Вот этот текст «железо железо острит», а человек изощряет взгляд друга своего или другого человека. Как раз речь идет о том, что, знаете, вот есть повара, когда нож затупляется, что они делают? Они нож об нож точат, да, и нож становится острее. То здесь речь идет о том, что когда мы делаем друг другу замечания, когда мы друг друга обличаем, как вы сказали, то человек становится более мудрым, более совершенным, более разумным, более правильным. Поэтому обязательно нужно не стесняться делать другу замечания. Я в своей жизни очень много встречал, знаете, таких ситуаций, когда ты делаешь что-то неправильно, и люди вместо того, чтобы сделать тебе замечание, они молчали, потом встречают, допустим, мой друг Коля, я сделал что-то не так, он это заметил, промолчал, мне в глаза ничего не сказал. Сказал: «Виталик, ты крут, ты молодец». Потом встречает Серегу, говорит: «Серега, слушай, ты знаешь, что сегодня Виталик сотворил?» Слышали такой, интересный такой анекдот? Христианский анекдот. Встречаются два христианина, один с другим встречается и говорит: «Слушай, я сегодня нашего пастора видел. Он говорит, ну и что? Он говорит, он идет, и у него банка пива в руках. У меня, говорит, чуть сигареты изо рта не выпало. То есть, когда речь идет о том, что мы видим, что человек что-то делает неправильно, нужно делать замечание в лицо человеку, но не говорить что-то за его спиной. И для этого нужна смелость, и действительно нужно любить друга своего, желать ему добра и делать замечания именно с желанием добра. Да, не просто так, не унизить человека. Следующее, что необходимо. Псалом 17, 26 стих. «С милостивым ты поступаешь милостиво, а с мужем искренним – искренне». С милостивым ты поступаешь милостиво, а с искренним – искренне поступаешь. В дружеских отношениях требуется еще одно качество. Это качество называется искренность. Эта искренность должна проявляться во всем. Почему Бог назвал Давида мужем по сердцу своему? Именно Давида. Вот смотрите, вы всю Библию прочитаете, но только Давида Бог называет по сердцу своему. Кстати, я говорю, что Давид – это не любимый мой персонаж. Но Бог называет его по сердцу. Он муж по сердцу моему. Почему? Кто может из вас ответить на этот вопрос? Сейчас я вам прочитаю этот стих. Деяние 13:22. «Отринув его, Саула, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения мои». Чем так Давид приглянулся Богу? Почему Бог сказал, что Давид такой искренний? Да, можно.
4: Ну, в псалмах Давид всегда говорит, там, я ненавижу врагов, или там, Бог почему-то меня оставил, хотя Бог его не оставлял, и врагов вроде любить надо. Но он не боялся выражать свои эмоции, и Бог говорит то, что он чувствует.
2: Да, Давид был очень искренним человеком и говорил то, что чувствует. Поэтому в отношениях дружеских очень важно быть искренними людьми. Итак, когда вы заметили меня, я могу, конечно, испытывать определенную боль, правда? И я об этом могу сказать. То есть, допустим, я могу сказать так. Я благодарю тебя, что ты делаешь мне замечания, но это больно. Правда? Это больно. Или я могу сказать, ты не тактично сделал мне замечание. В следующий раз, если хочешь сделать мне замечание, сделай так, чтобы это было минимально больно, да? Чтобы это как-то сгладить углы. То есть Давид был очень искренним человеком. И искренность еще выражалась в чем? Что когда Бог говорил Давиду о его несовершенстве, Давид не всегда сразу понимал это. Не всегда сразу понимал. И когда мы строим дружеские отношения, и нам делают какие-то замечания, мы не всегда можем сразу правильно понять эти замечания. Но мы можем поссориться немножечко. Я ушел домой, я на вас обиделся, я на вас разозлился. Потом я звоню по телефону и говорю: Сережа, ты был... Чего я должен сказать? Если я понял, что вот он... Да, Сережа, ты был прав. Или наоборот, Сережа, ты был неправ. То есть будьте искренни, не в себе не храните каких-то вот этих вещей. Проявляйте эмоции ваших дружеских отношений. Вот это еще одно качество, которое необходимо в наших отношениях. То есть проявляйте ранимость. То есть если вы ранимый человек, не скрывайте этого, говорите о том, что это вас ранит. Кстати, мы вот говорили о отношениях между мужем и женой. Вы знаете, что мужчины и женщины, они друг от друга кардинально отличаются. И порой то, что для мужчины является нормой в общении, да, там, привет, здоров, там, пошли, погуляем куда-то, ты крут, там, в плечо его, то с девочкой так нельзя себя вести. Иногда эти отношения могут выражаться не только там, в похлопывании по плечу, в словах каких-то. И слова очень мальчики часто говорят грубые какие-то. И искренность в отношениях. Ну-ка, да-да-да, скажи в микрофон, что ты сказала?
5: Они могут этим оскорбить.
2: Да, могут оскорбить. И поэтому девочкам что надо делать? Или жене что надо делать?
6: Принимать таким, какой он есть.
2: Нет! Нет, нет. Не нужно принимать такого, как он есть, а нужно делать замечания. Нужно говорить о том, что это меня ранит, что это мне приносит боль. Пожалуйста, в следующий раз так не говори. Понимаете, вот в чем, что от нас требуется, вот эта искренность. Если вы хотите иметь друга, будьте искренними. Особенно это девочек касается, я скажу почему. Девочки и мальчики отличаются. Мальчики, знаете, чаще всего, они так обиделись, и тут же они обиду забыли. Мальчики недолго, мужчины, ну, есть исключения из правил, но в основном мужчины прощают. Женщины – существа совершенно другие. Если они сразу не говорят, это о них западает в их сознание и остается с ними на всю жизнь. Они злятся всю жизнь. Честно-честно. Я вам серьезно говорю. Поэтому от девочек очень требуется быть вот такими искренними и говорить, проговаривать, уметь доносить до человека, что вас это ранит, что вам это приносит боль, и говорить о том, что больше со мной так, пожалуйста, не разговаривай. Если хочешь оставаться моим другом, будь со мной более тактичным. Ну и так далее. Следующее, что необходимо, какое качество необходимо, чтобы мы были хорошими друзьями. Если хочешь иметь друзей, сам будь дружелюбным. Итак, следующее качество Евангелия от Матфея, 7 глава, 12 стих. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними, ибо в этом закон и пророки. Речь идет вот о чем, друзья мои. В дружеских отношениях нельзя использовать человека в достижении своих каких-то поставленных целей. Если вы дружите с человеком, вы не можете его использовать. Приведу вам один интересный пример из Библии. Использование... Про Давида расскажу, кстати, да. Давид такой классный парень, молодой, и почему-то не понравился он Саулу. А не понравился он Саулу, потому что пророчество было, что Давид воцарится. И Саул хотел разными путями избавиться от Давида. И Давид вынужден с небольшой армией бежать от Саула и прятаться где-то от этой армии израильской. И вот он нашел хорошее место одно, там были прекрасные луга красивые, и там жил один человек по имени Навал. И у Навала были стада множество, и Давид Навалу говорит: слушай, я буду охранять твои стада, чтобы никто из бандитов не пришел и не забрал у тебя ничего. И Давид со своей армией охранял, и у Навала написано, ничего не пропало, ни овечка одна, ни корова одна не пропала, все у него сохранилось. Но настал голод. И Давид говорит: пойдем попросим у Навала, может, даст нам что-нибудь покушать. Ну, дружеские отношения, мы дружили, все нормально. И Давид приходит, друзья приходят к Давиду и говорят: Навал, дай что-нибудь поесть. И Навал говорит: кто ты такой? Давай до свидания. Слышали такое? Говорит: я не дам тебе ни еды, ничего. Давай, много тут бегает от господ своих рабов. И Давид очень сильно разобиделся на Навала из-за вот этого поступка. Получается, что Навал использовал Давида для того, чтобы Давид защищал все его имущество, а когда Давиду понадобилась помощь от Навала, Навал решил отказать. Но Давид был человек, ух, какой красавчик. Вот если бы вы увидели Давида, вы бы никогда не сказали, что он такой человек. Библия говорит так, что он был белокур, у него был красивый фейс, такой симпатичный был молодой человек. Он любил играть на каком-то музыкальном инструменте, на струнном каком-то. Ну, сейчас бы играл на гитаре 100%. Так, любил сочинять песни. Но при этом, смотрите, будучи вот таким молодым, красивым, белокурым, написано было, если лев приходил и забирал овечку у Давида, он был пастухом, то Давид бросал свою гитару, догонял льва и забирал у льва овечку. Я, если бы увидел льва, я бы бежал с такой скоростью, что за мной просто пыль столбом бы стояла на первое дерево, и был бы наверху. Давид был совершенно другой. То есть вид Давида, вот вы посмотрели на него и сказали, что это такое, фу, какой-то юнец. Но на самом деле это был очень такой твердый человек внутри. Я бы сказал, злой был он, агрессивный очень сильно. И когда Навал ему отказал, интересно, что сделал Давид. Давид сказал своим парням, он говорит, так, ребята, собираем армию, идем к Навалу, и к утру у Навала не останется ни одного живого человека. Из-за голода? Нет, если вы читаете историю про Давида, то Давид был, знаете, каким человеком? Он приходил в город, ворота закрывал, ставил во всех воротах своих людей, заходил в город и говорит, чтобы ни один не выскочил. И убивал все в городе до одного. То есть был очень таким жестким человеком. И вот в этой дружбе, в этих дружеских отношениях Навал получилось так, что хотел использовать Давида. И это чуть не стоило ему жизни использовать. Хорошо вмешалась жена, женщина, да, молодец, вмешалась женщина. Она сказала Давиду, Давид, не делай глупости, Навал он, это имя его, он безумный. Пожалуйста, на, покушай и успокойся. И принесла ему еды. И, кстати, из-за того, что она правильно поступила, она потом стала женой Давида, знаете? Вот, так что она молодец, она крутая. Вот, поэтому никогда не используйте людей. Почему? Потому что для вас это может закончиться очень-очень плачевно. В дружеских отношениях нельзя использовать своих друзей. Следующее качество, которое нам необходимо. Знаете как, если вас заподозрит друг, что вы его используете, у меня в жизни так бывали случаи, когда... О, Виталик, привет, здорово. У тебя как, Серега, отношения? Я говорю, нормальные. Познакомь меня с ним. Для чего? Ну, надо, познакомь. И я начинаю понимать, что этот человек пытается воспользоваться мной, чтобы познакомиться с другим человеком. А для чего? Выгоду какую-то иметь. И вам уже некомфортно находиться с тем человеком, который вас пытается использовать. Поэтому, когда вы выстраиваете с человеком отношения, никогда не дружбой своей вот так не поступайте в дружеских отношениях. То есть не используйте людей. Следующее качество, которое необходимо. Притчи 25.9. Притчи 25.9. «Тайны другого не открывай». Притчи 11.13. Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну, но верный человек таит дело. Псалом 14.3. Кто клевещет языком своим, кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Что это за качество? Какое качество требуется от вас, как от друзей? Что необходимо? Первое. Самому не клеветать или не говорить вещи нехорошие в отношении ваших друзей. Это первое качество. А второе качество какое? Не принимать на друга своего поношения, то есть какую-то информацию. Давайте пример разберем. Я иду. Так, микрофончик. Давай, бери микрофончик, будешь отвечать мне. Встречаемся мы с тобой на дороге, где-то по дороге. У тебя друг есть?
6: Да.
2: Как зовут его?
6: Сергей.
2: Серега?
6: Да.
2: Слушай, короче, я тут встретил Серегу вчера, твоего другмана. Он такую про тебя ерунду говорил. Если бы ты слышал, ты бы больше со своим Серегой никогда не контачил. Аминь.
6: Аминь.
2: Ты правильно. Что нужно сказать было мне? Отойди от меня, сатана, да, ты мне соблазн.
6: Не может быть такого, чтобы Серега говорил что-то подобное.
2: Молодец. Да, когда вы дружите, то нужно сохранять репутацию своего друга. И если вы слышите, что в отношении вашего друга что-то говорят, вы должны быть борцом за его репутацию. Слышали такое выражение? Слово «не воробей» вылетит, не поймаешь. Да, есть такая история, когда два друга поссорились, и один решил тайну рассказать. Мы же говорили, что это искренние отношения, да? А в искренности же может произойти следующее, что я тебе что-то рассказал, я тебе сказал тайну какую-то, свои переживания, мы с тобой поссорились, и ты побежал тут, решил всем рассказать об этой тайне. И есть такая интересная история, знаете, когда друг вот так поступил, узнал тайну, во время ссоры побежал и рассказал кому-то об этой тайне. И потом раскаялся, как Давид. Раскаялся, приходит, говорит, слушай, прости меня, пожалуйста. Ты приходишь ко мне, говоришь, прости меня, пожалуйста. Я тебе говорю, слушай, нет проблем, я тебя прощаю. Возьми подушку, выйди на площадь, разорви подушку и развей перья по всему автозаводу. Ну, у нас. Развеял ты перья по всему автозаводу. А потом я тебе говорю, ты развеял перья? Ты говоришь, да, развеял. А я тебе говорю, пойди теперь все эти перья собери в подушку. Это возможно сделать? Теоретически, конечно, можно это сделать. Но на самом деле никто этого делать не будет. И это то же самое, когда вы рассказываете, вот тайну какую-то выдали, да, рассказали что-то, и вы не сохранили репутацию. Люди, они вообще очень, очень болтливые люди. И если вы что-то говорите, они будут из уст в уста передавать, и репутация ваша пострадает. Поэтому всегда защищайте репутацию своего друга. Даже если, допустим, это даже было так, то, может быть, с тобой он так поступил. Но я его знаю с другой стороны. Для меня он, человек, очень классный. Поэтому, может быть, что-то ты не понял. Хорошо. Защищайте авторитет своего друга. Это самое классное. Мне вот, знаете, вот мне всегда хотелось бы видеть в своей жизни друзей, которые отстаивают мою репутацию. Вот я не знаю, может быть, скажу вам такую вещь. Даже среди близких мне людей, с тех, с которыми я вместе работаю, я редко встречал людей, которые бы защищали авторитет вот, друг друга. Более того, такое впечатление сказалось, что иногда люди так, о, что там Серега сказал? Я знал, что он такой, он плохой этот Серега. Пойдем расскажем еще кому-нибудь. Вот так чаще всего встречается. Это особое качество – сохранять репутацию друга своего. Следующее качество, которое необходимо. Второзаконие, 30 глава, 19-20 стих. «Я даю вам сегодня выбрать одно из двух. Призываю небо и землю, свидетели вашего выбора. Вы можете избрать жизнь или смерть. Первый выбор принесет благословение, второй – проклятие. Изберите жизнь, тогда и вы, и дети ваши будете жить». То есть, что Бог предлагает людям сделать? Или что Он им позволяет сделать? Выбор. Бог предлагает человеку сделать выбор. Почему? Потому что Бог нас сотворил такими. У каждого из нас есть свобода выбора. И это особое качество в дружеских отношениях, когда вы даете человеку свободу выбора. Я звоню тебе и говорю, пошли сходим на футбол. А ты говоришь, я уже обещал Илье, я иду на хоккей. И друг, он никогда не обидится. Почему? Потому что он предоставляет вам свободу выбора. И это качество друга. То есть вы никогда не будете на чем-то настаивать. Ну и последнее, что необходимо в дружеских отношениях, качество притчи 15:23. Как хорошо слово, сказанное вовремя. Как хорошо слово, сказанное вовремя. Друг – это тот человек, который дает совет вовремя. Совет правильный и совет взвешенный. Не старайтесь просто так что-то посоветовать. То есть, если вам нечего сказать, скажите, и у вас друг просит совета, скажите, я сейчас не могу тебе ответить, давай я подумаю, поищу там, может быть, что-то найду, и я тебе подскажу этот правильный совет. Есть интересная история про одну девочку, в Библии есть история, которая дала правильный совет военачальнику. Военачальника звали Нейман. И девочка сказала, у меня есть к вам хороший совет. Он говорит, какой? Пойдите к пророку в Израиль, и он вас научит, как избавиться от болезни. Нейман послушал, пошел к пророку в Израиль, он ему сказал, пойди искупайся в воде 7 раз, тоже дал ему хороший совет в Иордане, и ты будешь здоров. Он пошел, вначале пошел, решил, не пойду я купаться в этой речке грязной, но потом решил все-таки нырнуть, 7 раз нырнул и был здоров. Поэтому, друзья мои, давайте друг другу, но только качественный, хороший совет. Все, на этом все.
0: Территория реальности. Ответы на вопросы.
1: Виталий, спасибо большое за эту тему. Давайте мы зачитаем те вопросы, которые к нам пришли. Также, ребята, можете готовить свои вопросы. Мы к ним вернемся чуть попозже. Итак, первый вопрос. Как отличить настоящего друга от энергетического вампира или того, кто дружит по расчету?
2: Ну, мне кажется, что вы достаточно разумный человек, и вы видите, что использует вас человек или нет. Пользуется человек только вами. Этот человек ведет вас по жизни только в направлении том, которое ему интересно, ему выгодно. Вот о тех качествах, о которых мы говорили, да, что Бог дает человеку свободу выбора. И одно из основных качеств друга – это когда он не давит на вас, а дает вам возможность выбора, сделать свой выбор. Если человек вам, вы пытаетесь ему сказать, что нет, я не хочу это делать, а он продолжает давить, но я думаю, что это не те отношения, которые стоит продолжать. Или что нужно сделать, мы с вами говорили, или надо ему сказать: меня это напрягает, меня приводит это в дискомфорт, мне некомфортны эти отношения. Вот и все. И если человек продолжит, ну, в таком плане строить отношения, ну, я думаю, что это не друг.
1: Спасибо большое. Есть ли вопросы из студии? Да, давайте по очереди. Начинай.
7: Да. Вот по поводу советов. Вы сказали то, что, ну, нужно давать советы своим друзьям, и, соответственно, друзья тоже дают тебе советы, и ты к ним, ну, как бы, можешь прислушиваться или не прислушиваться. Допустим, какая-то проблема. У тебя есть два твоих друга, которые тебе дают два совершенно разных, радикально отличающихся друг от друга советов. Как понять, какой из этих советов правильный?
2: Решение три. Первое. Послушай друга номер один. Второе. Послушай друга номер два. Третье. Не послушать никого и принять самостоятельное решение.
7: Не, ну вот если не получается самостоятельное решение принять, прям, ну, не получается найти никакой выход. И вот тебе один друг предлагает вот сделай так, а другой друг, ты пришел к другому, тоже, говоришь, рассказал свою проблему, он тебе говорит: да, я тебя понимаю, смотри, вот ты должен сделать, вот как бы я, например, поступил, у меня была похожая ситуация, я сделал вот так, совершенно по-другому, совершенно противно тому,
2: но,
7: то, что сказал первый друг.
2: Я бы лично воспользовался таким образом. Ну, я имею в виду советом. Я бы воспользовался советом человека, который, может быть, более имеет больший жизненный опыт, более мудрый в каких-то там вопросах. Но, опять же, это не гарантирует, что тот совет, который вы получите, будет вот в вашем конкретном случае 100% работать. То есть вы должны быть готовы, что может не сработать.
1: Спасибо большое. Давай пойдем к следующему вопросу. Почему дружба прекращается?
2: Здесь очень... Это очень такой ответ будет большой, мне кажется, обширный. Мы уже говорили с вами, что... Ну, не говорили. Мы можем путать дружеские отношения и приятельские отношения. То есть мы можем товарищеские отношения путать с дружескими отношениями. И мы говорили о том, что если это все-таки были дружеские отношения, и люди шли по жизни с интересами совместными, с совместными какими-то жизненными установками, целями, то с течением жизни, в процессе жизни, да, наши взгляды могут меняться, и наши мировоззрения могут меняться. То есть сегодня я могу быть атеистом, к примеру, и вести один образ жизни, и у меня будет друг, а потом вдруг что-то произойдет в моей жизни, и моя жизнь кардинально может измениться. И вот когда интересы перестают совпадать, то дружба может распасться. Это не говорит, что исчезнут приятельские отношения. То есть мы можем продолжать поддерживать приятельские отношения, но это уже не дружеские отношения.
1: Спасибо большое. Вопросы, пожалуйста.
8: Как быть, если я, например, прямо и искренне, как вы говорили, объяснила другу, что он слишком груб со мной, а он отвечает, что это просто шутки и не воспринимает моих замечаний всерьез?
2: Я понимаю, что это парень, скорее всего. Да, дело в том, что... Я говорил на прошлой программе, я говорил, что парни отличаются тем... Не обижайтесь, парни, мужчины – это существа, такие я их называю, идущие по жизни на ручнике. именно на ручнике во взаимоотношениях, когда выстраивают отношения с противоположным полом. Они немножко подтормаживают, и поэтому нужно доносить эту информацию, вот эту искреннюю, о чем ты говоришь, ну, один раз в колокольчик позвонил, второй раз, третий, четвертый, пятый, шестой, ну, где-то на десятый, может быть, на двенадцатый, пинг, дойдет до него. Вот. Ну, да, и не факт, что и на двенадцатый дойдет. Порой даже год уходит, чтобы что-то он понял. Ну, опять же, вы должны еще учитывать, мы говорили с вами, да, то есть может быть разные социальные условия жизни, да, разный социальный статус, разное образование, разные интеллектуальные способности, разные мировоззренческие какие-то вещи. И когда вы строите это отношение с этим человеком, допустим, у него там анекдоты, там шутки, это его образ жизни. И он с вами пытается строить отношения именно на своем уровне. И поэтому вы можете ему его подтянуть в плане эмоциональном, моральном, духовном. Дайте ему книжку хорошую почитать. О шутках там, когда они уместны, когда нет.
1: Давайте перейдем к следующим вопросам. Возможна ли односторонняя дружба? Один человек считает, что с ним дружит, а другой просто принимает эту дружбу.
2: Да, это бывает в жизни, когда мы с вами говорили о том, что человеку очень важно идти по жизни, чтобы был кто-то рядом, близкий человек. И у некоторых людей есть они гиперзависимы от кого-то, и они пытаются выстраивать дружеские отношения. И они могут дружить не только с одним человеком, ну, считать своим другом не только одного человека, там, двоих, троих человек, но при этом те, с кем они выстраивают свои отношения, могут совершенно не считать их своими друзьями. Потому что они не испытывают именно вот этой потребности в тех отношениях, которые испытывают эти люди. И у них может быть разные взгляды на жизнь, разные интересы, но тем не менее, как бы, ну, если ты меня не достаешь очень сильно, uh-huh. если ты не приносишь в мою жизнь дискомфорт, пожалуйста, мне не против, дружи со мной. Но не обязательно будет взаимность. Есть же, вот, допустим, в любви, да, девушка влюбилась, а парень не любит, или наоборот, парень влюбился, девушка не любит. Ну и как бы, пока он дискомфорт не создает этот парень, там цветочки дарит, смс-ки шлет. Ну, пусть шлет, что-то плохого, что ли. Но потом, когда появится настоящий парень, да, и который ей будет симпатичен, она с ним начнет строить отношения. Что она сделает? С этим?
7: Прервется.
2: Тем, который смс-ки шлет там. Ну, отошьет его, вот и все, и закончилась дружба. Так и здесь будет.
1: Спасибо. Есть ли вопросы из студии, пожалуйста?
8: Что делать, если тебя попросили сохранить секрет от твоей подруги, и ты ей не рассказываешь, но она потом все равно узнает об этом, и потом обижается на тебя, то, что ты ей не рассказала. Что потом делать?
2: Ага. Тебе нужно объяснить ей, что ты супер подруга, потому что тайна в тебе умирает, когда ты ее слышишь, а ты ее хоронишь. Да есть такое высказывание, что знают двое, то знают все. А ты говоришь, это меня не касается, это ко мне не относится. Ты должна радоваться, что у тебя такая подруга, потому что я же не только чужую тайну тебе не рассказала, но я же и твои тайны тоже никому не рассказываю. И ты всегда можешь мне довериться. Поэтому это так здорово, что вы не рассказываете. Я считаю, что это классное качество. Ваша подруга просто со временем, когда она станет более взрослой, когда более зрелой, она скажет, слушай, ты такая молодец, вообще супер. Поэтому не переживай.
1: Спасибо большое, Виталий. Это были все вопросы к этому времени. Спасибо за эту тему, она была очень интересная, и мы видим, сколько вопросов у нас было.
9: Территория реальности.
1: Друзья, время нашей передачи подошло к концу. Спасибо, что вы были с нами. Спасибо за то, что не стеснялись, задавали вопросы. Спасибо и вам, наши дорогие зрители, что смотрели. Пишите нам, звоните, оставляйте свои вопросы, комментарии, подписывайтесь на наш YouTube-канал. Помните, что та реальность, к которой мы привыкли, это не та реальность, которую хочет для нас Бог. Мы ждем всех вас на наших следующих встречах. Всего вам доброго. До свидания.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: По вере вашей да будет вам. Продолжаем серию встреч на эту тему. Итак, дорогие друзья, продолжаются наши встречи, исследования Евангелия от Луки, которые мы посвящаем 30-летию существования телекомпании «Три ангела». Сегодня в нашей встрече лишь нас двое. Николай Генрихович Кунцевич, я Юлия Фимовна Уткина. Елене Валентиновне Варнавской передаем привет. Она к нам присоединится, но две встречи пройдут без нее. Итак, по вере вашей да будет вам. Коля, мы говорили на прошлой встрече о вере римского сотника. И вот я не знаю, насколько вы запоминаете то, о чем мы говорим. Вот хотелось бы, чтобы из прошлой встречи осталось бы в памяти то, что вера римского сотника основывается на вере в Слово. И вот для него Слово Иисуса Христа, Слово Бога, было живое, потому что Иисус Христос

0: жил в те времена. А для нас слово Бога, оно живое, когда мы читаем Священное Писание. И сегодня мы переходим, наверное, к новому аспекту веры. Вот это была вера в Слово Божье. А о чем будем говорить сегодня, Коля?
1: Сегодня в 7 главе от Луки описана еще одна личность. Это, можно сказать, диаметрально противоположная личность римскому сотнику, потому что он, во-первых, не римлянин, во-вторых, он человек верующий, он пророк, он никак не связан ни с армией, ни с царями, вообще никак. Это свободный пророк, живший в пустыне один, Иоанн Креститель.
0: Мы можем напомнить нашим дорогим зрителям, что мы начинали, когда исследовать Евангелие от Луки, то там говорили о рождении Иоанна Крестителя, что Богоматерь пришла, Матерь Иисуса Христа, Мария, что она пришла к матери Иоанна Крестителя Елизавете, когда та была на 6-м месяце беременности. То есть вот можно сказать, что Иоанн Креститель, он опережает Иисуса Христа даже по времени своего рождения на 6 месяцев. И по служению тоже можно так сказать?
1: Вот я поразился, когда читал внимательно Евангелие от Луки, насколько Иоанн Креститель предшествует во многих событиях жизни Иисуса Христа.
0: Именно поэтому, наверное, вот в русском языке, в таком церковно-славянском, он называется Иоанн Предтеча. Предтеча, да. То, что предшествует.
1: То, что он за полгода до смерть Иисуса Христа претерпел свою мученическую смерть, да, тем самым предвосхищая Голгофу. Угу. То, что вот, ну, и многие вот такие события, то, что вот проповедовали они одну и ту же весть. «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Иоанн Креститель начал, Иисус затем продолжил. То есть, ну, и вот во многие аспекты подчеркивает, как Иоанн Креститель предвосхищает события из жизни Иисуса Христа.
0: Ну и в проповеди Иисуса Христа, да, и вообще весть Иисуса Христа.
1: Весть та же самая.
0: Вообще весть,
1: да,
0: Евангелия.
1: Да, весть Евангелия.
0: Угу. А мне вот все-таки хочется еще раз сказать о том, вот тема нашей сегодняшней встречи – «По вере вашей да будет вам». Вот без веры, есть такое в Священном Писании, без веры угодить Богу невозможно. Вот казалось бы, мы хотим быть счастливы, мы хотим быть радостны, Бог хочет, чтобы мы были спасены, но без веры мы не можем угодить Богу. И когда, да, Евангелие – это прекрасно, это благая весть о спасении в Иисусе Христе, благодать – это прекрасно, это милость Божья к нам незаслуженная, праведность Христа – это все прекрасно, но оно может оказаться само по себе, оно может оказаться не в нас, оно может оказаться рядом, всего лишь рядом с нами, если мы не принимаем это верой, если вот это слово Священного Писания не растворено верой нас, слушающих это слово.
1: А Лука нам, как бы сказать, поясняет, какая это вера. Вера во что? Вера в кого? Вера какая? Вот да. Какой она должна быть? Угу. Мы говорим, она должна быть, наверное, сильная такая, ну, как исполин, что ли, такой.
0: Да, да, да.
1: А Иисус говорит, она должна быть вот как мелкое такое горчичное зерно. И вот это
0: оно
1: достаточно.
0: Как пылинка, оно совсем маленькое-маленькое, как да. Маковое зернышко.
1: Важно, чтобы она была. Если ее нет, тогда да. Но важно, чтобы она была. А вот Лука подчеркивает, какая. И мы говорим о сотнике, что у него была непоколебимая вера в Слово Божие. Вот он, как вот мой начальник командует, и мы подчиняемся так, и у Бога тоже. Угу. Бог говорит, он как командир своим словам. Они исполняют все. Вот у него такая вера. Исполняют точно все, несмотря ни на что. А вот у Иоанна другая вера. И сегодня мы обратим внимание, какая это вера. Или вера во что, или в кого, точнее. Угу. Потому что и у сотника была вера в кого. Вера в того, кто говорит слово, и оно исполняется.
0: Угу. И у сотника эта вера, вот как мы говорили на прошлой нашей встрече, она основывалась на опыте его, потому что он видел, да, он слышал, что происходит вокруг. А у Иоанна Крестителя как было?
1: Иоанн Креститель, он, во-первых, от рождения был избран пророком. У него было особое служение.
0: А что такое пророк, Коль? Давай скажем, что такое пророк.
1: Ну, по моему пониманию, пророк – это тот, кто имеет от Бога весть. Бог дает определенную весть в определенное время к определенным людям. И он посылает этого человека с этой вестью.
0: Он дает человеку понять, что он избран им для провозглашения этой вести. Или человек может даже и не знать, что он избран. Как?
1: Ну, скорее всего, у него есть глубокие личные отношения с Богом. Угу. Опять же, вера. Угу. Вот вера этому основа, что ли. Это, угу. Без нее ничего не будет. И когда человека посылает Бог с вестью, то он эту весть возвещает. Приятно ли людям это или нет, он должен это сказать. И в основном Бог посылает пророков с вестью неприятной, вот, судя по всем описаниям Ветхого Завета. Угу. Потому что люди отступали, и Бог видел, что люди гибнут, если их не остановить. И вот этот пророк, которого Бог посылал, он как бы вот этим тормозом, что ли, является. Стоп, дальше нельзя, дальше гибель. Остановитесь и перестаньте делать зло. Угу. Народу это не нравилось. Угу. И пророков обычно, ну, или гнали, или даже побивали камнями. В общем, угу. Незавидная судьба у многих пророков была в Ветхом Завете.
0: И вот Они не могли не проповедовать, они не могли удерживать в себе эту весть. То есть у них Дух Святой побуждал их говорить.
1: Да, потому что они любили Бога, и еще они любили свой народ, который, они тоже видели, который ведет себя неправильно, ведет угу. себя не так. И эта жизнь ведет в погибель всю нацию, может быть.
0: То есть помочь народу найти выход,
1: Вернуться опять к Богу, вернуться к вере. Вере в того, кто берет на себя грех. Вот Иоанн Креститель видел Духа Святого, сходящего на Христа в виде голубя.
0: В момент крещения.
1: В момент крещения Иисуса.
0: Он слышал... Это называется традиционно богоявление, когда все три личности божества, Бог, Отец, провозгласил с небес, сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, по-моему, или его слушаете.
1: Да, да.
0: Вот, и Иисус Христос принимал в это время крещение в реке Иордане, и Дух Святой в телесном виде, то есть в виде голубя опустился на Иисуса.
1: И это было Иоанну показано. Кроме того, он слышал голос, вот то, что ты говоришь, «Сей Сын мой возлюбленный». И когда Иоанн возвещал о том, кто это такой, людям, окружающим, он сказал, вот «Сей есть Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Это он отвечал людям, которые спрашивали, кто это такой, что вы тут делаете в Иордане.
0: Вот немножечко давайте подтянем вот еще один элемент пазлика в общую картину. Вот мы с вами говорили, что Иисус, когда он был в отроческом возрасте, когда он пришел во храм, вот он понял тогда, что вот эта вот вся система храмового служения, все жертвоприношения, потому что там были жертвоприношения утренние, жертвоприношения за грех, жертвоприношения мирные. Каждый раз приносились в жертву особые животные для этого подготовленные, приготовленные. Вот. И Иисус Христос понял, что вот Агнец, приносимый в жертву, это Он, это та миссия, которую Ему предстоит исполнить, но не просто для того, чтобы пролить кровь свою, то есть умереть, а чтобы умереть за грех мира.
1: Да, именно для этого. То есть Бог такую... Такую жертву избрал, потому что другого выхода не было для нас, людей. Угу. Только жертва Сына Божия, только Его смертью мы можем быть избавлены от греха.
0: И... Но, опять же, это надо принять верой, да? То есть, если мы это не принимаем верой, то тогда оно действует только рядом с нами, но не в нас, но
1: тогда
0: не для
1: это
0: нас.
1: Какая-то бессмыслица получается. Если я не верю в это, если я не проявляю доверие к Богу, который вот так пошел, таким путем, то тогда для меня жертва Христа, она ничего не значит. Боже, может быть, я даже как-то буду противиться. Ну как-то вот кровь какую-то проливать, какие-то жертвы животных. Это что? Скотобойня какая-то. Да. Это мне непонятно, дико даже.
0: Мне непонятен символизм.
1: Много вот крови льется в храме. Зачем это все? Если я веры не принимаю, что это жертва за грехи мира, в том числе и мои, тогда все это напрасно, действительно.
0: Да, что это символ, что храмовое служение – это символическая история, рассказ, такой предметный, а не просто на уровне слов, рассказ о том, как Господь нас спасает, как Он спасает нас своей жертвой, своей
1: смертью. И человек смерти. Еще участвует в этом сам. Не просто слышит и видит, он еще и участвует, он должен возложить руки свои там, Может быть, даже перерезать животному горло. Да. Вот такие вещи.
0: То есть человек сам исповедует свой грех. Это вот не просто, что Господь принес за нас жертву, и мы спасены. Мы должны признать свой грех. И вот, как Оля говорит, во время этого храмового служения человек, приносящий жертву за грех, он возлагал руки свои на голову этого жертвенного агнца, невинного, неповинного ни в чем. Так же, как Иисус Христос не виноват в наших грехах. Вот он возлагал свой грех на голову, потом, может быть, даже сам должен был и перерезать горло вот этому невинному ягненку. И тогда, конечно, у человека откладывалось гораздо более ярко и понятно, что же это такое, жертва Иисуса Христа.
1: Что такое грех, насколько он мерзок, да. И насколько он... Насколько он отвратителен. Это просто от него нельзя. Вот с ним нельзя жить. От него нужно избавляться. Он убийца.
0: Да. Он убийца.
1: Поэтому вот все вот это, вот все такие церемонии кровавые. Но все это, конечно, указывало на одну единственную жертву, благодаря которой мы все можем быть избавлены от греха, освободиться
0: и вот мы,
1: от него.
0: Да, как раз возвращаемся к тому, что Иоанн Креститель выполнил свою миссию, когда он сказал, вот Агнец Божий, когда он увидел идущего к нему Иисуса Христа, который шел, чтобы принимать крещение, вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира.
1: Да, и в 7 главе Луки мы встречаемся с Иоанном уже в тюрьме, он уже узник там. Он томится.
0: То есть, фактически, если рассматривать хронологию жизни Иоанна Крестителя, то вот он вот крестил Иисуса Христа, и следующая сцена, описываемая в Евангелии, это уже он в тюрьме.
1: Ну, с Иоанном Крестителем мы встречаемся так, да. У Луки. И через полгода Иисуса тоже схватят.
0: И распнут на Голгофе.
1: Тоже арестуют, да. Он тоже будет убит, как Иоанн Креститель был убит.
0: Но, конечно, разница огромная. То есть Иоанн Креститель, он человек, он пророк, конечно. Он возвещал весть, а Иисус Христос, он Бог, который взял на себя грех мира. То есть он понес на себе грех каждого, ваш, любой, когда-либо совершенный, или который когда-либо еще, не приведи Господь, мы совершаем постоянно. Вот, это все Господь взял на себя и за это умер. То есть мы свободны от наказания за эти грехи.
1: А вот совершенно верно. Иоанн человек, и он понимал, что мне нужно умоляться, а возрастать нужно ему, вот этому Агнцу, которого вы все видите, Агнцу Божьему. И он должен возрастать.
0: Да, вот тогда у меня возникает такой вопрос. Вот мы сегодня говорим, по вере вашей да будет вам на примере Иоанна Крестителя. Но ведь вот Иоанн Креститель в темнице, и он вдруг, мы читаем в Евангелии, по-моему, это от Луки тоже, он вдруг посылает своих учеников спросить Иисуса Христа, ты ли тот, то есть ты ли Мессия, или должен прийти другому. О какой же вере Иоанна Крестителя мы говорим тогда?
1: Вот нужно прочитать текст тогда. Вот мы закончили на событии в прошлый раз, когда Иисус воскресил сына вдовы, и об этом потом, как написано, всех объял страх. И такое мнение о нем распространилось по всей Иудее, по всей окрестности. И возвестили Иоанну ученики о всем том. То есть вот об этих всех событиях весть распространилась очень быстро и дошла до Иоанна. А Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить, «Ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого?» Вот суть этого вопроса...
0: То есть из темницы он задавал...
1: Кажется, что Иоанн усомнился. Вот читая текст вот так вот, прям вот буквально, создается впечатление, что у Иоанна какое-то сомнение возникло.
0: Вроде что бы... вера его поколебала.
1: Да, вот. Да.
0: Что в темнице оказался. Он Иоанн Предтеча. Он тот, кто готовил путь Господу, делал прямыми пути его, как пророк Исаия говорит. Вот. И вдруг он оказывается в тюрьме. И Иисус Христос ничего не делает по этому поводу.
1: Вот еще такой момент. И Иоанн Креститель, судя по всему, томился в темнице в городе Тивериада. Это столица Галилеи. А в Галилее правил Ирод Антипа. Он правил еще и Пиреей, то есть это Десятиградие, в другую сторону Иордана. И если мы посмотрим на карту, то от вот этой Тивериады до Капернаума, где мы встретились с Иисусом, то есть где Иисус вот как бы должен был находиться в момент после проповеди Нагорной и вот после всех вот этих событий, он находился буквально в 3 часа ходьбы от этой Тивериады по побережью.
0: То есть от того места, где был Иоанн Креститель, скорее всего.
1: Да, скорее всего.
0: Ну, скорее всего, это мы так вот исторически предполагаем по анализу, что ли, ситуации, что, скорее всего, тюрьма. Мы точно знаем по Библии, что Иоанн Креститель был в темнице, но в каком месте именно находилась эта темница, вот мы так предполагаем.
1: Мы не знаем точно, потому что Иосиф Флавий сообщает, что это была крепость Махир, она находилась на берегу Мертвого моря, но у Мертвого моря это мертвое не только море, там и нет путей никаких торговых, то есть там такое пустынное достаточно место. И вряд ли, ну, маловероятно, что Ирод сделал свою резиденцию именно там. И если мы вспомним, как сказать, предвосхитим события, которые случились с Иоанном Крестителем на Перу, который устроил он свой день рождения, этот Ирод, и там он, Иоанн Креститель был обезглавлен, в конце концов, то вряд ли этот царь собрал столько гостей на берегу пустынного там моря, где-то вдали от торговых путей. То есть вот, ну, есть исследователи, которые согласны с тем, что именно в Тивериаде находился.
0: То есть близко от Капернаума, где был Иисус Христос.
1: В столице, то есть, Галилеи. И Иоанн Креститель ожидал, скорее всего, что вот Иисус, он освободитель, я верю, да, что вот он царь царей, он Господь Господствующий, он агнец Божий. И он должен...
0: Мессия.
1: Он Мессия. И по представлениям иудейским, которые все-таки Иоанн не смог от них избавиться до конца, он полагал, что царь должен прийти на землю и установить здесь царство.
0: Угу. Все освободить иудею от римских захватчиков.
1: И от его ставленника Ирода. Угу. И вот он ожидал этого.
0: Он верил в это?
1: Он в это верил.
0: Вот. А было ли ему по этой вере?
1: А по этой вере Иисус... отклоняется от направления на юг и идет на юго-запад 40 километров в крохотную деревеньку Наин, где он воскрешает сына вдовы. И для Анны это было неожиданно, что Иисус прошел как бы мимо него. Это по карте хорошо видно. Просто вот один из аспектов, что могло повлиять вот так на Иоанна. Что Иоанн не идет, то есть Иисус к нему не идет. Он его не идет освобождать.
0: То есть это могло поколебать веру Иоанна?
1: Поколебать веру Иоанна, я считаю, не могло вот это. Он был достаточно тверд в своей вере, достаточно убежден, что Иисус – это тот самый Сын Божий, Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Он в этом был твердо убежден и не колебался в этом. Но его веру колебали его ученики, которые пришли ему и сказали: «Слушай, вот ты веришь в этого освободителя, что же он, Мессия, не идет тебя освобождать? Своего служителя. Ты бы столько пользы принес. Ты же распространял бы весть о нем по всей... А он даже не обращает внимания. Он даже как бы и как бы бросил тебя там, что ли, в этой тюрьме».
0: Ну, и вот даже у тебя сейчас, Коль, прозвучало, что Иоанн будет обезглавлен вот в скором времени после вот этого...
1: Через полгода.
0: Да, через полгода после того, что мы сейчас обсуждаем, он будет обезглавлен. Так что же было Иоанну Крестителю по его вере? Он разве этого заслужил?
1: Ну, не всегда люди заслуживают то, во что они верят. Иоанн понял, что... Ну, это впоследствии. После, того, после некоторых событий, вот мы, может быть, дойдем до этого, если будем читать то, что произошло дальше. Что, ну, можно сказать предварительно, что Иоанн наконец поверил в то, что он освобождается не от... римского ига, не от власти,
0: вот в чем дело.
1: Не от власти вот этого царя Ирода, но он освобождается от грехов. Что Бог берет на себя грех и его. Это вот убеждение до него дошло, наконец, что это не тот царь, который освобождает мир от всего там не знаю, неправильного, но он освобождает мир от греха, который сидит в людях. Потому что иначе Царство Божие не придет на землю.
0: Это тоже по вере происходит? То есть Иисус Христос освобождает человека от греха, который в нем сидит. Это же тоже происходит по вере человека?
1: И только по вере. Только по вере. И если я верю, что Христос будет... Вот если я верю в то, что да, вот я помолюсь сейчас, Христос меня должен исцелить 100%. Или там,
0: и ни в какую темницу я не попаду, и ничего со мной не случится.
1: Да, ничего не с моими родными, ничего, поскольку я вот так как бы буду под колпаком от всех невзгод по моей вере. Вот так не происходит с Иоанном Крестителем. У него служение. Он был призван Богом на служение от утробы матери. И служение это специфично. Он должен был произвести все, что будет происходить с Иисусом. Он предтеча. И он должен принести людям весть об агнце, который берет на себя грех мира.
0: Угу. А можно сказать вот на примере Иоанна Крестителя, что он сам в процессе жизни, в процессе вот взаимодействия с Иисусом, когда он слышал то, что происходит, у него вот и формировалось вот это вот понимание, что Иисус Христос есть агнец. То есть даже хотя он в самом начале произнес эти слова «сей агнец, который берет на себя грех мира», он правильные слова произнес, он так был научен, он это понимал. Но только к концу жизни он понял это глубоко, вот если я правильно понимаю то, как ты описываешь его веру.
1: Он понял это вот после тех событий, которые... Давайте вот все-таки к Луке,
0: по порядку,
1: если
0: хорошо,
1: вернемся.
0: Да.
1: Угу. Вот эти ученики, в которых, в общем-то, Иоанн разочаровался, в их вере он разочаровался, что я, наверное, недостаточно хорошо их учил, недостаточно дал правильную информацию, может быть, что-то их соблазнило в моем поведении. Но они вот так вот усомнились, что это не Мессия. Тогда он ему говорит: хорошо, раз вы не верите в это, вот пойдите и убедитесь сами к нему.
0: Mm-hmm. Это было не... То есть эти слова и так можно прочитать, что не то, что он сам засомневался и сказал: ой, пойдите, спросите-ка, тот ли Мессия Иисус Христос. А он, наоборот, им сказал, что о чем вы сомневаетесь?
1: Да, он же им сказал. Ты ли тот, идите спросите, но не с той цели, что ему это надо. Угу. Конечно, ему нужны были слова одобрения. Он бы с удовольствием и с радостью услышал от Христа слова утешения от него лично. Угу. Но он это для учеников сделал своих.
0: Угу.
1: Идите, удостоверьтесь, и потом все вы поймете сами. Угу. И мне потом расскажете, что вы там поняли, чему вы там научились. Угу. И вот они пошли, эти ученики. Придя к Иисусу, сказали: Иоанн Креститель послал нас к тебе. Ну, действительно, Иоанн Креститель послал. Ну, это правда. Ты ли тот, к которому должен прийти и повторяют этот вопрос? Или другого нам ожидать? А в это время что делал Христос? Он многих исцелил от болезней. Он не дал прямого ответа им.
0: Угу.
1: Он сказал, может быть, ничего не сказал. Угу. Может быть, сказал: минуточку, подождите, у меня занят, у меня другие сейчас дела, вы посидите, посмотрите там, может быть так, но ничего не написано об этом. Может быть, ничего не сказал. В это время многих исцелил от болезней недугов и злых духов, и многим слепым даровал зрение. И вот долго ли длился у Христа рабочий день? У нас он длится 8 часов. Сколько он длился у Христа? Ну, наверное, от солнца до солнца, может быть, вот. Mm-hmm. Пока люди не были все удовлетворены. Mm-hmm. Никто ведь не оставался обойденным, что ли, в присутствии Божьем. Он исцелял всех. И исцелял не только от болезни, но он исцелял от бесноватости. Mm-hmm. Он исцелял вот таких вот коллег, которые увечья вот эти исцелял. Как, ну, не может нога вырасти, например. Mm-hmm. А как-то она вырастала, не знаю, вот как это он делал. Mm-hmm. Но люди уходили от Христа все здоровыми. И вот представьте, какая атмосфера царила там, вокруг Христа.
0: Радости.
1: Это был восторг, да, это была радость, это было ликование. Это вот такая вот, ну, я не знаю, всеобщего счастья, что ли. Угу. А мы говорили-то о благодати вот, да, в одной из программ. То есть вот в эту атмосферу Иисус погрузил учеников Иоанна.
0: Угу.
1: И они вот в ней окунулись, в нее. И вот видели везде радостные возгласы, там, хвалу Богу. Там, вот в это, они вот целый день вот там провели. Угу. Или сколько там, полдня, может быть, когда они пришли, не знаем. Но вот несколько часов точно, они вот в этом всем купались, что ли.
0: Угу.
1: А потом Иисус им говорит: идите и скажите Иоанну, что вы видели и слышали.
0: Угу.
1: Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют.
0: Угу.
1: Вот идите и скажите. И блажен, кто не соблазнится о мне. И неизвестно, кому это сказал Иисус, Иоанну ли или этим ученикам.
0: Угу.
1: Блажен, кто не соблазнится о мне.
0: Угу.
1: Кто соблазнился? Иоанн не соблазнился о нем. Может быть, вот эти вот как раз ученики и соблазнились, и Иисус им такой вот мягкий укор. Блажен человек, который сохраняет веру, ну, до конца, что ли.
0: А я вот сейчас обратила внимание на то, что, ну, ведь не только слепые прозревают, калеки ходят, но нищие благовествуют. То есть это уже что-то вот совсем особенное.
1: Ну да. Блаженные нищие духом вспоминаются вот эти слова Иисуса Христа.
0: Да.
1: Они становятся счастливыми, хоть и в нищете своей.
0: Да.
1: И дух их наполняется новым вот таким вот стремлением прославить Бога, как-то Ему послужить, рассказать им, что смотрите, как можно легко получить счастье. Прийти к Иисусу просто надо. И все, и довериться Ему, Он сам все совершит.
0: Коль, мы можем сегодня сказать тем, кто нас смотрит, что это не только ведь в те времена слепые прозревали, и хромые начинали ходить. И, наверное, не просто вот в прямом таком физическом смысле можно про это говорить, а именно в таком духовном, что вот ты слеп, ты не видишь очевидного, ты несчастлив из-за этого, и вдруг... Вот твоя вера в Иисуса Христа, по вере вашей будет вам. То есть вот твое соединение с Иисусом Христом через Слово Божье, как вот сотником было. Вот. И вдруг ты прозреваешь, и вдруг ты перестаешь быть хромым, и вдруг ты начинаешь вот славить Бога. Пусть, друзья, произойдет это в вашей жизни. Вот сегодня у нас год 30-летия телекомпании «Триангела». Всю свою деятельность телекомпания посвящает вот именно тому, чтобы мы прозревали, чтобы мы перестали хромать, чтобы мы начинали быть счастливыми в Боге и говорить об этом.
1: Здорово. Действительно, вот когда ученики Иоанна вот так почувствовали, вот это все прочувствовали, что они пришли к Иоанну совсем другими. Они уже вот наверняка с восторгом это
0: описывали. Может быть, обретшими веру они пришли?
1: То есть... Да, скорее всего. Я вот в это верю, мне хочется в это верить, что ученики пришли просветленными, пришли другими, пообщавшись вот с Иисусом, пообщавшись с теми людьми, которые получили исцеление, получили вот это счастье и радость. Они рассказали все Иоанну Крестителю. И, конечно, Иоанн Креститель, он и не сомневался в Иисусе Христе. Он сомневался в вере вот этих своих учеников. Что, ну, жалко, что вот они так вот Мессию почитают, не знаю за кого. Но ученики эти прозрели, и Иоанн успокоился. Он вот как бы с миром ожидал теперь своей кончины. И он сам понял, как мы уже говорили, что Иисус пришел избавить его не от власти Ирода, не от власти римлян, а он пришел его избавить от власти греха. И он теперь свободен, теперь Царство Небесное для него открыто. Он свободно входит туда. И остается только вот дождаться, вот, когда это совершится.
0: Он принял ведь это тоже верой, потому что он же послал учеников к Иисусу. Ученики же сказали Иисусу, что мы к тебе пришли от Иоанна Крестителя. Да. И вот был, что ли, шанс Иисусу дан таким образом что-то сказать именно Иоанну Крестителю, или, может быть, вообще вспомнить о нем и прийти к нему. А вот, то есть, таким образом, вера Иоанна тоже, она укрепилась.
1: Да, конечно. Любое общение, любое слово от Христа сказано, оно укрепляет нашу веру. И также она укрепила веру, конечно, Иоанна Крестителя. Он в этой тюрьме он же не видел ни решеток, ни стен, ни каких-то воинов там сторожащего. Для него это все было уже неважно совершенно.
0: Можно сказать, что он был счастлив вот таким образом завершить свой жизненный
1: путь? Я думаю, да. Точно так же такие же чувства, наверное, испытывал апостол Павел, находясь в темнице, когда они там вместе с Варнавой воспевали во славу Божию, закованные в колоду, вот в колодке эти. И казалось бы, ну, безнадежное положение, там, страшная там, тюрьма, и ты тут в темноте воспеваешь Господа и радуешься. Ну, это действительно только вера может сделать с человеком.
0: То есть все-таки это не самовнушение, это не какое-то там, я не знаю, магическое чье-то воздействие, это вот именно вот результат веры.
1: Да, самовнушением такого просто невозможно. И потом Иисус, он говорил о вере, что вера, она это вот, тот самый... Может быть, круг спасательный, может быть, то самое средство, благодаря которому мы можем иметь доступ к Господу и к Его Слову. Потому что без веры Слово Божие, оно будет для нас закрыто.
0: Мы даже воспринимать не будем.
1: Мы даже прочитаем несколько раз, может быть, Библию от силы. Потом скажем, ну, хорошо, я все понял, информацию
0: я все
1: получил.
0: Знаю.
1: Я все знаю. И много так и говорят, да чего ты мне свою Библию? Я 100 раз ее прочитал, уже все знаю, что там написано, и все. А человек не живет по тому, что там написано, и живет как хочет просто.
0: То есть он живет не по вере?
1: Он живет какая-то, ну, вообще без веры никто не живет, наверное. У человека какая-то вера все равно есть в кого-то, во что-то. Но
0: то есть
1: вера
0: это...
1: должна быть направлена, она должна быть вот такой, вот как Лука описывает. Вот, вот она такая должна быть в Слово Божие, раз. Она должна быть в то, что Бог берет на себя грех мира и агнец Божий. И третий аспект мы с вами обсудим в следующий раз, о том, как должна она быть. И что мы хотим от этой веры.
0: Вот еще раз, то есть на примере римского сотника говорили на прошлой встрече, вера в Слово Божье и в его силу. То есть Слово Божье живо и действенно, и острее меча обоюдоострого-то. Оно отделяет, оно отделяет то, что правда, от того, что неправда. Оно вскрывает, ну, глубину вообще, ну, всей нашей жизни. Вот это была вера сотника. Сейчас у нас, значит, вера Иоанна Крестителя. Коль, давай еще раз сформулируем. То есть каков аспект веры Иоанна Крестителя?
1: Если более так обширно представить, то вера Иоанна Крестителя заключается в том, что он верил, что каждый человек грешник, в том числе и он сам. Что он просто человек, он не божество. В нем нет праведности, в нем нет благодати. Благодать дается только свыше, только от Бога. И праведность тоже, тоже от Бога. И Иоанн Креститель, он верил, что грех я сам человек в себе, удалить из сердца не сможет. И что этот грех был Богом возложен на Агнца Божьего, на Иисуса Христа, который пришел в этот мир. И этот Агнец берет на себя мой грех, то есть мою ответственность за мои преступления, за мою неправильную жизнь, за мое неверие. И Иоанн Креститель был абсолютно убежден.
0: Ответственность, он берет только ответственность, или же он берет и вот чувство вины, потому что любой грех, он убивает нас, он нас угнетает, нам плохо во грехе, чтобы мы, ну, там, не испытывали, может быть, какие-то особые моменты.
1: Да, он берет все последствия греха, и чувство вины, и боль, и скорбь, и вот эту, и депрессию, он все берет на себя.
0: Это и есть благая весть?
1: А разве можно нет? Сказать, что это конечно, благая? Это благая весть. И эту благую весть Иоанн Креститель проповедовал. Он говорит, покайтесь, то есть избавьтесь от греха. Избавьтесь. Покаянием мы избавляемся от греха.
0: Но, опять же, не своими силами. То есть, ой, вот сейчас вот я, как сказать, сожму кулаки и стисну зубы, и вот я вот сейчас вот избавлюсь от греха.
1: Веру достаточно.
0: А как можно
1: вот,
0: избавиться?
1: Даже вот такой вот.
0: Ну да, горчичное зерно.
1: Как помоги моему неверию, там один человек сказал. Верую, Господи. И вот эта вот вера с горчичным зерном, она может сдвинуть вот эти горы сомнений.
0: А все-таки вера сдвигает или через веру Христос сдвигает горы? Через нашу веру?
1: Ну, тут получается как бы обоюдное действие и Бога, и человека. Бог все, он делает все, да, Бог, и дает веру в том числе. Он делает все, он освобождает, он прощает, он милует, он исцеляет, он восстанавливает, он воскрешает в конце концов. А с человека требуется только доверие, вот это вот, довериться Богу, чтобы он это все сделал. Если я не доверяю
0: и
1: Богу...
0: И вера в то, что он это хочет сделать, и в то, что он это может сделать?
1: Да. Ну, хотя бы в то, что он может это сделать. Хочет это, может быть, потом приходит к человеку сознание. А вот то, что он может и сделает это, если я ему доверюсь... Вот это, наверное, первое, что должно двигать человеком, если он хочет быть верующим, что ли, если он хочет быть с Богом. Но, опять же, хочет или нет, это желание человека. Он вправе выбирать, он свободен в этом также. Мы можем быть неверующими. Бог скорбит, но он нас не заставляет верить, потому что невозможно заставить веру. И невозможно сделать веру такой вот, вот как этот... Силач, какой-то силы.
0: Вот, но тем не менее, по вере вашей да будет вам. А можно это перефразировать, что и по неверию вашему тоже будут вот, тоже будет вам вот такие последствия. Есть тут угроза какая-то, лежит в этом?
1: Конечно, потому что неверие – это тоже вера. Если вот так вот, ну, казуистика, конечно, получается. Но этим человек живет, он этим движим. Я не верю ни в какого Бога, его нет. И я живу так, как мне угодно, я живу так, мне хочется, я хороший, добрый, честный, умный и так далее.
0: Но это тоже вера?
1: Это тоже, да. Я верю в себя.
0: Да, и что по такой вере, или скорее, что по такому неверию будет?
1: Я получаю, может быть, средства, может быть, положение. Может быть, у меня все прекрасно в этой жизни. Я получаю дом там, ну все. Угу. Я тоже могу получить. Но на этом все закончится. С моей смертью все закончится.
0: А, то есть, получив вот то, что ты перечислил, там, деньги, веру, не знаю, работу, отношения какие-то, это все-таки даст счастье?
1: Оно даст. Да, человек будет какое-то время счастлив, но потом приходит старость, потом приходит со старостью приходит дряхлость, а потом начинается, ну, сами знаете что. То есть оно заканчивается.
0: В 39 лет я пришла к Богу. И вот анализируя всю свою предшествующую жизнь, то, что было до, я вот считаю, вот ты говоришь, он, может быть, какое-то время будет счастлив, а потом придет старость. Я вот считаю, что когда человек совершает грех, мы все совершаем грех, вот оно на какое-то мгновение, он может быть в какой-то там хорошей обертке, какой-то красивой, но тут же буквально очень короткое время проходит, и он становится, ну, то есть он настолько грех вообще противоречит вот человеческому естеству, человеку настолько становится плохо от того, что он делает не так. Я вот готова это утверждать, что это будет не просто, ну вот, когда-то там придет старость и станет плохо от всего того, что ты там себе нажил или не нажил. А я считаю, что прямо в процессе вот жизни, каждое ее мгновение, вот это вот по неверию вашему вам вот происходит. Я считаю, что вот так.
1: Ну да, но вот есть 72-й псалом, где автор этого псалма Асаф пишет: «Я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых». То есть едва не пошатнулась моя вера тут. Потому что все у них хорошо, все прекрасно. Они до старости живут, и благоденствуют, и все. И я думаю, а что же я тогда себя там мучу, там истязаю, там как-то отказываюсь от этого, от того и от всего. И ничего нету. А у них все есть. А потом он говорит: а я понял, что конец-то их будет не очень хороший, даже совсем нехороший. Потому что гораздо большее блаженство ожидает того человека, который свяжет свою судьбу с Иисусом и с Богом, и откроются на него небеса, где не будет ни болезни, ни скорби, ни страданий, ни переживаний тягостных, ни мук никаких, а будет только радость от открытия того, каков Бог, с какой стороны нам открывается еще. Какие небеса? Хорошо, вот небеса. Вот у нас одна маленькая планета, Земля, мы дальше ничего не видим. А тут небеса целые, целые миры. Как же этого не пожелать?
0: Да, дорогие друзья, именно этого мы и желаем вам сегодня, чтобы по вашей вере Господь, все его величие, все величие этого мироздания и все величие человеческого духа открылись бы вам. По вере вашей, да будет вам и нам тоже. Об этом мы Господа просим всегда. И ждем следующей встречи с вами, где продолжим беседовать о том, что же такое вера. Еще одна встреча ждет нас на эту тему.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
2: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Счастливый день. Рассказывает Сергей Долматов.
1: В моей жизни в далекой юности, в 18 лет, был необычный эпизод, интересный эпизод. Меня призвали служить в ряды вооруженных сил Советской Армии. Как и сотни других юношей, это время, когда ты отрываешься от родной земли, уезжаешь из родного города. И это целых 2 года. Не всем в то время везло съездить в отпуск каким-то образом. Тем более, что моя служба проходила за пределами не только города, района и области, но и за пределами нашей страны. Первый год это был учебный центр, и как все дни службы в армии, они сопряжены с определенными трудностями, обучение новым навыкам, некоторых профессий. И первый год службы в армии накладывает отпечаток, когда есть ощущение, что ты не осознаешь, что происходит вокруг тебя, делаешь все на автомате. И со временем, когда ты уже понимаешь, что это целый уклад жизни, образ жизни, начинаешь втягиваться. И в это время тебя отправляют уже в основные войска. И вот тогда самолет за 2 часа перенес группу молодых ребят в Чехословакию. В то время СССР был в противостоянии с блоком НАТО. И вот как раз Чехословакия была одной из стран, где находилась граница с этим блоком НАТО. Там мы продолжали отрабатывать навыки, полученные в учебке. Но изо дня в день, на втором году службы, меня сопровождало такое ощущение, ожидание, что когда-то все это закончится, и я вернусь домой. И день за днем, если кто... Я думаю, что многие моего возраста люди помнят, что мы отсчитывали день за днем до наступления этого славного дня и ждали официального опубликования приказа министра обороны. После этого приказа оставалось всего 100 дней буквально до того, чтобы вернуться домой. И вот эти 100 дней, они были особыми, когда ты ожидаешь, и мы ходили к специальному зданию, где вывешивались списки, и в списках указывались фамилии тех, кто... И фамилии, и даты тех, кто вылетает домой на родину. Вот. Когда наступил день моего отлета, мы упаковали чемоданы, отправились на взлетную полосу, и, разместившись в самолете, уже время уже отсчитывалось не дни, а минуты и часы. Когда мы подлетели к Нижегородской области, самолет заходил на посадку, то все прильнули к иллюминаторам, и даже в самолете был такой в полу люк, вот, и мы его тоже, как сказать, открыли эту занавесочку люка и смотрели вниз на родную землю. С вокзала уже я на электричке добирался непосредственно до родного города. И вот тот момент, когда я вступил на родную землю в Семенове, в своем городе, трудно передать, возможно, всю гамму чувств, но я скажу так, что это был самый лучший воздух, которым я дышал. Потом я дошел до ближайшей колонки, которая сохранилась, колонка на улице, в которой воду ходят с ведрами наливать. Попил из нее воды, это была лучшая вода в жизни. Вот в этот момент я понимал, что то ожидание возвращения на родину, вот оно свершилось. Это был мой один из самых счастливых дней на свете. Позднее, когда я стал читать Библию, исследовать вопросы духовности, я неожиданно обнаружил текст слова апостола Павла, где он сказал, что не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человека, что приготовил Бог любящим его. И вот сегодня я сохраняю вот этот момент счастья, возвращения на родину, потому что ожидаю, что настанет тот день, когда на землю вернется царствие, царствие Божие будет установлено навеки, навсегда, та атмосфера счастья, которая вот коснулась моего сердца в день возвращения из армии.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Без пророческого слова христианство обречено на то, что оно будет топтаться на месте в невременном, так сказать, измерении.
4: Из пророчеств чаще всего вспоминают 7 главу Исаии, где говорится о том, как дева в чреве примет, родит сына, назовут имя ему Иммануил.
5: В мировой культуре и духовной истории человечества книга пророка Исаии – одна из самых известных и читаемых.
1: В этой программе – книги, входящие в пророческий раздел Библии. Цель пророческих книг. Рекомендации по чтению пророческих книг. Обзор книги пророка Исаии.
5: После прочтения Нового Завета и знакомства с Пятикнижием, книгами исторического цикла и поэтическими книгами, нужно обратить внимание и на самую большую часть, достаточно большую часть, это книги пророческие. Таких книг в Библии, которые начинаются со слов «книга», «пророка», название книги, «книга пророка» такого-то, их 16. В этом разделе еще одна маленькая книга, которая тоже входит в этот раздел, это книга «Плач Иеремии». Пророков мы делим по объему, не по значению, на больших и малых. Большие пророки – это книги, в которых много глав. Вот, Исаия – 66 глав, там, Иеремия – больше 50 глав. То есть книги с большим объемом. Иезекииль – большая книга. Даниил – он чуть меньше, он близок к малым пророкам по объему. Книга Даниила в еврейских писках относится к писаниям, не к пророкам. Малых пророков, они бывают от одной главы до 6 глав, да, до 12 тоже глав. Но они все входят в одну книгу, их 12. И книга так и называется, 12 по-еврейски, Трайасар. Вот как они следуют в наших Библиях. Осия, Иаиль, Амос, Авдий, Иона, Михей, Наум, Аввакум, Сафония, Агей, Захария, Малахия. Ну, пожалуй, из всех пророков самый известный – это пророк Иона. Просто в этой книге довольно занимательный сюжет, и мы помним кита. Джота изображает заглотнувшим Иону по бедра. Видны лишь ноги, которыми несчастный молотит по воздуху. Тот же сюжет увековечивает Микеланджело и Дали. В Гауди есть витраж, где Иона неспешно выходит из пасти рыбы, словно пассажир из отверстых челюстей парома. Иона, который выглядит совершенно по-разному, похож на фавна или бородатый старец, может похвастаться очень солидной и богатой иконографией. Ною остается только позавидовать ему. Ну, так об этом написал Джулиан Барнс в своей книге «История мира» в 10,5 главах. Читать пророческие книги надо, конечно, понимая, что библейские пророки не предсказывают будущее в узком смысле слова. Они провозвестники воли Божьей. Даже упомянутый нами в книге, пророка, книге Ионы пророк предвещает гибель города Неве через 40 дней, но город не разрушен, потому что в результате его проповеди город покаялся, то есть отказался от грехов и возвал к Богу. И он сетует: «Господи, не это ли я говорил, когда был еще в стране моей? Я побежал в Фарсис, потому что знал, что ты Бог благой, милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, сожалеешь о бедствии». То есть Бог в книге пророка Иона предстает добрым и милосердным Богом.
3: Каждое поколение читает библейские пророчества своими глазами, понимаете? Вот. Им кажется, что вот эти события, которые там записаны, это именно в наше время происходит. И я скажу, что в некотором смысле это и правильно, потому что многогранность и глубина каждого библейского текста, она так велика, что она универсальна во всех культурах,

0: всякое время и везде, где только она проповедуется. Это Божий диалог с человечеством и с каждым из нас в отдельности.
1: Как правило, библейские пророчества мы не можем предугадать, как они исполнятся. То есть библейские пророчества, они даны скорее для того, чтобы, когда они исполнятся, мы увидели, что Бог руководит историей, что все под его контролем. Но сказать, что вот это пророчество, оно означает вот это, и там через 5 лет что-то произойдет, это называется богословские спекуляции. Эти вещи, ну, к библейскому тексту применять не стоит.
2: Любую пророческую книгу надо читать, предварительно познакомившись с ее устройством, немного почитав о пророке. То есть нужно какое-то введение или предисловие, чтобы настроиться на книгу. Не все надо книги начинать сначала читать. Например, книга пророка Исаия рассказывает об Исаии в 6 главе. В мировой культуре и духовной истории человечества книга пророка Исаия одна из самых известных и читаемых. Его имя Ишаяху означает «Спаситель мой Яхве». Это прежде всего великий пророк, поэтому его книга наиболее цитируемая в Новом Завете после книги «Псалтырь». Вслед за Иеронимом христианский комментатор называет книгу пророка Исаии «Евангелие в Ветхом Завете». О жизни Исаии сохранилось лишь скупые сведения. Известно, что он был сыном Амоца и совершал свое служение в Иерусалиме во второй половине 8 века до Рождества Христова. Обо всем остальном сообщает нам иудейская традиция. Он происходил из царского рода, был женат, у него было 2 сына. Об этом, кстати, говорит сама книга. О его мученической смерти пишут уже раннехристианские авторы, и, возможно, об этом говорится в послании к евреям. Их распиливали надвое. Послание к евреям, 11 глава. Пророческая миссия Исаии связана с Иудеем и ее столицей Иерусалим, потому что здесь он произносил свои огненные проповеди, поэмы. Исаия как раз жил в эпоху трагических потрясений. Он был призван к служению в один из самых трудных периодов истории своего народа. В год смерти Узии царя, 6 глава, 1 стих, за которыми последовали десятилетия страшных бедствий. Как и все пророки древнего Израиля, он живо откликается на политические и международные события своего времени. Его пророчество, главах с 1 по 39, следует рассматривать как раз в общем контексте истории Ближнего Востока второй половины 8 века, когда росла и укреплялась Ассирийская империя, завоевывала все новые и новые земли, в том числе Иудею, что в конце концов привело к падению и исчезновению большей части Израиля. 10 колен Северного царства, а мы помним, что Израиль разделился на 2 царства, Северное, которым было 10 колен, и Южное, Иудейское царство. И они противились союзу с языческой империей. Исаия был не только пророком, он был еще и поэтом. Поэтика и стиль книги неповторима, язык чрезвычайно богат, форма многопланова. Пророческие вести, грозные предостережения о судах Божьих, обличения, они соседствуют в ней с плачами и погребальными песнопениями. Там есть гимны и сатирические песни и порицания. Получается так, что Исаия, подобно другим библейским пророкам, отдал свой поэтический дар пророческому служению. И вот глава 6, она описывает его призвание.
3: «В год смерти Озии царя увидел я владыку Господа. Он восседал на высоком, вознесенном престоле, и края рис его стелились по всему храму. Над престолом его парили серафимы шестикрылые. 2 крыльями они прикрывали лица, 2 ноги, а 2 крыла раскрывались в полете. Восклицая, они вторили друг другу: «Свят, свят, свят Господь воинств! Вся земля исполнена славы Его!» От звуков этих сотрясались врата, и храм наполнился дымом. Тогда вскричал я в испуге: «Горе мне! Погиб я! Сам я человек с устами, оскверненными грехом, и живу с такими же людьми! А глаза мои видели царя, Господа воинств!» Тогда один из серафимов подлетел ко мне, держа щипцами горящий уголь с жертвенника. Он коснулся им уст моих и сказал: «Теперь, когда коснулось это уст твоих, вина твоя удалена, и грех твой прощен». И я услышал, как Владыка Господь вопрошал: «Кого мне направить к народу своему? Кто будет вестником нашим?» Я отозвался: «Я готов пойти. Отправь меня».
2: Исаия услышал призыв Господа возвестить народу страшную весть о суде, побудить вернуться к Господу, дарвать надежду, указать, что явится росток Господень, который будет отрадой и гордостью тех, кто уцелеет в Израиле. В пророческих вестях Исаии события 8 и 6 веков до Рождества Христова представляют собой единый процесс суда, где великие империи – это орудие в руках Бога Яхве. Конечная цель – духовное обновление и возрождение народа. Одно из ключевых понятий Исаии – это суд Божий. Вот с ним и связана центральная тема первой части книги. Первая часть – это главы с 1 по 39.
3: Тема суда – ведущая тема Исаии. С суда и начинается первая глава, когда пророк взывает к небу и земле, призывая их во свидетели. «Слушай, небо, и ты, земля, внимай тому, что говорит Господь. Я взрастил сыновей и возвысил их, а они восстали против меня». Далее Исаия говорит о том, что приговор может быть оправдательным на условии послушания, изменения образа жизни, когда справедливость по Божьим законам станет ведущим принципом жизни. «Придите же и рассудим, — говорит Господь, — если даже багровы ваши грехи, чистыми сделаю вас, белыми, как снег». Исаия предсказывает появление ростка Господнего, Мессии, в главе 4. «В тот же день росток Господень во всей красе и славе явится, и плод земли будет отрадой и гордостью тех, кто уцелеет в Израиле». В главе 10 Господь говорит, что Ассирия станет орудием его возмездия над его непослушным народом, называя вторжение врага днем суда. «Я пошлю Ассирию на племя неверное, на народ, что разгневал меня, грабить грабительски, добывая добычу, попирать их, словно грязь на улице».
2: Пророк, живущий при израильском царе Факее и иудейском царе Ахазе, видел беззаконие земных владык, их пагубные указы, коварство, алчность, притеснение сирот, бедняков, вдов. Кстати, сироты, вдовы и бедняки – это социально как раз угнетенные классы, и именно с них, о них больше всего говорит пророк. К ним обращена его весть, когда он пытается спасти этот народ. И надо сказать, что когда возникает позднее богословие, которое говорит об освобождении народов, угнетаемых другими народами, то книга пророка Исаии становится актуальной для этих народов.
4: Что касается пророчеств. Пророчества, они обычно имеют все-таки два измерения. Может быть, и больше мы найдем, но как минимум два. Они произносились в конкретное время по конкретному поводу. Кроме того, у них есть какое-то глобальное измерение. Если они попали в Священное Писание, значит, даже когда это время прошло, этот повод так или иначе перестал быть актуальным, в них все равно осталось что-то значимое и важное. Но из пророчеств чаще всего вспоминают 7 главу Исаии.
3: «Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева в чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее».
4: Конечно, это очень хорошо совпадает с представлениями о рождении Христа, да, в Евангелиях. И напрямую Евангелие, особенно Матфея, ссылается на это пророчество. Но если почитать книгу Исаии, 7 главу в контексте, мы увидим очень простую ситуацию. Там Южное царство иудейское находится под угрозой вторжения со стороны Северного царства израильского в союзе с Сирией. И вот царь Ахаз, он волнуется по этому поводу. Ему навстречу выходит пророк Исаия и говорит: «Не беспокойся, и вот дева родит сына, ему назовут имя Эммануил, и еще этот ребенок будет совсем маленьким, а эти северные царства, они пропадут, да, то есть уже перестанут быть угрозой. Очень конкретное пророчество, связанное с абсолютно конкретным эпизодом в истории Израиля, который давно прошел. Его нету. Но почему-то получилось так, что этот текст сохранялся, воспринимался уже как пророчество о некотором чудесном рождении младенца в какой-то отдаленной более перспективе. И, соответственно, получалось, что речь идет не просто о рождении ребенка вот здесь и сейчас, тем более, что в оригинале там стоит слово «альма», которое не обязательно означает «дева», оно может означать «молодую женщину». И, возможно, Исаия показывал на какую-то молодую женщину, может быть, жену царя Ахаза, говоря, вот твоя жена родит сына, он будет еще совсем маленьким, а уже ситуация исправится. Да? Но впоследствии мы начинаем воспринимать какой-то более глубокий смысл пророчества. И это вполне закономерно, потому что пророчество, видимо, это не предсказание будущего, ну, как всякие там аналитики, какой будет курс доллара, продавать доллар или покупать, какая будет погода, да, вот уже многие планируют летний отпуск, наверное, жарко будет летом или нет, куда лучше поехать, да, на север поедем, а вдруг там дожди будут, на юг, а вдруг будет слишком жарко, к морю, а вдруг там шторма и вода холодная, да, в лес, а вдруг вспышка энцефалита, надо все это знать заранее. Вот пророчество – это не такой прогноз, который нам часто бывает интересен. Но это некий такой взгляд сверху на то, что происходит здесь.
2: Исаия известна жизнь простых людей, которые предаются всевозможным страстям. Даже эти простые люди уходят в идолопоклонство, стяжательство, чувственным удовольствием. Конечно, Исаию сокрушала духовную ущербность отвернувшихся от Господа людей. То есть он говорит, что торжествует лицемерие, набожность напускная, эгоизм, гордыня. Говорит он так.
3: «Язык их и дела их против Господа, оскорбительны для очей славы Его. Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне, не скрывают. Горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло».
2: Причина надвигающейся гибели, они в том, что в духовном состоянии каждого отдельного человека, народа в целом. Отсюда грозное пророчество, точнее, обличение пророка – это лейтмотив первой части книги. Когда пророк обличает, он призывает народ вернуться к Господу. В общем-то, выражение, когда мы говорим о покаянии, «обратитесь», это происходит как раз из еврейского выражения «повернитесь». Да? То есть слово «обратитесь» несет в себе эту идею поворота. Вы можете вернуться к Богу, вернуться к твердыню, обрести в нем внутреннюю духовную силу, чтобы выстоять под натиском бедствий и эпохи.
3: Слово «шув» легло в основы концепции покаяния, раскаяния. Раскаяние, еврейское «тшува», буквально «возвращение», исправление поведения, являющееся условием божественного прощения. При раскаянии человек должен испытывать искреннее отвращение к своему проступку и, более того, доказать это отвращение всем своим поведением, прекратить грешить и начать совершать благие поступки. «И да оставит злодей свой путь, нечестивец – недобрые мысли свои. Пусть все они к Господу вернутся, Он их помилует. К Богу нашему Его прощение безгранично».
2: «Если не будете твердой в вере, – говорит Исаия, – не устоите». В этом смысле как раз синодальный перевод не очень точен. Он говорит, если вы не верите, то потому что вы не удостоверены. То есть не очень понятно, о чем идет речь. А вторая часть книги, главы 40 по 66, они посвящены осуществлению Божьего промысла о возвращении пленников на Сион, об избавлении от гнета Вавилона, восстановлении Иерусалима, об Израиле как светоче для других народов, об искупительной миссии страдающего слуги Божьего и признании верховной власти Яхве над всеми народами.
3: Книга пророка Исаии явно делится на две части. Главы с 1 по 39 содержат предостережения и обетования, предсказания о судьбах народов, а также о Божьем суде над миром, рассказывается об осуществлении ряда предсказаний. Главы с 40 по 66 посвящены осуществлению Божьего промысла о возвращении изгнанников на Сион, избавлении от гнета Вавилона, восстановлении Иерусалима, об Израиле как светоче для других народов, об искупительной миссии страдающего Божия слуги и признание верховной власти Бога Яхве всеми народами. Это вести надежды и утешения.
2: Для пророческих вестей этой части книги характерна величавая простота и лиризм. Это прежде всего вести надежды и утешения.
3: «Утешайте, народ мой, утешайте его, — говорит Бог ваш. Ласково говорите с Иерусалимом, возвестите ему, что его борьба окончена».
4: Вот пророчество, мне кажется, похоже на то, как мы такие рыбы, живущие в реке. Река времени течет, мы в этой реке плаваем, даже не замечая, как она течет, но нас с течением ее все время куда-то сносит. А вот представим себе, что некоторая рыба обрела способность летать. Она не просто выпрыгнула из воды, запрыгнула. Это с нами часто бывает. Да? Мы выходим в какую-то иную реальность, да? Вот, по крайней мере, в своем воображении. А вот какая-то рыба выпрыгнула, взлетела и увидела всю реку. Увидела ее исток, увидела устье. И она нам рассказывает, как эта река течет. А мы в реке этого не видим. Мы там видим водоросли какие-то, там раки ползают, другие рыбы плавают. У нас тут своя жизнь. Мы не понимаем, откуда эта река вытекла и куда она впадает. А вот эта рыба нам рассказывает. Она посмотрела, увидела, потом нырнула к нам обратно. С рыбами такого не бывает, конечно. И рассказала. И мы, может быть, на нее очень обиделись, потому что у нас тут, знаете, раки, у нас тут, знаете, рыбы, водоросли, ракушки. А эта рыба нам объясняет, вы знаете, есть исток реки, вы знаете, есть устье, мы все когда-нибудь в море приплывем. Зачем нам это море? Оно соленое, мы там жить не хотим. Да? Вот с пророками основная проблема в том, что они рассказывают нам обо всем. И смотрите, я сравнил течение реки со временем. И пока мы рыбы, мы не видим, что эта вода течет куда-то, нас несет течением, и мы в нем существуем. Иногда замечаем, что мы переместились. А эта летучая рыба, она нам описала всю реку сразу. Для нее течение, она его видит, но для нее течение – это не то, в чем она существует, это то, что она наблюдает одновременно начало и конец. Да? И поэтому, говоря с нами, рыбами внутри реки, она описывает и исток, и устье одновременно, и наше положение, и то, куда нас вынесет. Она нас предупреждает, вы знаете, вот там дальше сети, там рыбаки сети поставили, я видела сверху, вы туда не плывите. А мы говорим, да ну какие сети, мы даже не знаем, что это такое. И продолжаем плыть туда уверенно в эту сторону. И для нас это важно, допустим, здесь и сейчас, что нам про сети объяснили, а рыбам, которые придут потом, будет важно, что описали течение реки, что у реки есть исток, есть устье, есть смысл, есть направление, и рыбаки, которые появляются, они появляются в определенных местах, не в любом же месте рыбу ловят, да? И мы можем понимать, в каких местах. Пусть мы это место уже проплыли, но там дальше другое такое же, да? Понимаем, как избежать каких-то неприятностей и тому подобные вещи. Вот пророки похожи, мне кажется, на это в таких очень общих чертах.
2: Главы 40 по 50 по 55 содержат пророчества, обращенные к изгнанникам в Вавилоне. Касаются событий второй половины VI века до Рождества Христова. А главы 56 по 66 пророчески изображают новую жизнь избавленного народа, которая будет возрождена, устроена согласно завету, союзу с Господом. Пророк стремится, чтобы народ жил не в отчаянии. Он измучен войнами, он измучен изгнанием. Поэтому поддержкой и ободрением он спасает его от парализующей ностальгии по прошлому. Пророку Божьему открывается будущее.
3: Последние главы иногда называют третьей частью Исаии. Там говорится о счастливом завершении истории земли. «Воистину, новое небо творю я и новую землю. О прежних же и самая память исчезнет. На ум уже никому они не придут». Вечными да будут радость и ликование твое о том, что созидаю я ныне. И Иерусалим я сотворю, чтобы был он средоточием радости, народ его отрадует».
2: Именно этот мотив потом будет повторен в последней главе, последней книги Библии, книги Откровения. Сама история не предопределена роковым образом, как это казалось ранее. Господь Бог вершит историю. Он властит над миром. Народы пред ним, что капли из ведра. Грех будет удален и искуплен. Преображение достигнет пределов самой Вселенной. Народ Божий обретет те благословения, которых он желает.
3: «Как новое небо и земля новая, которые я творю, пребудут предо мной, возвещает Господь, так пребудет вовек потомство ваше и ваше имя».
2: Кстати, эти последние главы с 39 по 66, вот вторая часть, 40 по 66, они настолько иногда точно описывают будущее, что исследователи думают о том, что эти книги были написаны после того, как народ вернулся из плена израильского. То есть относят написание этой части к более позднему периоду. И говорят, что это был человек, который подражал Исаию. Позднее эти главы были присоединены к основной части книги пророка Исаия. То есть Исаия – обличитель, а потом пришел другой человек, который подражал ему, так называемый второй Исаия, и написал вторую часть. На самом деле мы видим в книге «Внутреннее единство», и обороты, повторяющиеся в первой части, повторяются во второй, и мы видим, как книга построена очень интересно, то есть она сама внутри показывает исполненное внутреннего единства. То есть вряд ли эту книгу можно разделить на несколько частей.
0: Лично для меня изучение библейских пророчеств началось где-то с 5 лет. Мы жили в Польше, мой отец православный священник, но адвентистские книгоноши занесли тогда тоже книги. И вот как раз занесли книгу толкование, такая брошюрочка толкование книги пророка Даниила. Вот. Это настолько меня заинтересовало, маленького, что там стоит истукан, что вот камень падает, я не мог понять. Но мне сказали, что это штундистская книжка, и тебе это рано еще понимать. Но прошли годы, Господь дал мне понять эту книгу, потому что я и сам ее стал преподавать. Понимаете? И отвечая на ваш вопрос, вот, что Бог помогает понимать библейские пророчества тому, кто хочет их понимать. И будет понимать столько, если он больше хочет понимать, Дух Святой поможет ему больше их понимать. Как Даниил. Он Даниил, говорит, написано в 7 главе, «Я потребовал от ангела более глубокого изъяснения о четвертом звере и о малом роге, который на нем появился, и о 10 рогах». То есть в данном случае, если бы он этого не потребовал и не востребовал бы более глубокого понимания истины, ангел бы Божий сказал, вот видишь, вот тут ты слышал, 4 эти символа – это 4 царства. Ты понял? Понял. Все. Хватит себя? Хватит. Все. А он говорит, мне не хватит, я хочу более точного понимания. Я думаю, это тот принцип, которым Бог раскрывает истину для каждого времени.
5: Духовной жаждою томим, в пустыне мрачно я влачился, и шестикрылый серафим на перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он, отверзлись вещи зеницы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, их наполнил шум и звон, и внял я небо содроганье, и горни ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольний лослый прозябань. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный и лукавый, и жало мудрые змеи в уста замерзшие мои вложил десницею крова. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвинул. как труп. В пустыне я лежал, и Бога глас ко мне возвал. Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей, и обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
2: Для вас поет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Ведущая Юлия Синицына.
4: Здравствуйте. Где заканчиваются обычные детские шалости и начинается жестокость? Как себя вести, если ребенок проявляет жестокость? Сегодня мы размышляем на эту тему. На наши вопросы отвечает педагог-психолог Алина Гончар. Алина, здравствуйте, рада вас приветствовать. Итак, почему ребенок проявляет жестокость?
5: Причины могут быть разные, да? И одна из причин – это заболевание ребенка. Если мы видим, что ребенок часто проявляет жестокость, и более того, он даже испытывает от этого удовольствие, это повод для того, чтобы серьезно задуматься над поведением ребенка и, может быть, даже обратиться к медикам.
4: А какое это может быть заболевание? Гиперактивность?
5: Это может быть просто психическая патология какая-то, которая, может быть, раньше где-то в раннем детстве не была заметна, а с возрастом проявляется.
4: То есть в 2-3 года это уже можно явно увидеть, да?
5: Чаще. В 2-3 года дети еще как бы знакомятся только с миром, они еще пробуют. Да? Это не всегда мы поймем, что это заболевание, потому что он просто пробует разные формы игры. Да? И в том числе, если он вас хлопает, бьет по лицу, да, он точно так же только что играл с игрушкой. И мы помогаем ребенку определить границы дозволенного, да? Что можно делать, что нельзя, что хорошо, что плохо. А если ребенок старшего возраста и уже, в общем-то, понимает, что хорошо и что плохо, но, тем не менее, он постоянно проявляет жестокость, то это повод уже для обращения к специалистам.
4: А что еще это может быть, ну, причиной его детской жестокости?
5: Причины еще могут быть другого плана. Это могут быть ошибки воспитания. Да? Например, ребенок растет в семье, которая придерживается авторитарного стиля воспитания, да, где гиперопека, где ребенка контролируют. И тогда для него жестокость – это способ выйти за пределы такого отношения к себе. Либо это может быть наоборот – вседозволенность, когда на ребенка вообще не обращают внимания, просто ему не говорят, что можно делать, что нельзя, или на все смотрят так с легкостью, да, ну, ребенок играет,
4: маленький, мило, он шлепнул там кого-то,
5: избаловался, вот, и это несерьезно просто, и тогда ребенок идет дальше, потому что границ нет, он пробует, куда он дойдет. Рано или поздно он столкнется с тем, что кто-то ему даст отпор.
4: Хорошо, если это будет рано, потому что тогда, может быть, что-то он и поймет. Пока он не такой взрослый.
5: Бывает так, что друзья становятся причиной жестокого поведения. Да? Например, это уже ребенок-подросток, когда он находит себе компанию какую-то. И если он попадает в компанию, где лидер демонстрирует жестокое поведение, агрессивное такое, и ожидается, что все будут этому подражать. Конечно, тогда он тоже начнет проявлять жестокие какие-то действия. Может быть, в школе проявление жестокости. И в школе это очень часто случается, когда ребенок не соответствует каким-то стандартам, которые приняты в данном классе или там, в данной группе детей. Тоже может вплоть до травли, жестокой такой. Ну,
4: это по отношению уже, когда к самому ребенку, да, когда кто-то
5: да,
4: его травит,
5: это уже к нему самому, да. Ну, опять же, это же дети делают, да, то есть дети так себя ведут. Более того, в школе мы в последние годы очень часто стали сталкиваться с тем, что травят учителей дети. Вот, и тоже такое явление, над которым сейчас серьезно думает педагогическое сообщество. Что с этим делать и почему это вообще возможно стало в наших школах?
4: Ну, это основные причины, да, детской жестокости. Что вообще можно считать жестокостью? Что можно назвать просто обычной шалостью, соответственной возрасту, как вот вы говорили, да, в начале, а что действительно является жестокостью, и это нужно пресекать?
5: Если ребенок вступает на территорию другого человека, да, вторгается в нее и приносит боль какую-то душевную или даже физическую, то это явно уже жестокость. Если его поведение других людей не задевает, не травмирует, ну, это может быть какие-то его личные проявления, да, что-то ему хочется узнать таким образом. Нам со стороны кажется, что это очень жестко, да, он делает. Существует жестокость эпизодическая и жестокость фоновая, да, когда ребенок повторяет эти действия постоянно, да. Если это какие-то короткие эпизоды, это, возможно, способ такой понять себя лучше, да, на что я способен, понять какие-то границы, которые существуют в окружающем мире, да, что можно сделать, а что уже вызовет какую-то ответную реакцию.
4: То есть это нормально, да, когда это изредка что-то вдруг проявляется,
5: да,
4: очень редко, да?
5: Да. Вот. А если это уже становится постоянным действием, более того, приносящим удовольствие, то это уже, конечно, беда.
4: То есть важно отличать первое от второго. Вот как себя вести? Да, кстати, еще такой вопрос. Вот мальчики, они отличаются от девочек. Понятно, что вообще по характеру поведения, по играм, по отношениям со сверстниками. Вот часто говорят, ну он же мальчик, ну вот он колотит там кого-то более слабого, да, одноклассника. Ну он же мальчик, ну что вот с ним поделаешь? Тем более он такой, ну, задиристый характер у него такой. Вот, и часто оправдывают вот поведение детей тем, что вот он же мальчик, или ну он же подросток, у него же подростковый возраст, это пройдет. А бывает так, что вот это и не пройдет, и потом, не дай бог, еще в колонии окажется.
5: Ну, нужно различать, когда мальчики дерутся, и когда это просто потасовка, да, это мальчикам свойственно. Они там друг друга слегка помутузят, да, там какие-то, и миролюбиво разошлись. И разошлись, и все нормально. А если это травля, если это просто забивание кого-то, то, конечно, в это нужно вмешиваться. Обязательно взрослым надо вмешиваться в это. Детям нужно объяснять. Мы уже постоянно говорим о том, что с детьми нужно разговаривать. И нужно... Это долгий процесс, когда мы объясняем, почему те или иные действия недопустимы, почему мы так поступаем или иначе. Да, и если ребенок агрессор, его просто нужно учить другим формам поведения, другим способом выяснения отношений, другим способом самоутверждения.
4: Каким образом учить? Как? Что делать нужно?
5: Нужно показывать, нужно говорить о том, что разумные люди не кулаками выясняют, а словами, да, что эмоции... спектр огромный, да, мы можем пользоваться не только вот там яростью, если она тебя накатила, да, ты остановись, ты подыши, ты подумай, ты отойди в сторону, ты уйди оттуда, да, может, тебе там по-другому как-то ситуация увидится. Вот, а если ребенок наш жертва, то тоже нужно учить быть уверенным. Кстати, дети очень часто неуверенные манеры поведения берут из семьи, от родителей. То есть как бы жертва, она сама неосознанно может спровоцировать на агрессивное действие против себя. И вот здесь ребенку нужно показывать, как демонстрировать уверенное поведение. Да, это и походка, это взгляд, это манера уходить, не убегать. Вот это все надо дома учить ребенка, отрабатывать, где-то тренироваться даже.
1: Принято считать.
4: Какими способами можно еще, так скажем, перевоспитать ребенка, да, сделать его, ну, более мягким, отучить от жестокости?
5: Нужно насыщать жизнь ребенка впечатлениями самыми разнообразными. Очень часто жестокость появляется в закрытых таких структурах общества, да, там, где дети никуда не выходят. И поэтому, чем больше ребенок имеет возможность выйти в окружающий мир, что-то там увидеть, тем больше у него времени будет уходить на осмысление новых впечатлений, а не на проявление
4: и на придумывание каких-то экзекуций для сверстников. А вот, например, если, ну, мальчик, опять же, он очень активный, да, агрессивный, ну, может быть, записать его тогда в секцию какую-то, пусть даже это будет не секция бокса, где, опять же, люди бьют друг друга, пусть он займется плаванием, да,
5: к примеру. Или коллективным каким-то видом спорта, где постоянно взаимодействие с другими людьми.
4: Ты там разные люди, и ты учишься.
5: Очень хороший выход. Если противопоказаний нет медицинского характера, то, конечно, можно. Это даже полезно будет, особенно командные игры, потому что он будет учиться коммуницировать там вместе с детьми. Кроме того, нужно детей еще и хвалить постоянно, как бы видеть их достижения какие-то. Когда дети жестокими становятся, когда они заброшены, когда никому до них нет дела, да, когда никто ими не занимается, вот сюда нужно внимание уделять и сюда прикладывать силы родителям. Ему нужно найти те места, где он может себя проявить. Для этого надо что-то попробовать хотя бы. Да? А вдруг ему что-то понравится, а вдруг у него там блестящие способности в чем-то будут. И затем уже вот этот интерес, его энергию направлять именно в это русло.
4: Ну вот вы говорите, когда дети заброшены, например, сразу, ну, представляется там, может быть, детский дом какой-нибудь, да, или неблагополучная семья. Но бывает так, что вроде бы все нормально в семье, но родители работают просто много, да, им не всегда есть время для того, чтобы узнать лишний раз, как у ребенка дела, чтобы как-то присмотреться к нему, быть внимательным. Ну вот и кто-то из этих родителей скажет: у нас ребенок не заброшен, он чистый, опрятный, у него неплохие оценки, мы знаем о его успеваемости, да, он накормлен вовремя, и мы за него переживаем, но тем не менее он жестокий. Вот. Значит, все-таки все равно чего-то ему не достает. Вот важно ведь это понять родителям прежде всего.
5: Ну, конечно, потому что жестокость – это страдание. Любая агрессия – это страдание, да, за этим страдание. Значит, ребенку не хватает эмоциональной какой-то теплоты, какой-то душевности, да. Ведь уже известно то, что часто взрослые откупаются от детей, да, когда нет возможности уделить время ребенку там все, что хочешь. Особенно если возможности позволяют, да, ему все купят, он будет весь в шоколаде, как называется, но при этом он будет заброшен совершенно. И он постоянно будет своими действиями, своими поступками провоцировать родителей, обратить на него внимание, пусть негативное, но внимание.
4: Стоит ли, ну, как-то вот читать нотации долгие ребенку, да? Вот вы говорили о том, что нужно говорить с ребенком, нужно взаимодействовать, вести диалог. Вот есть родители, которые очень любят читать часовые нотации ребенку. И вроде бы он и кивает уже головой, и глаза он закатывает, он понял, он все понял, он понял. На следующий день он ничего не понял. Ну, поведение его говорит о том, что ничего не изменилось.
5: Но если мы вспомним себя детьми и какие ощущения мы переживали, когда нам читали нотации.
4: Да нам и взрослым это не нравится.
5: Да никому не нравится.
4: Никому, да.
5: Поэтому нотации – это вообще не наш способ. Да, нам нужно найти возможность ребенка спросить вообще, а что происходит, да, а почему так случилось, а вот, ну, как бы ты же понимаешь, наверное, что плохо было, да, ребенку тому, которого вы обидели, а что бы сделать так, чтобы исправить эту ситуацию. Ну, понимаете как, вот у нас иногда складывается впечатление, что если ребенок так проявил себя как агрессор, да, жестокий, то это такой товарищ, который вообще ничего не думает, ни о чем не чувствует, ничего не чувствует. Но если с ним говорить один на один, оказывается, там же целый спектр чувств. И иногда слезы начинают литься не потому, что даже что его там застукали, поймали и ждет его наказание, а просто от того, что он как бы несчастный глубоко.
4: Да.
5: Вот это наша забота, да, как бы, чтобы дети не чувствовали себя несчастными, ненужными, брошенными. Дети, которые уходят на улицу, это те дети, которым дома никто не дает уделять внимания, которым плохо дома, которым дома не с кем пообщаться, не с кем поговорить, на которых, может быть, крест поставили. Просто все уж конченые дети, да? На самом деле это далеко не всегда так. Дети, которые попадают в колонии, там более 70% дети, это ребята, которые говорят о том, что мама их в детстве не любила. Они так чувствовали, они это видели. И потом это толкнуло их на какие-то действия, которые привели в колонию. Вот это трагедия. Когда маме нет времени, когда не хватает сил эмоциональных для того, чтобы своим ребенком быть.
4: Да. А потом еще мне кажется, что мы часто с детьми говорим как? Нам кажется, что мы с ними поговорили, да, вот опять же, как я про нотации, да, вспоминала. Нам кажется, что мы им сказали то, что нужно. Но в каком духе мы им это сказали, да? Либо это действительно вот чтение каких-то вот правил, как вот надо, а ты вот не так поступаешь. Либо это увещевание на таком, ну, взывание к совести, к эмоциональности. Да как ты мог? Да неужели ты не понимаешь? Вот вместо того, чтобы спросить, как вы правильно сказали, что происходит? То есть вот спокойным, сочувствующим тоном, вот он только что кого-то избил. И ты узнаешь, что это твой ребенок. И тебе хочется прийти домой и тоже сказать: да я тебе сейчас, да как мне стыдно за тебя. А при этом нужно спокойно сесть и сказать: сын, что происходит? И быть готовой выслушать ребенка.
5: Ну да, это самое важное, что мы можем сделать, это с ребенком общаться, не терять с ним вот эту нить отношений. Это самое главное в нашей жизни. Строить взаимоотношения, любить ребенка.
4: Алина, время нашей программы подходит к концу. Тема очень сложная и важная, актуальная. Я благодарю вас за ответы на вопросы. Спасибо.
5: Всего доброго.
4: Дорогие друзья, это была программа «Принято считать». Спасибо за то, что это время вы провели с нами. Всего вам доброго. До свидания.
2: Верующий в Сына имеет жизнь вечную. А неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Книга Откровения, как и книга Даниила, содержит так называемые произведения апокалиптической литературы.
4: Книгу Откровения понимать буквально не стоит.
5: Очень сложная книга, очень, очень сложная образность прежде всего.
1: В этой программе жанр апокалипсиса, символический язык Библии, элементы пророчества в книге Откровения, актуальность книги Откровения, принципы толкования книги Откровения.
5: В христианской традиции, да, Откровения мы называем то, что открыто Богом.
3: Книга Откровения, как и книга Даниила, содержит так называемые произведения апокалиптической литературы.
5: И новозаветная книга Откровения, она, в общем-то, принадлежит к такому жанру. И начинается она как раз со слов «Откровение Иисуса Христа», апокалипсис. Это греческое слово, которое означает «откровение». Вот, собственно, по этим первым словам книги Откровения и называется весь этот жанр.
3: Апокалиптическая литература – это литература, которая посвящена вопросам конца света, описывается определенными приемами и определенными способами. То есть книга Даниила «Откровение» представляет собой такую такую дилогию, да? Одна в Ветхом Завете, другая в Новом Завете, которую надо сложить вместе как пазл и прочитать то, что написано, ту информацию, которая там записана. То есть это еще и такая загадка для современного человека.
5: Книга «Откровение» – это и откровение от Бога, от Иисуса Христа и об Иисусе Христе.
1: Книга Откровения была написана автором 4-го Евангелия апостолом Иоанном на острове Патмос между 90-м и 96-м годами по Рождеству Христову. Весть, запечатленная в этой книге, была обращена в первую очередь к общинам Малой Азии. Всем своим содержанием Откровение призывало верующих к стойкости во дни гонений и страданий. Со страниц книги звучало предостережение относительно лжеучителей, проникших в общины. Сущностью вести этой книги является Иисус Христос, который вновь явится на землю уже как победитель.
4: Что касается символического языка, можно сказать, что он преобладает в пророческих книгах. Он очень ярко проявляется в псалмах, в других каких-то поэтических текстах, и на нем полностью построена вся апокалиптика. То есть это значительная часть книги Даниила, какие-то части из других ветхозаветных книг и вся книга Откровения. То есть они полностью построены на символах. Они сами об этом говорят.
1: «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре. И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел».
4: И вот этот глагол «показал», который здесь используется, он имеет значение, то есть его основное значение, «показал в видении». То есть уже с самого первого стиха Откровение показывает, что то, что показано, оно показано символически, оно показано в каких-то образах, и именно так эту книгу и нужно воспринимать. Книгу Откровения.

0: будет тебе благословение. Если ты будешь грешить, служить другим богам, совершать всякие мерзости языческие, то будет с тобой проклятие, будет с тобой хуже, чем ты можешь представить. А вот литература Откровения, она обычно по-другому говорит. Она такой вот условности не дает. Она говорит, будет так-то и так-то. Достаточно прямолинейно движется к концу. И вообще литература Откровения гораздо больше интересуется тем, что будет в конце истории и после конца, суд и так далее. У пророков все-таки больше таких исторических моментов. И действительно, в первой части книги Откровения мы видим элементы пророчества. Это послание семи церквам, потому что там как раз эта условность присутствует.
1: Иоанн семи церквам, находящимся в Асии. Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь.
2: Откровение, как и вся Библия, это книга насущная, для всякого времени подходящая, для всякого времени актуальная. Как это увидеть из самой книги? А легко увидеть. В самом начале есть послание к семи церквам. Семи церквам в Малой Азии. Простите, но даже из самой Библии мы знаем, что в Малой Азии было больше церквей. Почему семь? Судьбы других не интересуют Иоанна? Интересуют. Но семь важно не как послание к семи отдельным церквам, а семь – это то, что вместе. То же самое с Евангелиями. Смотрите. Евангелие 4. Почему 4? Не случайно. Хотелось бы лучше одно, потому что эти четыре иногда, кажется, противоречат. Более того, противоречат друг другу. Но цифра 4 не случайна. 4 – это всеохватность. Как север, юг, запад и восток охватывают весь горизонт, все пространство физическое, так 4 Евангелия охватывают личность Христа. Поэтому 4 – это больше, чем просто 4. И 7 – это не 7, а 7 – это все.
0: Книга Откровения поздно попала в канон, потому что ее сложно было понимать. Это, во-первых. Во-вторых, она достаточно плохо говорит о земной власти. Там нет никаких компромиссов с земной властью. Земная власть для автора этой книги – это зло. Земная власть действует как инструмент дьяволу. Нет никаких иллюзий по этому поводу у автора.
1: «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас, и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?»
0: И в IV веке, когда кончаются гонения со стороны Римской империи, такой текст оказывается проблематичен. Как же римская власть зло, если она больше нам не препятствует быть христианами? Как мы должны интерпретировать все это, да?
2: Некоторые отцы считали, что эта книга какая-то нелепая фантазия. Но Бог ее замыслил, и в ней есть то, что важно, что нужно, что необходимо.

0: необходимо применять. А споры возникли именно из-за характера книги, из-за ее специфики. В сравнении с другими книгами она выбивается из ряда вон. Поэтому хотели убрать из канона. Но она осталась в каноне, потому что многие христиане смогли разглядеть в ней замысел Божий.
1: Почему еще нам сложно понимать его? Автор использует очень-очень много аллюзий на библейские тексты, которые надо очень хорошо знать. В основном это пророческие тексты.
0: Откровение связано с Ветхим Заветом больше, чем какая-либо другая книга Нового Завета. Там она просто дышит Ветхим Заветом. 65% текстов Откровения — это, по сути, отсылки к Ветхому Завету.
2: Наверное, разобраться в книге Откровения без предварительной подготовки невозможно. А этой предварительной подготовкой является чтение Ветхого Завета. Иоанн, когда он пишет Откровение, он не придумывает образы. И в этом большое благо, потому что если бы он их сам придумал и взял, как говорится, с потолка, то у нас не было бы ни малейшего шанса разобраться, в чем здесь дело. К большому счастью, Иоанн, когда пишет книгу Откровения, он все образы берет из Ветхого Завета. Поэтому, когда мы читаем тот или иной образ, предположим, там, образ книги или образ моря, образ горы, образ светильника, звезды, чего угодно. Если мы обращаемся к Ветхому Завету и смотрим, как там показан этот образ, в первую очередь в пророческой литературе, это книги Даниила, Иезекииля, Исаии, Захарии, Иоиля. Если мы увидим, как он там показан, то мы поймем, что хотел сказать Иоанн.
3: «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть».
1: Он не просто заимствует, он их видоизменяет, как бы расцвечивает их по-новому. Они у него играют немножко другую роль. Но сами истоки этих образов, они там, вот в этих книгах. Надо хорошо их знать, уметь читать те книги, чтобы понимать, что он хочет сказать.
2: 12 глава книги Откровения, 9 стих. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною». Этот стих является, не цитатой, конечно, но достаточно близко к тексту, передает 27 глава книги пророка Исаии, 1 стих. «В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». Слово «левиафан» в греческом переводе Ветхого Завета, в Септуагинте, это «дракон». И, то есть, когда Иоанн описывает образ дракона, змея древнего, он практически берет вот выдержку, цитату из 27 главы книги пророка Исаии.
0: Иоанн, будучи вдохновлен Богом, он творчески подходит к Ветхому Завету. Они смысл буквально не переносятся. То есть 100% смысла отсюда, и то же самое значит здесь. Нет, он играет. Он может отрезать там голову или собрать несколько голов воедино и присовокупить к какой-то одной шее и одному животному. Это игра. Чтение Откровения — это игра по Божьим правилам. И чтобы понять Откровение, недостаточно просто знания Ветхого Завета. Необходимо творческое мышление, необходимо воображение, освященное Духом Святым, для того, чтобы понять, как он переосмысливает эти образы, как он образы одни из одних реалий подстраивает для того, чтобы объяснить новые реалии.
1: Реальность, которую он описывает, очень многогранна и глубинна. И она невыразима человеческим языком, по-видимому. Поэтому такие сложности возникают, чтобы описать все это. Ну вот 12 глава 2 послания к Коринфянам Павел пишет, что он был взят на третье небо, и там в раю слышал невыразимое. И он вообще не может описать, что он там слышал. Да? Здесь автор взят к престолу Божьему тоже. Как можно описать выразимым языком, что там, что он виден? Это можно сделать, как считает автор, только с помощью Писания, самого Писания, Слова Божьего. И он начинает вот как-то работать с библейским текстом. То есть для того, чтобы понимать книгу Откровения, нужно очень хорошо знать Писание. Очень хорошо.
0: Есть такой нюанс, как цветовая символика. Цвет говорит о многом. Цвет не случайен. Не случайно это белое, это красное, а это зеленое. Он связывает ряд образов воедино. И таким образом мы можем зрительно воспринимать. Вот Откровение, 17 глава, к примеру. «Жена была облечена в порфиру и багряницу». Багряница. Хорошо выделанная ткань определенного цвета, как правило. «Чуть раньше, 17:3, и повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном. Жена одета в багряницу порфиру». Зверь багряный, на котором она сидит. Откровение 12 глава, к примеру. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон». Чуть раньше, в печатях, вторую печать, когда взламывают с свитка, мы читаем такие слова. «Вышел другой конь, рыжий». Ну, в древнегреческом «пюррос», огненный, красный. И вот у нас образы разные. Один зверь, другой зверь, женщина, второй конь связываются благодаря цвету. И тут же мы можем увидеть нечто другое в Откровении. Конь белый, всадник в белом, женщина, как невеста, украшенная для мужа своего в белом. И мы понимаем, оп, противопоставление. Есть нить образов, представленных белым цветом. И мы можем визуализировать их как белое и образом красного представленное. И мы понимаем, что это разное, это противопоставление, это антитеза. Это мир Божий, белый, праведность, праведные одежды, безгрешный Иисус, церковь святая, непорочная, белый. И это красный, запятнанный кровью, вином, искушение, красный. И мы понимаем уже, подходим к толкованию второго коня, а здесь много мнений. Это то, это прочее. Мы уже понимаем, что это символика дьявольская, что это символика, описывающая противоборствующую Богу сторону. И мы уже в этом ключе идем. Более того, есть там книга Захария в данном случае, где есть тоже кони разного цвета. И мы пытаемся толковать, уже учитывая все эти образы.
1: В истории толкования этой книги мы часто сталкивались действительно с достаточно буквальным прочтением, когда мы должны видеть какие-то знамения. И вот часто в истории какое-то событие воспринималось как точно знак апокалипсиса, да? А потом оказывалось, что нет, не оно. Что с этим делать? Значит ли это, что книга крайне неверна, или мы опять не так поняли? Я приведу пример. Один из раннехристианских толкователей апокалипсиса уже после того, как христианство было признано легитимным в Римской империи, он говорил, я сейчас не помню именно точно, кто это был. Он говорит, всего будет 10 искушений. 9 уже пройдено. 10-е – это уже приход Антихриста. Нам все уже больше серьезных искушений, никаких не будет до конца мира. Только одно серьезное искушение останется у церкви. Это искушение Антихриста. Вот к нему и надо готовиться. Когда пришел ислам и начал надвигаться на христианский мир, Христиане не понимают, что с этим делать, они приняли ислам за антихрист. Появились опять апокалиптические произведения, которые на полном серьезе так и считали. И это оказалось неправдой.
2: Что касается, допустим, пророчеств уже книги Откровения, значительная часть из них, если не сказать большая часть из них, они описывают реалии последнего времени. То есть это финальная борьба Бога и народа Божьего с сатаной и теми, кто являются отступниками от Бога. Мы видим в этих образах определенное Евангелие, потому что главная тема, которая пронизывает вот эти вот сложные для толкования, какие-то такие вот громоздкие, страшные эпизоды книги Откровения, это идея Божьей справедливости, идея праведного суда Божьего, идея наказания нечестивых, спасения и воссоединения народа Божьего с Божьим народом, хотя перед этим будут трудности, будут испытания, будут гонения, будет смерть.
3: «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадем. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли. И не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним».
1: В качестве такого, может быть, ключа, вот как я сам для себя это понимаю, могу предложить такую аналогию. У нас есть начало Библии, которое написано языком мифопоэтическим. Миф — это, ну, в современном смысле миф, мы часто говорим, что миф — это бред, да, то, что никогда не будет и так далее. Миф в древнем значении этого слова и в научном значении этого слова — это такое целостное повествование о Боге, творении и человеке, описанное вот таким вот своеобразным языком, которого современное сознание не понимает. Для нас формой мифа скорее является метафора. Метафору мы еще как-то понимаем. Такой перенос, да, значения. Да, то есть вот соединение, казалось бы, несоединимых вещей вместе, как для описания чего-то такого, что мы не можем выразить нашим языком. Вот многие согласны в том, что начало Библии описано именно таким языком. Здесь, конечно, могут быть нюансы. Кто-то верит, что мир был сотворен в 7 календарных дней, кто-то не верит. Вот так же происходит и с концом Библии. Ведь начало и конец Библии в этом плане оказываются как бы сбалансированы. Там мифопоэтический язык, и здесь мифопоэтический язык. Вот от того, как мы понимаем начало Библии, будет зависеть от того, как мы понимаем конец Библии. Если там мы понимаем, что не все может быть, надо буквально понимать, что у Бога и тысячи лет, как один день, да, и это не отчет физика о том, как происходило творение Вселенной. Вот эту ошибку многие делают. А автор книги, традиционно Моисеем там называем, да, составившим нам рассказ о творении, не был физиком и не выписывал точные вещи. Он был скорее поэтом и пророком, рассказывающим нам о этом процессе совершенно с другой точки зрения. И то же самое можно сказать про автора последней книги. Он тоже был скорее пророком и поэтом, чем физиком или историком, которому важны все календарные даты того, когда произойдет та или иная беда, горе, труба зазвучит или выльется чаша гнева. Для него важно другое.
2: Почему книга называется «Откровение»? Потому что Бог открывает, что все под его контролем. История под его контролем. И несмотря на то, что происходит в жизни, какие бы ни были страшные события, звери, ополчившиеся на нас, у Бога все под контролем, и справедливость Божья, она восторжествует, что бы ни происходило. В этом какая-то вот основная идея, и Бог также себя открывает в книге «Откровение», показывая определенную динамику развития отношений Бога с человеком, что с течением времени Бог становится ближе, и закончится это тем, что мы лицом к лицу увидим Бога. Для верующих Бог откроет себя полностью, то есть никаких преград, никаких посредников, мы лично будем в присутствии Божьем. Вот это Евангелие книги Откровения, оно намного важнее, чем вот эти все образы и детали, которые в ней присутствуют. И какие-то вещи мы поймем только тогда, когда они уже исполнятся. И мы увидим, что Бог мудр, Он все предусмотрел, Он все увидел, и Он велик.
4: В минуту жизни трудную теснится ли сердце грусть? Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучье слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души как бремя скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко —

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейтесь и верьте, Господь обязательно поможет вам.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я профессор Бодрячок, рад приветствовать вас в моей школе здоровья.
5: Так.
4: Моя племянница и ученики снова здесь.
5: Так.
4: Проходите,
5: заходите,
4: мои дорогие, проходите.
5: Заходите.
4: Так, у нас
5: так.
4: Настенька.
6: Матвей.
4: Матвей.
5: Так, это так. Я записала.
4: Что это у нас?
5: Это я записала.
4: Веселинка, а что это ты такое пишешь? А, наверное, она сочиняет новые стихи.
5: Профессор Бодрячок,
4: да.
5: Мне сейчас не до стихов.
4: Вот оно как.
5: Ой, я пишу план своих дел.
4: Вот. План дел?
5: Да.
4: Вот это да. А зачем тебе нужен план дел?
5: Ой, я просто очень-очень хочу помочь маме и папе. Но я почему-то всегда забываю или ленюсь. Вот так, и записываю так. План своих дел. Да.
4: Молодец! Правильно!
5: Ой.
4: Ну, а почему ты так тяжело вздыхаешь?
5: А вот я вам сейчас прочитаю свои стихотворения, и вы все-все-все поймете.
4: А, все-таки стихотворение-то у нее есть. Ну-ка, послушаем. Послушаем.
5: Утром встала я пораньше.
4: Отлично.
5: И заправила кровать.
4: Очень хорошо.
5: Заглянула в холодильник, чтобы молоко достать. Кашу вкусную сварила, чай с ромашкой заварила, всю посуду перемыла, кашу всем я разложила. Мама встала, вот дела, меня крепко обняла. Ну, спасибо, молодец,

0: Вот и сказочке конец.
1: Ой, я чуть как сказочке конец.
0: Да.
1: Что же, тут вот все, что ты вот это перечисляла, это неправда? Что, сказочка, что ли?
0: Да вот дело-то в том, что это я все не сделала. Я просто хотела встать пораньше, но кроватка была такая теплая, мягкая.
1: Веселинка, веселинка. Я как было бы хорошо, если бы ты в самом деле встала, убрала бы кроватку, приготовила бы завтрак маме и папе и всем. Ведь хороший завтрак укрепляет наше здоровье.
0: А я очень хочу, чтобы мои мама и папа были здоровыми и счастливыми. Вот вы хотите?
1: Хотите, чтобы мама и папа были здоровыми? Да?
0: Да, мы все хотим.
1: Да, кто же этого не хочет? Но для того, чтобы мама и папа были здоровыми и счастливыми, нужно научиться им помогать.
0: Вот.
2: Я вообще, когда встал, я сразу макароны из холодильника достал, только я не сумел погреть их, потому
1: молодец.
2: Что детям нельзя газ включать и...
1: Ну, видишь ты...
0: Достал из холодильника,
1: это уже хорошо.
0: А Настя?
3: А я утром встала, зубы почистила.
0: Во, это тоже полезное дело.
1: Самостоятельно тоже полезное дело. Правильно.
3: И потом зарядку сделала.
0: Вот, зарядка.
1: Да?
0: Вот, и я тоже, смотрите, записала. Завести будильник на 7 утра. Приготовить
1: завтрак. Отлично.
0: Вот, я все записала.
1: Веселинка, это первый кирпичик. Да.
0: Профессор Бодрячук, при чем тут кирпичик?
1: Как при чем? Если ты хочешь построить дом здоровья, то потребуется много кирпичиков добрых дел.
0: Дом здоровья?
1: Да. А вот пойдемте на нашу полянку, там я вам кое-что покажу. Я там что-то приготовлю.
0: Дом здоровья, пойдемте строить дом здоровья. Здоровья! Так.
1: Ребята, это кирпичики здоровья.
0: Так.
1: Давайте сейчас из них попробуем построить дом.
0: Давай.
1: Ну как? Готовы?
0: Мы готовы!
1: Давайте.
0: Мы готовы.
1: 3-4. Начали.
0: Так.
1: Так.
0: Так. Мы строим дом.
2: Мы строим дом.
0: Молодцы.
2: Мы строим дом.
0: Так.
3: Мы строим дом.
2: Строим дом здоровья. Мы строим
0: дом добрых дел.
2: Добрых дел.
0: Да, а это кирпичики. Добрых дел. Так.
3: Этот вообще пустой.
2: О, этот рисунок должен быть сюда. Видим. Вот.
0: Так. Все-таки так у нас прочненько или не прочненько получается? Прочненько получается у нас?
3: Ну, похоже, да, с этой стороны вообще все
0: прочненько.
3: Да нет, не прочно, а красиво.
1: Подождите, надо еще крышу поставить.
3: Так. Крышку. Да я тоже хочу.
0: И. Так, ищите крышу. Так, где
2: крыши?
0: Она?
2: Крыши.
3: Вот одна крыша.
0: Так, наверное, вот так нашел. Надо будет сделать еще. Так, где наша крыша?
2: Ой, она две. Я нашел две.
0: Давайте сюда. Молодцы. Давай, Настенька, сюда. Ну-ка.
2: Ура!
0: У нас
1: Какой-никакой, а все-таки дом у нас
0: давай
1: получился.
0: Посмотрим. Настенька, иди сюда.
1: Да. А вот теперь я хочу вас спросить. Матвей, иди-ка сюда.
0: Так.
1: Скажи. А можно ли построить домик из одного кирпичика?
2: Конечно, нет.
1: Нет. Настенька, а из трех?
0: Из двух.
1: Да, из двух или трех тоже нельзя.
0: Нет.
1: Совершенно верно. Для того, чтобы построить дом здоровья, нужно много кирпичиков. Вот посмотрите. Вот видите, сколько здесь кирпичиков?
0: Много кирпичиков.
1: Вот этот кирпичик. Помощь по дому.
0: Да.
1: Видите, здесь нарисован совочек и щеточка. А вот этот кирпичик – любовь. А любовь – это много добрых дел.
2: А это
1: что?
2: Заниматься спортом.
1: Правильно.
0: Тоже
1: доброе дело. Правильно. А это
2: дружить.
1: Дружба. Да, дружить – это тоже доброе дело. Вы видите?
2: Гулять.
1: Да, прогулка на природе. Может быть, собака.

0: Очкой или сам?
1: Молиться.
2: Молиться.
0: Да, молитва.
2: Профессор Бодрячок.
0: Да.
1: Гулять на природе.
0: Да. Да, правильно.
2: Я вот только не понимаю, как наши добрые дела приносят еще нам здоровье.
0: Как наши дела приносят здоровье?
2: Да.
0: Сейчас я вам все объясню, но для этого пойдемте за столик. Я вам покажу воздушный эксперимент.
2: О, воздушный эксперимент. Профессор Бодрячок, а где же твои колбочки?
0: А это будет не простой, а воздушный эксперимент.
2: Как интересно.
0: Я вам кое-что покажу.
2: Так. Так.
0: Что это такое?
1: Улыбка.
2: Воздушный шарик.
0: Правильно, Матвей.
1: Воздушный шарик, улыбка.
0: Да, да, это воздушный шарик, и на нем тут есть маленькая улыбочка.
2: Похоже на мамину улыбку, да?
0: Что нужно сделать, чтобы эта улыбка была не маленькая, а побольше?
1: Надуть.
2: Точно, надуть.
0: Да, давайте сейчас это и сделаем.
2: Давайте, давайте. Смотрите, улыбка стала больше.
0: Что вы видите?
1: Большую улыбку.
2: Да.
0: Да, давайте сделаем ее еще больше.
2: Давайте, давайте, давайте.
0: Трудно надувать.
2: Конечно. Ой, не лопнет?
0: Воздуха надо больше.
2: Ой, какая она у нас уже большая. Ой, какая большая.
0: Так, сейчас мы его завяжем.
2: Так.
0: Не бойтесь. Так. Ну, что вы видите? Да, посмотрите. Для того, чтобы улыбка стала большой, потребовалось много воздуха.
2: Да.
0: Вот так же и добрые дела. Они как воздух в этом шарике. Чем больше воздуха в шарике, тем больше улыбка. Чем больше добрых дел, тем больше улыбаются ваши мамы и папы.
2: Профессор Бодрячок, а вот если я все-таки забуду помочь маме, папе и блокнотик свой потеряю, кто мне тогда поможет?
0: Ну как же кто?
3: Иисус.
0: Да, добрый Бог. Нужно попросить его. Добрый Бог, помоги мне быть доброй и делать добрые дела. И он обязательно поможет.
2: Ой, я сегодня вечером помолюсь, скажу: о, Боже, помоги мне завтра встать рано-рано утром и помочь маме и папе.
0: Молодец, и он обязательно поможет.
2: Потому что он очень добрый. Ему очень приятно, когда мы делаем добрые дела и помогаем своим родителям.
0: Да.
2: А вы знаете, я вот когда маме помогаю, она меня называет пчелкой.
0: А почему пчелкой, Настя?
1: Потому что ты трудолюбивый.
0: Правильно.
2: А вас как называет мама, когда вы ей помогаете?
1: А меня называет маленький, ты мышь, мелёчек, помогающий.
4: А меня зайчонка.
2: Ой, какое интересное имя.
0: Очень интересно, да.
2: А я тогда вам предлагаю сделать очень и полезную поделку.
0: Вот, полезную.
2: Да.
0: Это очень хорошо.
2: Смотрите, что я для вас приготовила.
0: О, что-то такое полосатенькое.
2: Это будет необычная поделка.
1: Это будет тигр-поделка.
2: Нет,
1: часы.
2: Нет. Это будет пчелка-помощница. Смотрите-ка, я вам приготовила вот такое тельце нашей пчелки. Мы из этого тельца будем делать салфетницу, где будут лежать наши салфеточки. Смотрите, вот держи тебе.
0: Так.
2: Вот, так, держи тебе. Да. Смотрите, вот здесь я специально вот приклеила, вот смотрите, полосочки черной бумаги. Вот, ребята дома тоже могут вырезать и приклеить вот к такому желтому овальчику вот такие полосочки, да, чтобы это было похоже на пчелку. И
0: так,
2: посерединочке, и смотрите, серединочки мы оставляем небольшую полоску, изгибаем. Вон, Настенька уже делает, молодец.
0: Да, да, да, тут
2: сгибаем.
0: Она была.
2: Сгибаем. Нет, вот здесь, вот смотри, посерединочке здесь сгибаем.
0: Так, хорошо.
2: И вот с этой стороны тоже сгибаем. Здесь будут, сгибай вот здесь, вот, молодец, вот так. Смотрите, да, чтобы наша салфетница стояла. мы нашей пчелке сделаем лапки. Вот смотрите, я уже для вас приготовила в дырочке, смотрите, с этой стороны и с другой стороны, которую можете проткнуть зубочистками. Вот, смотрите, вот такие. Нет, это не то. Так, тебе две лапки и тебе две лапочки. Смотрите, наши лапки с одной стороны мы проденем в одну дырочку. Давайте попробуем. Попросите помочь маму и папу вам сделать. Да. Смотри-ка. Видишь, как мы протыкаем дырочку. У нас получается. Давай вторую.
0: Так, давай сюда.
1: Веселинка веселая.
2: Да, я очень веселая.
1: Я знаю.
2: Так, смотрите, вы готовы? Давай мы их
0: почти,
2: подождем.
0: Почти.
2: Вот смотрите, что у нас получается.
0: Так, ну и у нас
1: тут... Зачем у нас клей?
2: А вот сейчас вы увидите.
0: Мы посмотрим, зачем.
2: А вы подумайте, что нужно пчелке? Если у нее есть лапки и тело, что ей еще нужно?
0: Голова.
2: Головка ей нужна. Молодцы. Но чтобы приклеить головку, ей сначала приклеим...
1: Крылышки.
2: Крылышки, правильно. Вот я вам даю крылышки. Тебе два крылышка и нам два крылышка. Смотрите, крылышки мы должны приклеить немножечко по косулине. Вот так вот надо приклеить крылышки. А? Профессор Бодрячок, вот так надо приклеить крылышки. Видите? Вот. И чтобы крылышки не упали, смотрите, что я вам дам.
0: Между собой сперва.
1: А салфетки зачем?
2: А, сейчас увидите. Вот смотрите, крылышки посередине заклейте вот этим кружочком. Держите. И мы вот так вот, смотри, вот так вот кружочком заклеим. Так. Да? Наши я крылышки.
0: Заклеила.
2: Держи, будешь клеить. Давай немножко здесь смажем крылышки. Смазывай. Молодец какой. Так, так у нас. И вот так вот, да? Вот с этой стороны теперь смазывай. Нет, здесь мы помазали уже. Давай здесь мажь. И мажь наш кружочек. У нас двухцветный. Смазываем. Так, смотрите, как мы приклеиваем наши крылышки. Получается?
1: Да.
2: Молодцы.
1: У нас что-то не очень.
2: Вот, смотрите, как.
0: Сейчас у нас получится.
2: Под углом. Вот. Ага.
0: Так, и эти между собой.
2: Как вы думаете, что есть еще у пчелки? Что есть еще у пчелки?
0: Как что?
1: Усики.
2: Правильно. Точно? Молодец. Держите вам два усика. Смотрите, вот эти усики мы приклеиваем вот так к головке.
0: Да.
2: Но чтобы они у нас держались, мы наклеим наверх на усики еще одни такие черные кружочки. Держите, держите. И мы также держи кружочек, смазывай да, его с вами.
0: Мы намажем клеем.
2: Так, получилось?
1: Поделки всегда полезные.
2: Да, они всегда должны быть полезными, да? Смотрите, что у нас получается. Ну... Похоже это на пчелку.
1: Да.
2: Смотрите, а теперь мы сюда. Так, что мы положим? Для чего мы сделали эту поделку?
1: Чтобы... Для салфеток.
0: Как, зачем?
2: Для салфеток.
0: Для салфеток?
2: Держи, держи.
1: А мне красный.
2: Давай, ну, а мы положим
0: давай,
2: красный. Держи.
0: Да, салфеточки.
1: Классно.
2: Здорово.
0: Да, стоит.
2: Смотри, какая у нас салфетница получилась. Я думаю, что мама очень обрадуется такой поделке.
0: Да, дорогие ребята, обязательно сделайте такую поделочку. Когда вы увидите ее на столе, пусть она напомнит вам о добрых делах, которые делают радостными ваших мам и пап. Ну а сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго, дорогие ребята. До новых встреч.
1: Пока-пока.
2: Пока, ребята. До свидания.
1: Пока-пока.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Песня «Спасибо» исполняет Марк Латухин.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Апостол Павел, наставляя церковь в городе Фессалоники, пишет: «Непрестанно молитесь». Как можно молиться непрестанно? Я понимаю, что люди, которые себя посвятили Богу, они молятся. Например, монахи. Целый день они проводят время в молитве, в созерцании, в размышлении и так далее. А человек, который занят работой, например, на скорой помощи или на заводе, или выполняет какие-то сложные проекты, где нужно постоянно думать и размышлять над тем, чтобы вовремя сделать и правильно сделать расчет. Вот ему-то как непрестанно молиться? И о чем же все-таки говорил апостол Павел, когда наставлял «непрестанно молитесь»? В первую очередь нам нужно понять само слово «непрестанно». Оно у нас кажется, нам кажется, что это слово «непрестанно» означает каждую секунду, каждую минуту, каждый день, не переставая мы молимся. На самом деле «непрестанно» это слово означает «не заканчивая». Вот если твоя молитва живая, если ты действительно говоришь с Богом искренне и от всего сердца, и ищешь Его, то важно, чтобы такая молитва не закончилась, а чтобы то, когда у тебя есть время, есть возможность пообщаться с Богом, ты мог бы это делать. Непрестанно означает не заканчивать молиться. Например, я верю с 1993 года и с тех пор не переставал молиться. Хотя это не означает, что я молюсь каждую секунду или каждую минуту. Нет, это означает, что нужно найти какое-то время для Бога, выделить какой-то час, найти его среди дня. Может быть, это будет утро, или день, или вечер. И обратиться к Богу. Может быть, это будут какие-то жизненные обстоятельства, при которых мы нуждаемся в Боге, и мы можем к Нему обратиться и просить Его о помощи или о мудрости.

0: Это тоже молитва. Но важно, как говорит апостол Павел, чтобы мы не прекращали молитву. Хуже всего – это когда молитва формальная, когда она не настоящая, и вот эта молитва рано или поздно прекратится. Потому что какой смысл молиться формально, когда человек понимает, что эта молитва не приносит ему ни радости и ни какого-то вдохновения. А вот настоящая молитва, живая, она человека всегда будет побуждать. И когда он ищет Бога, то он всегда найдет и пусть немножечко времени среди суеты, среди работы, среди каких-то обстоятельств жизни, чтобы обратиться к Богу, сказать ему что-то или послушать его. Пусть Господь благословит вас, чтобы ваша молитва была именно такой. Прежде всего, живой, настоящий и искренний, подлинный. Потому что такая молитва, она всегда будет непрестанна. Она будет течь всегда. Всегда будет звучать во всех жизненных обстоятельствах и ситуациях. Пусть вас Господь в этом благословит.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Здравствуйте! Сердце человека очень интересно устроено. Многие слышали, что оно работает как насос. Впервые эту метафору предложил английский доктор Гарвей еще на рубеже 16 столетия. Он использовал образ насоса и труб, чтобы лучше объяснить своим ученикам принцип действия кровеносной системы. Если давление в трубах высокое, то это грозит катастрофой. А опасно ли повышение артериального давления для человека? И что можно предпринять, чтобы продлить срок действия и сохранить молодость своего сердца? Сегодня на эти вопросы ответит наш эксперт, врач-кардиолог Марина Павлова. Здравствуйте, Марин.
5: Здравствуйте.
4: Давайте сегодня поговорим с вами о таком распространенном заболевании, как артериальная гипертония. И вот первое, что хотелось бы узнать, как ставят этот диагноз? В том случае, если у человека повышается давление, или есть еще какие-то признаки, по которым ставят диагноз?
5: Ну, вообще, в принципе, для того, чтобы поставить диагноз артериальной гипертонии, достаточно, чтобы человек, дважды посетив врача, вот, выдал ему повышенное давление. То есть, если у меня человек приходит первый раз, я замеряю ему давление, оно оказывается повышенным, то есть выше, чем 140 на 90. Но он, например, говорит, я там, не знаю, понервничал, там у меня стресс был, я только что пробежался или что-нибудь еще. Я говорю, хорошо, приходи еще раз через 2 недели. Он приходит через 2 недели, у него снова повышенное давление. В этом случае я могу ему поставить диагноз артериальной гипертонии. То есть, в принципе, диагноз поставить не очень сложно. Куда сложнее найти причину повышенного давления и, в общем-то, его вылечить. Вот. А так, да, то есть только повышение давления – это уже повод для того, чтобы поставить этот диагноз.
4: То есть правильно ли я понимаю, что человек даже сам, сидя дома, может себе поставить такой?
5: Естественно.
4: Ясно, хорошо. Тогда, может быть, вы скажете, как правильно измерять это давление и какими именно тонометрами, да, каким отдать предпочтение, потому что их же разные, да, виды сейчас.
5: Да, да, тонометров очень много. Ну, во-первых, все тонометры делятся на электрические и механические. И те, и другие тонометры абсолютно адекватные, в принципе. Если человек один живет и измеряет себе давление один самостоятельно, ему, конечно, удобнее приобрести электрический тонометр, потому что механический тонометр требует, как правило, участия второго человека. Если есть кому померить, то, пожалуйста, можно и механически приобретать. Значит, электрические тонометры тоже бывают разные. Есть полностью автоматизированные тонометры, в которых и воздух нагнетается самим тонометром, и спускается самим. Есть тонометры, в которых воздух нагнетается пользователем. То есть груша есть, грушу ты накачиваешь, а потом он тебе сам спускает. И в данном случае, конечно, удобнее тот, который сам нагнетает, а сам спускает. Почему? Потому что если вы накачиваете грушей воздух, вы уже какую-то работу физическую выполняете, это может повысить ваше давление. И результаты будут не очень адекватными. А также есть тонометры такие карманные, ручные, которые измеряют давление на запястье.
4: Да, я видела, у меня был.

0: Она должна покрывать около 80% плеча. Угу. То есть в том случае, если человек, например, очень длинный и полный, да, манжета должна быть у него пошире, подлиннее. Но это стандартно. Они... Да, они различаются. Но, как правило, вот стандартная манжета, вы как человек стандартной комплекции, поэтому вам она подойдет.
1: Я ребенку, кстати, покупала маленькую.
0: Да, совершенно верно. Так, вот так. Значит, манжета одевается. Мы видим, здесь вот трубка такая торчит, да? То есть тут фонендоскоп укреплен в саму манжету, потому что аппарат, он же тоже выслушивает ваши тоны. Значит, эта трубка должна быть по средней линии, естественно. Она должна примерно быть на 2 сантиметра, вот этот нижний край манжеты, примерно на 2 сантиметра выше локтевого сгиба. То есть здесь плечевая артерия наиболее близко к коже подходит, и легче всего прослушать. Значит, манжету мы затягиваем, но не очень туго, то есть мы не должны перетянуть плечо.
1: То есть прям вот совсем?
0: Она должна прилегать плотно, плотно, но не перетянуть. То есть вам должно быть в ней, в принципе, комфортно. У нас тонометр полностью автоматизированный. Рука должна быть расслаблена на уровне сердца. Сами вы, в принципе, конечно, тоже должны быть расслаблены.
1: Попытаюсь.
0: По идее, должны откинуться были на спинку стула. У нас не позволяет это сделать микрофон. Вот. Но, в принципе, да, человек должен быть полностью расслаблен. Он должен находиться в состоянии покоя. Хотя бы 5 минут покоя должно быть до этого. То есть он не должен выполнять никакой физической работы. А лучше так вот посидеть 5 минуточек, а потом померить себе давление.
1: То есть не так, чтобы только что полы помыла и быстренько села?
0: Да, потом померю я себе давление, какое оно у меня. Значит, у нас полностью автоматически, поэтому я просто нажимаю кнопку старт, он сейчас сам замерит, заодно замерит пульс. 119 на 78, пульс 76. Ваши показатели абсолютно нормальные.
1: Очень хорошо.
0: Мы специально молчали, потому что во время измерения давления говорить нельзя. Вы можете сбить вот этот вот электронный прибор. То есть он может за громкой речью, там, за какими-то посторонними шумами, может просто не услышать вот те тоны, которые он слышит. Поэтому,
1: вот
0: да,
1: я
0: делать
1: даже этого
0: это
1: не
0: надо
1: знала.
0: В тишине.
1: Все, понятно. То есть я думала, почему всегда говорят не шуметь, не шуметь.
0: Да, не шуметь именно поэтому.
1: А я думала, потому что человек, который слушает, может не услышать.
0: Ну да, тонометр тоже ведь слушает.
1: А он тоже, оказывается, слушает. Понятно. Скажите тогда, какие есть причины артериальной гипертонии?
0: Да, вообще, конечно, артериальная гипертония – это такой большой диагноз, обширный, да, это собирательное понятие. Это синдром, фактически, который означает, что у человека есть повышенное давление. А вот каковы причины? Причин очень много. Во-первых, артериальная гипертония, она подразделяется на первичную и вторичную. А вторичная гипертония, артериальная гипертония – это то состояние, которое сопровождает какие-то другие заболевания. То есть у человека могут быть определенные заболевания, которые сопровождаются повышенным давлением.
1: Ну,
0: например,
1: понятно.
0: Хронические болезни почек. Некоторые эндокринные болезни, заболевания надпочечников, щитовидной железы, гипоталамо-гипофизарной системы, вот наиболее часто встречающиеся. Вот. В данном случае повышенное давление тоже будет, но это будет не единственное проявление данных заболеваний. Вот в этом случае говорят о вторичной артериальной гипертонии. Как правило, лечение направлено больше на устранение именно вот этой причины. То есть лечим основное заболевание, на этом фоне давление тоже становится лучше, нормализуется. В том случае, если повышенное артериальное давление является единственным симптомом заболевания данного человека и других каких-то проявлений, других заболеваний у него нет, то мы говорим о том, что это первичная артериальная гипертония, или как у нас ее называют, гипертоническая болезнь, уже непосредственно. Ее причин как таковых нету, то есть нельзя сказать, что вот конкретно вот это вот вызывает гипертоническую болезнь. Но есть, опять же, факторы риска, то есть совокупность причин, которые могут способствовать повышению артериального давления. Это, они все те же самые, что мы уже перечисляли. Это, например, хронические стрессы, это курение, это гиподинамия, это ожирение, это слишком большое потребление поваренной соли в пище. То есть вот все вот эти вот, все вот эти вот причины, они могут способствовать повышению давления. Ну и наследственная предрасположенность, естественно, то есть как бы она у всех заболеваний
1: всегда.
0: Есть, да, то есть если в роду кто-то болел чаще, да, чем-то, то у вас тоже велика вероятность, что вы этим тоже заболеете.
1: Да, понятно, очень жаль. Ну, с этим вопрос вот такой у меня. Если, получается, что эта болезнь, она такая болезнь старости, что ли, да? Ну, вот
0: да.
1: В старости обязательно она приходит, как правило, обязательно начинает, как говорят, зрение после 40, да, там снижается так, и, в общем-то, и давление приходит. Вот есть какая-то возможность быть и в старости здоровым человеком, и все-таки не страдать повышенным давлением?
0: Ну, собственно, мы для чего-то с вами сидим, как раз-таки для того, чтобы человек, он и в будущем, и в зрелом возрасте чувствовал себя здоровым и
1: был
0: здоровым
1: человеком.
0: Да. Естественно, гипертоническая болезнь – это болезнь возраста. И среди населения старшей возрастной группы, ну, скажем так, пожилых пациентов, гипертоническая болезнь страдает практически каждый второй человек. Вот. Но считать это нормой, что раз половина людей страдает гипертонической болезнью, значит,

0: Нормально все, к сожалению, так нельзя, потому что гипертоническая болезнь, она приводит к очень таким удручающим последствиям, о которых мы, может быть, чуть позже коснемся. Поэтому нет, возрастные нормы, они такие же, как, в общем, для всех возрастов одинаковые. 140 на 90 – это верхняя граница нормы. Самое редкое исключение для пациентов очень пожилых, с очень выраженным атеросклерозом сосудов головного мозга, вот для них иногда допускается, скажем так, мягкие значения гипертонии, то есть давление до 160 на 90. Почему? Потому что при более низких значениях у них начинаются признаки гипоксии мозга. Появляется резкая слабость, головокружение, сонливость. Они могут падать даже вот в обмороке, эти пациенты. Почему? Потому что сосуды забиты атеросклерозом головного мозга. И, в общем-то, мозг это давление повышает для себя, чтобы мог хоть как-то там подпитаться. И
1: если выжить.
0: Мы, да, выжить. Если мы будем говорить, нет, давай тебе 140 на 90 мы сделаем, да? К сожалению, просто кровь до мозга не дойдет, и вот будут признаки гипоксии. Но если даже пациенты пожилые с выраженным атеросклерозом хорошо переносят давление 140 на 90, у них нет признаков гипоксии головного мозга, в таком случае наша цель – добиться нормализации давления в любом возрасте.
1: Угу, понятно. Вот тогда как же именно проявляется повышенное давление? Ну, допустим, у человека, который не измеряет. Угу, да,
0: ну, и мало кто измеряет просто так себе давление. Да,
1: да, поэтому хотелось бы узнать, можно ли по каким-то признакам понять, что что-то не то с давлением, угу. Что нужно именно померить давление и, в общем-то, начать уже за ним следить.
0: Наиболее частые симптомы повышенного артериального давления следующие. Это головные боли, мелькание мушек перед глазами, головокружение. Некоторые люди ощущают тяжесть в области сердца, как будто что-то закладывает, вот, чувство заложенности. Может быть, небольшая одышка или чувство вот, нехватки воздуха. Вот такие симптомы, наиболее часто встречающиеся. Но я должна сказать, что это... Ну вот на моей практике могу сказать, у пациента 50 на 50, кто-то чувствует, что у него давление повышается, и действительно в этот момент бежит за тонометром, меряет, оказывается, что оно там повышенное. А половина пациентов вообще не ощущает своего давления. И для них это является очень таким неприятным сюрпризом, когда во время медицинского осмотра или там еще по каким-то причинам им измеряют давление, оказывается, что оно очень в таких высоких пределах.
1: Угу.
0: Так что вот могут проявляться, да, могут не проявляться. Еще страшнее, когда не проявляется, потому что человек не знает, что он болен. И он пока вот не дойдет до врача, у него так мысль не промелькнет, померить себе давление.
1: Да, ну вот, возможно, многие люди считают, что когда у него повышенное давление, да, вот то, о котором он не знает, и он чувствует при этом себя хорошо, как вы говорите, без всех признаков, может ли все-таки это быть таким исключением, исключительной нормой лично, ну, конкретно этого
0: для человека? Этого
1: человека. Да.
0: Ну, в общем, да, эти пациенты ввели понятие рабочего давления. Говорят, мое рабочее давление такое-то, то есть давление, при котором я себя хорошо чувствую.
1: Да.
0: Это в корне неверно, потому что то, что вы субъективно не ощущаете повышенного давления, это не значит, что не страдают ваши внутренние органы.
1: Угу.
0: Они страдают очень, в общем, таки капитально, и достаточно многие органы страдают из-за повышенного давления. Поэтому нет, это не повод ни в коей мере не лечить артериальную гипертонию, если она субъективно не ощущается.
1: У меня такой вопрос, он как-то немножко, наверное, каверзный, но а если вот человек, опять к этому же, если человек, который вот при высоком давлении, например, чувствует себя очень хорошо, а когда ему начинают его сбивать, да, как бы в норму вгонять, ему начинаются как раз-таки какие-то признаки неприятные, то есть голова болит или кружится голова, или еще что-то. Вот бывает такое?
0: Бывает, однозначно бывает, особенно у пациентов, которые исходно очень долго существуют с очень высоким давлением.
1: То есть он привык?
0: Такое бывает. Он привык, да, то есть, ну, как привык, он адаптировался, насколько это возможно, к этому давлению. В данном случае рекомендуют давление снижать очень медленно. То есть изначально не более 15% от исходного уровня. То есть если у человека давление 180, мы сразу до 120 не будем его снижать. Мы снизим до 160 хотя бы. Вот. Потом он походит с этим давлением, да, мы еще чуть-чуть снизим. То есть тактика как раз-таки очень медленного, постепенного снижения артериального давления, чтобы избежать всех тех симптомов, вот этих, о которых вы говорили, да. Они, безусловно, могут быть.
1: То есть надо обязательно очень аккуратно это делать.
0: Конечно.
1: В связи с этим у меня такой вопрос. Возможно, просто у нас же люди любят сами лечиться.
0: Любят.
1: Поэтому, чтобы не было такого, что они сами пойдут сейчас и будут себе сбивать давление. Это исключительно под наблюдением врача можно сделать? Вот таким именно аккуратно сбить давление?
0: Безусловно.
1: То есть самостоятельно человек не должен?
0: Никакого самолечения вообще касательно кардиологической патологии, да и много и другой тоже вообще быть не может, потому что препаратов для снижения давления очень много. У них есть свои показания, а есть противопоказания, которых пациент просто может не знать и не быть осведомлен. У этих препаратов разные дозы, разные разные взаимодействия и так далее. Поэтому подбор именно лекарственной терапии должен осуществляться только врачом обязательно и под наблюдением пациента. То есть ко мне приходит пациент, например, я ему назначаю какую-то терапию, начальную, небольшие дозировки, потому что я не знаю, как он отреагирует на них. Он может сразу обрушить давление, потому что может быть парадоксальная реакция. Я говорю, значит, вот так принимайте, если все хорошо, нормально переносит, например, через месяц я вас жду. Через месяц он приходит, и я смотрю, достаточно этого лечения или недостаточно. То есть коррегирую дозу или добавляю какой-то еще препарат и так далее.
1: Самим не лечить, нет, потому что можно себе навредить очень
0: конечно,
1: сильно.
0: Конечно, конечно.
1: Хорошо, понятно. Гипертония имеет свойство как бы ухудшаться, да, вот состояние человека. Что вообще делать? Что будет, если ничего не делать с гипертонией? Она будет на одном каком-то уровне находиться? И можно...
0: Если бы...
1: Нет, да? То есть...
0: Конечно, нет, конечно. Ну, во-первых, любое хроническое заболевание прогрессирует всегда, если его не лечить. Гипертоническая болезнь очень много осложнений. Сейчас я могу вам более наглядно это продемонстрировать. Вот видите, у нас тут несчастный человек, который страдает гипертонической болезнью. Значит, во-первых, повышенное артериальное давление. Оно травмирует сосудистые стенки. Оно способствует развитию атеросклероза. Прежде всего.
1: Сосудистые стенки это?
0: Да. Ну, тут атеросклероз вот у сердца, тут вот мы видим бляшки.
1: Да.
0: Кроме того, атеросклероз может быть в сосудах мозга. Это у нас нарушение мозгового кровообращения. В сердце это ишемическая болезнь сердца. Повышенное давление травмирует почки и приводит к развитию почечной недостаточности в итоге.
1: Вот так.
0: Повышенное давление приводит к утолщению стенок сердца, а когда сердце утолщено, могут развиваться явления сердечной недостаточности. Сосуды под таким большим напором крови могут даже порваться. И в этом случае возникает кровоизлияние, например, геморрагический инсульт. Наиболее частая его причина – это повышение артериального давления. Так что атеросклероз, гипертрофия сердца, то есть увеличение сердца, травмирование почек, глаза – то же самое. Там сосудики очень тонкие в сетчатке глаза. Могут возникать кровоизлияние в сетчатку глаза, вплоть даже до полной потери зрения при вот стабильном высоком повышении артериального давления. Поэтому гипертоническую болезнь нужно лечить. Она чревата очень и очень большими осложнениями.
1: Не ходить, не терпеть, да, не гасить ее просто какими-то...
0: Симптоматически, да, что-то там убирать, вроде бы полегчало, и дальше пошел.
1: И пошел дальше работать.
0: Ни в коей мере давление нужно лечить постоянно и систематически.
1: Да, потому что очень страшные последствия.
0: Да.
1: А какие существуют тогда, вот, может быть, о методах поговорим, да? Какие существуют методы? И обязательно ли это именно медикаментозно лечится?
0: Значит, в том случае, если гипертоническая болезнь имеет небольшую степень, то есть небольшая степень повышения давления, если у человека, помните, мы в шкале СКОР с вами говорили,
1: это
0: риск умереть в ближайшие 10 лет, да? Если у человека этот риск по этой шкале минимальный, низкий или умеренный, то мы можем ограничиться только немедикаментозными мероприятиями. Это... Значит, нормализация веса, отказ от курения, избегание хронических стрессов, да, то есть все вот эти вещи, потребление как можно меньшего количества соли в пище и все соленые продукты, к которым относятся различные консервы, там, маринады и так далее, все это тоже ограничить и исключить. И соли не более 5 грамм в сутки.
1: Даже...
0: Да, двигательная активность адекватная. То есть, и опять же, человеку это все назначаем, говорим, приходи месяца через 3. Вот всем этим занимайся, приходи. Он приходит, если у него все хорошо, все нормализовалось, то хорошо, так дальше и живи. Если он приходит, несмотря на все мероприятия, вот наши немедикаментозные, у него сохраняется гипертензия, в данном случае мы вынуждены будем назначать какие-то лекарственные препараты для снижения давления. Кроме того, если человек уже изначально страдает какими-то другими заболеваниями, у него уже случился инфаркт или есть ишемическая болезнь сердца, у него есть сахарный диабет, у него есть нарушение мозгового кровообращения, в таком случае, независимо от уровня артериального давления, мы всегда назначаем препараты. То, что мы как бы боимся рисковать. Это у человека очень высокий риск катастроф различных в ближайшие 10 лет, то есть риск смерти очень велик. В данном случае, да, мы сразу назначаем препараты. Плюсом, конечно, к немедикаментозным мероприятиям они всегда остаются. То есть нормализация образа жизни, вот о чем я говорила, это всегда присутствует. Это как пациентов, у которых только-только развивалась гипертоническая болезнь, так и для тех пациентов, которые уже, там, не знаю, сколько лет ей страдают.
1: Это последний маленький вопросик. Только мне интересно, вот лично на вашем опыте, как много людей все-таки следуют вашим рекомендациям, да, не медикаментозным, то есть когда им нужно просто начать другой образ жизни и, в общем-то, жить здорово.
0: Это болезненная тема, в общем, потому что таких людей очень мало. Очень тяжело человека смотивировать и переделать. Более, скажем так, в этом плане податливы женщины, вот, а вот мужчинам, они обычно такие лица упрямые очень, им проще какую-нибудь таблетку выпить, чтобы не болело, чтобы нормально ходить, и все.
1: И ничего не менять в жизни.
0: Хотя и говорят, говоришь, что таблетки-то хуже действуют, если вы курите, и если вы не поймешь, как живете. Они да-да-да, и все равно делают по-своему. К сожалению, вот очень хочу и стучу во все двери, в которые только могу. Обязательно медикаментозное лечение должно идти рука об руку с модификацией образа жизни. Это 50% успеха. Если человек не изменяет свою жизнь, то практически на 50% он лишает себя шансов на дальнейшее вот хорошее такое безбедное существование.
1: Это плане. Очень обнадеживает. Я надеюсь, что наши зрители сделают выводы обязательно правильные и захотят изменить свой образ жизни в пользу своего здоровья. Вам большое спасибо. До новых встреч.
0: До свидания.
1: Всего доброго. Подведем итоги. Если в состоянии покоя ваше давление выше нормы, то стоит обратиться к врачу. Обратите внимание на содержание натрия в вашем рационе. Уменьшите потребление консервированных продуктов и больше двигайтесь. Если у вас есть сердечные заболевания или диабет, то вы попадаете в группу риска развития гипертонии. Изменение образа жизни поможет предотвратить ее развитие или снизить показатели при уже имеющемся заболевании. Желаю вам здоровья! До встречи!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии магистр богословия Роман Гейкер.
7: Что общего может быть между духовной жизнью, жизнью с Богом, и супружеством? Может ли Библия быть не только источником богословия, но и учебником по семейному консультированию? Давайте мы рассмотрим сегодня известные нам принципы жизни с Богом и увидим, что они могут быть весьма полезны и для решения семейных проблем. Основанием для этого может служить 5 глава послания к Ефесянам, где апостол Павел говорит об отношениях внутри семьи, отношениях между мужем и женой, и постоянно сравнивает их с отношениями между Христом и его церковью. То есть в понимании авторов Библии есть много общего между этими двумя важнейшими сферами нашей жизни. И жизнь с Богом, и супружество являются заветом между двумя личностями. И по этой причине можно выделить такие черты, как уникальность этих отношений, отношения между мужем и женой, так же, как отношения человека с Богом, не похожи ни на что другое. У человека нет ни с кем подобных отношений. Они уникальны. Второе, отношения строятся прежде всего на взаимном доверии и на взаимном уважении и на взаимных обязательствах. Здесь все взаимосвязано. И третий момент, так же как отношения с Богом, отношения между супругами должны строиться на безусловной верности, на обещании оставаться друг с другом вне зависимости от обстоятельств. Мы, когда говорим о жизни с Богом, часто подчеркиваем, что хотя важной является внешняя сторона религиозной жизни, но всегда главным приоритетом являются личные отношения человека с Богом. В качестве примера можно вспомнить текст слова Иисуса Христа из Евангелия от Марка, 2 главы, 27 стих, когда Он сказал: «Суббота для человека, а не человек для субботы». То есть заповеди, данные Богом, они имеют прикладное значение, они развивают наши отношения. И если перенести то, что понятно нам в жизни духовной, что нельзя обряды сделать самым важным, потому что самое важное – это отношения, то что-то подобное можно наблюдать и в семейной жизни, когда такие вопросы внешние, как ведение хозяйства, зарплата, даже, возможно, вопросы воспитания детей, они становятся основным содержанием семейной жизни, и тогда теряется нечто очень важное и то, что является сутью этих отношений. Когда супруги прежде всего заботятся о том, чтобы в доме было материальное обеспечение или какие-то иные внешние вещи, это похоже на соблюдение религиозных обрядов без отношений с Богом. По этому поводу в послании к Галатам в 5 главе 14 тексте апостол Павел призывает нас, что весь закон в одном слове заключается – возлюби Бога. И не будем забывать, что все то, что мы делаем по отношению друг к другу в семейной жизни, важно прежде всего как проявление любви друг к другу. В Библии одной из центральных истин является учение о праведности через веру, в которой объясняется значение закона для семейной жизни и той мотивирующей силы, которая ведет меня к Богу. В послании к римлянам в 4 главе 15 тексте мы читаем одно свойство закона. Закон в семейной жизни можно было бы сравнить с взаимными обязательствами. Мы все прекрасно знаем, что должен делать супруг или супруга. И это можно сравнить с законом. Так вот, в Римлянам 4:15 есть такая фраза. «Закон производит гнев». И аналогом этому является то, что никто из нас в семейной жизни не является совершенным, и наличие взаимных обязательств, оно неизбежно вызывает гнев, взаимные претензии, потому что они исходят из ожиданий. Мы не предъявляем коллегам по работе и к соседям такие претензии, какие предъявляем к мужу или жене, потому что у нас иные ожидания, и они связаны с теми обязательствами, которые мы взяли на себя. В послании к римлянам, в той же 4 главе, но 14 тексте, мы читаем такие слова, что «если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера». То есть если жизнь, отношения будут строиться исключительно на обязательствах, на обязанностях, то тогда потеряется нечто важное. Закон важен в духовной жизни, но через закон Царства Божьего не достигнешь. И обязанности в семейной жизни важны сами по себе, но мы не сможем достичь гармонии, если будем только лишь требовать друг от друга то, что мы должны делать. С другой стороны, в послании к римлянам в 3 главе, 31 тексте, апостол Павел предостерегает нас от противоположной крайности и говорит, разве мы уничтожаем закон верою? Никак. То есть мнение о том, что ну, если любишь, то значит ты ничего не будешь требовать. Но так не бывает. Закон очень важен. Без взаимных обязательств брак невозможен. Семейная жизнь – это не просто воздыхание под луной. И в 9 главе послания к римлянам в 32 тексте говорится о людях, которые совершили одну серьезную ошибку в своей жизни. Речь идет о религиозных учителях, которые не достигли Царства Божия, потому что искали не в вере, а в делах закона. И когда супруги сосредоточены на том, что должна делать вторая половина, когда они убеждены в своей правоте, и чем больше на этом настаивают, то это зачастую ведет к разрушению отношений. Это не то основание. И точно так же, как жизнь с Богом, семейная жизнь прежде всего нуждается в благодати. Закон важен, но созидается семейная жизнь благодатью. В основе ее лежит безусловная любовь. Конечно же, мы никак не уйдем от каких-то взаимных претензий друг к другу. Но давайте не забывать главного. Любовь – это то, что связало нас вместе. И наши претензии, в чем их предназначение? В том, чтобы сделать нашу жизнь совместную еще лучше. То есть закон, он ведет ко Христу, он ведет к любви, но не наоборот. Милость превозносится над судом. Любовь важнее, чем взаимные претензии. А если мы начинаем разрушать любовь из-за того, что что-то делается не так, как мы хотели, то мы из-за второстепенного рушим главное. Библия очень много говорит нам о прощении. И в семейной жизни более чем где-либо мы учимся прощению. В послании к Ефесянам, в 4 главе, 26 тексте, мы читаем «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Прощайте друг друга. И при этом нам нужно понимать, прощение – это не просто слова. Прощение – это всегда жертва. За прощение кто-то должен заплатить. И мы платим этим нашими эмоциями, тем, что мы чувствуем несправедливость. Но прощение – это не просто, когда я говорю какие-то слова. Прощение – это моя готовность, условно говоря, заплатить. Я отказываюсь приносить боль тебе в ответ на то, что принес ее ты мне. Я беру эту боль, эту плату на себя, и я прощаю. Я отказываюсь поступать из мотивов мести. И силу для этого может дать нам Бог. Когда мы говорим о благодати, возникает вопрос о том, что, может быть, благодатью кто-то злоупотребит. Известен случай, как в Австралии, в которой каторжан отправляли на пустынный остров, однажды там случилось убийство. Один заключенный убил другого, совершенно немотивированно, просто набросился на него и лишил его жизни. Когда был суд, то у него спросили, зачем вы это сделали. То тот ответил, я уже отчаялся жить здесь, и я не вижу смысла жизни, продолжать свою жизнь, поэтому я это совершил. На что судья спросил у него, ну, мне понятно ваше состояние, мне непонятно только одно. Зачем вы лишили жизни другого человека? Почему бы вам просто не сброситься со скалы или каким-то иным путем лишить себя жизни? Зачем вы убили другого человека? На что этот человек, убийца, сказал так. Вы знаете, я по своему убеждению христианин, я католик. И я знаю, что если я совершу самоубийство, то я попаду в ад. Но если я сейчас сделал то, что я сделал, то перед тем, как меня казнят, я не сомневаюсь, что меня казнят, но перед этим в мою камеру придет священник, я смогу исповедоваться в своих грехах, и тогда я попаду в рай. Эта история – это пример того, что, да, благодатью можно злоупотребить. И в семейной жизни очень часто есть эти опасения. А не слишком ли я много хорошего делаю для другого? Он этим может воспользоваться. К сожалению, да, это происходит нередко. Но давайте посмотрим, как действует Бог. Он идет навстречу тем, кто злоупотребляет его благодатью. Он идет на этот риск, потому что только так созидается любовь. Решение в том, чтобы мы не боялись быть открытыми друг к другу, даже несмотря на то, что у нас есть уже достаточный опыт боли и взаимных претензий друг к другу. Еще один очень важный принцип. Если мы обратимся к Евангелию от Матфея, 16 главе, 25 тексте, мы там найдем такие слова. «Если кто хочет спасти свою жизнь, тот потеряет ее». Может ли это иметь отношение к семейной жизни? В той же послании, вышеупомянутом послании к Ефесянам, в 5 главе, мы читаем, что Бог дает повеление мужу и жене. И, как ни странно, они разные. Мужьям Бог говорит, любите своих жен. Но женам не говорится, любите мужей. Жена написана, да убоится мужа. Ну или, если перевести на более понятный язык, жена должна уважать своего мужа. Это признак того, что Библия признает, что мы имеем разные потребности, мужчины и женщины. И поэтому Бог дает нам разные повеления. Мы смотрим на мир по-разному, мы общаемся по-разному. Скажем, если мы находимся в состоянии стресса, то что нужно мужчине, что нужно мужу? Условно говоря, ему нужна пещера, ему нужно уединение. А что нужно жене или женщине? Нужно прямо противоположное. Нужно общение, нужна, условно говоря, жилетка, нужна возможность с кем-то поделиться. Для чего общаются мужчины? Они говорят тогда, когда у них есть что сказать. Для них общение и слова важны как результат, а для женщины важен сам процесс. Когда происходит общение, это и есть цель. Для мужчины слова лишь средство. Для женщины зачастую это важно само по себе. Мы очень разные. И когда мы сталкиваемся с конфликтами в семейной жизни. Они очень часто связаны с тем, что мы пытаемся переделать другого под себя. Мы относимся к супругам так, как будто бы они такие же, как и мы. Мы представляем себя в конфликтной ситуации на месте того, кто мне дорог, и я думаю, ну я бы поступил вот так, почему же она поступает по-другому? И вот здесь для меня актуальнейшими звучат вот эти слова из Евангелия от Матфея. Если кто хочет спасти свою жизнь, тот потеряет ее. То есть я должен научиться в семейной жизни действовать противоестественно, так как нужно не мне, а нужно тому, с кем я живу. Мужчины и женщины очень разные. И в Библии есть такое понятие, как служение. То есть, когда я действую не из своих интересов, а когда я забочусь о другом. И семейная жизнь – это вот такой апогей, это возможность вот этого служения в наивысшей сфере, потому что мы ежедневно сталкиваемся с тем, что рядом со мной живет человек, который не похож на меня. И до тех пор, пока я буду пытаться его переделать под себя, то есть сохранить жизнь такой, какой я вижу сам, как было бы правильно с моей точки зрения, тем больше я буду разрушать ее. То, что мне нужно, это перестроиться. И, возможно, потерять свою жизнь, говоря библейским языком. То есть делать то, что было бы совершенно для меня несвойственно. Но это нужно тому, с кем я нахожусь рядом. Мне нужно научиться видеть и служить потребностям другого. То есть если я буду пытаться заставлять делать то, что правильно с моей точки зрения, то, возможно, я потеряю свою семейную жизнь. Если же я научусь переступать через мое чувство правоты и перенастраивать себя на нужды и потребности другого, даже если для меня это будет означать потерю самого себя, отказ от моих, от того, что я привык считать правильным, то в этом случае я обрету жизнь. Поэтому Библию действительно можно счесть очень практическим, полезным учебником по семейным отношениям.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
1: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Евгений Евтушенко. «Проклятие века».
1: Проклятие века – это спешка. И человек, стирая пот, по жизни мечется, как пешка, попав затравленно в цепь нот. Поспешно пьют, поспешно любят, и опускается душа. Поспешно бьют, поспешно губят, а после каются, спеша. Но ты, хотя бы однажды в мире, когда он спит или кипит, остановись, как лошадь в мыле, почуяв пропасть у копыт. Остановись на полдороги, доверься небу, как судье. Подумай, если не о Боге, хотя бы просто о себе. Под шелест листьев обветшалых, под паровозный хриплый крик, пойми, забегавшийся жалок, остановившийся велик. Пыль суеты сует сметая, ты вспомни вечность, наконец, и нерешительность святая вольется в ноги, как свинец. Есть в нерешительности сила, когда по ложному пути вперед на ложное светило ты не решаешься идти. Топча, как листья, чьи-то лица, остановись, ты слеп, как вий. И самый шанс остановиться безумством спешки не убей. Когда шагаешь к цели бойко, как по ступеням, по телам, остановись, забывший Бога, ты по себе шагаешь сам. Когда тебя толкает злоба к забвенью собственной души, к бесчестью выстрела и слова, не поспеши, не соверши. Остановись, идя вслепую о населении земли. Замри, летя из кольта пуля и бомба в воздухе. Замри, о человек, чье имя свято, подняв глаза с молитвой ввысь, среди распада и разврата, остановись, остановись.
0: Стихотворение Евгения Евтушенко «Проклятие века» читала Ольга Пугачева. Музыкальное сопровождение Вячеслава Захарова.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: В основе христианской веры лежат священные писания Ветхого и Нового Завета, то есть Библия.
4: Только в Библии мы встречаем это выражение «образ и подобие Бога».
5: Когда мы начинаем читать Библию, оказывается, от нас Бог требует самоотдачи полной.
6: Вот здесь очень важно, что он ходит не перед Богом, как написано в русском переводе, а с Богом.
1: В этой программе сотворение Адама и Евы, грехопадение, история Ноя и потоп, завет между Богом и человеком.
6: История сотворения мира завершается сообщением о создании человека. Человек – венец природы, точнее, венец творения. Сначала звучит такая торжественная симфония о творении мира за 6 дней, в конце которой кодой звучат слова о создании человека, где Бог разговаривает с кем-то.
1: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле».
6: Там, где в библейском тексте сказано «сотворим человека», в еврейском сказано «сделаем» или «произведем» или «создадим Адама», где Адам еще не личное имя. Где оно впервые звучит как личное имя, это, скорее всего, в конце главы 4, где начинается первое родословие. Адам познал жену свою, она родила Сифа, то есть Шета. Первый сын Каин убил брата, вместо него Бог положил другое основание для спасения. Но вернемся к Адаму и Еве. О создании первой семьи говорится во 2 главе. Кстати, деление на главы и стихи – явление более позднего порядка.
1: Современная

0: Робертус Стефанус.
1: Итак, во второй главе книги «Бытия» человека, Адама, Бог вылепил из земли, Адамы, затем вдохнул в него свое дыхание, и человек ожил, как сказано, стал живой душой. Затем человек стал осматривать мир и обнаружил, что у всех животных есть пары, и он давал животным имена. Но у Адама пары не было. И Бог сказал, что это нехорошо, и создал ему пару, женщину, помощника. А перед этим Адаму дана была заповедь «трудиться в саду». Выражение «Ган-Эден» можно перевести как «сад» и как «рай эдемский». И под угрозой гибели не есть от дерева познания добра и зла. Женщина была создана из ребра. Кстати, это же слово можно перевести как «грань» или «сторона» Адама. Когда Господь пробудил Адама и привел к нему жену, тот запел: «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей. Она будет называться женою, ибо взята от мужа». И здесь в еврейском тексте тоже игра слов. Адам говорит, Адам – это здесь используется имя, когда говорится о человеке, сказано, что он Иш, а она будет называться Иша, потому что взята от Иш. То есть здесь происходит такое, такая игра слов, хотя слова с разным корнем, но звучат одинаково. Интересно, что далее следует повеление, такой библейский мидраш. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Это точно не Адам говорит, это говорит автор книги, потому что Адаму оставлять некого. Технически он сирота. Это заповедь для тех, кому история рассказывается. Можем представить Моисея, который передает эту историю вчерашним рабам. Причем оставит и прилепится – это гипербола, потому что семья в аграрной или сельскохозяйственной культуре сильна своей численностью. Позднее сыновья в псалмах назовут стрелами.
0: «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах».
1: Но муж так любит свою жену, что готов ради нее оторваться от корней и стать единым целым со своей половиной. Далее рассказ продолжается, и появляется новый персонаж – змей, хитрый. Вот слово «хитрый» здесь можно перевести как «мудрый». То есть в слове «хитрый» у нас содержится такая отрицательная коннотация, а вот в слове «мудрый» – это был, наверное, более правильный перевод – в нем нет вот этой отрицательного оттенка, который есть в слове «хитрый». Он может говорить, и он склоняет жену к тому, чтобы съесть от дерева, с которого Бог запретил есть плоды. Когда жена съела эти плоды, она дала их мужу, и тот из любви к жене тоже вкусил с этого дерева. В результате непослушания семья была изгнана из рая. Земля стала местом тяжелого труда, а беременность и роды – испытанием. Появились и семейные проблемы. Жене дается влечение к мужу своему, а он становится господином над ней. Тут возможно, кстати, другое понимание. Жена будет стремиться главенствовать в семье, но главой все равно остается муж. На нем будет лежать ответственность. В этом мотив современных шуток о первенстве в семье, о муже голове, жене шее и других. Но главное, что было обещано Адаму и Еве, у жены появляется имя. Хава, жизнедательница, вражда между потомством змеиным и потомством людским. Сын человеческий поразит змея в голову и восстановит потерянную связь между Богом и человеком. В христианской традиции Иисус Христос стал исполнением этого обещания. На кресте Голгофском именно Он поразил сатану, змея, в голову. Это протоевангелие, первый стих о Мессии, Христе Господнем. Адам и Ева полагали, что уже первый сын стал исполнением этого обетования. И назвали его именем, созвучным со словом «приобретать», «кана», «каин». А он стал убийцей брата своего, Авеля. Что мы замечаем при чтении этого библейского повествования? Прочитайте его сами в главах 2 по 4 главах книги «Бытие». Во-первых, его заметная моралистичность. Есть и оценки, и чувства. Непослушание человека наказывается проклятиями. Во-вторых, начинается деградация. То есть от золотого века человек движется к хаосу, к веку каменному. Надежда тоже есть, но она неясная, туманная, отдаленная. В Новом Завете она откроется нам в Иисусе Христе. Он – надежда мира и каждого из нас. Адам и Ева стали началом мира, но они же впустили в мир грех, ослушавшись Бога.

0: Первый плод этого непослушания – разрыв с Богом, отсутствие бессмертия, смертность. Они увидели смерть сына, а потом и сами умерли. Но при этом в их судьбе дается и надежда. Смерть приходит не сразу. Бог отсрочил ее и дал возможность им примириться с ним и учить своих детей послушанию уже не в столь совершенном мире.
1: Тогда сказал Бог: «Создадим человека по образу нашему, по подобию нашему, чтобы властвовал он над рыбами в воде живущими и птицами под небом парящими, и над скотом, и над всею землею, над всяким живым существом по земле ползающим». И сотворил Бог человека по образу своему, по Божию образу сотворил его, мужчину и женщину обоих он сотворил. Благословил их Бог и сказал им: «Будьте плодовитыми и многочисленными, заселяйте землю, вам владеть ею, вам властвовать над рыбами в морях, птицами в небе и над всеми живыми существами на земле».
0: О том, что этот мир становится все хуже и хуже, рассказывает история Ноя. Центральной линией жизни этого библейского героя становится потоп. О Ное рассказывают главы 6 по 10 книги Бытия. Этих историй, как и истории сотворения, тоже две. Сначала история в целом, а затем подробности.
1: Ной. Еврейское Ноах. Его имя созвучно со словами «Он утешит нас». И нарек ему имя Ной, сказав: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь Бог». В 500 лет люди до потопа жили долго. У него было три сына – Шем, Сим, Хам и Ефет, Иофет.
0: По поводу имен сразу скажу, что привычное нам звучание имен, к которому мы привыкли в синодальном переводе, возникло благодаря двойному посредничеству. То есть сначала греческий язык, в котором, похоже, не было буквы, которая обозначает звук «ш», а затем и славянского. Потому Йошуа стал Иисусом, а Шломо – Соломоном. Мир испортился, Господь пожалел, что сотворил человека, опечалился. Только Ной утешает Бога, к нему Господь проявляет милость. Здесь, кстати, тоже есть игра слов: «пожалел», «нехамти», «милость хэн», и все это перекликается с именем Ноах. Праведность Ноя проявляется в том, что он ходит с Богом. Вот здесь очень важно, что он ходит не перед Богом, как написано в русском переводе, а с Богом. Все мы ходим под Богом, но немногие из нас решаются жить вместе с Ним во всех трудах своих. Ной решился, и Бог повелел ему построить ковчег. Такой странный корабль, в переводе с еврейского «ковчег» – «тева» – это ящик. Примитивное плавающее средство без руля и парусов, ветрил. В нем было три этажа. Размеры достаточно большие. Вот, кстати, данные ковчега: 135 на 22,5 на 13,5 метров. Вот размеры Титаника: 269 метров на 53 на 28. Ковчег в натуральную величину построили в штате Кентукки. Полтора футбольных поля в длину и высотой с 9-этажный дом. В 6 главе книги Бытия Бог говорит Ною: «Но с тобой я поставлю завет мой». Это первое упоминание слова «завет» в Библии. Завет – еврейское «берит», «договор», «соглашение», «завещание». В Священном Писании это слово главным образом употребляется для обозначения отношений, которые установил Бог, с одной стороны, и Израиль, как избранный народ, с другой. Ясно, что это не был договор между равными сторонами. Слово «договор» здесь и не может быть употреблено, здесь не может быть употреблено в его обычном значении. Это особое соглашение заключалось между вечным Богом и смертным человеком. Сам Бог определял условия соглашения, сообщал их своему народу, оставлял за ним право принять или отвергнуть такое соглашение или завет. Бог и его народ при этом завете принимали на себя определенные обязательства. По своей сути, завет включал в себя все, что требовалось для полного осуществления главной Божьей цели – спасти человека. В первом рассказе о потопе говорится о том, что нужно спасти каждой твари по паре. А во втором рассказе уточняется, что не чистых животных берем по паре, а чистых по 7 пар. При этом разница между этими живыми существами здесь не объясняется. Но представьте себе Моисея, который здесь может остановиться и объяснить вчерашним рабам эту разницу. Подробно о ней сказано в книге Левит, в главе 11. В жертву Богу потом принесли чистых животных. И разрешается есть мясо после потопа только чистых животных. Кстати, до потопа животных не ели. До потопа Бог дал человеку злаки и другую растительную пищу. Он сказал, от дерева будете есть, от дерева плодовитого. Но животных не ели. А вот после потопа еще не успели вырасти растения, поэтому Господь разрешил есть животных и проливать их кровь, но не есть эту кровь. В ковчег вошли животные, 8 человек из семьи Ноя, сам Ной, 3 его сына и их жены, 4 жены. Бог затворил двери ковчега, начался потоп. Вода лилась сверху и били источники снизу. Все живое на земле погибло. Ною было 600 лет в начале потопа, а мир около 2000 лет. В его 600-й год, во второй месяц, 17-й день, начался потоп. Дождь шел 40 дней, вода поднималась 150, а потом стала убывать. В 7-й месяц 17-го числа ковчег остановился на горах Араратских. Когда мы вспоминаем, представляем себе, где сегодня могли бы находиться то место, где остановился ковчег, это Армянское Нагорье. И горы называют Большой и Малый Арарат, Сис и Масис, на границе Турции и Армении. Ной выпускает сначала ворона, потом голубя, чтобы узнать, высохла ли земля. И когда голубь приносит сорванный масличный лист, это значит, что деревья растут, началась жизнь. Отчасти все высохло. На 601 год своей жизни, в первый день первого месяца, земля высохла, а во второй месяц, 22 числа, была земля совсем сухая. По повелению Божию Ной с семьей вышел из ковчега, устроил жертвенник, принес жертвоприношение.
1: «И вот знак, — сказал Бог, — который я даю вам на вечные времена, как свидетельство о завете, о союзе между мною и вами и всем живым на земле. Радуга моя в облаках будет знаком союза между мной и землей. Когда я соберу облака над землей, и радуга явится на небе, будет она всегда напоминать мне о завете моем, о союзе, что между мною и вами, и всеми живыми творениями всякого вида. И воды уже никогда не затопят землю, чтобы уничтожить на ней все творение».
0: Ной являет нам собой пример человека, который послушен Богу. На земле не было еще потопа. А Ной послушен Богу, верит, что потоп будет. Он строит ковчег, совершенно бесполезное сооружение на сухой земле. Строительство продолжается долго. Некоторые исследователи полагают, что 120 лет ограничений человеческой жизни относятся как раз ко времени строения ковчега. Плавать около полугода, год провести в ковчеге – для всего этого требовалось доверие Богу и большое терпение. Кроме того, потоп – это еще и проявление божественного промысла. Мир испорченный подлежит наказанию. Но в этом мире есть люди, которые живут с Богом и строят свою жизнь с учетом существования Бога. Мир ждет Божий суд, но верующих Бог спасет.
1: «Увидел Господь, что велико развращение людей на земле. Лишь к злу устремленными мыслями был занят их ум непрестанно. И пожалел Господь, что создал на земле человека. Скорбью исполнилось сердце его. И сказал Господь: сотру с лица земли род человеческий, что я сотворил, людей, а с ними и зверей, и тварей пресмыкающихся, и птиц небесных, ибо глубоко огорчен я тем, что их создал. И только Ной был угоден Господу. Ной был благочестивым и непорочным человеком среди своих современников. Он жил в тесном общении с Богом. Родились у Ноя 3 сына – Сим, Хам, Яфет.
0: С Ноя начинается история заветов Бога с человеком. Кульминация – это новый завет, который заключен с нами, живущими сегодня. Это происходит благодаря нашему Господу Иисусу Христу, умершему и воскресшему. Как земля была обновлена водами потопа, так и тот, кто обрел веру во Христа, обновляется водой. Посланник Нового Завета, потоп, становится прообразом христианского крещения. Для каждого из нас в истории потопа и Ноя открывается история веры и начало новой жизни.
2: Уже впервые дымным мглою подернут был Эдемский сад, уже пожелкнувши листвою усеян синий был Евфрат, уже райская не пела птица, над ней орел шумел крылом, и тяжело рычала львица в пещеру, загнанной львом. И озирал злой дух с презреньем добычу смерти пышный мир, и мыслил: смертным поколением отныне буду я кумир. И вдруг он видит райской сени, уязлена, омрачена, идет, подобно скорбной тени, им соблазненная жена. Невольно пряди кос волнистых она слегка прикрыла грудь, уже для помыслов нечистых пролег ей в душу знойный путь. И ей, десницу простирая, встает злой дух. Он вновь готов, ей сладкой лестью слух лаская, петь о блаженстве грешных снов. Но что уста его сковала? Зачем он пятится назад? Чем эта жертва испугала того, кому не страшен ад? Он ждал слезы, улыбки рая, моленья, робкого стыда. И что ж в очах у ней? Такая непримиримая вражда, такая мощь души без страха, такая ненависть, какой не ждал он от земного праха с его минутной красотой. Грозы и божественное сверканье, тех молний, что его с небес низвергли, не без содрогания в ее очах увидел бес. И в мглу сокрылся привидением, холодным облаком осел, змеей в траву пропол шипеньем, в деревьях бурей прошумел. Но сила праведного гнева земного рая не спасла, и канула слеза у древа познание добра и зла.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воскликните Господу, вся земля!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Ольга Козуля.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня нам вновь предстоит окунуться в веселую атмосферу семейного праздника, а именно дня рождения вашего уже взрослеющего ребенка. Именно взрослеющего, а не взрослого, потому что в определенном возрасте ребенок как бы балансирует на грани детства и юности. И название этому периоду – подростковый. По разным данным, подростковый период – это возраст от 12 до 16 лет. Это особенные годы, и для того, чтобы ладить с сыном или дочерью в эти годы, от родителей требуется недюжинное терпение и мудрость. Почему? Подростки испытывают сильнейшие изменения в своей гормональной системе и нервной системе. Происходит также проверка всех моральных ценностей, которые им преподнесли еще в детстве. Подростка обуревают противоречивые мысли и чувства. Это делает их порой раздражительными, эксцентричными, иногда даже воинствующими. А иногда, наоборот, ленивыми и меланхоличными. И сквозь все эти перепады настроения вы должны пробиться к ним своей любовью. Поэтому праздник дня рождения будем отмечать обязательно. Кроме перепадов настроения, подросткам свойственно стремление проявить себя в экстремальных ситуациях. Также они хотят принадлежать к какой-то определенной группе. А еще в них очень велика тяга к состязаниям, и любое занятие они склонны рассматривать как соревнование. Все эти особенности мы с вами учтем при подготовке ко дню рождения вашего взрослеющего ребенка. Давайте вспомним, что день рождения начинается с утра, с момента пробуждения именинника. И если ребенка младшего возраста достаточно было разбудить поцелуем и одарить игрушкой, то тут такой подход будет банальным. Знаете, вот подростки иногда относятся к родителям с такой улыбкой снисхождения. А чтобы подросток проникся к вам уважением, сделайте в это утро для него такое, чтобы весь последующий год он вспоминал это с восторгом. И вот мои предложения на этот счет. Пока именинник спит, наполните его комнату до отказа воздушными шарами. Изготовьте и повесьте на стену в его комнате плакат, где вместо лица киногероя будет вставлена фотография именинника. На всех зеркалах в доме напишите помадой слова поздравления. Или принесите имениннику в постель блюдо с экзотическими фруктами. Разбудить его при этом можно, поднеся к его носу благоухающий заморский плод. Другой способ. Если позволяет сезон, заранее нарвите море цветов и сохраните их в ванной с водой. Кстати, я имею в виду соседскую ванную. Поутру расставьте цветы во всей имеющейся емкости и разместите цветы по всей квартире, от кухни до спальни. Самые большие букеты поместите в комнату именинника. К слову сказать, такой сюрприз, наверное, больше оценят дочери. Можете использовать одну или сразу несколько из прозвучавших идей. Главное – добиться эффекта неожиданности, такой массы сюрпризов. А для этого тщательно маскируйте свой замысел накануне дня рождения. Вот на пороге желанные гости, и это такие же подростки, как и виновник торжества. Их тоже можно удивить прямо с порога. После приветственных слов и поздравлений предложите им посетить домик торжественных обещаний. Это ватман, вырезанный в виде домика, в котором роль окон играют спичечные коробки. На каждый коробок наклеен кусочек белой бумаги. Это место для подписи гостя. Пусть он сначала наугад распишется на любом из коробков, а затем откроет его. Вот тут-то и выяснится, что клочок бумаги, на котором он расписался, это часть шуточного документа, который он заверил своей подписью. На документе написано шуточное обещание, например, такое. Подписывая этот документ, я торжественно обещаю на следующий день рождения принести самый дорогой подарок имениннице. Но обещания, конечно, могут быть шуточные. Быть самым веселым гостем, съесть самый большой кусок торта, помочь после праздника помыть посуду и так далее, и так далее. Все зависит от вашей фантазии.
1: Мамины секреты.
2: Ну а пока гости сидят за столом и угощаются, мы с вами обсудим, чем их занять после этого. Предлагаю организовать для них соревнования-приключения в поисках клада. Ведь подростки, как мы помним, обожают соревноваться, а элемент загадочности непременно заинтригует их. Конечно, к этому надо заранее подготовиться. Во-первых, соберите сам клад, вернее, даже два клада. Ведь командам нужно соревноваться, и поэтому команды должны быть как минимум две из числа гостей. Чтобы именинник не скучал, его тоже определите в одну из команд. Только постарайтесь, чтобы силы физические в команде были равными. В качестве клада используйте предметы, ценные у данной категории подрастающих детей. Ну, например, интересные музыкальные брелочки. Брелков в кладе должно быть столько, сколько игроков вы включаете в команду. Красиво упакованный пакет с кладом спрячьте в собственный почтовый ящик, а второй в соседский, по договоренности, конечно. Но вот чтобы дойти до этих ящиков, до клада, подросткам придется потрудиться. На старом пергаменте напишите «путеводитель». Что, у вас нет старого пергамента? Сейчас мы откроем цех по его производству, ведь такого рода бумага может еще не раз понадобиться вам в ваших семейных играх. Плотный лист бумаги красим смесью желтой и коричневой красок для придания такого старого цвета. Когда лист высохнет, обработайте края с помощью спичек и коричневого фломастера. Ну вот теперь на нем можно писать старинные письмена. А письмена будут описанием маршрута, которым должна следовать команда. Маршрут сопровождается выполнением заданий. Ну, например, сделайте 5 шагов вправо, 10 влево, отгадайте загадку, залезьте на дерево, снимите оттуда ленточку, развяжите узелок и прочитайте, что там написано. А когда они найдут на дереве вот этот пакетик с загадками, пусть с того места, где они находятся, позвонят вам по сотовой связи и скажут отгадки этих загадок. В ответ вы должны будете сказать им то, что стерто в их путеводителе. Потертостях. Ну, например, там указано: пройдите от этого дерева столько-то шагов в такую-то сторону, вот стертые моменты, а количество шагов и слово направо или налево закрашено черной краской. Таких закрашенных мест сделайте столько, сколько вы хотите заданий для команды установить. Вот чем больше пакетиков с заданиями вы хотите спрятать на деревьях во дворе, вот чем больше пакетиков хотите закрепить под лавочками, тем дольше продлится приключение для этой команды. Не забудьте, что маршрутов должно быть два, для каждой команды свой, а вот задания могут быть одинаковыми. Вы в это время можете находиться дома, спокойно накрывать на десерт, время от времени принимая по мобильному телефону ответы на ребусы и шарады. Когда вы поймете, что команды вышли на финишную прямую, спускайтесь вниз на лестницу с ключами от ящиков, в которых спрятаны клады. Последний этап завершите гонками на перегонки, указав путеводители. А теперь как можно быстрее направляйтесь к начальной точке маршрута. Если хотите дать подросткам еще подвигаться, то прежде чем отдать ключ от ящика, где спрятан клад, поручите им попрыгать на скакалке каждому игроку не менее 50 раз. Какая команда сделает это быстрее, та и получит ключ первой. Называя номер почтового ящика, можно его зашифровать. Например, так: этот ящик номер 66-13+48. Пусть догадываются. После прохождения маршрута у подростков будет масса впечатлений. Например, о том, как кто-то из них лез на дерево за пакетиком с заданием. Или как сложно было отделить гречневую крупу от риса. Тоже можно такое задание сделать. Или как весело было вручать шарики прохожим. Вот все зависит от того, какие задания вы им дадите. Кстати, чтобы они вдруг случайно не схитрили, они же будут задания без вас проходить, чтобы они не высыпали крупу, которую нужно перебирать в ближайшую урну, то укажите в путеводителе, что перебранные зерна они должны принести с собой на последний этап, то есть к вам, тогда они не смогут от них избавиться. Не забудьте поснимать на камеру то, как они делятся впечатлениями, и вам будет что посмотреть на следующий день рождения. Да-да, впереди еще следующий и последующий день рождения. А пока удачи и радости вам и вашим детям в замечательном празднике. До свидания.
0: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: В первом послании к Фессалоникийцам, в 5 главе, апостол Павел приглашает верующих, говоря им такие слова: «За все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе». За все благодарите. Как можно за все благодарить Бога? Я понимаю, что можно благодарить Бога за что-то хорошее, когда в нашей жизни идет успех, благополучие, когда мы радуемся подаркам или когда у нас все ладится. За это мы можем благодарить. Но если в жизни возникают какие-то проблемы, или если мы видим несправедливость, жестокость этого мира, какие-то худые новости, как за это мы можем Бога благодарить? Однажды ко мне обратилась верующая и такой же задала вопрос, когда ее сына избили чуть ли не до смерти. Она пришла в одну молитвенную группу, и вот в этой молитвенной группе верующие ей сказали, что надо за все благодарить Бога. И она меня спрашивает: так как же я могу благодарить Бога за то, что моего сына избили? Справедливый вопрос. И действительно, слова апостола Павла нас, наверное, вводят в тупик. Что значит «за все благодарить»? На самом деле, все дело в том, что когда апостол Павел записывал слова, а он их записывал на греческом языке, то в греческом языке фраза «за все благодарите» на самом деле на русский язык переводится по-другому. Не «за все», а «во всем». И вот именно это и меняет суть дела и как раз меняет саму мысль апостола Павла. Благодарить Павел приглашает не за все, что с нами в жизни происходит, а Павел приглашает верующих благодарить во всем, то есть в разных жизненных обстоятельствах. Конечно, жизненные обстоятельства могут быть разные, и мы можем в них действительно испытывать и проблемы, и трудности, и болезни, и смерть, и разочарование, и сомнения. Но несмотря на то, что в жизни с нами случается, сохранить чувство благодарности очень важно. И вот именно об этом апостол Павел и говорит. И даже современные переводы, они и так передают эту мысль. Во всех обстоятельствах благодарите Бога. Или во всех обстоятельствах сохраняйте положительный настрой, благодаря и восхваляя Бога. Однажды к Насреддину пришел один человек и жаловался о том, что ему дарят подарки, которые не имеют для него никакого интереса. И тогда Насреддин сказал: если ты будешь иметь чувство благодарности, то даже самый простой дар будет для тебя ценным. А если у тебя не будет благодарности, то даже самый волшебный дар будет никчемным. Вот именно об этом хочет сказать апостол Павел, чтобы мы могли в разных жизненных ситуациях сохранить благодарность Богу о том, что Он с нами, что несмотря на какие-то жизненные трудности, Он ведет нас, хранит, подсказывает, омудряет и дает нам помощь и сил перенести эти жизненные трудности. Пусть Господь благословит вас, чтобы во всем вы научились быть благодарными Богу.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
5: Для Для вас поет Виктория Ицкан.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Сегодня мы с мамой расскажем одну удивительную историю. А где ребята?
2: Они сейчас придут.
3: Привет, мы пришли.
1: Вы как раз вовремя. Присаживайтесь поудобней.
2: Кто мне скажет, из каких цветов состоит радуга?
3: Синий, зеленый, красный, оранжевый, желтый.
4: Зеленый.
2: Зеленый был.
1: А сколько всего цветов в радуге?
4: 7.
2: Правильно. Вы назвали 4, осталось назвать еще 3.
3: Красный.
2: Красный тоже был.
4: Синий,
2: 1,
4: зеленый,
2: 2,
4: желтый,
2: 3,
4: оранжевый,
2: 4,
4: красный,
2: 5,
4: синий.
3: Зеленый, белый, желтый, красный, синий.
1: Чтобы знать все цвета радуги, надо запомнить один простой стишок. Рассказать?
3: Да!
1: Отлично! Итак, запоминайте. Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.
5: А почему охотник хочет знать, где сидит фазан?
3: Потому что он охотник.
6: А фазан хочет знать, где сидит охотник?
1: Я об этом никогда не думал. Но, наверное, фазан хочет знать, где стоит охотник.
2: Этот стишок помогает нам правильно запомнить все цвета радуги.
3: Как?
2: Первая буква каждого слова означает цвет. Каждый – это буква «К». Какой цвет вы знаете на букву «К»?
3: Красный.
2: Охотник – О.
3: Оранжевый.
2: Желает «Ж».
3: Желтый.
2: Знать.
3: Зеленый.
2: Где голубой сидит синий и фазан?
3: Фиолетовый.
5: Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый.
1: Правильно. Радуга состоит из 7 цветов, и радуга появилась не просто так.
2: Радуга – это особый знак, который Бог подарил людям.
7: А рассказал об этом Ной. Ной был человеком праведным и непорочным.
1: Ной долго уговаривал всех людей перестать делать зло и перестать обижать друг друга. Но они его не слушали.
7: Тогда Бог повелел Ною строить огромный дом, который назывался Ковчег.
1: Ковчег – это огромный дом-корабль, который должен был пережить ужасную катастрофу. Он умолял людей перестать делать зло.
7: Друзья, скоро наша земля погибнет. Все, кто хочет спастись, приходите строить со мной ковчег. Кто со мной?
3: Я!
5: Я тоже!
6: А что, все люди могли спрятаться в этом ковчеге?
7: Да, он был размером с 4-5-этажных дома.
1: Ученые посчитали, что туда легко могло вместиться 20 тысяч человек.
7: На тот момент это было все население Земли.
6: Ух ты, Бог хотел спасти всех людей?
1: Да, но никто из них не поверил Ною.
7: Они смеялись над ним.
1: Но Ной продолжал строить ковчег. Он все-таки верил, что жители Земли послушаются его и спасутся вместе с ним от той ужасной катастрофы, которую позже назовут Всемирный потоп.
5: И они послушались?
2: К сожалению, нет. Все они привыкли быть непослушными, что измениться так и не смогли.
1: И вот Ной в последний раз пригласил всех в ковчег.
7: «Друзья, приходите скорее! Через 7 дней воды потопа обрушатся на землю, и спасутся только те, кто будут находиться в ковчеге!»
6: «Дедушка, я с тобой!»
5: «И я!»
3: «А можно мы с вами?»
5: «Пойдем, Лёлик!»
7: «А вы со мной?»
2: «Папа, мы всегда с тобой!»
3: «Нас всего 7, зачем нам такой огромный дом?»
7: «Никто не хочет идти в ковчег. Я звал всех соседей, всех друзей».
5: «Может, мы возьмем с собой еще кого-нибудь?»
7: «После того, как люди окончательно отказались спастись в ковчеге, Бог сказал, чтобы Ной взял с собой в ковчег животных».
5: «А каких животных Бог разрешил брать в ковчег?»
2: «Всех животных, которые жили на земле».
6: «И слонов?»
2: «И слонов».
5: «И жирафов?»
2: «И жирафов».
6: «Ух ты! Я бы хотела отправиться в такое путешествие!»
1: Дорогие ребята, в следующей серии вы узнаете о том, какие животные попали в ковчег.
8: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз – Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
9: Бог милует и спасает.
10: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Песня «Три спасателя» исполняет Марк Латухин.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии сотрудник Института перевода Библии при Заокской Духовной Академии Иван Лобанов.
7: Вероятно, вы уже открывали книгу под названием «Библия». И, может быть, вы даже серьезно продвинулись в ее чтение. Сегодня вместе с вами мы снова откроем эту книгу книг и попробуем в нашей короткой передаче из серии «Библия. Книга за книгой» сделать обзор очередной книги Библии «Песни песней». Мы зададим все вопросы, на которые постараемся по возможности дать ответ. Зачем была написана эта книга? Каковы главные темы и сюжеты в ней? Каким в ней открывается стоящий за этой книгой божественный автор? Ведь для христиан Библия – это Священное Писание. В нашем обзоре мы будем использовать новый перевод Библии, подготовленный Институтом перевода Библии в Заокском, который вышел в 2015 году. Этот перевод межконфессиональный, в нем участвовали верующие разных церквей, как протестанты, так и православные. Работа над этим переводом продолжалась 22 года. Главным редактором этого перевода был Михаил Петрович Кулаков, а завершал работу уже его сын Михаил Михайлович Кулаков. Прочитаем несколько стихов из начала и конца книги «Песни песней». «О, как ты прекрасна, любимая! Любовь, как смерть, неодолима, как Шеол, безжалостна ревность. Жар ее, жар огненный, пламя Господне. Водом пучины не угасить любовь, и потоком бездны ее не залить». Книга «Песнь песни» – одна из самых необычных и загадочных книг Священного Писания. Не только эти возвышенные, смелые слова любви, но и все собранные в этой книге песни по праву считаются величайшими страницами в истории мировой и христианской культуры. Все мы в разные периоды жизни, в молодости, в старости, обращались к этой книге библейского мудреца и поэта как к источнику необыкновенного вдохновения. Говорить о любви всегда сложно, рискованно. Ты всегда находишься между двух огней. Можно впасть в банальность или даже в пошлость. Но автор не стыдится своих переживаний и образов. Поскольку мыслит пламенную, взаимную чистую любовь юноши и девушки, жениха и невесты, как отражение любви Господа Бога к своему народу и особый дар Творца своему созданию. Согласно иудейской христианской традиции, автором «Песни песни» является царь Соломон. Об этом сказано в первом стихе книги. «Самая лучшая из песен. Сложена она Соломоном». И затем его имя неоднократно упоминается в других главах. Тем не менее, не все комментаторы разделяют эту точку зрения, поскольку начальная фраза на древнерусском языке может означать, что песнь посвящена царю. По предположению исследователей, «Песнь песней» была написана в годы царствования Соломона в X веке до Рождества Христова. На протяжении веков и в иудейских и христианских традициях «Песнь песней» вызывала различные толкования. Одни богословы склонялись к буквальному пониманию текста, другие – к аллегорическому. Например, еще в глубокой древности раввины толковали поэму иносказательно, как повествование о любви Бога Яхве к избранному израильскому народу. Исследователи, не разделяющие аллегорического толкования, указывают на то, что любовь, воспетая в «Песни песни», – это не любовь агапы, то есть любовь жертвы, любовь милость, а любовь эрос, то есть влечение, страстное желание. Однако взаимная любовь, возникшая между двумя молодыми людьми, Суламифью и безымянным героем, ее возлюбленным, не имеет ничего общего с похотью, поэтому не богопротивна. Сотворив первого человека, Адама, Бог сказал, нехорошо человеку быть одному, и создал Еву, которую тот полюбил, и стали двое, одной плотью, одной семьей, открывая в близости их отношений в Эдемском саду любовь и счастье. Этот прикровенный мотив Эдема многие исследователи усматривали в песне песней. Там нарты шафран, имбирь и корица, со всеми растениями благовонными, мира, алоэ, со всеми лучшими ароматами. Желанный мой мне принадлежит, а я ему. Вот он бродит средь лилий. Героиня восхищается силой и красотой своего возлюбленного. Светел, как солнце, желанный мой. И румян, краше 10 000 других. Голова его – золото червонное. Кудри цвета вороного крыла вьются, как лианы на пальмах. Глаза его словно голубки у потоков воды, у рек молочных, среди изобилия. Щеки его цветник благоуханный, гряды благовонные, губы его, нежные лилии, источают текучую миру. А тот отвечает ей взаимностью в пламенном любовном призыве. «Вставай, любимая, прекрасная моя, выходи! В расселине скалы, моя голубка, под покровом утеса дай мне увидеть тебя, твой голос услышать, сладок твой голос, и взгляд твой прекрасен». Между тем, такое прочтение не исчерпывает всех смыслов песни песней. Древний иудей так или иначе прозревал через нее образы «любовь вечного к земному». Обращаясь к поэме «Песнь песней», необходимо учитывать и более широкий историко-культурный религиозный контекст, не забывая, однако, о принципиальных различиях между библейской литературой и литературой народов, окружавших Древний Израиль. Древняя ближневосточная лирика, например, шумерская и аккадская, сакральная лирика, религиозная, но в ней отражены ритуалы плодородия, чуждые литературе Ветхого Завета и категорически осуждаемые пророками. Как известно, в Ветхом Завете, прежде всего в книгах пророков, взаимоотношения Бога Яхве и древнего Иудея сравниваются с супружескими отношениями. Это своеобразный способ говорить на доступном языке об отношениях между Богом и человеком. В основе этого союза принципы верности и нравственной чистоты. Эта метафора брака является смыслообразующей. «Супруг твой, Создатель твой», говорит пророк Исаия.

Следуя этой традиции толкования, раннехристианские авторы и христианские богословы последующих веков видели в этой книге изображение союза Христа с Церковью и единение отдельного верующего человека со Христом. В этом принципиально ином контексте, учитывая духовную метафору брака, «Песнь песней» – книга не только о земной любви, но и о любви Божией к человеку. Как бы то ни было, вы можете получить удовольствие от чтения этой книги, увидеть, услышать, представить любовь, о которой говорится в этой древней книге. «Не расставайся со мной, как с печатью, что носит у сердца, как с перстнем на руке твоей, ибо любовь, как смерть, неодолима. Как шел мертвых мир, безжалостна ревность. Жар ее, жар огненный, пламя Господне. Водам пучины не угасить любовь, и потоком бездны ее любовь».

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Скажите, а какие у вас возникают ассоциации при слове «запеканка»? Наверное, некоторые вспомнят детский сад. Еда из-под палки, не вызывающая ни радости, ни аппетита. Но оказывается, вкусные запеканки все-таки существуют. Если вы приготовили ручку и бумагу, то сейчас самое время записать рецепт.
4: Морковно-творожная запеканка. Смешать 600 граммов творога, 1 яйцо и 3 столовых ложки сахара. Добавить ваниль. 2 килограмма отваренной и очищенной моркови нарезать на крупные терки. Добавить 1 яйцо, 3 столовых ложки сахарного песка, соль по вкусу и 3 чайных ложки манной крупы. Перемешать. Глубокий противень смазать растительным маслом и посыпать панировочными сухарями. Выложить на него половину моркови. Разровнять. Вторым слоем выложить творог. Разровнять смоченной в воде лопаткой. Выложить оставшуюся морковь и также разровнять. Смешать 1 яйцо, 1 столовую ложку сахарного песка и 2 столовых ложки сметаны. Смазать запеканку. Выпекать в духовке 20 минут при средней температуре.
3: Морковь – это действительно один из самых ценнейших овощей. Она сладкая, сочная, ароматная, никогда не приедается. Полезна при самых разных заболеваниях, при малокровии, при кожных заболеваниях, при сердечно-сосудистых заболеваниях. И, наверное, о пользе моркови говорить можно очень долго и хорошо научиться из нее готовить еще одно вкусное и полезное блюдо. Будьте здоровы и приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
2: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Делитесь своими впечатлениями, расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. Ведущий – священнослужитель Михаил Волков.
2: Дорогие друзья, приветствую вас на программе «Возрождение». Тема, над которой сегодня мы будем размышлять, называется «Авраам и Лот. Трудно ли быть богатым?». После того, как фараон провожает Авраама из Египта, 13 глава повествует нам следующее. «Поднялся Авраам из Египта, сам и жена его, и все, что у него было, и Лот с ними на юг. И был Авраам очень богат скотом и серебром и золотом. И продолжал он переходы свои от юга до Вифиля, до места, где прежде был шатер его, между Вифилем и между Гаем, до места жертвенника, который он сделал там вначале, и там призвал Авраам имя Господа». Итак, что мы видим? Что после непродолжительного пребывания в Египте, когда Бог особым образом вступился не только за Авраама, но и за его жену Сару, потому что, друзья, представьте, что было бы, если бы план Авраама удался, и Сара по-настоящему стала бы женой фараона. Смог бы тогда быть Авраам наследником того славного обетования, которое обещал исполнить через него Бог? Конечно, нет. И когда Бог призывал Авраама, он призывал не только его, но и его жену Сару. И если бы у Сары были дети от фараона, то, соответственно, этот план был бы сорван. Поэтому Бог допустил это сверхъестественное вмешательство, чтобы план спасения рода человеческого не был сорван сатаной через египетского фараона. Однако часто люди также поступают со своими женами, не ценя брачных уз, и поскольку от браков других людей не зависит спасение рода человеческого, Бог позволяет совершиться злу, которое планируют жены или мужья, и семьи, многие семьи распадаются. Поэтому то, что сделал Авраам с Сарой, должно быть для нас предостережением, но ни в коей мере не призывом к действию поступать так же. Точно так же, как и мы не должны следовать по стопам Ноя и пить вино. Книга «Бытие» не дает нам таких оснований считать, что Ной был пьяницей. Это был единственный случай в его жизни, и то, по всей видимости, совершенный по неведению. Итак, Авраам выходит из Египта, будучи защищенным Богом от фараона. За ним также следует Лот. Давайте обратим внимание, а куда возвращается Авраам и что у него было после выхода из Египта. Итак, 13 глава книги «Бытие» сообщает нам о том, что Авраам вернулся в то же самое место, куда изначально привел его Господь, в землю Ханаанскую, и он совершал там свои переходы между Вифилем и Гаем, вокруг тех жертвенников, которые сам поставил, и там он поклонялся Богу. То есть мы видим, еще раз имеем возможность убедиться, что в планы Господа не входило путешествие Авраама в Египет. И Господь мог хранить Авраама и там, и в той местности. Аврааму нужно было лишь еще немного терпения было проявить, еще немного веры. Но как часто именно вот этого немного нам не хватает, подобно Аврааму, и мы тоже, бывает, можем малодушничать и поступать неправедно. Что же было с Авраамом, когда он вернулся из Египта? «И у Лота, который ходил с Авраамом, также был мелкий и крупный скот и шатры. И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе». Друзья, смотрите, что происходит. Когда Авраам выходил с Лотом из Харана по повелению Божьему, написано, что он взял все, что у него было – имущество, людей, жену, Лота – и вышел. Не сказано, что он был богат. Сказано, что он взял все, что у него было. Но вот когда он выходит из Египта, он также берет все, что у него было, но есть небольшая прибавочка. Когда он выходит из Египта по повелению не Бога, а фараона, то он становится очень богат скотом, ослами, золотом, серебром. И через Авраама, а точнее через Сару, также разбогател его племянник Лот. Не правда ли это интересная деталь и мысль, что богатство фараона, оно распространилось не только на Авраама, но и Лота. Они стали гораздо богаче, чем когда выходили по Божьему повелению из Харана. Но что было дальше? Принесло ли им это добро? Улучшились ли их отношения? Священное Писание говорит, что нет, напротив, их отношения ухудшились. Прочитаем еще раз это место Священного Писания. Стих 6. «И непоместительна была земля для них, чтобы жить вместе, ибо имущество их было так велико, что они не могли жить вместе. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И Хананеи, и Ферезеи жили тогда в той земле». И вот еще одна маленькая деталь добавляется. «Хананеи и Ферезеи жили в той земле». Когда мы изучали 12 главу книги «Бытие», то обращали внимание на связку, в которой находится в стихах с 6 по 8. «В той земле жили хананеи, там явился Бог Аврааму, там Авраам поставил жертвенники, поклонился Господу. И поставил он жертвенники особым образом, так, чтобы он, поклоняясь Богу, находился спиной к солнцу, тем самым показывая идолопоклонникам, не знающим Бога, как правильно нужно поклоняться не солнцу, а Богу, сотворившему солнце. И вот когда он возвращается на то же самое место с большим имуществом, то хананеи с ферезеями никуда не делись, они по-прежнему там, и они по-прежнему внимательно наблюдают. А что, какие изменения были у Авраама за время его отсутствия? Каким человеком вернулся он из Египта? И что они видят, друзья? А видят они очень интересную картину. Авраам с Лотом очень сильно разбогатели, и по этой причине их пастухи стали ссориться, потому что так были огромны их стада. Земля их не вмещала. Но конфликт не ограничивается только лишь пастухами. Стих 8, 13 главы книги «Бытие» сообщает нам то, что Авраам обращается к Лоту и говорит: «Да не будет раздора между мною и тобою, и между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники». Оказывается, конфликт, вроде бы поначалу начавшийся с пастухов, отразился и на отношениях Лота и Авраама. И Авраам, переживая за родственные отношения, говорит Лоту: «Давай, Лот, мы не будем ссориться. Не вся ли земля перед тобою? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, а если ты направо, то я налево». Друзья, смотрите, как ведет себя благородно Авраам. Будучи старшим и по возрасту, и по положению, он предлагает Лоту первым выбрать для себя землю, в которой он хотел бы жить дальше после разделения. И Лот жадно ухватывается за эту возможность. Он не предоставляет ни из долга, ни из вежливости Аврааму сделать этот выбор как старшему. Он боится, что Авраам выберет ту самую плодородную долину у города Содома, на которую он уже успел положить глаз. Почему же Лоту понравилась эта долина Содомская? Давайте прочитаем об этом в Священном Писании. «Лот возвел очи свои и увидел всю окрестность Иорданскую, что она прежде, нежели истребил Господь Содом и Гоморру, вся до сегора орошалась водою, как сад Господень, как земля египетская». Это очень важное замечание. То есть Лот увидел эту прекрасную землю, и она всколыхнула в нем такие чувства ностальгию по утраченной родине Адамовой, по Эдемскому саду. В книге «Бытие» мы можем прочитать, что Господь насадил на востоке Эдемский сад, и он был прекрасен. И Лоту взгрустнулось. Он увидел, вот, наконец-то, после долгих скитаний из Ура Халдейского, когда они дошли до Харана, когда они дошли до Египта и вернулись назад, он видит то, что так давно искала его душа, так жаждало его сердце. Землю содомскую, орошаемую, как сад Господень, как землю египетскую. В Египте тоже было очень хорошо. Вдоль Нила были очень плодородные земли, было очень хорошее орошение, все очень хорошо росло. И когда они уходили из Египта, то Лоту было печально покидать эту, пусть не гостеприимную, но такую богатую землю. И теперь Лот, боясь упустить прекрасную возможность, быстро хватается за предложение Авраама первым сделать свой выбор и выбирает окрестности Содома. Однако Лот не учел одного факта, о котором также говорится в Слове Божьем. «Жители же содомские были злы и весьма грешны перед Господом». Лот, может быть, даже и знал об этом, но его не смущало это, потому что для себя он посчитал главным материальное благополучие. Он, по всей видимости, как и его отец Аран, устал жить верою, как и Фара, который, дойдя до Харана, написано, но, дойдя до Харана, остановился там Фара, а затем умер. Священное Писание не случайно делает эту вставочку «но», как бы показывая, что вера Фары, она была несовершенна. И, к сожалению, несовершенство этой веры через его сына Арана передалось к его внуку Лоту. Что же было дальше? Авраам и Лот отделились. Авраам стал жить на земле Ханаанской, куда и призвал его Господь, а Лот стал жить в городах окрестности и раскинул шатры до Содома. И дальше интересный такой есть момент. После того, как произошло их отделение, Бог обращается к Аврааму. В стих 14. «И сказал Господь Аврааму, после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи твои из места, на котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к западу. Ибо всю землю, которую ты видишь, тебе я дам и потомству твоему навеки. И сделаю потомство твое, как песок земной. Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». «И двинул Авраам шатер, и пошел, и поселился у дубравы Мамры, что в Хевроне, и создал там жертвенник Господу». После того, как Авраам принял правильное решение остаться жить в земле Ханаанской, ему является Господь. Это очень важный момент, потому что дальше мы сможем заметить такую закономерность. Как только Авраам принимает правильное решение, практически сразу ему является Господь и что-то обещает, так ободряя Авраама. «Не смущайся, Авраам, велика твоя награда». Почему же Авраам сам не пожелал завладеть содомскими сокровищами? А потому что Авраам был уже научен горьким опытом в Египте. Он понял, что не в деньгах счастье, и что, приобретая большие богатства, теряешь неправедным путем, приобретаешь нечто более ценное, значимое, отношения. Теряются доверительные отношения с супругой, с родственниками. И самое главное, нарушаются отношения с Господом. А Авраам ценил это больше всего. Священное Писание многократно предупреждает верующих, чтобы они не стремились овладевать земными сокровищами и ссориться из-за них. Смотрите, что об этом говорится в Новом Завете, в книге «Деяния», 2 глава, 45 стиха мы можем прочитать. «И продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и преломляли по домам хлеб, принимая пищу, в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви». Такая была жизнь в первоапостольской церкви. Верующие, так же, как и Авраам, ценили отношения с Господом и друг с другом дороже земных сокровищ. И это не оставалось замеченным у других людей. О них сказано, что они находились в любви у всего народа. Господь прилагал других людей в эту церковь, потому что она была безопасной. В ней были правильные отношения, правильный дух. К сожалению, у Авраама с Лотом не было так. И за печальной картиной их ссор их пастухов наблюдали хананеи. Они видели, как жили Лот с Авраамом до ухода в Египет, и как они стали жить после возвращения из Египта. И как вы думаете, друзья, какие выводы они делали для себя? Наверное, они говорили: «Ну вот, и ты такой же, как и мы. Мы тоже любим деньги, мы тоже из-за них часто ссоримся. А вначале нам показалось, что у вас вроде бы все по-другому». И Авраам, не давая повода, ищущим повода, ведет себя очень достойно и благородно. Может быть, Авраам и был трусливым человеком, где-то его вера слабела, но при этом он не был жадным, он не был меркантильным. И когда он просил Сару назваться сестрой, он вовсе не думал о египетских сокровищах, он вовсе не рассчитывал на то, что Сара, став женой фараона, сможет обогатить его. Авраам просто спасал свою жизнь. И в этом его принципиальное отличие от Лота, который не упускал момента разбогатеть, и неважно, каким способом. Пройдет время, достаточно продолжительное, и Авраам и Лот сполна насладятся плодами своего, каждый своего выбора. Авраам проживет долгую, насыщенную жизнь, а Лот закончит свою жизнь в пещере с двумя дочерьми, которые уже напоют его вином и произведут от своего отца два нечестивых народа. Но пока Лот об этом еще не знает и не подозревает, как сложится его дальнейшая жизнь. Есть интересное такое понятие, как цепь непредвиденных событий. Часто человек думает, что если он поступит каким-то образом, то это в итоге выльется в то-то или иное. Но, как правило, человек не может смотреть далеко вперед, на год, два или три. И часто его расчеты, они оказываются ошибочными и ведут к страшным последствиям. Единственный путь жить в безопасности – это поступать не по своим мыслям, не по советам других людей, пусть это будут даже наши самые лучшие друзья или родственники, а поступать по Слову Божьему. Иначе мы не знаем, как сложится наша дальнейшая судьба, как этого не мог знать и предполагать Лот. Авраам и Лот, когда ухудшились их отношения, разошлись. Но не всегда бывает такая возможность у нас. И единственный способ жить в мире и согласии – это научиться уступать. Если наш родственник, с которым мы не можем, например, разделить жилую площадь, тем не менее как-то притесняет нас или настаивает на лучшей части, на разделе имущества, мы должны, если хотим следовать примеру Авраама, сделать все, что в наших силах, чтобы оставить ему пусть даже лучшую часть. Об этом Христос предупреждал своих последователей. Он говорил, что кто хочет быть моим учеником, тот да не судится с ближним своим, но кто хочет взять у вас одежду, отдай ему и все остальное. И кто принуждает тебя идти одно с ним поприще, иди с ним два поприща. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Только так мы можем доказать, что наша вера действительно настоящая, что наша вера ценит отношения, а не деньги. Именно такую веру желает видеть Бог, веру Авраама в своих последователях. Именно такая жизнь будет в Царстве Божьем, где отношения не меняются на материальные средства, какие-то ресурсы или блага. Апостол Павел обличает Коринфскую церковь, которая, будучи христианской, тем не менее допустила в своей среде грех стяжательства, грех идолопоклонства. В первом послании к Коринфянам, в 6 главе, апостол Павел обращается к верующим со следующими словами, с 7 стиха. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собою. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, и притом у братьев. Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь! Ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малаки, ни мужеложники, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». Друзья, как вы думаете, вот из этого длинного перечня грехов, какой больше всего касался Лота? Каким грехом он был болен? Я думаю, что правильный ответ – это деньги. Лот был стяжателем, а стяжательство приравнивается к идолопоклонству. И у Лота с Авраамом произошел конфликт. Есть одна популярная поговорка или крылатая фраза, что в конфликте всегда виноваты двое. Но так ли это? Можем ли мы это сделать безусловным правилом? Конфликт Авраама с Лотом показывает, что нет, это неправильно. И не всегда в конфликте виноваты двое. Иначе мы так дойдем с такой логикой до того, что начнем обвинять Бога в том, что он был виноват в ссоре с сатаной. Надо разбираться. Не всегда в конфликте виноваты двое. И в этом конфликте не был виноват Авраам. Скорее, это была проблема Лота, который так боялся потерять еще большее богатство, что заводил ссору с пастухами Авраама. Это, кстати, первый случай ропота, который случился с Авраамом, с его людьми во время долгого странствования из Ура Халдейского. И связан этот ропот был не с тем, что у людей стало мало денег, понизились зарплаты, а напротив. Этот ропот был связан с тем, что у них стало денег слишком много. Если во времена Моисея, когда он выводил народ из Египта, ропот был как раз-то вызван нехваткой продовольствия, нехваткой тех продуктов, к которым так привыкли вышедшие с народом Моисея и египтяне, они сетовали, что у них нету лука, репчатого лука, огурцов, мяса, то у Авраама с Лотом была иная ситуация. У них всего уже было вдоволь. Уже не было голода, но были ссоры. Как это актуально для нас сегодня? Часто люди вспоминают прошлые времена, когда они жили не так богато, еще 20 или, может быть, 30 лет назад, но жили мирно, никто никому не завидовал, и как сегодня изменилась жизнь, когда кроме денег никому ничего не надо. И родственные отношения ставятся ни во что, если человеку нужны деньги. Часто родственники идут на обманы, выселяют своих матерей из квартир после того, как родители переписывают им квартиры. Совершаются другие обманы, но вера Авраама показывает нам, что так поступать недопустимо. Авраам ценил родственные связи больше денег. Не будет раздора между мною и тобою, сказал он Лоту, потому что мы родственники. Друзья, нам надо глубже проникнуться этой мыслью, этими словами Авраама. Не будет раздора между мною и тобою, потому что мы родственники. Это так не хватает сегодня в мире. И если совсем таких людей не останется, если в умах и глазах людей будут только доллары или рубли, то жизнь превратится в кромешный ад на земле. Но Священное Писание призывает верных Господу христиан не следовать за миром, за большинством на зло. Написано в Слове Божьем: «Не любите мира, ни того, что в мире, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца». Это нелегко. Конечно, такой выбор сделать в пользу отношений, а не денег, нелегко. Наше естество, наша плоть так сильно хочет вкусно кушать, сладко спать, жить в удобстве и комфорте. Но вера требует самоотречения. Невозможно войти в Царство Божие, чего-то не потеряв. Вопрос только в том, что мы решим потерять: сокровища Египта или Содома, или богатство веры. Авраам понял, чего он лишился в Египте. И это был настолько серьезный урок, что по выходу из Египта у него даже мысли не было оставить себе что-то за счет ближнего, отнять у Лота богатство. Напротив, он уступает Лоту. Священное Писание призывает нас следовать за Авраамом, если мы действительно хотим быть детьми Божьими, а не казаться ими.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас –

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: В один прекрасный день 1770 года молодой коренастый профессор Кембриджского колледжа удил рыбу на реке Кем. По другую сторону реки, верхом на лошади, ехал мальчик из лавки мясника. Мальчику было нужно переправиться через реку, но он боялся. «Не можете ли вы перенести мой лоток, сэр?» – попросил мальчик. Рыбак оставил свою удочку, перебрался вброд на другой берег и перенес лоток. Вода была ему по грудь. Рыболовом был Уильям Пейли. И у тех, кто знал его, такой поступок не вызывал особого удивления.
1: Дело всей жизни. Уильям Пейли.
2: Уильям Пейли родился в 1743 году в Англии. Получил образование в колледже Христа в Кембридже, где потом успешно преподавал метафизику, этику и Новый Завет на греческом языке. В 1767 году Пейли был рукоположен в сан священника. Уильям был ревностным сторонником отмены рабства, а также выступал в защиту бедных и за равноправие женщин. Но более всего он известен своим аргументом в пользу разумного замысла в природе. Пейли был ученым, который верил в божественное творение. Хорошо известно одно его высказывание.
3: «Если произведение искусства – суть творения человеческие, то живые создания должны быть произведениями существа, стоящего неизмеримо выше человека. То, что живые организмы обладают всеми необходимыми свойствами для того, чтобы существовать в тех средах, в которых они живут, является знаком проявления Бога, представляя собой доказательство существования замысла Творца, Его явившего».
2: Ни один из современных писателей, вероятно, не распространял более широко знаний о моральной и религиозной истине. Ни у одного другого писателя книги не переиздавались так много раз, и вряд ли какие-нибудь иные книги будут стоять на полках большого количества личных библиотек. Современники считали Пейли необыкновенно проницательным и искусным мыслителем. Чарльз Дарвин признавался в том, что вряд ли какая-нибудь книга восхитила его больше, чем естественное богословие Пейли. Майкл Дентон, молекулярный биолог, в 1983 году заявил:
3: «Пейли не только оказался прав, отстаивая сходство между живыми существами и механизмами. Подтвердились и его пророческие слова о том, что технологическая изобретательность в живых системах несравненно выше, чем в любом творении человеческих рук».
2: Пейли жил в соответствии со своими проповедями. По всеобщему признанию, он был верным любящим супругом, добрым отцом для своих 8 детей. В отличие от большей части англиканского духовенства тех времен, он не нападал на представителей других вероисповеданий. Не желая оставлять своих прихожан на севере Англии, он отказался от предложения занять должность главы колледжа Иисуса в Кембридже и никогда не искал продвижения по службе. Один из трудов Пейли называется «Доказательство истинности христианства», 1794 год. Первое издание было распродано за один день. То же произошло и со следующими. С 1822 по 1920 год эта книга Пейли наравне с Евклидом была на столе у каждого студента-старшекурсника в Кембридже. Вот о чем он размышляет в своем исследовании.
3: Во-первых, существуют достаточные доказательства тому, что многие люди открыто признавали себя очевидцами Христовых чудес. Эти люди сознательно подвергали свою жизнь опасности, мукам и страданиям, свидетельствуя об истинности этих событий, единственной за своей веры в их истинность, и что они из тех же побуждений принимали новые правила поведения. Во-вторых, множество христианских писателей цитировали или ссылались на четыре Евангелия и деяния апостолов постоянно и последовательно, начиная от времен апостолов и до наших дней.
2: В 1802 году он написал книгу «Естественное богословие», в которой он рассуждал так.
3: «Предположим, что на прогулке в поле мы нашли часы. Ясно, что столь сложный и целесообразный механизм не мог возникнуть самопроизвольно, но был замыслен и изготовлен неким часовщиком. Но Вселенная и жизнь неизмеримо сложнее часов, поэтому должен быть и создавший их мастер».
1: «Дело всей жизни». Уильям Пейли.
2: Мы можем оценить значение Пейли для современных споров о науке и религии словами двух других блестящих апологетов. Первый – это Клайв Льюис в своей книге «Письма Баламута».
3: «Нам, бесам, наконец-то удалось внедрить так называемую историческую точку зрения. Историческая точка зрения означает, что когда образованному человеку предлагается какое-либо утверждение древнего автора, он никогда не задается вопросом, правда это или нет. Считать древнего автора возможным источником знаний подобное должно быть отвергнуто как невыразимо наивное занятие.
2: Другой апологет, епископ Лайтфуд, писал в очерках в «Сверхъестественной религии» 1889 году.
3: «Если под апологетом имеется в виду тот, кто знает, что все, что есть в нем самого лучшего и искреннего, это от христианского учения, тот, кто верит, что доктрины, действия и чаяния христианского учения являются истинными и имеют величайшее значение для благополучия человечества, тот, кто, зная все это, готов отдать все силы ради его защиты, такой человек может гордиться, даже занимая самое последнее место в категории апологетов».
2: Уильям Пейли, несомненно, достоин отнюдь не самого последнего места среди этой благородной армии.

0: Хвалите Господа! Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Меня часто спрашивают верующие люди, что делать, если я вдруг начал сомневаться в существовании Бога? Действительно. Понятно, что человек верит, и когда человек верит в Бога, это хороший момент. У него вроде бы нет никаких вопросов, он живет, и все идет гладко. Но вдруг начинают какие-то появляться детали, тонкости веры. Когда его что-то не удовлетворяет, и человек начинает потихонечку вот этими вопросами задаваться, и эти вопросы вроде бы вот ту веру, которую человек есть, начинает ее расшатывать. И человек вдруг чувствует, что у него нету основания крепкого и надежного, которое было раньше. И вот теперь что с этим делать? Знаете, какая бывает иногда реакция у людей, у верующих? Воспринимать сомнения как грех. Вот если ты сомневаешься, значит, ты грех делаешь. А раз делаешь грех, значит, у тебя нету веры, и все. Неправильный подход. Вот в корне неправильно. Сомнение вообще, оно нейтрально. Даже само русское слово «сомнение» подразумевает, что это совокупность разных мнений. Это означает, что человек находится в поиске, то есть он чего-то ищет. Почему он стал искать? Ну, возможно, потому что вера его перестала удовлетворять. И в этом отношении, если человек ищет ответы на свои вопросы, задумывается и ищет эти ответы, то это нормальный процесс, мыслительный процесс, когда мы действительно ищем и хотим разобраться. И это не является никаким грехом. Искание Бога нормально, и даже несмотря на то, что ты веришь в Бога, сомневаться в Нем не является греховным. Многие люди великие, даже герои в Библии, сомневались в Боге, в Его делах, в Его справедливости или милости. Но, тем не менее, они продолжали верить. Поэтому в этом случае нам очень важно понять два момента. Первое. Чего касаются твои вопросы? Они касаются мировоззрения, то есть, возможно, твои представления о Боге, они устарели. Возможно, тебе передали представления какие-то о вере стереотипные,

будет он, как существует и так далее, а касается именно отношений с Богом, то есть вопроса доверия. То есть ты перестаешь сомневаться в том, что он есть, и ты не можешь ему довериться в этой ситуации. Это уже другой момент. Потому что на самом деле здесь вопрос встает к тому, что вот именно это доверие Богу, оно может действительно пошатнуться. И здесь нужно понять следующий шаг, предпринять следующий шаг. Когда ты пытаешься найти ответы на какой-то вопрос о именно Боге, нужно понять одну деталь, что мы ограничены в своих суждениях, и мы не всегда можем найти ответы на все вопросы. Но их иногда нет. И как бы ты ни старался быть умным или интеллектуальным, иногда зайдешь в какой-то тупик. Но это не значит, что теперь нужно отказываться от этого. А довериться Богу в этом отношении – это означает пройти с Ним вот этот путь твоих исканий и увидеть действительно какие-то в жизни твоей дела Божьи или чудеса Божьи. Когда вдруг вот это сомнение, оно, ну, перестанет тебя мучить, потому что ты что-то в жизни увидишь. И вот здесь всегда в вопросах сомнений нужно понять причину твоего сомнения. Итак, что делать, если я сомневаюсь? С одной стороны, это нормально, что ты сомневаешься. С другой стороны, нужно разобраться просто в причине твоих сомнений. Либо пойти к пастору, к служителю церкви, который компетентен в этом вопросе и который поможет тебе разобраться вот в этих поисках твоих, исканиях твоих. Может быть, ты запутался, не знаешь всего, да? Но пастор, компетентный человек, может помочь тебе разобраться, то есть понять что-то, да, если это вопрос мировоззрения. Либо самому искать, интересоваться, углубляться, изучать, читать, находить материал, который поможет тебе увидеть картину более шире. Может быть, он разрушит твои предрассудки, представления. И, как я уже говорил, вера оживет, и она будет более такой настоящей, подлинной, живой. Не детской, а верой уже более взрослой, осознанной, осмысленной, основанной на каких-то более твердых убеждениях. Поэтому сомневаться – это нормально. И пусть в этих сомнениях ты обретешь еще более глубокую веру в Бога.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
2: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
3: Для вас поет группа «Эдем».

0: Выход есть. Ведущий, магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте! Если вы решили быть счастливым, согласно нашему одному из занятий, несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства, нам нужно утвердиться на этой позиции. И вам поможет еще одно важное утверждение. Я возьму на себя ответственность за свое поведение и эмоции. Я не говорю сейчас о чувстве вины. Порой люди боятся идти даже в церковь, считая, что они обременяют себя дополнительным чувством вины. Принятие ответственности отличается от чувства вины. Осознавая ответственность, вы совершаете конкретные действия. В своей чрезвычайно популярной книге «Семь привычек весьма преуспевающих людей» Стивен Кови говорит, что прежде всего преуспевающие люди взяли себе за правило действовать на опережение событий. Они не сваливают вину на свои ошибки и оплошности на других людей или же на какие-то обстоятельства. Они знают, что жизнь их хоть в чем-то удалась, чтобы они стали счастливыми и преуспевающими людьми. Нужно брать судьбу в свои руки и делать необходимые для этого перемена шаги. Они берут то, что им досталось, и улучшают то, что им досталось до предела. И, как правило, когда мы берем ответственность на себя, вы сами знаете по своей жизни, мы испытываем с вами признание, а другими словами это можно назвать покаяние. Ведь само по себе покаяние является тоже своего рода принятием ответственности за происходящее в нашей жизни. И если человек приходит в церковь только для того, чтобы получить какую-то отдушину, потому что его угнетает чувство вины, результатов не будет, то при правильном покаянии у человека совершенно все по-другому. Развивается здоровое, в первую очередь, чувство ответственности, которое как раз-таки ведет к изменениям. Наглядным примером для нас может являться покаянная молитва царя Давида. Она самая известная, как Псалом 50. Давайте прочитаем первый текст и услышим эту покаянную молитву. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои». Мы замечаем в человеке чувство покаяния, но это не просто чувство покаяния. Это чувство покаяния, перемешанное с принятием ответственности. Кто согрешил? Давид. Он признает это. Он осознает свою ошибку. Он переживает о том событии, которое произошло в его жизни, по его собственной вине. Но дальше, если мы продолжаем читать книгу Псалмов в 11 стихе, в этом же библейском стихе он говорит, в этом же библейском псалме он говорит: «Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». А здесь мы как раз-таки видим, что Давид не просто кается, но он стремится к чему-то. Это успех. Впереди успех. Это высокая цель, с помощью которой он берет на себя ответственность и стремится к ее достижению. И Бог ему в этом в помощь. Вот и подумайте, как себя вести в неприятных жизненных обстоятельствах. Сказать, что в моих бедах виноваты государство, мошенники, Бог меня не благоволит, не любит, все время наказывает. Я сам нахожусь под каким-то проклятием. Моя жизнь неудачна изначально. Это результат какого-то сглаза. Все виноваты, другие, но не я. Я не виноват, я только жертва. И оставляя себя в состоянии жертвы, я принимаю на себя судьбу, которая как раз-таки поглощает меня, в том числе и к вредным привычкам. Что я приму наркотик, выпью, закурю сигарету. Но есть другая позиция. Вы понимаете, что у вас есть выбор. И Бог обязательно поможет в вашем выборе. Вы когда-нибудь слышали в Священном Писании слова от лица Бога? Ведь Бог нам предлагает нести ответственность самим. Есть библейский стих в книге Второзакония, когда он говорит: «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». А дальше он говорит: «Выбирай, принимай на себя ответственность за свою собственную жизнь, за свои эмоции, за свое поведение, за собственное счастье и успех». Это могучий принцип, действенное убеждение. Вы отвечаете за собственное счастье и успех своей жизни. И помните, выход есть.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Служки сии вопрошали его с суровой насмешкой: «Кто ты? Уж не Христос ли?» Им же ответствовал речью он, никак не скрываясь и не отпираясь, глашатай: «Нет, не владыка Христос я». Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Свое предпоследнее стихотворение Сергей Есенин начинает с вопросов. 30-летний поэт спрашивает себя: «Кто я? Что я?» Когда-то он был простым парнем из глубинки, из рязанской деревни. Его увлечение поэзией привело его в Петербург. Здесь он и стал известным советским поэтом. Он жил в северной столице, но черпал вдохновение, думая о своем крае, где прошли его детство и юность. Вообще все его стихи — это зарисовки ищущей души, отражение совершенства и красоты в русской природе, поиск подлинной глубокой любви в человеческих отношениях. Но предпоследнее стихотворение — это взгляд в зеркало времени. Это попытка узнать себя, увидеть свое настоящее лицо и определить свое истинное место в жизни. «Кто я? Что я? Только лишь мечтатель, синячей, утративший во мгле. Эту жизнь прожил я словно кстати, заодно с другими на земле». Как-то с подобным вопросом обратились очень известные и глубоко уважаемые люди к необычному и странному человеку. Он жил намного раньше Сергея Есенина, причем жил в совершенно другое время и в другой культуре. Он не был поэтом, однако и в его жизни пришел момент, когда и ему пришлось ответить на вопрос: «Кто ты?»
3: И вот свидетельство Иоанна, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: «Кто ты?» Он объявил и не отрекся, и объявил, что «Я не Христос». И спросили его: «Что же, ты Илия?» Он сказал: «Нет». «Пророк?» Он отвечал: «Нет». Сказали ему: «Кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нас? Что ты скажешь о себе самом?» Он сказал: «Я — глас вопиющего в пустыне. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия». А посланные были из фарисеев, и они спросили его: «Что же ты крестишь, если ты не Христос, не Илия, не пророк?» Иоанн сказал им в ответ: «Я крещу в воде, но стоит среди вас некто, которого вы не знаете. Он-то идущий за мною, но который стал впереди меня, я не достоин развязать ремень обуви его». И это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил Иоанн.
2: В жизни Есенина было все – слава, признание, деньги, женщины. Но все это он считал мглой, в которой он утратил цвет своих глаз, отражавших синеву небес. И последнее слово «кстати» довольно красноречиво выразило смысл всей его жизни. Иоанн Креститель не был мечтателем. Он не утратил цвет своих глаз во мгле. Он не жил словно кстати. Он был другим. Он был пророком. Он был голосом, возвещавшим слово. И его глаза светились, излучая силу божественного призвания. Он знал, что должен подготовить путь идущему за ним, подготовить путь тому, за кем последуют тысячи, миллионы. Пойдут стоячие, лежащие, сидящие. Они все станут идущими. Вопрос «Кто ты?» был задан Иоанну Крестителю тогда, когда ученые мужи пытались понять, что же происходит в пустыне. Сергей Есенин задал его себе в конце жизни, когда ощутил ее пустоту и бессмысленность. Две разные эпохи, совершенно два разных человека, а вопрос один и тот же. Может быть, это не случайно?

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Всегда радуйтесь!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Дорогие друзья, вы вновь заехали к нам в гараж на «Пит-стоп», чтобы починить свои мысли, чувства, просто послушать интересную и полезную для вас тему. И с нами сегодня в гараже Богдан, Наташа, Надя и Сергей. А сегодня мы поговорим об экстремальном спорте. Подвиг или глупость?
3: Вот от чего я получаю удовольствие? Вот едете вы на Урал, берете свою доску. Вообще первая моя доска, это практически была моя первая девушка. Это просто такие чувства. И ты едешь на Урал, поднимаешься на гору, на подъемнике. Там, в сугробах, в лесу, где не все катаются, а заезжаешь куда-нибудь подальше. Там снег, вот так вот тебе, если ты упадешь, ты просто плюхаешься вот так вот, идет снег. Ты в горах далеко от суеты какой-то, это все свежий воздух, снег на тебе идет, елки. Это просто, это атмосфера, это не обязательно вот то, что там экстрим, это реально отдых.
4: На самом деле опасность, что вот твоя жизнь прервется, может быть в любой момент, не только в экстремальном спорте. Но когда идти прямо в ту ситуацию, когда ты знаешь, что вот там 50 на 50, как пойдет. То есть ты не контролируешь ситуацию, тебе никто не обеспечивает как-то твою безопасность, но ты все равно на это идешь. Мне кажется, это больше безрассудство.
2: Я знаю, вот, например, я человек такой, что мне... Когда я делаю что-то новое, мне хочется сразу делать классно, клево, круто, так же, как все, если там я катаюсь где-нибудь на какой-то плоской, да, там, равнине, а смотрю, там люди с горок прыгают с трамплина, мне хочется сразу тоже за ним. Поэтому я, зная себя, не буду, так скажем, подвергать себя таким вещам, не буду себе позволять идти туда и делать, повторять что-то за ним.
3: Ну, потихонечку.
2: Вначале хочу рассказать вам вот такую историю, которая произошла в нашей стране. Не так давно в одном из городов произошел трагичный случай. Двое молодых людей, парень и девушка, совершая прыжок на веревках с автомобильного моста, упали прямо на лед и чудом остались живы. Причина проста. Веревка оказалась слишком длинной, пострадавших увезли на скорой помощи в реанимацию. И это не первый случай. Вот такие случаются ситуации. Но это бывает очень редко, может быть, да, то есть чаще всего просто все проходит хорошо, люди получают массу эмоций, экстрима и так далее. Скажите, как вы вообще относитесь к экстремальному спорту?
3: Ну, экстремальный спорт – это то, что может тебя оживить, если твоя жизнь, например, идет очень скучно. Потому что ты испытываешь какие-то такие чувства, ты испытываешь страх, ты понимаешь, что ты можешь умереть. Вот, поэтому, ну, для тебя это какое-то новое, что-то очень интересное, и поэтому это очень завлекает многих. Вот, и я вообще за экстремальный спорт, но это смотря какой, например,
2: я бы не стал... Давай пока остановимся, ты за экстремальный спорт, да. Давай на этом смысле. Наташа, ты хотела?
5: Я когда-то очень давно... мечтала спрыгнуть с парашютом, просто, ну, летать там, все такое, вот, а, ну, недавно, может, года два назад, мы с родителями и еще друзьями купались, и рядом с нами была площадка, где, ну, прыгали с парашютом, и вот на наших глазах человек прыгнул, и у него парашют не раскрылся, и он...
2: Ничего себе,
5: серьезно? Так получилось, что он так запутался, что он прям в нем летел, а потом, ну, и что-то
2: я... То есть он упал прямо у вас на глазах?
5: Да. И он просто запутался в этом парашюте, и ты так вольно-невольно задумываешься, вот стоят вот эти ощущения вообще вот твоей жизни, по факту.
2: Да. Надя, как ты относишься к экстремальному спорту? У нас есть, видите, уже мы как-то перечислили два негативных опыта. Не хочу, чтобы мы на этом только строили наше понимание, да, и сразу в негативном цвете, в плане говорили об экстремальном спорте, просто мы пока наши субъективные взгляды рассматриваем. Надя.
4: Ну, я на самом деле ничего не имею против экстремального спорта, и, в принципе, иногда люблю тоже себе, но очень редко пощекотать так нервы, но когда я точно уверена, и когда меня человек убедит, что это безопасно, потому что...
2: Например, как ты себе щекочешь нервы?
4: Ну, не знаю, я прыгала с похожей тарзанки, как было в истории, но, по крайней мере, до меня люди тоже прыгали, и я была уверена в том, что все будет хорошо, хотя не совсем была уверена, но меня нужно убедить, что я не потеряю как бы свою жизнь, потому что для меня она более ценна.
5: Ну, ты же не всегда, ну, не всегда все равно в экстремальном спорте, но то он экстремальный, что стопроцентная гарантия того, что ты выживешь. Даже вот борды. Есть вероятность того, что ты просто можешь умереть. Вот недавно случай в Грузии произошел, там эскалатор, он сошел с ума.
2: Да.
5: Просто ты вот... Люди могли погибнуть, но это тяжелые
3: уже,
5: травмы.
3: Это уже, ну,
2: это, конечно, зависит не от,
3: там и лыжи.
2: Не от спорта, это зависит там от да. инфраструктуры, ну, на этих да. площадках. Да.
3: На самом деле, даже в экстремальном виде спорта, в каком-то конкретном, можно контролировать уровень экстрима. Например, на сноуборде ты можешь просто не прыгать с больших трамплинов, можешь вообще с трамплинов не прыгать, можешь вообще сидя на нем кататься, как бы снизить экстрим до минимума, потому что, ну, все зависит от тебя, насколько ты, не знаю, хочешь. Ну, в любом случае, ну, ты не останавливаешься
5: вот.
3: На этом.
5: Я так...
2: Вот в этом вопрос.
3: Вот. Это да, конечно.
2: Способен ли человек остановиться на том, чего он достиг, потому что, вставая на доску, ты рано или поздно захочешь делать что-то лучше, что-то круче, что-то интереснее, потому что всегда доза экстрима, она, когда добавляется, ты всегда хочешь добавить что-то еще большее. Вот. То есть здесь вопрос стоит, так скажем, вообще участвовать в этом, в экстремальном спорте или нет. Хотя многие из вас высказались положительно, хотя только от Наташи я слышал чисто негативный отзыв, да?
3: Вот я бы не стал, например, прыгать с моста на веревке, ну, потому что, ну, как-то для меня это, ну, оно, ты либо разобьешься там, либо не разобьешься.
2: 50 на 50.
3: Как бы, да, как-то вот по мне вот так.
5: Не знаю. И,
3: например, горное катание на велосипедах, да, это уже прикольно, это требует каких-то тебя навыков и так далее, вот, такие вот вещи.
5: Это тоже же, они разные же. Может, в этом прыжке с моста ты не порвешь, ну, веревка не порвется, но у тебя сердце остановится от страха. Сердце может остановиться вот даже не при экстремальном спорте, ну, даже, ну, менее экстремальном.
3: Вот знаете, что я вам
5: скажу? На здоровье
2: бильярд,
5: тоже. Тоже.
2: Знаешь, бильярд и хоп.
5: Нет, вот в аквапарке.
2: Опасный удар.
5: В аквапарке недавно женщина с горки скатилась, и все, умерла. И она не ударилась.
2: От сердца?
5: Не ударилась, ничего, но вот ее сердце не выдержало, и она молодой погибла. Тоже нужно учитывать свое здоровье.
3: Ну да.
5: И на это обращать внимание, конечно.
3: По большому счету, просто люди привыкли смотреть, что да, это опасный спорт, это ужасно. Вот, но вот от чего я получаю удовольствие? Вот едете вы на Урал. Берете свою доску. Вообще первая моя доска, это практически была моя первая девушка. Это просто такие чувства. И ты едешь на Урал, поднимаешься на гору, на подъемники. Там, в сугробах, в лесу, где не все катаются, а заезжаешь куда-нибудь подальше. Там снег, вот так вот тебе, если ты упадешь. Ты просто плюхаешься вот так вот, идет снег. Ты в горах далеко от суеты какой-то, это все свежий воздух. Снег на тебе идет, елки. Это просто, это атмосфера, это не обязательно вот то, что там экстрим, это вот, это реально отдых.
5: Ну, атмосфера такая может быть в любом лесу, на лыжах даже вот так, на лыжах катаешься, такая же атмосфера.
2: Хорошо, вопрос такой, вот, ребята, если вы идете, Богдан немножко уже как бы ответил косвенно на него, когда вы идете заниматься этим спортом, участвовать в нем, с какой целью? Получить удовольствие? Или как-то физические какие-то упражнения и так далее. Но какая главная основная
3: удовольствие,
2: цель?
3: Оно, конечно, есть, но цель развиваться в этом, цель становиться лучше, прыгать все с крутых трамплинов, приземляться все.
2: То есть развиваться в этом спорте?
3: Конечно.
4: А у меня больше все-таки преодоление себя и своих страхов. Не сказать, что я во всех, там, когда прям экстремальные ситуации какие-то происходили бы, я бы получала от этого удовольствие. Но преодоление себя и момента, когда тебе очень страшно, но ты делаешь выбор, что вот да, я там поеду или да, я там прыгну, ну, это преодоление себя и потом гордость какая-то все равно, что
3: есть
4: ты смог.
3: Такое, да.
2: Ну, вот вопрос тогда такой, мы уже переходим к самому главному. Если это риск, определенный риск для жизни, любой спорт, даже вот видите, девушка просто каталась, женщина, да, каталась на горках, аквапарке. Если что-то несет риск нашему здоровью, вообще не грех ли это себя туда помещать с риском для своей, ну, для здоровья своей жизни? Тем более, если ты не свободный человек, тем более, если у тебя есть жена, дети, которые, если ты с тобой что-то случится, они останутся одни. Будете ли ты, например, вот ты, Богдан, Надя, Наташа, будете ли вы подвергать риску своего здоровья и делать что-то такое?
5: Ну, конечно, нет. Это не грех. Я думаю, если ты полностью контролируешь, ну, как, максимально от себя делаешь все, чтобы... Ну, ты понимаешь там то, что я все-таки, ну, в пределах какой-то нормы, ну, вот катание на бордах, да, я стараюсь все-таки какие-то такие упражнения, которые я не умею, которые мне не получаются, не делать, чтобы мало ли что не произошло. Но произойти может что угодно с тобой в любой момент жизни, на дороге, если, ну, вот это дело случая. Просто при экстремальном спорте этот процент вероятность, она вырастает. Но если ты уверен, что эта вероятность не вырастает, то почему бы и нет?
4: Да, я, в принципе, согласна, что на самом деле опасность, что вот твоя жизнь прервется, может быть в любой момент, не только в экстремальном спорте. Но когда идти прямо в ту ситуацию, когда ты знаешь, что вот там 50 на 50, как пойдет, то есть ты не контролируешь ситуацию, тебе никто не обеспечивает как-то твою безопасность, но ты все равно на это идешь. Мне кажется, это больше безрассудство.
2: Да, знаете, в Библии как раз есть такая ситуация, когда, помните, дьявол возвел Христа на храм высоко и сказал ему: прыгни с высоты, потому что написано в Библии, что тебя ангелы подхватят, и тебе ничего не будет. Христос ему как отвечал, помните? Именно четкие слова.
4: Не искушай.
2: Не искушай Господа Бога твоего. То есть не делай то, чтобы как бы якобы проверить, насколько Бог тебя спасет. Насколько Бог тебе верен. И это, может быть, немножко сегодня, даже немножко, я думаю, напрямую относится к нашей теме. Часто мы в нашей жизни, мы иногда, может быть, не часто у кого, как принимаем какие-то решения, которые своего рода искушают нашего Бога. То есть мы себя подвергаем риску, и прося у Бога благословения и охраны для нас. А может быть, Бог вообще говорит: зачем ты на меня просишь охраны, если ты идешь на этот риск, может, тебе вообще не стоит туда идти? Вот, поэтому стоит как бы здесь мудро оценивать, на самом деле, как Надя сказала, насколько это все безопасно, туда, куда вы идете, куда выступаете, даже становясь на борт. Если я знаю, вот, например, я человек такой, что мне, когда я делаю что-то новое, мне хочется сразу делать классно, клево, круто, так же, как все, если там я катаюсь где-нибудь на какой-то плоской, да, там, равнине, а смотрю, там люди с горок прыгают с трамплинов, мне хочется сразу тоже за ними. Поэтому я знаю себя, не буду, так скажем, подвергать себя таким вещам, не буду себе позволять идти туда и делать, повторять что-то за ним.
3: Ну, потихонечку. Просто потом уже со временем ты не будешь так, ну, бояться этих трамплинов, ты будешь эти трамплины так же легко преодолевать, как ты там поднимаешься по лестнице, например. Это будет так же для тебя легко, и ты там никогда в жизни не разобьешься на самом деле. Но когда ты уже...
4: Раз на раз не приходится все равно.
3: Ну, смотря какие трамплины.
5: Ну, неужели тебе ни разу не было такого, чтобы ты не падал, чтобы у тебя не было никаких травм?
3: Нет, у меня на самом деле травм особо никаких нет, и это у меня, ну, на самом деле у меня есть небольшая такая штуковина, но она случилась даже не на трамплине, а просто на маленьком пригорочке. Я как-то просто неудачно подпрыгнул и неудачно приземлился, у меня что-то в коленке щелкнуло, вот, и с тех пор у меня колено болит, если я делаю нагрузки, но я это дело вылечу и обязательно вернусь.
2: Когда я еще раз получу травму, я потом обязательно... Нет, это, конечно, шутка. Знаешь, у меня тоже есть травма, и тоже я люблю футбол, на футболе, но почему-то как бы эта травма меня не остановила, потому что участвовать в футболе. Вот что-то с нами людьми такое происходит, что мы, если что-то любим, даже если это нам, ну, так скажем, приносит какие-то боли или вред нашему здоровью, мы продолжаем это делать. И здесь нужно нам разумное решение принимать. Вот знаете, что хотел прочитать фразу, которая процитировать слова знаменитого не боксера, он бои без правил, Федора Емельяненко. Я думаю, вы слышали о нем. Вот что он пишет. И у него задали вопрос: Федор, вы человек верующий, как вера в Бога сочетается с вашим видом спорта? а он занимается не просто там катанием каким-то, а именно, так скажем,
3: мордобой.
2: В простонародье драки, да? То есть они просто дерутся на поле, и как можно... Это понятно априори, что это опасно. То есть можно... Опасно для здоровья, и даже есть случаи исхода смерти. И вот вопрос. Как ваша вера в Бога сочетается с вашим видом спорта, где проявляется агрессивность? Что он говорит? У меня на ринге нет агрессии. Я выхожу и стараюсь четко сделать все, что умею. Хотя многие вещи наработаны до автоматизма, прежде всего во время боя я думаю. Потому что бой выигрывает не тот, кто сильнее, но часто тот, кто умнее. Потому что главное на ринге – это думать. Вера в Бога – это не просто поклониться чему-то. Это смысл нашей жизни. Этим надо жить, а не просто сочетать в себе какие-то качества христианина. Нужно повышать свою духовность. Я выхожу на ринг, и я не озлоблен, не агрессивен. Я бьюсь, потому что я спортсмен. Это моя работа. Вот вопрос. Вы согласны с ним? Согласна с ним, что человек, выходя на бой и участвуя вот в этом бою, никогда не проявляет агрессивность. Или даже он не может не проявить агрессивность.
4: Ну, честно или говоря, мне кажется, так же можно сказать, я пойду в солдат и буду убивать людей, я, конечно, делаю без агрессии, потому что это моя работа.
5: Угу. Очень сложно представить, как равнодушно бьющего человека.
3: Нет, ну, если это его работа, и он к этому, в принципе, привык и выходит на это просто как вот чисто вот механически действовать, возможно, да, возможно, он совсем там не агрессивен. Ну, хотя, если, может быть, ему так хорошенечко двинут, я думаю, тут как бы ты по-любому как-то среагируешь эмоционально. Вот, поэтому, не знаю, какая-то доля, наверное, все-таки есть. Агрессии.
2: Знаешь, я соглашусь с тобой, я сам как-то пытался играть с ребятами, да, боксировать в общежитии, мы когда жили. Знаешь, вот как бы ты человека не любил, если тебе попадут по лицу хорошенько, хоть это, ну, перчаткой мягкой, там, да, сверхмягкой, боксерской большой, она такая толстая, мягкая, тебе от этого, так скажем, радости не прибавят и любви к этому человеку, а наоборот. Вот, тебе хочется также ответить.
3: В бою, как правило, ну, даже, в принципе, наверное, где угодно, к тебе приходят силы, энергия от адреналина. Адреналин приходит от какой-то конкретной ситуации, от какого-то, ну, реакции на что-то. Это удар там, или это там, когда ты видишь эту очень крутую гору, которую ты боишься спускаться, сразу вырабатывается адреналин. Это энергия, благодаря которой, в принципе, ты можешь делать вещи, которые ты не сможешь сделать в любое другое время.
2: Знаете, что я хочу еще добавить в конце? Часто очень вот в таких экстремальных видах спорта погибают те люди, которые являются профессионалами в этом. Почему? Потому что эти люди не боятся себе допустить зайти куда-то очень далеко. Конечно. Такой риск. И у нас был случай в моем городе, когда очень хороший пловец утонул, потому что он заплыл очень далеко, он там на себя рассчитывал свои силы, на свой опыт, и он утонул. То есть не было случая, что кто-то там глупый там, или человек первый, новенький, они потому что боятся. Но именно вот опасность в том, что если ты очень себя хорошо как раз чувствуешь, Богдан, если ты хорошо катаешься на бордах...
5: Не умеет останавливаться.
2: Ты, да, то есть надо уметь остановиться.
5: Азарт такой просыпается.
2: Во всем в Библии написано, все мне позволительно, но не все полезно, апостол Павел пишет. Давайте мы будем сохранять вот эту вот мудрость, координацию, что если я знаю, что вот у меня есть такое чувство, я не могу остановиться, я не умею останавливаться. Я люблю вот это вот чувство, да, как ты сказал, драйва, экстрима, чтобы помнить от этого и себя периодически ограничить в этом, понимать, что это, ну, имеет очень большой риск. Спасибо, ребят, что вы участвовали в беседе с нами, обсуждали, рассказывали свои опыты. Это была программа «Пит-стоп». Мы сегодня говорили об экстремальных видах спорта. Мы вам желаем всем здоровья, жизни, чтобы вы могли себя вот в этом мудро оценивать в спорте, если вы этим занимаетесь, чтобы вас Господь охранял, но чтобы вы тоже могли делать это осторожно, как Надя сегодня нам рекомендовала, всегда оценивать меры предосторожности, насколько это надежно. И просите Бога, чтобы Он вас охранял. Пока.
4: Пока.
3: Пока.
0: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Елена Бритова.